0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Христос воскрес! Воистину воскрес! Это потрясающие слова, они являются фундаментом христианской веры. И мы сегодня с вами поразмышляем над этими словами, которые оставлены в Священном Писании в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, где апостол Павел очень много, а фактически всю главу посвящает воскресению Иисуса Христа. Но об этом чуть позже. Давайте представим себе такую картину, что вы поступаете в университет. Вы давно мечтали туда попасть, вы хотели учиться на эту специализацию, и вы готовитесь усердно к экзамену. Учите билеты, нужные предметы, темы. Ну, подошли очень ответственно, серьезно к подготовке к экзамену. И вот настал тот день, когда вы приходите сдавать экзамен, вы берете те билеты, да, заполняете, пишете все, что нужно, что вы знаете, и вы уходите. Но вы пока не знаете результата. Поступили вы или не поступили? Набрали ли вы нужное количество баллов или не набрали? Будете волноваться? Да, будете волноваться. И вы ждете день, когда должны вывести списки. Ну, я не знаю, как сейчас, раньше так было, да? И вы идете туда, чтобы посмотреть на список, есть ли ваша фамилия в списке поступивших в университет. И вот пока вы идете к этому стенду, где вывешиваются списки, один из ваших знакомых, который тоже вместе с вами сдавал экзамен, или ваши знакомые, который сдавал экзамен, говорит вам: «Я видела твою фамилию в списке. Все, ты поступила или поступил». Что вы будете испытывать? Вот какое ощущение будет? Облегчение? Да? Хорошо? Да. Владимир Анатольевич говорит, надо проверить. Да. Все равно надо убедиться, да, надо убедиться, вы в списках или нет. И вот вы все-таки хотите убедиться, но уже вроде бы такое предвкушение, волнение ушло, уже легкость, ощущение, что вы все-таки там, потому что ваш знакомый сказал, что он поступил, но навстречу попадается еще один человек, который вам говорит, который тоже вместе с вами сдавал экзамен и говорит: «Чего ты так радуешься?» Вы ему говорите: «Ну, мне сказали, что я поступила или поступил, все, я теперь зачислен». А он говорит: «Не, нет тебя там в списках, я видел, тебя там нету». И теперь какие ваши будут ощущения? А? Теперь тревога, да? То есть только что вы шли, волновались, поступили или вы нет, и вам говорят: «Поступили». Вам становится легко, и вы уже какие-то строите надежды, да, питаете: «О, здорово, классно, все, сейчас давно ваша мечта осуществилась», и тут вдруг кто-то говорит: «Нет, вы не поступили». Да, и правильный ответ здесь все-таки нужно, надо проверить все-таки. Надо убедиться, поступили вы или нет. И как вы убедитесь, что вы поступили? Вы сами видите, что в списке ваша фамилия. Поздравляю, вы зачислены в университет. Вот апостол Павел примерно что-то в этом роде и пишет в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Почему он именно эту тему стал поднимать? Давайте мы посмотрим с вами на 12 текст. 1 Коринфянам 15 глава, стих 12. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Итак, в Коринфской церкви появились люди, которые слушали апостола Павла, слышали его благую весть и на эту благую весть откликнулись, что Господь их зачислил куда? В Царство Божие, что через своего Сына Иисуса Христа они теперь принадлежат Божьему народу, Божьей семье, Божьей церкви, и что они теперь имеют жизнь вечную. И вроде бы было бы все хорошо, но тут появились другие люди, скорее всего, греческая культура, окружение, с которыми общались верующие христиане, которые сказали верующим о том, что «не-не-не-не, никакого воскресения мертвых нету, забудьте». И на самом деле, если мы посмотрим на греческий мир, на греческую философию, которая бытовала, присутствовала в то время, ну, во время апостола Павла, то мы поймем, что на самом деле для греческого мира, языческого мира, чуждо было вообще идея воскресения. Да, люди верили в бессмертие души и считали, что когда человек умирает, то он может попасть в царство мертвых, в аид, и там пребывать и так далее. Ну, разные были представления. Но вот именно там душа обретет настоящее подлинное блаженство. Разное было представление. Но чтобы воскресение было, мертвых именно в теле, это что-то необычное. И вот апостол Павел, видя, как верующий Коринфа сбиты с толку, пытается в 15 главе по полочкам разложить и аргументировать, что на самом деле Иисус воскрес. Но знаете, какую аргументацию выбирает апостол Павел? Очень интересную, честно слово, мне она понравилась. Она даже и сейчас очень актуальна. Апостол Павел берет во внимание то аргумент, что Христос не воскрес. Да, он начинает рассуждать. Хорошо, давайте возьмем за основу, что действительно не существует воскресения мертвых, говорит апостол Павел. Окей. Итак, воскресение мертвых в теле не существует. Что же тогда будет? Давайте просто представим себе. Поэтому я эту проповедь так и назвал. Если Христос не воскрес. Давайте просто предположим, что будет. Итак, апостол Павел говорит, если нет воскресения мертвых, в первую очередь, говорит апостол Павел, то и Христос не воскрес. Павел отталкивается от того события, которое он ждет. И он связывает это событие именно воскресение народа Божьего, восстановление его в теле, жизнь вечная в Царстве Божьем. Павел связывает с каким событием, которым он был очевидцем? Это воскресение Иисуса Христа. И поэтому Павел говорит, если нет воскресения мертвых, то тогда что? То Христос не воскрес. Теперь дальше. Читаем. А если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Действительно становится бессмысленным. А зачем вообще проповедовать? Представляете, апостол путешествует, сколько он посетил городов, стран, разных регионов, ради того, чтобы донести благую весть о том, что Иисус воскрес, и вот эти все его поездки, путешествия, а причем тот мир очень был опасный. Это сейчас мы привыкли к безопасному, к комфорту и тому подобное. То есть на высоком уровне у нас, на самом деле. И все делается государством для того, чтобы было безопасное движение. Так ведь? Сколько денег тратит государство на то, чтобы движение было безопасным? То есть создаются условия. Но мир, в котором жил апостол Павел, это был опасный мир, очень жестокий. И Павел путешествует и говорит, зачем вообще тогда проповедовать, если Христос не воскрес? Какой толк? Действительно, смысл? Это бестолково получается. Отдавать столько сил за то, чего вообще не произошло. Это глупо. Дальше. Тщетная вера, она действительно становится пустой. Зачем верить в то, чего не произошло? Что ничего не случилось. Это глупо, правда ведь? Это нелепо. Просто тратить, отдавать свою жизнь за это, представляете? Умирать за это. Это, в общем, бессмысленно. И дальше, следующий аргумент, который апостол Павел говорит. Притом, 15 стих, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге. Почему? Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого он не воскрешал. Если, то есть, мертвый не воскресает. Потрясающий аргумент. Действительно, если Христос не воскресает, а апостолы об этом говорят, кто они? Лжецы. Слушайте, они обманщики. реально шарлатаны, мошенники, которые дурят людей, ходят по всей Римской империи и начинают впаривать людям какую-то фигню, простите меня за такие выражения, но только так можно сказать, да, о том, что Христос воскрес, а Он не воскресал. И Павел это признает, что на самом деле тогда вот так будет, мы обманщики. Но давайте смотреть дальше. «Ибо если мертвый не воскресает», Павел опять начинает повторять такой, его аргумент, они идут по спирали, да, то есть, казалось бы, он уже это сказал, но он усиливает эту логический абсурд, то есть он показывает абсурдность именно утверждения, что мертвый не воскресает, и он говорит, «Ибо если мертвый не воскресает, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна». И дальше что? И самое, самое страшное, вы еще во грехах. И вот здесь поразительная мысль, которую апостол Павел приводит. Очень часто верующие люди делают акцент только на смерти Иисуса Христа. Говоря о том, что смерть Иисуса – это действительно просто потрясающая сила Божья, которая сокрушила силы зла и тьмы. Друзья, в каком смысле смерть Иисуса действительно сокрушила смерть и власть сатаны? В каком смысле, скажите, пожалуйста? При каком условии, очень важном, при каком? Скажите. Если Христос воскрес. Давайте представим такой пример, что Иисуса Христа казнят, действительно невинно его обвиняют в ереси, в заблуждении, что он является лжепророком, лжемессией, и его за это казнят. Люди верят о том, что смерть Иисуса Христа является искуплением за грехи, и он умирает, но на третий день он не выходит из гробницы. Он там остается. А затем, через год, когда его косточки высохнут, косточки Иисуса Христа положат в специальный ассуарий. Это такой прямоугольный ящичек, небольшой ковчег, сделанный из известкового камня. Может быть, где-то там с орнаментом или каким-то рисунком.

рисунком семьи и кладут косточки туда. Все, братья и сестры, вот где Иисус лежит. Вот в этом ассуаре, квадратненьком небольшом ларчике. И косточки Иисуса там сложены, и череп его там сложен. Где ваши грехи? Искуплены? Прощены? Приняты? Нет. Все. Вы остаетесь со своими грехами. Никакой надежды на искупление, на спасение, избавление нету. Баста, карапузики. Кончились и танцы. Понимаете? Умирать так с музыкой. Все. Запивайте, братцы. Все. Нету никакой надежды. И апостол Павел показывает вот эти именно аргументы и приводит их именно для того, чтобы показать абсурдность того, что ранние христиане оказались под сильным влиянием языческой философии. И дальше читаем. «Потому и умершие во Христе, что? Погибли». Представляете, те, кто умер во Христе, кто верил в Иисуса Христа, надеялся на Его избавление и искупление, кто ждал этого часа и дня, когда явится Иисус Мессия, Избавитель и Спаситель, все, они умерли, и никакой надежды, нет ничего. И если мы в этой земной жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но что говорит апостол Павел? Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Апостол Павел, конечно же, не был у той гробницы. Я понимаю прекрасно, что сегодня в нашем таком научном мире, в мире материальном, в мире таком плоском, секулярном, где ставится очень много вопросов, и где люди хотят найти каких-то объяснений, каких-то научных доводов и доказательств, люди иногда хотят сказать: «Докажите нам, что Иисус действительно воскрес». Да? И здесь есть очень важная деталь, на которую хотел обратить внимание. Есть два подхода вообще в науке. Те, кто связаны с наукой, вы мне сейчас должны в этих подходах помочь. Первый подход научный, очень простой. Когда берут разные вещества, берут колбочки, специальные, да, сосудики, и эти вещества начинают друг с другом смешивать, то что делают ученые? Проводят опыты. Они смешивают одно и то, два этих вещества в разных пропорциях, наблюдают все тщательно. Например, что они делают? Они отмеряют количество, температуру, так? Время, когда произошел этот эксперимент, ну и много-много разных параметров. Для чего они хотят это делать? Чтобы быть точными в своем открытии, так ведь? Например, они какие-то вещества начинают подогревать или, наоборот, их замораживать и смотреть, как они будут взаимодействовать друг с другом в разные температурах, в разное время, утром, днем или вечером. Влияет ли это, светит солнце или пасмурная погода и тому подобное. Они все это фиксируют. Зачем это им нужно? Им нужно это для того, чтобы убедиться, чтобы их открытие было научно обоснованным. Это первый подход к научным данным, так ведь? Это наблюдение, фиксация. Только после этого делается какой-то определенный вывод. И открытие, наконец-то! Мы сделали великое открытие. Да, мы поняли, как два этих вещества друг с другом взаимодействуют. Это первый подход. И для того, чтобы доказать воскресение Иисуса Христа тем научным подходом, который иногда люди хотят, чтобы это было, тогда надо самого Иисуса Христа поместить в первый век. Ну, простите меня, да? Или надо попросить, чтобы он опять воплотился в тело. Затем на Иисуса Христа нужно наклеить всякие датчики. Действительно, пригвоздить его снова ко Христу, чтобы наблюдать, поставить камеры видеонаблюдения где? В гробнице, так? Аудиозаписи, много других параметров. И наблюдать, чтобы Иисус Христос умер, зафиксировать его, патологоанатом должен зафиксировать его смерть. Так или не так?
Ну, в научном мире так же происходит. А потом ждать, что произойдет именно на третий день воскресения. Что должно будет произойти? Он должен воскреснуть. И датчики что нам покажут? Изменение температуры, давление вдруг пошло, сердце стало биться. Ну, даже несмотря на то, что если все это будет зафиксировано, ученый может только констатировать, что произошел мощный выброс энергии, мощный, при которой человек вдруг ожил. Но они не увидят того, что за этим стоит. Этот подход на самом деле не сработает. Научный подход, он не сработает. Но есть другой подход в науке. Это тоже научный. Например, как действует история, скажите, пожалуйста. Когда происходит какое-то историческое событие, откуда мы знаем, что историческое событие произошло? Что было это событие? Откуда мы знаем это? А? Кто-то что-то о нем записал, правильно? Окей, хорошо. Откуда вы знаете, что тот, кто написал это событие, был прав? Что оно было? Может быть, он выдумал. У него произошел, простите меня, какая-нибудь фантазия. И он решил написать, что это событие произошло, а его реально на самом деле не было. Как мы узнаем? Ну, хорошо, несколько очевидцев. Они записали, а может быть, это сговор. Вы понимаете, когда я начну смотреть историческое событие, вы поймете, что на самом деле иногда историкам очень тяжело какое-то историческое событие подтвердить, просто потому что очень мало данных. И мы не можем это историческое событие повторить снова. Почему? Потому что оно не происходит в лаборатории, оно не происходит в колбочке. Это не порошок, который мы высыпаем столько-то миллиграмм, потом добавляем в жидкость столько-то миллиграмм и смотрим и наблюдаем, что произойдет. Будет ли взрыв, будет ли какая-то реакция или не будет никакой реакции. Событие истории, оно идет и идет, и его никто не может остановить. Оно развивается. Все. И если кто-то это зафиксировал, записал об этом, то да, мы можем помнить исторически, что это было. А можем и не знать даже вообще о том, что такое-то событие было. Почему? Потому что об этом кто-то мало написал и мало сказал. Вот и все. Но это же не значит, что этого события не было, правильно? Оно могло быть, а могло не быть. И вот здесь вопрос встает такой, где вступает вопрос веры. Невозможно все научно обосновать. И даже многие ученые признают ограниченность своих каких-то данных, и они об этом так и говорят. Мы не можем сказать что-либо по этому поводу, потому что у нас нет достаточно данных, и нужно проводить исследования и так далее. И поэтому вступает другой путь науки. Вот история, которая ищет какие-то факты, какие-то документы, какие-то манускрипты, правда, которые проходит тщательность проверки, достоверность и так далее. Когда, где найдена была эта табличка или еще что-то, или этот документ, о чем он описывает, что это было, сравнивается какие-то другие данные. И только после этого происходит какая-то фиксация, да, событие произошло. То же самое, братья и сестры, с воскресением Иисуса. Его научно нельзя доказать, я же уже сказал. Потому что надо самого Иисуса сейчас. Но Он высоко и Духом среди нас. Поэтому это разные вещи. И здесь вступает вопрос веры. Вера, которая будет основываться на каких-то других фактах. И люди, которые реально столкнулись с воскресением Иисуса из мертвых, вся проблема, знаете, в чем? Что они жили слишком давно. Но когда они с этим столкнулись, с необъяснимым, вот то, что с ними произошло. И сами они даже не ожидали, что это случится. И многие свидетельства евангелистов, они как раз об этом и говорят. Неожиданность для учеников воскресения самого Иисуса. Неожиданность. Даже непонимание и даже неверие. Например, Фома, помните, что он сказал? Не увижу. Ой, не поверю пока что. Не увижу. И только на восьмой день, когда Иисус снова пришел и явился ученикам, и подходит, и там находится Фома, неверующий, что ему говорит Иисус? «Вот мои руки, вот мой бок, вот ноги, вложи в персты свои пальцы, вот в раны, вложи, и не будь кем?
неверующим, но верующим.

Когда Иисус открылся и явился, это был для этих людей факт. И они его зафиксировали. И когда апостол Павел в послании к Коринфянам пишет о том, что произошло на самом деле, вот он вспоминает то событие, посмотрите, что он говорит. Давайте просто прочитаем 15 глава. «Ибо я первоначально принял то, что и вам передал». Помните, мы говорили о предании. Что это значит? Да, это традиция, устная передача основ Евангелия, веры. Да? Что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был. Почему Павел делает акцент на том, что Иисус был погребен? Это фиксация факта, что действительно Он был похоронен. Его не выкинули на свалку. Он был погребен. Место конкретно захоронения есть. Оно было зафиксировано. И когда ученики и ученицы пришли туда, они знали, куда они идут. Да? То есть видели. Есть некая фиксация фактов. Дальше. «И что воскрес в третий день, по Писанию. И что явился Кифе, потом кому? 12. Дальше. Потом явился более... нежели 500 братьев, 500 человек в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые что? Почили. Вот они почили, мы можем их спросить. Вы видели Иисуса? Видите, какая штука возникает? Всегда будет такой момент, когда мы не сможем чего-то подтвердить, чего-то доказать, в чем-то убедить. Здесь всегда будет элемент веры. Но вера – это не значит, что она должна быть слепой, бессмысленной, какой-то примитивной и так далее. Вера, она будет основана на чем-то тоже важном. Кстати, слово «вера» – это то, что соответствует истине, действительности. Вы знали об этом? Отсюда мы и говорим слово, какое происходящее из веры. «Верно? Верно говоришь? Верно глаголишь, товарищ?» Да? Да? «Истину, то есть, говоришь?» Истина, что-то, что соответствует фактам, действительности. Поэтому вера – это что-то, что соответствует действительности. И поэтому здесь она вступает в момент, когда она принимает немножко другую реальность, ненаучную. Да? И Павел об этом говорит. И поэтому очень уверенно убежден Павел, что Христос воскрес из мертвых. Что он действительно явился и ему в том числе. И посмотрите, о чем он пишет и говорит. И можно сказать, что Павел тоже очевидец этого воскресения. Да? «А после всех явился и мне, как некому изверку. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодати Божией есть то, что есть, и благодать Божия во мне не была тщетна». Но я более всех их потрудился. Не я, оговаривается апостол Павел, потому что мы же сегодня изучили, да? Соли Део Глория, только Богу слава. И Павел оговаривает себя немножко. Я потрудился, но, впрочем, не я, а что? А благодать Божия, которая со мною. Благодать Божия, которая со мною. И вот поэтому апостол Павел уверен в том, что в воскресении Иисуса произошло. И он в этом убедился лично. Христос воскрес из мертвых. И это фундамент христианской веры. И фундамент этой христианской веры зазиживается в том, что жизнь, которая была в Иисусе, казалось бы, ее смерть и тьма поглотила и пожрала. Но это новая жизнь во Христе Иисусе. Просто внутри самой смерти. Как будто, знаете, смерть – это как некое животное большое, да, которое проглотило Христа, казалось бы, разжевало его, и все. Нет, внутри этой смерти ворвалась жизнь. И она просто взорвала смерть так, что смерть не могла его удержать. Понимаете? И Павел видит, что вот этот вот взрыв, простите меня, такими образами, метафорами, это начало новой жизни, которая вырвалась из смерти. Оно так сдетонировало, что волна этой жизни прокатилась по всей Римской империи. И многие люди, которые веровали в Иисуса, они готовы были, видя эту жизнь, за эту жизнь и умирать в том числе.
И мы видим с вами, что эта жизнь, которая вырвалась из смерти, она настолько пронеслась не только по Римской империи, она через века пробежала. И она коснулась и вас в том числе. Или нет? Она к вас коснулась, эта новая жизнь. Оттуда донеслась взрывная волна. И коснулась, ну, я имею в виду взрывная волна новой жизни. Новой жизни во Христе. И вы стали именно этим новым творением. Те, кто поверил в Иисуса, стали этим новым творением, в котором внутри вас зародилась эта новая жизнь. Новая жизнь, которая способна менять, освобождать вас от власти греха, смерти и сил зла, чтобы вы не подчинялись тьме и не служили ей, дьяволу, а могли жить и служить Господу Иисусу Христу, умершего за вас и воскресшего. Поэтому пусть живой Христос будет жить в ваших сердцах. Ваша жизнь, преобразовывая не только вашу жизнь, но и жизнь всех, кто окружает вас. Пусть эта новая жизнь пробьется. Веруйте, что Иисус Христос воскрес. Воистину воскрес. Вот пусть эта вера и будет жить в ваших сердцах. Всегда. Аминь. Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, мы благодарим Тебя за чудесное явление жизни и победы жизни над смертью. Благодарим Тебя, Господь, за Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего, который превыше небес и который сегодня способен обновлять человеческие жизни. И те, кто были мертвы во грехах, воскресают для жизни новой во Христе Иисусе. Господи, яви свою жизнь сегодня для каждого, особенно для тех, кто, может быть, сомневается и колеблется. Яви новую жизнь, яви веру, Господи, и даруй эту веру людям, кто, может быть, борется с искушениями и страстями, кто пытается вырваться из власти тьмы и сил зла и ада, вырваться, чтобы действительно быть счастливым и радостным, и быть человеком, который исполнит Твою волю, как и Ты задумал, Господи. Благослови таких людей, борящихся, и помоги, чтобы в их сердцах, в их мыслях, в их душах просиял Твой свет, Твоя вера и Твоя жизнь новая. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Сталкиваясь в своей жизни с испытаниями и сложностями, человек начинает по-другому смотреть на мир и все происходящее вокруг. Как в таких случаях человек заново может открыть для себя Бога? В гостях у нас руководитель общероссийской общественной организации «Центр оказания помощи АДРА» Александр Леухин. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, и сегодня вы с нами.
2: Спасибо за приглашение.
1: Александр, скажите, удавалось ли вам в трудные моменты как-то по-новому открывать Бога в своей жизни?
2: Знаете, Анна, в своей жизни, если рассмотреть в мою жизнь в ретроспективе, у меня было три этапа переосмысления моего отношения к Богу, к Господу. Угу. И каждый момент, конечно, он отличался один от другого. Какие-то моменты это были просто переходные какие-то этапы в жизни. В один момент это было действительно испытание в моей жизни, которое серьезно повлияло на переосмысление моих отношений с Богом.
1: Вы сказали три этапа. Вот можно поподробнее? Я знаю, что основной связан с болезнью, онкологическое заболевание.
2: Да, три этапа. Первый этап, я для себя выделяю, это этап детства и взросления. Когда в моей жизни, когда я живя в Якутии, моя мама или отец принесли первую Библию. Это было такое издание, детское издание, в которое были записаны все нам известные истории про Вавилонскую башню, про Самсона, про Давида и Голиафа. Это было издание, сделанное практически вручную на копировальном аппарате, сшитое нитками. Но вот те истории, которые я читал, они настолько меня захватили. И вот эти чудеса, которые Господь через людей осуществлял, были такими вдохновляющими. Я зачитал эту книгу до дыр. Второй этап случился уже в более позднем возрасте, когда у меня начались отношения с моей будущей супругой, с девушкой. Мы стали дружить. И она в это время начала ходить в церковь, рассказывать мне, предлагать изучать Священное Писание. Mm-hmm. Этот момент тоже оказал серьезное влияние и в дальнейшем сыграл значительные перемены в моей жизни. И третий этап, действительно, как вы уже сказали, этот этап связан был с трудностями, когда у меня было обнаружено онкологическое заболевание, и после этого произошли очередные перемены в моем сознании, в отношении с Господом.
1: Да, мы обязательно поговорим об этих этапах более подробно. Такой момент, вот связанный с Якутией, с поселком Мирный, где вы
2: город
1: как раз...
2: Мирный, город жили Мирный. Мы в поселке Чернышевский.
1: И вот расскажите, как проходило ваше детство и что для вас значит Якутия? Я знаю, что она значит для вас очень много.
2: Да, Якутия действительно в моем сердце навсегда. И несмотря на то, что последние 18 лет я уже живу в Москве, я часто вспоминаю свое детство, свою малую родину. И у меня остались отношения с этим местом. Я родился в семье геологов. Мои родители были геологи. Они сейчас вышли на пенсию. И, вот, и, соответственно, вся моя жизнь до 16 лет она прошла в окружении геологов. Мы жили сначала в небольшом поселке, который уже больше не существует. Даже на карте его не найти. Потом переезжали несколько раз, потому что геологи постоянно, как кочевники, перемещаются. Конечно. С одного объекта исследования на другое. Несколько лет мы жили в поселке Чернышевский, и потом уже в более сознательном возрасте, после окончания института, я еще вернулся и работал в городе Мирном, который славится самой известной алмазной воронкой, трубкой.
1: Здорово, спасибо, что рассказали. А вот ваши родители – геологи, образованные, воспитанные люди, и вы росли в определенных традициях. Вот расскажите, какие это были традиции?
2: Вы знаете, что мне нравится в Якутии, отвечая на ваш вопрос, что мне нравится в Якутии, что в Якутии очень крепкие семьи. Возможно, это связано с менталитетом проживающих так людей, потому что туда обычно ехали интеллигентные семьи, и они создавали интеллигентные люди создавали крепкие семьи. И вот традиция моих родителей, традиция окружающих нас семей, они все были связаны с тем, что действительно крепкие семьи, семейные ценности, они воспитывались в детях. У нас были по несколько детей, у нас были совместные мероприятия, на которых мы встречались, отмечали какие-то праздники, дни рождения. И вот эти крепкие семейные традиции, мне кажется, они действительно во мне мои родители взрастили. То есть для меня семейные ценности, они очень важны.
1: Как раз вернемся к вашей супруге Елене. Когда вы ее увидели, вы познакомились в институте, вы учились в одном институте, получается, и вот эта вот первая встреча. Расскажите, вот чем она вам запомнилась и какое впечатление она произвела на вас, Елена?
2: Я не могу сказать, что я точно помню какую-то нашу конкретную первую встречу. Действительно, мы поступили в один институт, учились в одной группе на специальности вычислительной машины системы комплекса и сети, то есть компьютерное образование, IT-специальность.

0: И, соответственно, чем больше я на нее смотрел, тем больше у меня было желание с ней познакомиться, начать общаться.
1: Она уже была христианкой на тот момент, верующей девушкой. Вот скажите, вы узнали об этом уже в процессе общения. Как вы к этому отнеслись?
0: Ну, насколько я знаю, она как раз в этот момент только начала изучать Библию, то есть ее мама уже была членом церкви, она приняла крещение, она постоянно посещала церковь, то есть участвовала в жизни церкви, уже была не просто прихожанка, была активной прихожанкой, уже активного церковлена. А моя супруга, благодаря своей маме, также по шаг за шагом приобщалась к, там, к изучению Священного Писания, как я уже сказал, и, соответственно, начала посещать церковь, начала посещать собрания, встречи с молодежью. И об этом, когда мы начали встречаться, она, конечно, мне тоже делилась этой информацией, она приглашала меня на какие-то встречи, рассказывала много, приносила Библии читать, какие-то материалы.
1: А вы как к этому относились? Вам нравилось?
0: Ну, я вам уже сказал, что в детстве я читал детскую версию Библии. Конечно, мне нравилось. Обычно, знаете, вот люди, которые первый раз берут в руку Библию, есть несколько книг, которые мы читаем. Это «Экклесиаст», «Притчи». И мне действительно нравилось читать вот книги мудрости. То есть интересные советы. А когда ты молодой, когда ты начинаешь какие-то размышлять о чем-то, вот эти все, как сейчас называют, цитата или как называется, статусы ВКонтакте. Вот это все то, что написано, все мудрые мысли, которые написаны вот в книге
1: «Экклесиаст». Вам откликалось это очень, да?
0: Мне очень нравилось, да. И даже в один момент, когда мне подарили книгу там, «100 мудрых мыслей», даже не 100, 1000 мудрых мыслей, такая толстая книга, и в ней было много того, что я читал в Библии. То есть просто было перенесено целые главы из Библии, вот из этих книг, которые я уже назвал, они были перенесены в эти книги мудрости, потому что действительно мудрые мысли.
1: С Еленой вы были дружны, вы общались, поддерживали связь, контакт. Вот расскажите, что произошло дальше. Я знаю, что вы уехали потом, да?
0: Да, 5 лет мы общались, пока мы учились вместе в институте. Мы тесно общались, конечно, это общение было связано, ну, как в любых отношениях, с периодами взлета, падений, в плане каких-то, может быть, разочарований в друг друга или наоборот, в чем-то мы друг друга, наоборот, восхищались больше или меньше. Ну, это в любых отношениях такие происходят, взлеты и падения. Да, и после окончания института мы расстались, потому что я поехал работать в Якутию, и в моей голове была идея, что я поеду сейчас, заработаю денег на свадьбу, соответственно, я вернусь и эту свадьбу организую. Но, к сожалению, я так понял, моя супруга не знала о моей идее и думала, что, наверное, я могу и не вернуться. И для нее очень было важно, чтобы ее будущий супруг, он был членом церкви, а я в то время не планировал, не планировал каких-то дальнейших шагов. Поэтому мы расстались на какое-то время, и потом обстоятельства так сложились, что пришлось опять воссоединиться.
1: Вы встретились?
0: Мы встретились, да. Я получил от своей супруги письмо что, или по электронной почте, что она не сможет связать свое будущее с человеком, который не является членом церкви. Для меня, конечно, это было разочарование в плане, что... Не то, что разочарование, я даже расстроился. Я сказал, не разочаровался, а расстроился из-за этого. Но в тот момент я принял для себя решение, что для меня важнее связать жизнь с ней, чем делая между выбор остаться с ней и быть в церкви или потерять ее. Я сделал выбор остаться с ней и при этом изменить свою жизнь и остаться и принять церковь, принять участие в жизни церкви.
1: То есть можно так сказать, что любовь в этих сложных, да, трудностях в вашей жизни сыграла основную роль? Любовь к вашей супруге?
0: Любовь сыграла роль, да. Но при этом я хочу заметить, чтобы у наших зрителей не возникло недопонимания, что я все равно оставался верующим человеком. Возможно, моя вера была, она, так сказать, неорганизованной, хаотичной. То есть, да, действительно, я верил в Бога еще с детства. Я знал, что Бог есть. Я не отрицал присутствие в моей жизни. Может быть, я был далек от Него. Вот. И этот поступок, который я совершил, ну, я скажу так, совершил ради своей супруги эти изменения в жизни, чтобы связать с ней жизнь.

0: как бы остаться вместе. Mm-hmm. Они дали определенный толчок и в дальнейшем в моих отношениях и с Богом. Потому что это вовлекло меня в более активную жизнь, более активные действия в жизни церкви, более активное изучение Священного Писания, Библии.
1: Я также знаю, что Елена продолжала молиться за вас, несмотря на расставание, расстояние. Вы как-то ощущали изменения в своей душе вот в этот период?
0: Ну, если честно говорить, что вот этот период с того момента, как мы расстались, и как я получал от нее сообщение, он был наполнен всем, чем угодно, но только не размышлениями о Боге или о нашей совместной дальнейшей жизни. То есть мои планы, как я уже сказал, да, были заработать денег, приехать и организовать пышную свадьбу.
1: А можно ли так сказать, что вот это вот расставание с вашей будущей женой, оно как-то вот укрепило вас вот в этих обстоятельствах?
0: А расставание нет. Укрепило меня вот это письмо, что если ты не будешь членом церкви, то мы не сможем быть вместе. То есть я не могу связать свою жизнь. Оно не укрепило даже, оно, более сказать, дало толчок изменениям в моей жизни.
1: А когда вы уже воссоединились, и вы поняли, что жизнь начинает меняться, как бы и вы сами уже по-другому начинаете воспринимать, да, все происходящее вокруг, и вера ваша начинает, соответственно, крепнуть. Вот после этого какие у вас начали выстраиваться взаимоотношения с Богом?
0: Знаете, Анна, я всегда, когда разговариваю с своими подчиненными и когда требую от них что-то, я говорю, что для меня очень важно два момента в отношениях. Первый момент — это честность, второй момент — это преданность. Соответственно, когда я связал жизнь свою с супругой и в дальнейшем я связал свою жизнь с церковью, я вот эти принципы использую в своей личной жизни. То есть честность перед Богом, перед братьями и сестрами церкви и преданность тому, во что я вовлекаюсь. То есть преданность церкви, преданность учению. Конечно, это, может быть, начинается как формально и звучит как формально, но когда все, что начинается формально и имеет какую-то систему, оно в дальнейшем перерастает в принцип жизни. Я думаю, что вот эта формальность, может быть, некоторая в моих отношениях с Богом, она все-таки переросла в более какие-то полноценные отношения, более тесные, доверительные.
1: И вот расскажите поподробнее относительно вот этой вот укрепившейся уже вашей веры, да, когда вот уже вы понимаете, что вы честны со всеми окружающими и с собой.
0: Да. Но вот момент знаете, один. Вот я расскажу тогда хорошо, я понял.
1: Да, пример.
0: Когда я принял крещение, то есть для того, чтобы заключить брак, мне надо было пройти целый обряд. Первое, что я сделал, я взял отпуск в своей организации, я работал в Якутскэнерго, был руководителем компьютерного отдела. Я взял отпуск и приехал к супруге, мы договорились, что мы едем совместно, встречаемся в Москве и едем в город Ульяновск, где в данный момент начиналась евангельская кампания, по результатам которой я смогу принять крещение. Соответственно, я приехал в Ульяновск. Мы приехали туда, там был пастор в этом городе, работал. Мы приехали как снег на голову к нему. Он настолько был удивлен, но тем не менее он не отказал. Он принял нас, нашел нам место, где провести время. Я спал на лавке в общине. Супругу мы дали небольшую комнатку. То есть мы совместно провели несколько недель, посещая эту евангельскую кампанию, изучая уроки, и по результатам которого стало крещение. И через несколько недель пастор согласился нас венчать и, соответственно, заключить брак. Вот. Это было пример действительно такого посвящения и хорошего отношения к людям, который очень сильно повлиял. Затем мы вернулись в Якутию. И для меня вот эта маленькая, небольшая якутская церковь, в которой мы ходили, где было человек 30, и большая часть из них была летчики гражданской авиации. Это очень удивительный момент. Вот она для меня стала родной. Там мы учились заново общаться, учились открывать для себя Бога, учились изучать Священное Писание, уроки субботней школы. Опять же, первый опыт десятины, когда пришлось из зарплаты отдать десятую часть, как написано в Священном Писании.
1: А была радость вот от всего того, что стало происходить в вашей жизни? Вы ощущали радость?
0: Была радость, потому что действительно мы соединили свои жизни вместе. Но и особый момент, который я для себя отметил, чтобы не было ощущения потери, что я ничего не потерял от того, что я изменил свою жизнь. То есть я не перестал пить алкоголь, или я перестал работать по субботам, либо я перестал есть какие-то определенные виды продуктов. То есть вот для меня, я вот анализируя вот этот момент, я вижу, что я не ощущал вот этой потери. То есть некоторые думают, что если мы связываем свою жизнь с Господом или мы к чему-то обращаемся, мы теряем что-то. Для меня вот этого ощущения потери не было. Больше было ощущение приобретения.
1: Вот это очень важная мысль, которую вы сейчас подчеркнули. Потому что, идя к Богу, многие думают, что они что-то
0: мы
1: обязательно
0: должны
1: потерять.
0: Во всем ограничиваем себя.
1: Потерять, да. А вот после вот этих испытаний, сложностей, когда уже брак ваш состоялся, вы были благословлены как семья, появилось двое деток.
0: Трое.
1: И сначала двое, и вот я хочу как раз к испытанию очередному подвести вас. Вы занимались бегом, и однажды вы почувствовали плохо себя. Да. И здесь вот в этом моменте вы вроде по-мужски хотели промолчать, утаить даже, можно сказать, эту всю ситуацию. Но жена, от нее ничего не скроешь, она сказала вам: «Александр, пора обратиться уже к врачу». Вот расскажите, что вы испытали в тот момент и как уже к этому подошли?
0: Знаете, это действительно долгая история, и это, может быть, история даже больше об эгоизме. Потому что все началось с того, что, как я часто рассказывал в других передачах людям, которые со мной общались, я начинал, что это история об эгоизме, о том, как я хотел в среднем возрасте, мне было 35 лет, и я почувствовал, что я набираю лишний вес, и захотел быть молодым спортивным красавчиком. И в этот момент, соответственно, я активно занялся спортом. Тренажерный зал, плавание, и в том числе бег, хотел пробежать марафон, хотел пробежать его быстрее всех, как всегда, по максимуму, быть максималистом, перфекционистом. Вот. И вот эти мои усилия, мне кажется, они действительно сильно сказались, подорвали мое здоровье. И в один момент просто я уже не мог, даже я помню сейчас, как это в 2015 году я стоял в Москве на мосту и наблюдал, как люди пробегают московский марафон в 2015 году, как под мостом пробегает последний участник, это был дедушка лет 80, может, даже больше. За ним ехало 3 скорой машины, 3 полицейские, и уже все участники марафона давно пробежали. А я стоял разочарованный, почему я вот чувствую себя настолько плохо, что не могу уже бегать, даже ходить тяжело было. И после этого момента пришло сознание, что нужно идти уже к врачу. Хотя и моя супруга, и моя мама, они уже несколько месяцев меня отправляли и говорили, что пора бы уже что-то сделать. Я думаю, ну, все обойдется. И вот, соответственно, когда посетил врача, было обнаружено онкологическое заболевание, прошел такой, настал такой период, вот, особенно я помню период от момента обнаружения до момента операции, это настолько было сильное потрясение, что я лежал вот в больнице, я вспоминаю этот момент, что единственное, я мог что делать, это плакать и читать Священное Писание, книгу «Псалтырь». У меня несколько любимых псалмов, и я искал для себя ответы в Библии, почему это произошло со мной, и на какие опыты я могу положиться. Соответственно, я рассказываю опять же и говорю, что, допустим, опыт Езекии, который заболел смертельно, и который обратился к Господу, и Господь продлил его жизнь на 20 лет. Книга «Псалтырь», где Давид очень часто и много вопиет к Господу, со слезами говорит: «Господи, помилуй меня».
1: Да, на грани между жизнью и смертью. Да.
0: Вот этот опыт, он сыграл сильную роль, помог мне, опять же, во-первых, преодолеть этот момент, то есть обратиться к Господу, преодолеть вот этот тяжелый момент, плюс поддержка родных и близких, она, конечно, сильно важна, в том числе моей супруге, которая, я знаю, на многое пошла, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь мне. И это укрепило и, опять же, семейные отношения в моменте, и могло активнее понять, что Господь присутствует в твоей жизни, что действительно, если ты со слезами обращаешься искренне, ищешь Его искренне, Господь всегда может тебя поддержать, помочь.
1: А вот какие переосмысления у вас произошли, да, вот в этих испытаниях? Как вы по-новому открыли для себя Бога?
0: Знаете, случилось так, что, может быть, я честно для себя, если признаваться, то в момент до обнаружения вот, заболевания я стал охладевать, скажем так, назовем это период охлаждения, потому что дети, рутина, ничего нового в жизни интересного не происходит, как бы быт заедает. И вот эта встряска, она как бы была таким переломным моментом, когда ты пытаешься что-то для себя новое уйти. То есть если раньше, вот я вам сказал, что я пытался быть лучшим бегуном, лучшим спортсменом, самым быстрым, самым профессиональным, вот такие моменты, когда мы пытаемся в своей жизни чего-то добиться, стать самым лучшим и подрывая здоровье, а потом, когда мы видим, что в жизни нет ничего важнее нашего здоровья или семьи, или каких-то других ценностей, не связанных с материальным миром, что материальное, оно все приходящее как слава, как богатство, как какие-то ценности материальные. И вот, и все, что нам остается, это наши отношения с Богом. Потому что я часто думаю об этом моменте, что как человек приходит одним в мир без всего, так он из этого мира и уходит.
1: Вы подметили такую еще очень интересную мысль, что ваши близкие, они не растерялись, они оказали вам поддержку. Эмоционально это очень важно.
0: Да, эмоциональную, и материальную. То есть это очень было большое благословение, что я не чувствовал себя в этот момент в нужде, потому что все, что я, в чем я нуждался, я имел. То есть это, опять же, интересный опыт отношения с людьми. То есть ты видишь, как люди по-разному относятся к какой-то серьезной проблеме. То есть кто-то пытается изолироваться от тебя, кто-то, наоборот, пытается сделать для себя тебя по максимуму, кто-то впадает в какую-то растерянность. Интересный опыт.
1: Да. Вы видели также людей, которые тоже столкнулись с онкологией, видели различные опыты, да, в жизни и судьбах этих людей. Как это на вас отразилось?
0: Знаете, вот весь путь от того, как был поставлен диагноз до конца лечения, химиотерапии, и дальше, даже дальше я сталкивался с людьми, очень интересными, очень разными людьми. Я помню, в больнице со мной лежало два человека, а оба оказались воинами-афганцами. Было интересно слушать их опыт, как они поддерживали меня, как они поддерживали друг друга. Как санитарка, которая оказывала нам какую-то помощь, она говорила, что Господь тебя любит. У нее были иконки, и она приходила и говорила, Господь тебя любит, тебе надо обязательно покаяться, что-то в этом роде, и Господь тебя благословит, спасет. Вот, не теряй надежды. Такой у нее был такой подход. Потом, когда я вышел из больницы, был особый обряд елея помазания. Тоже интересный опыт, когда ты открываешься перед Богом, просишь Его обратить особое внимание, обратить, поддержать тебя, исцелить. Вот.
1: А когда вот это елея помазания произошло, вы почувствовали облегчение, может быть? Вот что вы испытали?
0: А знаете, когда человек, который пришел, пастор, пришел совершать этот обряд, это было настолько, как сказать, интимно, может быть, что я расплакался перед ним, и было тяжело. Ну, как бы, с одной стороны, я настолько открылся, с другой стороны, да, вот такой эмоциональный выплеск, всплеск произошел, и вот чувствовалось какое-то, знаете, вот, ну, интимность момента, что действительно ты открываешься перед Богом, приносишь Ему все свои проблемы и просишь Его поучаствовать в моей жизни.
1: Вы почувствовали вот это участие активное, может быть, Бога в вашей жизни?
0: Может быть, оно не чувствуется единомоментно, но когда ты проходишь какие-то этапы, небольшие этапы, ты видишь, как действительно все складывалось, как вот этот пазл мы складываем в картину в какую-то. Так вот, участие Господа в твоей жизни, оно так же, как пазл, помаленьку складывается, и в итоге получается полноценная картина Его влияния на твою жизнь.
1: Уже после того, как вы перенесли вот это заболевание, какие переосмысления у вас лично произошли?
0: Ну, в первую очередь, это переоценка ценностей, мне кажется. То есть ты переоцениваешь ценность. Конечно, я не преуменьшаю в нашей жизни влияние материальных ценностей, денег, либо работы, либо какого-то успеха. Это все есть, и оно все какое-то играет роль в нашей жизни. Но тем не менее, ты начинаешь понимать, я должен, по крайней мере, себя в голове держать, ценность жизни как таковой и то, что жизнь, она все равно окончится, потому что каждый из нас смертен. Mm-hmm. И, соответственно, в конце пути, если ты человек неверующий, если ты считаешь, что на этом твоя жизнь закончена, то для тебя дальше пути нет. А если человек, ты веришь, что Господь тебя возродит при своем втором пришествии, это, соответственно, совершенно другое отношение к жизни уже. Ты mm-hmm. понимаешь, что ты можешь жить спокойно и уверен делать свое дело, что будущее все равно есть. Да, мы умрем, но будущее оно есть.
1: Вы изменились. Вы изменились эмоционально, духовно. И вот эти изменения, когда в вас произошли, вы начали что-то предпринимать, да, что-то делать. Вы начали коммуницировать с людьми. То, что, собственно, раньше вам было не свойственно. Вот расскажите об этом.
0: Знаете, Анна, я вам скажу так, что нет ничего более постоянного, чем человек. Даже если какие-то моменты мы считаем, что изменились, мы всегда склонны откатиться назад. Да, в чем-то отношение поменялось, но я остался все тем же Александром, которым я был. Изменилось отношение, и это очень сильно повлияло общение с теми людьми, которыми я встретился на своем пути. Соответственно, да, я сказал, изменилось мое отношение, потому что я стал больше, может быть, доверять свои проблемы Богу, а не пытаться решить их все самостоятельно. И отношение к тому, что ценности, переосмысление ценностей с материальных на нематериальные. Вот. Ну и этот опыт, который я пережил, он очень сильно помог мне в общении с людьми. Действительно, я в детстве, я вот помню, для меня даже было сложно в магазин сходить, потому что не любил общаться с людьми. А когда я начал встречаться с такими же людьми, у которых такие же проблемы, как у меня, мы рассказывали друг другу свои опыты, открывались друг к другу. И, соответственно, это помогло, во-первых, построение какого-то сообщества, в котором мы каждый могли быть полезным друг другу. Во-вторых, навыки коммуникации, они росли, и росло желание помогать другим людям. То есть сначала, может быть, подсказать какой-то совет, потом сделать что-то большее, еще большее, как-то организовать уже что-то, какое-то серьезное мероприятие, либо участвовать в серьезном мероприятии.
1: Я также знаю, что уже после этого серьезного испытания у вас родилась дочка.
0: Да.
1: Можете ли вы это назвать не только плодом любви, а еще и плодом укрепившейся веры и, ну, вот этих вот всех испытаний, как такой кульминационный момент, можно так назвать?
0: Ну, я могу сказать, что это, конечно, действительно большое благословение. Благословение, тем более у нас старшему сыну 20 лет, а дочке всего 3,5. Поэтому такая разница. Одна, с одной стороны, кажется людям большое, но с другой стороны, для нас, мы видим, как наши дети растут, они начинают самостоятельную жизнь, а у нас еще на несколько лет вперед есть возможность поиграться с маленьким ребенком, это благословение.
1: Да, начинаешь уже по-другому, можно сказать, заново открывается мир, потому что ты как будто заново растешь вместе с этим ребенком. А я бы хотела еще вернуться вот к тому моменту, когда, ну, вы были в том состоянии, когда вот уже понимаете, что на грани жизни и смерти. И я знаю, что в одном интервью вы сказали такую фразу, что я пошел играть со своим ребенком. Словно в последний раз. Ну, я понимал, что этот раз может оказаться последним.
0: Возможно, я такое сказал.
1: Да. И вот скажите, вот в тот момент, когда вы играли с ребенком, вот что вы испытывали, что было у вас в душе? Думали ли вы о болезни вообще?
0: А я расскажу вам другой опыт.
1: Да, конечно.
0: Когда я лежал в больнице, и я взял с собой Библию, взял фотографию тогда у меня еще младшей дочки Полины, взял и прикрепил к себе на стену. Хотя сотрудники медучреждения были против, но бесполезно было спорить, я ее прикрепил, она висела мне. Я один из моментов, почему она висела, я думал, потому что я все, что делаю, вот эти все трудности, которые я должен пройти в том числе ради своих детей. Потому что у меня такая была идея пафосная, почему, кто, если я сейчас умру, кто поведет мою дочку под алтарь, под венец. Это такая идея была. Соответственно, да, я помню, было тяжело, потому что, когда я вернулся, начал проходить химиотерапию. Угу. Я помню, мне нужно было вводить детей в школу, была зима, и были проблемы с руками, то есть ощущение холода. Я выходил, как вот руки сотни иголок пронзали. Соответственно.
1: То есть чувствительность очень высокая была?
0: Была, да, было тяжело, но все равно, если ты продолжаешь что-то делать, если ты не замыкаешься, то, я знаю, два типа людей, которые замыкаются и думают, что все плохо, я сейчас умру. И есть люди, которые продолжают бороться, продолжают жить ради какой-то цели, соответственно. Вот эти люди, у них вероятность того, что все будет хорошо, намного выше, чем люди, которые легли и просто сдались.
1: Угу. А как думаете, от чего это зависит? Потому что это явление очень распространенное, и очень многие духом падают быстро, изгорают быстро в этой ситуации.
0: Ну, несколько причин. Первая причина, я сказал, что, ну да, может быть, это качество характера, но мне кажется, больше от того, что люди не видят цели в жизни. То есть какая цель? Если жить, бороться ради того, чтобы жить, это одна цель. Если бороться ради кого-то, это уже другая цель абсолютно. Соответственно, если бороться, чтобы помочь другим, третье. То есть, мне кажется, люди, которые сдаются, они просто теряют перед собой цель. Не то, что они теряют, может быть, теряют и цель, и надежду. Надежду, которая, что в их случае что-то пойдет не так, или надежду, что они могут вылечиться. Я уже сказал, да, и для меня вот этот опыт изучения Библии, изучения опыта Езекии в том числе, он был очень важным, потому что в нашей жизни, когда мы пытаемся какую-то проблему решить или попытаемся что-то сделать, мы всегда ищем пример. И если мы не находим этого примера, мы просто теряемся. И вот Библия, она вот этих примеров полна. То есть пример того, как было предательство, пример того, как человек был в тяжелой ситуации, он вылечился. В Новом Завете очень много примеров, как Иисус всякие чудеса делал, и примеры, как люди исцелялись. Но в то же время есть разные примеры, как люди умирали. Поэтому если мы пытаемся найти... Ну, я веду к тому, что если мы хотим какую-то проблему преодолеть, мы всегда ищем примеры. И вот Библия, она таких примеров полна. И для меня вот этот пример, он был таким островком надежды, камнем, от которого я мог оттолкнуться и преодолеть эту проблему, всплыть, преодолеть проблему, выйти из вот этой пучины. А кто-то не находит вот такого камня, на который можно опереться. То есть либо нет семьи, либо нет надежных людей в окружении, либо нет знания о Боге. Потому что Господь действительно, Он действительно краеугольный камень, от которого мы можем в нашей жизни оттолкнуться.
1: Да, как внутренняя такая опора,
0: да.
1: Непоколебимая. Угу. А у вас стали происходить еще изменения в том плане, что вы захотели помогать людям? Захотели что-то такое придумать, организовать, чтобы облегчить жизнь тех вот страдающих, страждущих людей?
0: Да, действительно, я, видя проблемы, видя общаясь с людьми, стал общаться, больше общаться и стараться найти свое место в этом обществе, чтобы помочь тем же, которые столкнулись с проблемой. В онкосообществе есть такое понятие «равное консультирование». Это люди, которые прошли болезнь, и на своем опыте теперь они помогают другим. Они называются равными консультантами. Они помогают людям с маршрутизацией в больницах, советами, как найти поддержку. И вот во многих областях такое есть, но вот в онкосообществе есть равноконструктирование. Я участвовал в этих группах и разных помогал волонтерам в разных фондах, пытался найти свое место в этом сообществе, что-то своими способностями поддержать, внести какие-то позитивные изменения в жизни людей.
1: А вот было ли это для вас как вот плодом вот этой веры, укрепившейся, да, уже в вас, или вы тем самым все-таки отвлекались от, может быть, внутренних еще пока не совсем устоявшихся переживаний?
0: Я думаю, что это не плод и не отвлечение, это процесс, это последствия того, что я ощутил изменения в своей жизни, которые произошли вследствие вот этих изменений внутренних. То есть я нашел поддержку, я нашел опору, и я не скрываю, рассказываю, в чем я действительно нашел опору. В своей вере и в своей семье, которая поддержала меня.
1: Когда вы видите людей, ну вот, которые в очень сложных ситуациях находятся, жизненных, кто-то также болен, о чем вы в первую очередь с ними разговариваете?
0: Это сложный вопрос. Знаете, я за последние несколько лет, вот я уже 8 лет как излечился, считаю себя здоровым человеком, за последние 8 лет очень много моих друзей умерли, с которыми мы общались, с которыми мы проходили вот этот путь. И тем не менее, люди продолжают болеть и продолжают задавать вопросы, что мне делать в ситуации. Первое, что я говорю, тебе нужно перестать волноваться, то есть, потому что перестать бояться. Потому что страх – самый главный враг наш. Страх смерти – самый главный враг. То есть если ты успокоишься, если ты попытаешься найти вот эту опору, если ты попытаешься найти какое-то утешение, успокоишься. Главное – быть спокойным и не паниковать. И вот в этой спокойствии я нашел это спокойствие в изучении Священного Писания. А если ты найдешь так же, как я, это будет хорошо. Если что-то тебя другое успокоит, главное, что не вредно. Ни алкоголь, ни наркотики, потому что это только усугубит ситуацию. Вот. А точка опоры, которая, ну, может быть, твоя семья, опять же, то это тебе даст... надежда даст тебе возможность правильно оценить лечение, правильно оценить свой путь и в дальнейшем как бы получить лучшее лечение. Я об этом говорю.
1: Александр, а были ли такие примеры, когда вот, послушав вас и увидев ваш опыт, человек тоже захотел изменить свою жизнь?
0: Ну, со мной такими не делились, но мне кажется, что они обязательно были, потому что я не скрываю свои проблемы. Знаете, в сообществе, в онкосообществе не принято особо рассказывать. И если кто-то рассказывает, то это обычно женщины. Мужчин не так много, которые делятся своим опытом. Было несколько человек, вот, моих друзей, которыми проходили этот путь. И если не скрывать, если рассказывать открыто об этом, то больше людей получат возможность быть исцеленными.
1: Александр, уже подводя итог, скажите, ваша вера, она укрепилась вот на сегодняшний день, несмотря на все сложности?
0: 100% укрепилась. И, как я сказал, каждый жизненный этап, он был важен. То есть в детстве она укрепилась благодаря чтению простой детской Библии. Во взрослом возрасте она укрепилась отношениями с человеком, который был посвящен, который был, знал Слово Божие, и который был открыт для дальнейших отношений, готов был поддержать в трудном выборе, потому что супруга моя действительно поддержала, она не бросила меня в тот момент, когда я принял решение изменить свою жизнь. И также третий жизненный этап, конечно, он изменил мою жизнь еще сильнее, то есть он сделал мои отношения теснее. То есть каждая проблема, либо каждый радостный момент, они могут быть переломным моментом или ключевой точкой в твоем отношении с Богом.
1: Александр, огромное вам спасибо за это искреннее общение и желаю щедрых Божьих благословений для вас и для ваших близких.
0: Спасибо.
1: Несмотря на трудности, наша жизнь продолжается. И милость, и любовь Господа к нам никогда не иссякнут, потому что, как сказано в Священном Писании, Господь долготерпелив и многомилостив –

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Иерусалим, Иерусалим, ты город света золотой. Тебе во славу песнь пою я, Иерусалим. Эти слова принадлежат перу известного еврейского поэта Иегуды Галеви, которого называли сладким певцом Сиона. Всю жизнь он мечтал попасть в Иерусалим, однако удалось это ему не удавалось, потому что Иерусалим был в руках крестоносцев. В конце своей жизни он все-таки решил совершить это рискованное путешествие. Увидев Иерусалим с вот этой горы, он написал эти строки, однако был убит неизвестным рыцарем. Иерусалим – это город, с которым непосредственно связана история израильского народа. Она насчитывает 3000 лет. Эта история началась вот в той далекой от нас долине, где расположен сейчас град Давидов. Именно этот город принадлежал евусеям, и именно этот город тысячу лет до рождения Иисуса Христа захватил царь Давид и сделал столицей Израиля. С тех пор, на протяжении тысячи лет, народ израильский жил в этом городе, и это было столицей государства. Однако в 70-м году нашей эры произошла трагедия. Величественный храм, построенный после возвращения из Вавилонского плена в 515 году, был разрушен. И началась эпоха рассеяния. Евреи были выселены из Иерусалима и из всей Палестины. И с тех пор попасть в Иерусалим было заветной мечтой каждого израильтянина. В следующем году в Иерусалиме, так каждый год, евреи заканчивали празднование Пасхи. Это была их мечта – попасть в следующем году в Иерусалим. И эта мечта осуществилась в 1948 году. В отеле «Кинг Дэвид» премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимое государство Израиль. Это было началом новой истории Иерусалима. Наш маршрут сегодня так и называется – «Золотой Иерусалим». Мы с вами пройдем по достопримечательностям этого города, которому насчитывается уже 3000 лет.

Мы находимся с вами у истоков Иерусалима, столицы государства Израиль. 3000 лет тому назад сюда, к этому месту, подошел царь Давид со своими войсками для того, чтобы изгнать евусеев, последних представителей хананейских языческих народов, проживавших на территории израильской земли. Он подошел своими войсками туда, в тот ров, который называется долиной сынов Еномовых. В греческом языке это звучит как «гехеном» или же как «гиена». Позднее сюда сбрасывали мусор, и некоторые бедные люди, которые не могли скопить денег для того, чтобы их захоронили в пещерах, тела их попадали туда и сжигались. Это стало мусорной свалкой города. Однако же мы видим, насколько неприступен был этот город. Я нахожусь на высоте где-то 50 метров на отвесной скале, где были расположены стены древнего города Иерусалима, который тогда назывался Евус. Эти стены поднимались высоко в направлении вот этого холма, делая город абсолютно неприступным. Однако у города было одно слабое место, к которому сейчас мы с вами пройдем. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале тоннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сен-Саруй, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Иерусалим имел очень удобное географическое расположение. Он находился на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному колену. Именно поэтому Давид выбрал его столицей для 12 колен Израилевых. Так начался золотой век Иерусалима. Давид очень быстро покорил врагов Израиля и сделал это государство доминирующим во всем регионе. Однако не только Иерусалим был центром этого региона в связи с его военной мощью. Так говорит пророк Иезекииль. «Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли». Иерусалим должен был стать центром, из которого бы проповедовалось имя Божье всем народам. Давида сменил его сын Соломон. Его правление считается золотым веком истории Израиля. Именно он построил там, на горе, где 1800 лет назад принес Авраам жертву сына своего Исаака, величественный храм, слава о котором разнеслась по всему миру. Все народы приходили для того, чтобы посмотреть на великолепие этого храма, но не только на его великолепие. Посмотреть и на то, что проходит в этом храме, какие ритуалы совершаются в этом храме, как они раскрывают характер Божий и план спасения.

0: Господь предупреждает нас в книге Исход, 19 глава. Это предупреждение относилось и к народу израильскому тогда. Написано так. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством, священником и народом святым. Действительно, народ израильский был избран Богом на то, чтобы быть царством священников. Священников, которые бы учили все народы истине о Божьем характере и о Божьем плане спасения. Храм, построенный Соломоном, должен был быть наглядным пособием плана спасения. Однако же ситуация повернулась по-другому. Избранность народа Божьего была дана на условии, что народ будет соблюдать заповеди Божии. В частности, заповеди, касаясь 10 заповедей. Соломон, к сожалению, не смог соблюсти эти заповеди. Сначала из политических соображений он совершал браки с разными женщинами, царевнами иностранных государств, для того, чтобы жить с этими государствами в мире. И завел себе гарем, состоящий из 700 жен, явно нарушив заповедь «не прелюбодействуй». Нарушение этой заповеди повлекло за собой и нарушение другой важной заповеди, первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эти женщины привезли с собой своих богов и устроили капище этим богам прямо напротив храма. Там, на горе Елеонской, стояли изображения этих литых богов Ваала, Астарты, Молоха и других мерзостей, которые были божествами народов, окружающих Израиль. Вот почему Господь вынужден был поступить со своим народом несколько жестко. Сын Соломона Равам, несмотря на раскаяние его отца, продолжал вести эту политику отступления. И поэтому царство было разделено. Северному царству израильскому отошли 10 колен, к южному царству иудейскому, столицей которого остался Иерусалим, отошли 2 колена. Царь северного царства Иеровоам, сын Наватов, пошел еще дальше своих предшественников. Он решил, что будет большой политической проблемой, если его народ, народ новообразованного государства, вдруг начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Однако же это поклонение требовало того, чтобы 3 раза в год народ со всей земли приходил в храм. И поэтому он решил сделать следующую вещь. Он поставил 2 золотых тельцов. 1 тельца на юге страны, в Вифиле, другого на севере, в Дане. Это были золотые тельцы, символизировавшие Бога, выведшего народ из Египта. Таким образом была нарушена еще одна заповедь. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Царство Израильское Северное просуществовало 200 лет. Они так и не покаялись, поэтому попали в руки царя Ассирийского, который переселил их на северо-восток, и там эти колена, 10 колен Израилевых, бесследно исчезли. Царство Иудейское просуществовало несколько дольше, еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины, вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после третьей осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: «Мы веруем в то или иное божество». Но народ Божий говорил: «Мы веруем в Бога, у нас есть храм, туда мы приходим, туда мы приносим жертвы». Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили, но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

0: Удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия, написал такие слова. «Однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их, в великом гневе моем и негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». В 539 году царь Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться на свою землю и отстроить храм. Этот храм был отстроен в 515 году. Однако, как всегда для человека, свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал, «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога. И результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму.

Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью полной проблем, войны, враждебности и недоверия и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города? Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский? Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждое из которых заявляет о том, что Иерусалим является неделимой и единой столицей Палестины, другое мнение о том, что является единой и неделимой столицей Израиля? Во втором веке у евреев было одно очень популярное ювелирное украшение. Оно называлось «Иерушалаим шель Захав». Это была золотая пектораль, на которой был изображен город Иерусалим. Это дорогое изделие было сделано для того, чтобы напоминать о той былой славе города Иерусалима, которая была до разрушения храма. Однако в Библии апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа, пишет нам о золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Храма в этом городе тоже не будет. Иоанн Богослов пишет. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там он будет правителем, там он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезнь. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в него, в золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом, вечно, счастливо и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Ольга, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Роман!
2: Мы сегодня выбрали интересную тему об отношениях. Наверное, каждый молодой человек, парень или девушка, чего-то ожидает от отношений. Возможно, ошибается в своих ожиданиях, возможно, и нет. Но вот на самом деле, чего стоит ожидать от отношений?
3: Очень хороший вопрос, Роман. Я бы хотела начать вот с чего, что подавляющее большинство молодых людей неверно понимают, для чего нужны отношения. То есть люди вступают в отношения, пытаясь найти там счастье, пытаясь найти там какую-то цельность, завершенность, что кто-то придет на белом коне, в случае там, например, женщина, и спасет ее от одиночества, спасет ее от каких-то неприятных чувств. И вся жизнь, которая до этого была серая, скучная, какая-то невзрачная, вдруг раскрасится яркими-яркими красками, и будет ей хорошо.
2: Но разве это плохое ожидание?
3: Ожидание может быть неплохое, но оно нереальное. Потому что так не бывает. Да, так не будет никогда. И Важно понимать, что отношения, они существуют не для счастья на самом деле. Счастье, оно дается, оно может прийти в отношениях как бонус, но в результате других вещей, про которых я скажу немножко чуть позже. Но самая главная цель отношений, это именно отношения даются человеку для роста, для развития духовного, для личностного роста и для исцеления. Потому что отношения, партнер, подобно зеркалу, высвечивает внутренние проблемы. Какие-то деструктивные программы, какие-то травмы, которые были в детстве, какие-то чувства поднимаются оттуда. На самом деле у нас в жизни существует много отношений. То есть можно задать вопрос, а почему в отношении там, с друзьями, например, я не могу все это пережить? Почему там в детско-родительских отношениях я не могу? Или с коллегами по работе? Но дело в том, что там мы можем надевать маски. Там мы можем быть другими людьми, там мы можем притворяться, что у нас все хорошо. И именно как раз в близких отношениях мы пристаем такие, какие мы есть. Мы снимаем вот эти вот эмоциональные маски, и именно это самый близкий человек, который находится рядом с нами, он-то как раз и способен причинить нам самую сильную боль. Но на самом деле...
2: Так, Ольга, я прошу прощения, так ошибка наша заключается или может заключаться в том, что поскольку я не идеален, но ожидаю идеального... идеальной жены или идеального мужа. Вот в этом ошибка?
3: И в этом ошибка, и что вообще существует кто-то, некто, что другой человек сделает меня счастливой. Потому что, как мы уже говорили в других программах, брак и отношения – это не лекарство от каких-то проблем эмоциональных. Это совершенно не лекарство от одиночества. И мы также говорили, что в браке все ухудшается в 100 раз. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он почувствует себя в 100 раз одиноким. И почему так происходит? Тогда мы просто это сказали как факт. Я сейчас немножко механизм этого действия хочу раскрыть. Почему так происходит? Почему партнер именно заставляет нас расти? Почему партнер причиняет нам вот эту вот боль? Все дело в том, что в детстве, когда мы были маленькие, ну, такой какой-то негативный опыт есть у каждого человека. Вот. Возможно, возникли какие-то ситуации, с которыми маленький ребенок не смог справиться. То есть ситуации, в которой он почувствовал очень сильную боль. Но ребенку нужно дальше расти, ребенку нужно дальше развиваться. Но часть его психики, часть его души осталась вот такой вот травмированной. И эта боль не была пережита ребенком. Возможно, даже взрослые они это не знают. Дело в том, что у ребенка еще пока не развиты вот причинно-следственные связи. Он не может себе объективно описать эту ситуацию. Возможно, даже что-то произошло совершенно там не по его вине, по каким-то объективным обстоятельствам, но ребенок не понимает вот этой вот объективности в силу неразвитости, незрелого мозга. И получается, он делает неверные выводы, которые являются неверными убеждениями, но глубоко в нем сидят. Вот. Но Для нашей психики вот эта вот ситуация, ну, травмирующая, она очень, ну, достаточно дискомфортная. И психика все, делает все возможное, чтобы ее перепрожить. То есть прошлое вернуть уже невозможно, прошлое осталось в прошлом. Но психика постоянно воссоздает эти ситуации в настоящем. То есть таким образом она как бы толкает человека, что перепроживи ее с новыми чувствами. Не с такими, какие были у тебя в детстве, и не с теми убеждениями, и не с теми неверными выводами, которые были сделаны тогда, а именно по-новому. И получается, что человек, он притягивает в свою жизнь вот эти ситуации, он притягивает в свою жизнь вот этих вот людей. И на самом-то деле для меня тоже было это открытие, которое, ну, не является какой-то мистикой, а все как бы с точки зрения психологии можно объяснить, что мы притягиваем в свою жизнь партнеров не по здоровью, мы притягиваем в свою жизнь партнеров именно по травме, по нашей собственной травме. И поэтому вот я говорила это в предыдущих передачах, что постоянно идет ключевой такой момент – личностный рост. Почему постоянно важно заниматься личностным ростом? Важно исцелять свою душу. Потому что чем здоровее человек, по сути, тем более здорового партнера он способен привлечь в свою жизнь. Но травмы, вот эти вот детские какие-то нерешенные ситуации, сложные чувства, они есть у всех. И поэтому мы притягиваем в свою жизнь вот этого человека, который своим поведением неосознанно, не специально начинает провоцировать вот эту нашу травму бередить. И даже не то, что партнер нам специально делает больно, специально там нож в сердце втыкает метафорически, нет. На самом деле эта травма, она у нас уже была, эта рана, она у нас уже была. Просто партнер своим поведением, он ее задевает. И человек испытывает жутко, ну иногда жутко, дико неприятные чувства. Но на самом-то деле это как раз идет воссоздание вот этих вот ситуаций для того, чтобы человек смог их пережить, для того, чтобы он смог духовно вырасти, личностно вырасти и перейти вообще совершенно на новый уровень отношений. То есть и получается, что мы друг для друга, как муж и жена, мы являемся очень хорошими зеркалами. То есть если меня что-то очень сильно не устраивает мужа в моем, если его поведение причиняет мне дикую боль, точно, это не способ, это не повод для того, чтобы его обвинять. Это, наоборот, повод разобраться в своей душе. Потому что если все дело, допустим, закончится разводом, человек может выйти замуж и второй раз, и третий, но он постоянно будет привлекать в свою жизнь все, как некоторые там девушки жалуются, я постоянно привлекаю одних и не тех парней. Я постоянно привлекаю мужчин, которые меня постоянно бросают.
2: Ну, там, обращают внимание именно такие мужчины на нее, да?
3: Да, потому что мимо других достойных мужчин она просто проходит мимо, она их не видит. Потому что что-то в ее душе не залечено пока еще.
2: Угу.
3: Вот, и поэтому...
2: Здесь есть определенная какая-то система.
3: А, что вы имеете в виду?
2: Я имею в виду, что если, скажем... Женщина привлекает внимание только мужчин вот такого-то типажа.
3: Да.
2: Может быть, это разведенный мужчина, может быть, это мужчины в возрасте или мужчины-алкоголики обращают на нее внимание. Вот в чем ее проблема может быть, или в чем причина того, что именно такие мужчины на нее обращают внимание? Она может для себя принять конкретное, или, может быть, увидеть конкретную проблему свою, почему именно такие мужчины?
3: Хочу привести такой пример, да, почему это может быть. Понятно, что сколько существует людей, столько существует самых разных ситуаций. Допустим, когда девочка, вот эта вот женщина, про которую вы говорите, когда она была маленькая, возможно, ее бросил отец, ушел из семьи. Для ребенка это просто тяжелейшая травма. И ребенок в этом возрасте, он не понимает, что у родителей были какие-то объективные причины на это. И для ребенка она делает вывод неверный, что меня бросили, что это я плохая, это со мной что-то не так. Возможно, там у нее даже идет, ну, дальше убеждение, что я недостойна любви, раз со мной так поступили. И также, возможно, у нее формируется убеждение, что мужчинам нельзя доверять, они очень, ну как, ненадежные. Вот. И девочка, она вырастает с такой вот травмой, но внутри нее живут достаточно такие серьезные глубинные убеждения. Во-первых, о ней самой, какая она, во-вторых, о мужчинах. И потом этот сценарий начинает в ее жизни разыгрываться, то есть сценарий, который именно подтверждает ее глубинные убеждения, именно опять вызывает ее вот эту вот детскую боль. Она, допустим, встречает таких мужчин, которые ее постоянно бросают. И это первый мужчина, второй, третий. И каждый раз она чувствует себя ненужной, каждый раз она чувствует себя плохой, каждый раз она чувствует, что мужчинам нельзя доверять. Каждый раз она испытывает очень сильную боль. Но эта боль – истоки ее в детстве. Каждый раз она испытывает свою детскую боль. И до тех пор, пока она не проживет вот эту вот травму, не проработает, до тех пор, пока она не исцелится, ну, это процесс, как бы, ну, быстро он не происходит, такие мужчины ей будут попадаться до тех пор, пока какая-то внутренняя работа, внутренняя трансформация не будет в ее душе завершена. Как только у нее будет проделана эта работа, она потом будет встречать совсем других мужчин. Вернее, эти вот первые, которые бросают постоянно, она не будет на них даже внимания обращать, она даже не будет ее видеть. А в браке люди постоянно как бы причиняют друг другу такую боль, постоянно люди являются друг для друга зеркалами, то есть постоянно можно посмотреть на себя и понять, что в моей душе не так, какие вообще у меня чувства активируются на поведение партнера. Это тоже как вот метафорически травму на душе можно, ну, есть такая метафора, сравнить с царапкой на пластинке. То есть вот пластинка, ну, советская такая, да, и понятно, что такая пластинка, она проигрываться нормально не может. Вот идет у женщины жизнь, раз-раз-раз-раз, хопс, ну, как вот попала вот эта вот иголочка в эту царапку, все, пластинка заела, дальше уже не идет. Нормальное проигрывание произведения нету. Также и здесь. Вроде как жизнь налаживается немножко, но она никак наладиться не может, потому что опять эта ситуация, и опять такая же ситуация, и опять такая же подобная ситуация. То есть постоянно идет активизация вот этой вот боли.
2: Угу.
3: И как раз-то вот именно я говорила, что счастье-то в отношениях, когда можно достичь, оно как бонус дается тогда, когда люди уже проработают свои какие-то детские травмы, какие-то сценарии. А вообще отношения, они даются также для духовного роста партнеров. В этом потому что и духовный рост. И сейчас еще я хочу сказать, что существуют такой люди, которые верят в то, что, ну, я считаю, что это глубокое заблуждение на самом деле. Возможно, я сейчас развею какой-то миф, в который верят многие, но я скажу так, что люди верят в то, что отношения даны, другой человек дан мне для удовлетворения моих потребностей. То есть вот как вот у меня у женщины есть какие-то потребности, там раз, два, три перечисляются. У мужчин есть какие-то потребности, раз, два, три. И вот мы вместе друг с другом для того, чтобы удовлетворять эти потребности. То есть я, соответственно, его, он, соответственно, мои.
2: Ну это как-то, так может вот... быть, грубовато вы сказали, ведь оно же все достаточно скрыто где-то в глубине. И действительно очень многие, особенно молодые люди, от отношений в браке ожидают чего-то приятного, ожидают... удовлетворение каких-то физических потребностей, физиологических и так далее. Можно ли назвать это естественным, хотя бы немножечко отчасти? Или все-таки это вообще неправильная постановка вопроса?
3: Ну, важно понимать просто такую мысль, что отношения даются не для этого. Отношения существуют не для удовлетворения моих потребностей. И я тоже существую для мужа не для того, чтобы удовлетворять его потребности. Эти вот отношения называются компенсаторные. То есть такое убеждение, что я не могу без него. Он мне нужен для удовлетворения моих потребностей. Есть, с другой стороны, отношения зрелых людей. То есть когда люди могут самостоятельно удовлетворять все свои потребности. И они, это отношение двух самодостаточных людей, двух развитых личностей. И здесь уже звучит, ну, как бы посыл так, что я могу без него жить, но не хочу без него. То есть человек уже вступает вот в такие отношения, и второй вариант, он более, конечно, ну, как сказать, жизнеспособен, потому что первый вариант — это отношения двух несамостоятельных зависимых личностей. Второй вариант — это уже отношения двух самостоятельных личностей и двух зрелых личностей. Когда каждый... Вот желательно вступать в отношения, достигнув какого состояния? Я сейчас просто, может быть, скажу, для людей, которые слушают эту программу, они пока еще не в отношениях, не замужем, не женаты, желательно вступать в отношения, когда уже человек чувствует себя цельной личностью, цельной, завершенной и счастливой.
2: Ну тогда, самое может главное, быть, уже никто и не нужен.
3: Нужен, потому что как бы жизнь еще больше обогащается, она становится ярче. Но она становится ярче благодаря отношениям, а не потому что. Это вот не единственная причина. То есть иногда же ведь люди в отношениях ищут спасение, что жизнь такая скучная, неинтересная, я такая одинокая, несчастная, такая, чувствую себя абсолютно незавершенной, и вот мне нужен принц на белом коне, который прискакал бы и изменил бы полностью мою жизнь, она бы засветилась всякими яркими красками. Это иллюзия.
2: Ну, это девушка, которая считает, что вот я не идеальна, а идеальный придет, найдет меня и заберет, да? А если наоборот, вот я идеальный, и понимаю, что идеальную я не найду. Это вот, знаете, в интернете очень часто бывают такие картинки, две картинки, ожидание и реальность.
3: Да-да-да.
2: И человек понимает, что ожидания у него могут быть хорошие, а реальность на самом деле будет совершенно другой.
3: Да-да-да.
2: И сейчас очень многие молодые люди понимают, что в браке будет хуже, чем я себе представляю. Может быть, это и плохо, что так думают, потому что откладывают брак.
3: Ну, идеальных людей вообще не бывает. Да? То есть вот те, кто думает, что я идеальный, это уже какой-то такой звоночек.
2: Не, ну вы говорили о том, что важно быть человеком уже сформированным.
3: Да, цельным, завершенным.
2: Цельным, да. Вот если такой человек ищет себе партнера, он же ищет себе соответственного,
3: конечно,
2: такого же.
3: Ему и притянется целого соответствующий партнер, потому что цельный человек, зрелый человек, он незрелость другого человека видит, очень хорошо видит, и ему неинтересно. Тоже как эмоционально стабильному зрелому человеку, ему неинтересны жертвы, например, да, ему неинтересны зависимые отношения какие-то, ему неинтересны эмоциональные какие-то созависимости. Ему интересно вот именно отношения такие для роста, для обоюдного развития, для того, чтобы полностью смогли проявиться он как личность, ну, там, достичь своего предназначения, ценности свои реализовать. И для этого он ищет себе партнера, то есть равного партнера, а не кого-то, кто заместит ему все, кто восполнит его неудовлетворенные детские потребности.
2: Ну и последний вопрос, у нас остается уже совсем немного времени. А зависит ли отношение к человеку от того, как он ко мне относится?
3: Если человек зрелый, то нет. Как отношение другого человека может на меня влиять? Если, например, допустим, тоже зрелая любовь, да, она не зависит от условий. То есть если человек любит другого человека зрелой любовью, то зрелая любовь, она может испытывать, она может терпеть и выносить охлаждение в отношениях, естественные какие-то эмоциональные откаты другого человека, зиму в отношениях. То есть если человек принимает решение любить, если он любит зрелой любовью, то зрелая любовь, она не зависит от условий, она не зависит от того, что «люби меня в ответ, и я буду тебя любить». Mm-hmm. И вот оба сидят и ждут. «Люби меня, и я тебя буду любить». Удовлетвори мои потребности. Почему ты мои потребности не удовлетворяешь? А ты почему не удовлетворяешь? И вот каждый сидит и ждет. Я буду удовлетворять, когда ты будешь удовлетворять. А тот человек ждет, когда... Вот и получается. Угу. А зрелая любовь, она просто любит.
2: Очень важно нам найти такие правильные отношения. Спасибо, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – самоубийство. У нас в гостях бакалавр богословия Руслан Фазлеев. А Руслан, статистика говорит, что немалое количество людей ежедневно на земном шаре заканчивает жизнь самоубийством. Вот отношение к этому Церкви Христовой каково?
2: Я хотел бы прежде всего сказать отношение свое к этой теме. Я нигде в Священном Писании не нахожу, чтобы этот грех был назван непростительным, как многими он называется. И тем не менее, это очень серьезная проблема, потому что жизнь, которую дал человеку Бог, очень цена в его глазах, и мне кажется, что тема эта должна получить какое-то развитие.
1: Но вы сказали, что это обычный грех, но тем не менее, это действительно непростительный грех, и он так называется.
2: Ну,
1: и самоубийцы не отпевают,
2: любой
1: и
2: грех.
1: Считают, что вот человек как бы совершает нечто, выходящее за рамки вообще всего.
2: Я считаю, что любой грех может стать непростительным. И это не зависит от того, какова величина этого греха. Поэтому я не сказал, что это просто грех. И вообще просто грехов не существует. Существует состояние, которое мы можем назвать состояние вне Бога. И вот грех как раз производит это разделение. Самоубийство является одним из них. Разница, конечно, заключается в том, что после самоубийства, если оно, увы,
1: уже восстановить-то ничего невозможно.
2: Уже невозможно ничего изменить.
1: Раскаяться-то невозможно. Да. Вот если я украл у вас что-то, я по христианским нормам могу прийти к Богу, там, раскаяться, вернуть вам украденное, возместить вам ущерб и как-то решить эту проблему, да? И Бог меня простит, если я искренне покаюсь. Правильно говорю?
2: Да, но...
1: А в данном случае, если человек накладывает на себя руки, то все?
2: Да, но тем не менее статистика говорит о том, что большинство как раз не раскаиваются и продолжают жить по-старому. Поэтому сложно сказать, что лучше, что хуже. Но я хотел бы очень серьезно заявить, что, конечно же, нужно разделять причины, по которым человек пришел к этому. Если взять случай, когда кто-то оказался, к примеру, в плену, и его пытают настолько жестоко, что желать смерти себе в данном случае, ну, как-то объяснимо.
1: Да простой пример. Зачем плен? Ну, человек страдает, у него онкологическое заболевание, ему колят наркотики, уже не помогает, боли сильнейшие. Человек действительно желает себе смерти. Этот вопрос обсуждается, можно человеку или нельзя. Вот, ну, это, наверное, его право, как вы считаете?
2: Конечно же, право всегда остается за человеком, и мне приходилось слышать мнение женщины, которая работала в больнице, где как раз умирают люди вот от таких вот болезней. И она делает четкое различие, она говорит, что когда умирают верующие люди, их состояние отличается, психологическое я имею в виду, от состояния людей, которые не верят в Бога. Это совсем разная смерть.
1: Поэтому разное в чем?
2: Человек, который верит в Бога, он проявляет какие-то чудеса, какой-то надежды. Они меньше жалуются. Они как-то даже боль переносят по-другому. И можно свидетельствовать о том, что действительно они чувствуют сверхъестественную помощь от Бога, даже отказываясь от наркотиков, которые облегчают физические страдания. Потому что, мне кажется, все-таки страдания души, они страшнее. Они страшнее, чем боль физическая. Но я ни в коем случае не хотел бы говорить, что это страдание физическое, оно легкое. Нет, нет, и ни в коем случае. Но, тем не менее, душевное страдание тяжелее. Что касается суицида и желания уйти из жизни. Ведь это, по сути, попытка решить какую-то проблему.
1: Конечно, конечно, безусловно.
2: Но в этом случае проблема-то не решается. Проблема остается в жизни.
1: Почему? Проблема боли решается таким образом радикально. Проблема страданий решается радикально.
2: Да, но если мы уходим из жизни, в таком случае мы оставляем некоторые проблемы других людей, которые остаются здесь. Мы даем пример тем, кто, может быть, не оказался в такой ситуации, но, тем не менее, думает, что можно уйти из жизни и решить другие проблемы, может быть, менее сложные. И эти примеры впоследствии потом очень скажутся на вообще мироощущении. Кстати, я хотел бы добавить одну важную деталь, что по статистике больше всего наблюдается случаев суицида в странах благополучных. И эти случаи связаны как раз не с болезнями, не со страданиями. Уходят из жизни довольно молодые люди, причем живущие в нормальных условиях. И вот эта причина, мне кажется, более важна.
1: А что это за причина, по-вашему?
2: Вот это как раз связано все-таки со страданиями души. Я как-то видел небольшой сюжет, где собрались репортеры. Я не знаю, что там именно происходило. Без перевода все это было. Мне даже звука не было. Но там что-то вроде пресс-конференции. И, по-видимому, преуспевающий человек раздавал какие-то конверты. А потом неожиданно достал пистолет и застрелился. Еще это продолжали снимать. Это ужасная сцена. И я делаю вывод, что все-таки страдания души, даже когда нет физических страданий, пустота души является самым страшным и самым неразрешимым для человека состоянием.
1: Здесь я с вами согласен полностью.
2: Да. Но неразрешимым, если не открыть для себя вопрос, ответ на вопрос о происхождении человека. Если я понимаю, что я творение рук Божьих, если я понимаю, что есть тот, кто предназначил меня для чего-то, то я понимаю, что эта личность в состоянии помочь мне. Не только ответить на этот вопрос, для чего я живу, но и стать человеком, который живет для своей цели и счастлив. Без Бога это невозможно. С Богом есть не только надежда, есть реальная жизнь, которая изменилась когда-то у меня. Я не был всегда верующим человеком. Я могу даже приблизительно сказать сроки, даты, когда я изменил свои взгляды на жизнь. Кстати, это тоже было, ну, это нельзя сказать состояние суицида, но, тем не менее...
1: То есть что-то подобное у вас было в вашей жизни?
2: Нет, я не хотел из жизни уходить вот так в том понимании, о котором мы сейчас говорим, но когда-то мне жизнь таки надоела. Я понял, что в ней нет смысла. И я не полез в петлю, не взял пистолет или еще что-то другое, но я понял, что нет смысла каким-то образом поддерживать эту жизнь. Нет смысла жить правильно, нет смысла продлевать эту жизнь. И я начал ее сознательно укорачивать. Ну, естественно, средства всем доступны, можно пойти в магазин и купить эти средства и сокращать эту жизнь.
1: Что же, пить начали?
2: Да. Да. И я благодарен Богу, что это длилось очень недолго. Очень недолго, может быть, несколько каких-то месяцев. А потом это привело меня к осознанию того, что, как я уже говорил, проблема не решается, их становится больше. Более того, я становлюсь проблемой для многих людей. Но и это не самое важное открытие. Я открыл для себя, что есть личность. Есть.
1: Каким образом это произошло? Вот каким образом вы, так сказать,
2: помогла мне найти себя,
1: выпивая водку, да, вдруг открыли присутствие Божие?
2: Нет, нет, нет. Я не открыл Бога, выпивая водку. Что-то произошло еще в армии, когда я служил в нашей еще тогда советской армии, когда я начал думать о смысле жизни, о том, для чего мы, откуда мы, что с нами будет происходить дальше. Вот я для себя открыл, что не может не существовать личности, которая все сотворила. Это долгий процесс, почему я к этому пришел. Это было логическое размышление. Не было человека, который бы мне все это каким-то образом доказал и объяснил. Я просто задавал себе вопросы. И вот тогда жизнь приобрела новую направленность у меня. Я понял, что если Он есть, этот Бог, а я в Него не верю, я так и говорил, я не верю в Бога, я нормальный человек, здравомыслящий, религия – это опиум для народа. Но если Бог есть, Он должен каким-то образом открыться мне, иначе Он не всемогущий, а раз Он не всемогущий, значит, Его нет. И вот с тех пор начались какие-то перемены и внутри, и вокруг меня. Нет, я не могу сказать, что происходили какие-то ярко выраженные там, чудеса, я сказал, ну вот сделай то-то, и я тогда в это поверю. Нет, я прекрасно понимал, что это манипуляция, это не то. Что-то происходило внутри меня. Я начал тянуться к свету, и этот свет как будто начал сиять внутри меня. И вот тогда вопрос жизни и смерти стал очень остро. Я понял, что моя жизнь кому-то нужна. Когда я начал обращаться к этому Богу по-своему, я не знал, как это делать.
1: То, что вы рассказываете, это очень важно. Может быть, это важно для многих и многих зрителей. Как вы поняли, что ваша жизнь кому-то нужна? Вот как это случилось? Вот сама технология, что сделать надо, что съесть надо, куда поглядеть, на что наступить?
2: Как раз есть ничего не надо для этого. Можно и есть, и можно не есть. А вот думать об этом очень полезно. Я заметил по двум проявлениям. Во-первых, я начал получать ответы на вопросы, которые никому не задавал. А так как я люблю прикладную такую занимательную математику, я увидел, что это не случайно. Это не случайно. То есть возникает вопрос, я получаю из жизни ответ. И я понял, что кто-то мои мысли знает. Почему я говорю, что я не задавал эти вопросы никому? Я как-то попытался поделиться со своим сослуживцем, другом, с которым мы прослужили полтора года.
1: Он сказал, ненормальный.
2: Он сказал, ну, в принципе, об этом можно бы подумать, но зачем оно тебе надо?
1: Ага,
2: вот зачем оно тебе надо? Живи проще, получай от жизни удовольствие. Поделиться было не с кем. И вот когда я увидел, что происходит какие-то чудеса в этом плане, то есть я вопросы задаю и получаю из жизни ответы, я понял, что кто-то эти вопросы знает. Второе, это то, что когда я начал думать о Боге, когда я начал задавать Ему лично, уже персонально вопросы, вначале это было размышление о чем-то вне, может быть, даже несуществующем. Сейчас уже мысли эти были, как я теперь понимаю, первые молитвы персонифицированы. Я обращался с вопросами лично к Богу. У меня появлялась какая-то радость, какой-то мир в душе. Это невозможно объяснить. Это можно только вот передать какими-то определенными эпитетами. Но это было очень хорошо. Мне это очень нравилось. При этом я оставался таким же, как и прежде, солдатом. Разница была только в том, что я решил изменить свою жизнь. Я понял, что, наверное, чтобы прийти к Богу, нужно изменить себя. Я бросил курить, я начал заниматься спортом. И когда я приходил в свою роту, мои сослуживцы с удовольствием спрашивали меня, ну, задавали мне какие-то вопросы, я им с удовольствием отвечал. Потому что жизнь была довольно-таки бедная событиями. А вот такое общение со мной, а не с телевизором, который уже надоел, доставлял удовольствие и моим друзьям, и мне самому. И в этом, кстати, я проверял себя. Действительно ли я адекватный человек реальности, в которой живу? Да, я видел, что все нормально.
1: Руслан, я правильно понимаю, что вот как бы первое знакомство с Богом произошло в армии, но тем не менее потом был кризис, вы стали пить и пришли к тому, что, в общем-то, как бы жизнь моя никому не нужна, а раз так, лучше как-то вот уйти от этой реальности.
2: Причиной этому было то, что я заметил двоякую природу той перемены, которая произошла. Внешне я очень сильно изменился. Я имею в виду не только физически, но моя жизнь, образ жизни был очевиден, эта перемена очевидна была для всех моих знакомых и близких. Но я заметил, что у меня остались те же самые желания. И я тогда подумал, что, наверное, я где-то лицемер. Я, наверное, нечестный человек, и Бог это видит. А раз так, то, наверное, я волк в овечьей шкуре, и поэтому я подумал, что, наверное, я Богу не нужен. Я тогда не знал об очень важной, на мой взгляд, основополагающей истине Священного Писания, о которой сейчас, я думаю, многие знают, люди на земле. Это то, что Бог принимает человека безусловно, то есть таким, каким он сейчас является. И уже исходя из этого он начинает его менять. У меня же были другие предпосылки. Я думал, что сначала нужно стать совершенным.
1: Нет, посмотрите, Бог принимает человека таким, какой он есть. Да. Пьяным, грязным.
2: Совершенно верно.
1: В этой блевотине. Да?
2: Совершенно верно.
1: Вот таким принимает.
2: Совершенно верно. И?
1: Лживым.
2: Да. И он берет вот этот несовершенный, как многие говорят, материал, да, но на самом деле это его творение. И он начинает его совершенствовать. И как-то моя супруга рассказывала один удивительный опыт. На одном из христианских мероприятий к ней подошел опущенный совершенно человек, около 30 лет ему было. И от него дурно пахло. Он выглядел, как бомж.
1: Бомж,
2: совершенно верно. Угу. Она начала рассказывать ему, отвечая на его вопросы о своей вере. Не мешал ее внешний вид ей относиться к нему положительно, хорошо. Когда это мероприятие, которое длилось около 3 недель, закончилось, к ней подошел молодой, красивый, обаятельный мужчина и спросил: «Вы меня узнаете?» Она говорит: «Нет, я вас впервые вижу». «Я как раз был вот тем бомжом, с которым вы так тепло и так дружески общались. Я благодарен Богу не только за то, что я пообщался тогда с вами, а благодарен Богу за то, что Он изменил мою жизнь. 3 недели, и это совсем другой человек». И таких примеров немало. Увы, немало и обратных случаев, обратных примеров, когда личность полностью, вот, кстати, если говорить о суициде, полностью деградировала. Это Иуда. Личность, которая была близка Христу.
1: Это один из апостолов.
2: Да, один из апостолов Иисуса Христа. Кстати, и имя, прекрасное имя Иуда.
1: Почему считаете, что он деградировал?
2: Сейчас я об имени немножко хотел бы сказать. Имя, которое говорит о радости в Боге, теперь стало синонимом предательства и самоубийства. Деградация как раз заключалась в том, что нельзя назвать предательство чем-то хорошим. Человек, который ходил когда-то за Христом и совершал, я верю, чудеса, и его слушали, он действительно, я думаю, в каких-то ситуациях мог бы стать примером для меня. Я хотел бы быть похожим на Иуду в плане быть апостолом Христа, хотя я понимаю, что я недостоин этого,
1: Руслан,
2: но тем не менее он стал
1: Иуда
2: предателем.
1: Иуда сильный человек просто, он совершил поступок.
2: Он предал понял, предал
1: что
2: своего
1: поступок
2: учителя
1: неправильный.
2: За деньги.
1: Нет, он понял, что этот поступок неправильный. И он имел силу наказать себя за этот поступок. Он имел ответственность. В отличие от других, которые где-то разбежались, и в отличие там, от того же Петра, который где-то там говорил: «Я ничего не знаю, не видел, не слышал», и так далее, и так далее. Иуда просто сильный человек.
2: Я слышал такое мнение, и я абсолютно с ним не согласен. Быть сильным – это не только признать свою вину. Быть сильным, на мой взгляд, это еще начать жить заново. Начать жить, как это сделал Петр, который тоже отрекся. По сути, он 3 раза это сделал, и не за деньги, из страха. Но тем и подлее, наверное, грех Иуды. Он начал жить заново. И одна из причин, почему он это сделал, он верил, что Бог может его изменить. А вот Иуда – нет. И я не думаю, что это мужество.
1: Вы считаете, что Бог может изменить каждого человека?
2: Любого. Я уверен, что если бы Иуда остался жив, если бы он хотя бы чуть-чуть поверил в то, что Бог может его изменить, мы бы сейчас удивлялись чуду, которое совершил бы Бог в его жизни.
1: И все можно исправить, и все можно изменить.
2: Все. Абсолютно, да.
1: Вы в этом уверены?
2: Абсолютно уверен. И не только исходя из собственного опыта. Да. Я хотел бы сказать, что жизнь каждого из вас очень важна. Важна не только для ваших близких, она важна для Бога. Берегите эту жизнь. В ней есть очень много прекрасного. Нужно просто видеть это прекрасное. И Бог обязательно сделает вашу жизнь наполненной, и вы будете счастливы. Я в это очень искренне верю.
1: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго. До встречи.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: До свидания, ребят. До свидания, Надя.
0: Как это до свидания, Марк? А ты куда собрался?
1: В поход хожу. Зашел предупредить, что не смогу вести программу вместе с тобой.
0: А к чему такая спешка? Тебя что, друзья ждут?
1: В том-то и дело, что никто меня не ждет. Поэтому мне и надо быстрее идти.
0: Ничего не понимаю.
1: А что тут понимать? Если я сейчас не пойду, то Сашка с Витькой займут мое место.
0: Ну и пусть займут, а ты к ним потом присоединишься, когда программа закончится.
1: Не хочу я к ним присоединяться, я один пойду.
0: Марк, ты ведешь себя как эгоист.
1: Что? Я эгоист? Да я вообще ни в чем не виноват. Это Сашка банку с компотом разбил, на меня потом все свалил.
0: Подожди, какую банку? Марк, расскажи все по порядку.
1: Ну, значит, сидим мы у меня дома.
0: Кто сидим?
1: Ну, кто-кто. Сашка с Витькой и я.
0: Ну.

0: раз на столе стояла. Я пытался банку выхватить, вот она и разбилась. Тут пришла мама. Сашка сказал, что это я банку разбил, и сразу убежал.
1: А Витька?
0: А Витька ничего не сказал. Он просто вместе с Сашкой убежал.
1: А мама что?
0: Ну, я маме рассказал, как все было. Она для меня даже достала банку с вишневым компотом. Она не хотела ее раньше открывать, потому что для гостей берегла.
1: Да, нехорошо получилось.
0: Ну что, я пошел?
1: Марк, подожди, давай хотя бы историю вместе расскажем библейскую, а то я одной не смогу.
0: Ладно, так уж и быть, только быстро.
1: Сегодня у нас продолжение истории про Иосифа. В прошлый раз мы остановились на том, что братья продали Иосифа в рабство.
0: Они так сделали, потому что позавидовали ему.
1: Сейчас мы узнаем, что же было дальше.

0: Долго шел караван по пустыне и, наконец, прибыл в Египет.
1: Сами купцам Иосиф был не нужен, но они смогли на нем хорошо заработать. Иосиф был молод, и его купил себе в рабы Потифар, начальник дворцовых стражников.
0: Караван пошел своей дорогой, а Потифар скоро заметил, что Иосиф очень умен и трудолюбив, поэтому он доверил ему управление всем своим домом.
1: Все было бы хорошо, если бы не жена Потифара. Она захотела изменить своему мужу и потребовала от Иосифа, чтобы он повиновался ей.
0: «Как я могу обмануть своего господина и совершить такое зло перед Богом?» – ответил Иосиф.
1: Потом Иосиф ушел, а жена Потифара очень сильно разозлилась. Чтобы отомстить, она позвала своего мужа и обвинила Иосифа в разных грехах, которых тот на самом деле не совершал.
0: Потифар поверил своей жене и бросил Иосифа в темницу.
1: В темнице Иосиф встретил двух бывших слуг фараона – Виночерпия и Хлебодара.
0: Мы уже говорили, что у Иосифа был дар толковать сны.
1: Да, фараоновым слугам приснились сны, а Иосиф их истолковал. Что он сказал, то и сбылось.
0: Хлебодар был казнен, а Виночерпий был возвращен во дворец.
1: Прошло много дней, и вот как-то фараону приснился такой сон. Из реки вышли 7 тучных, то есть полных, здоровых коров, а вслед за ними вышли 7 тощих коров, и они съели тучных.
0: Потом фараон увидел, что на поле выросло 7 полных, хороших колосьев, но затем выросли худые, тощие колосья, и они съели колосья полные.
1: Фараон очень встревожился. Он велел собрать мудрецов со всего Египта. Мудрецы пришли, выслушали его, но никто не смог разгадать сон фараона.
0: Вдруг из толпы выступил Виночерпий. Он рассказал, как когда-то в темнице встретил толкователя снов по имени Иосиф. Услышав об Иосифе, фараон приказал привести его из темницы, и приказание сразу же было выполнено.
1: «Я слышал, что ты можешь истолковывать сны», – сказал фараон.
2: «Не я, а Бог. Это он дает мне знания», – ответил Иосиф.
1: И потом Иосиф объяснил. 7 коров и 7 колосьев полных – это 7 лет изобилия. А 7 коров и 7 колосьев тощих – это 7 лет голода, который наступит после.
0: Иосиф посоветовал фараону назначить начальника над Египтом, который построит большие хранилища. В эти хранилища 7 лет будет собираться зерно, и когда наступит голод, люди смогут брать это зерно и питаться им.
1: Фараон понял, что Бог дал Иосифу особую мудрость и поставил его начальником над всем Египтом.

0: проданный в рабство, а потом, оказавшийся в темнице, Иосиф стал правителем большой страны.
1: А случилось это потому, что он верил в Бога и никогда не унывал.
2: Мне кажется, Макс, что эта история чем-то похожа на твою.
3: Ну, и чем же?
2: Ну, смотри, Иосифа тоже обвинили в том, чего он не совершал. Но Бог все равно о нем позаботился. Так что никогда не надо отчаиваться.
3: А я не отчаиваюсь. Ну что, я пошел?
2: Подожди, Марк, у меня есть идея. А что ты говорил там про это место?
3: А, место? Это возле школы, за гаражами.
2: Понятно. А ты хотел бы в настоящий поход пойти, ну, там с костром, с палатками?
3: Что, прямо в лес?
2: Конечно, прямо в лес.
3: Да за что, меня мама не пустит?
2: Ну, одного, конечно, не отпустит. А вот если ты пойдешь со старшими, например, со мной, да еще друзей с собой возьмешь, то я думаю, что отпустит, я с ней поговорю.
3: Что, взаправду?
2: Взаправду.
3: Ну что, я готова идти в поход.
2: Ребята, а вы готовы? Тогда вперед!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы снова в нашем формате «Лицемерию. Точка нет». Сегодня хотелось бы поговорить о свободе. Свободе выбора, свободе воли и всем, что вокруг этого связано. Нет ли в этих свободах тоже некого лицемерия отчасти?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Вот традиционно с определения начнем.
3: Свобода выбора – это свобода выбирать из различных вариантов, предложений и возможностей ту, которую тебе хочется. И самое интересное, что отличает свободу выбора от свободы воли. Да? Свобода воли человека – это способность принимать решения и следовать им. Свобода воли – это способность принимать решения. А свобода выбора – это значит, ну, выбирать…
4: Ну, это же близко на самом деле, потому что если я проанализировал, принял решение, я тут же и выбираю, в общем-то.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, кстати, очень интересно, что они отличаются.
3: Следовать своим решениям, следовать своему выбору. Потому что человек может много чего хотеть, мечтать, но так и никогда ничего не сделать для того, чтобы последовать за своей там, мечтой, там...
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Ну, а Бернард Шоу говорил, свобода – это ответственность. Да. Вот почему так многие боятся ее.
5: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Я между свободой выбора и свободой воли часто ставил знак равенства, не задумываясь о том, что там все-таки есть нюансы. Вот. И если свобода воли – это возможность принимать решения, а свобода выбора – это уже реализовывать это решение, получается так, очень интересно, совершенно разные грани. Как это в нашей жизни… Ну, реализовывать. Сейчас очень много, на самом деле, говорят о человеческих свободах. Очень много правозащитников, которые защищают права человека, и в том числе его права и свободы. Да? Нет ли в этом лицемерия? Потому что, защищая права одного человека, мы неизбежно начинаем ущемлять права другого человека.
3: Как говорят, свобода, твоя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. Да? Да.
6: Но Бог наделил каждого человека первичным правом при сотворении. Ага. Это первичное право как раз свобода. Вот Николай Ануфрич Лоский об этом говорил так. Вместе с любовью и свободой есть неотъемлемое право каждого человека. Только свободное существо может быть совершенным. Только свободное существо может быть совершенным. Если человек находится под гнетом, он не может быть совершенным.
1: Под гнетом, да. А если существо в принципе не свободно, то есть оно вот, ну, запрограммировано быть там, на определенные действия, не может ли оно быть совершенным в рамках своих действий?
6: Запрограммировано кем?
1: Ну, а создателем.
6: Как раз программа-то не была заложена. Ну, если бы она была заложена, дискета, сознание...
1: Да хорошо,
6: все были бы.
1: Ну, животный мир тогда свободен,
3: мир,
1: вот не свободен.
3: Свою функцию
6: животный мир не свободен. Они живут по законам, которые определены им четко от А до Я, все.
1: Интересно.
6: А человек свободен.
1: Но у животных тоже есть душа, об этом тоже четко написано, что этот, в Священном Писании. Это...
6: Четвертая глава Экклесиаста?
1: И в Бытие тоже.
6: Нефеш. Как живое существо. Не как отдельная субстанция душа, а как живое существо. Да. Конечно.
1: Ну и в таком случае, что животное, душа, живое существо, что человек, стал человек душой, живое существо, ничем, в принципе, от нас не отличается. Я часто встречал людей, которые пытаются сказать, что у животных-то одни инстинкты и нет выбора. Ничего подобного. Натуралисты очень много зафиксировали реальных случаев, когда они просто ставят камеры, наблюдать за животными в их вот, естественной среде обитания, когда те делают очень даже сознательный выбор. И принимаются и групповые решения, и личностные решения, и самые разные решения. И и мораль у них там есть, чего только там не наблюдается.
6: Ну, мораль, скорее, она основана только на инстинктах, которые определены и заложены им. В отличие от человека, животные все-таки не обладают такой свободой выбора, как человек.
1: Приведу два примера из жизни животных. Пример первый. У одного фермера, у него была овчарня, ну, то есть у него овцы были, и пес у него сторожевой был. И что-то фермер начал замечать, что пропадают овцы. Вот. И вроде пес не лает, и ничего. Ну, что делать? Последил, ничего не заметил, поставил, значит, видеонаблюдение. И вот так эта история вышла в свет. И он обратил внимание, что его пес научился снимать свой ошейник. Вот он вылазит из него. Угу. Вот. И, ну, он, в принципе, не шибко-то и был привязан, но хватает овцу, но он не убивает ее здесь. Он ее аккуратно хватает и несет в лес. Вот. Уносит ее. И возвращается. Через некоторое время уже без овцы. Ну, естественно, это заинтриговало его, и он решил проследить. И, в общем, взялся следить за своим псом. И проследил, и выяснил следующее, что этот пес его уносит ее в лес, эту овцу. В лесу он ее, значит, убивает, ест ее, возвращается назад, в ручье обмывает морду, приходит обратно, и утром, как ни в чем не бывало, встречает своего хозяина, виляет хвостиком, ночью ничего не было. Вот такое, казалось бы, ну, хитрость проявляет. Другая история параллельно. Это история с цаплями была. Это уже натуралисты сняли. Семья цапель, вот у них гнездо, вот у них там яйца. И яйца высиживает, значит, самка. Самец летает на болото там ловить лягушек, там корм, еще что-то. Прилетает, ее кормит, она сидит здесь высиживает. Но так как они, значит, наблюдают за гнездом, он улетает, прилетает, они увидели, что-то повадился к ней, извините, другой самец. Повадился, раз прилетит, другой раз прилетит. Они там уже, у них какие-то взаимоотношения там начинаются. И тут в один прекрасный момент возвращается ее законный, ну, если можно так назвать, муж, и наблюдает вот эту сцену. Не полез вмешиваться, как можно было бы предположить, что начались бы обычные разборки самцов и до чего-то дошло. Нет, не полез вмешиваться, он остановился, увидел это с большого расстояния, развернулся, улетел в стаю. В стае они долго галдели, потом вся стая прилетела к гнезду и заклевали до смерти обоих.
4: О, интересно.
1: И мы после этого говорим об инстинктах в животном мире? Извините, свобода выбора.
6: Так, ну в таком случае у меня есть текст Писания приготовлен на этот случай.
1: Замечательно.
6: «Всякая плоть извратила свой путь».
1: О, да.
6: Вот так Священное Писание говорит. Когда человек – венец творения, вышел из Божьего контроля и руководства Божьего, и отторг ту свободу, которая дарована была ему изначально при сотворении, тогда и вся подвластная природа ему извратила свой путь. Мы наблюдаем так называемые полигамные браки в стае, у тех же уток. Они не живут парами. Там сплошная полигамия, там страшные вещи. А в том же стаде овец.
1: Тоже всякое наблюдается.
6: Да. Но это не означает теперь, что они сделали сами такой выбор.
1: Ну, я бы предпочел к людям все-таки вернуться.
4: Ну да, вот к людям. Да, мне да, вот да, интереснее да. все-таки, вот даже взять, если обычную семью, там, дети, муж, жена, дети, обладают ли дети свободой воли, выбора? Потому что родители же определяют им, что делать, во сколько вставать, куда идти, чем питаться. Вот есть ли на самом
1: одеваться?
4: Деле да, вот эта свобода, о которой мы говорим?
1: Ребенок подрастает, и они ему говорят, ты знаешь, тебе надо ходить в школу. А он говорит, а я не хочу. Они говорят, нет, тебе надо. И уже...
4: Ну так вот есть она, эта свобода вообще в принципе?
1: Или мы только говорим и кричим о свободе, которой на самом деле у нас нет?
6: Мы, наверное, путаем свободу и, так скажем, анархию. Это разные вещи. Человек склонен к анархии по природе и сути своей, то есть беспорядку. Но Бог определил порядок вещей. Конечно же, изначально, еще раз я повторюсь, что человек был создан свободным в Эдемском саду. И гарантией этой свободы право свободы и выбора было не что иное, как дерево познания добра и зла. Вот оттуда нужно исходить. И первые люди, Адам с Евой, избрали свободно. Никто их не принуждал к тому, чтобы вкусить от плодов дерева познания добра и зла. Они сделали это свободно. Еве понравилось, она это сделала. Если бы не было дерева познания добра и зла, мы сегодня бы не говорили вообще о свободе.
4: Угу. Ну, то есть свобода, она предполагает какие-то ограничения, да?
6: Обязательно.
4: Свобода – это не означает, что ты ну, вообще ничем не ограничен.
1: Нет, ну, извините, мы все-таки в рамках какой-то системы, что ли, разговариваем, потому что мы люди, у нас есть тело, мы не умеем летать, мы там еще что-то. То есть мы в любом случае ограниченные существа, так или иначе. Мы просто говорим о той свободе, которая у нас, которая физически нам доступна. То есть вот свобода выбирать, вот выпить из этого стакана воды или нет. Вот, свобода выбирать, вот, не знаю, во что одеться, во сколько подняться там и прочее. То есть до определенной степени эта свобода в любом случае должна быть.
3: До определенной степени она есть. Вот то, что родители как бы определяют поступки детей в какой-то степени, да, это связано с тем, что свобода переплетена с ответственностью. Вот, вот, вот об этом Виталий Семенович сказал, я вот прочитаю это определение. Свобода и ответственность – это две стороны одной медали. Это два понятия, которые тесно переплетены между собой. Свобода и ответственность – две стороны одного целого социальной и человеческой деятельности. Вот. Свобода порождает ответственность, а ответственность направляет свободу.
6: А как здорово!
3: Вот!
6: Дай аминь. Вот точно!
4: Свобода порождает
6: ответственность.
3: Да, а ответственность направляет свободу.
6: Вот так вот.
3: И поэтому, правильно, когда родители как бы имеют ответственность за своих детей, они не разрешают им творить анархию или ну, там, в реке там, их детского ума, там, понимания каких-то там вещей, да, они нечто, ну, они помогают детям правильно развиваться просто элементарно. Угу.
6: Уже на основании своего жизненного опыта они подсказывают, что правильно, что нет. Они сами это пережили, они сами, как говорится, обожглись на многих вещах, и теперь не хотят, чтобы их дети страдали вот просто так из-за ничего.
4: То есть свобода – это как величайший дар, данный Богом человеку, но он не всегда им может правильно воспользоваться, просто не совсем, когда правильно представляет, что это такое, да? Ведь некоторым кажется, что свобода – это вообще, ну…
3: Все можно.
4: Все можно, это делаю, вот, что хочу, свобода. Беру, что увидел.
6: Это как раз не свобода.
3: Это мечта.
6: Вот говорят закон. Ума, да? Любой закон страны, в общем-то, что он декларирует и что он регламентирует? Он регламентирует сохранение жизненных форм, в целом живых существ, а человека в первую очередь. Точно так же Бог определил изначально в Едемском саду гарантию сохранения жизни, причем вечной жизни, вечной. Адам с Евой могли жить вечно. Они были созданы именно с таким статусом. Но вдруг вторгается грех, разрыв отношений с Богом, вот это дерево познания добра и зла, непослушание, что влечет к смерти.
4: А могли они жить, если бы не было этого дерева познания добра и зла? Так же счастливо и интересно.
6: Естественно.
4: Наслаждаясь всеми.
1: Тогда можно было бы говорить, что у них не было выбора.
4: Но Бог они были бы счастливы?
6: Они были бы тогда запрограммированные роботы.
1: Ну, вот почему? Счастье. Просто выбора бы не было.
6: А выбора нет, значит, нечего выбирать, значит, они уже не свободны. Угу. То есть вот это... Поэтому Бог слишком мудр, чтобы ошибаться. Он никогда не ошибается.
1: Но тут есть тоже интересный нюанс. Мы сказали, что у родителей есть ответственность за своих детей. Пока дети не вполне взрослые, не могут полностью отвечать за свои поступки, не могут предугадывать и знать наперед, что повлечет за собой тот или иной поступок свой, то родители за них отвечают и направляют. И что-то им разрешают, а что-то им откровенно запрещают. И иногда даже наказывают, чтобы не допустить действительно какой-то беды. И мы говорим, да, все, родители правомерно ограничивают свободу детей для того, чтобы обезопасить этих детей от самих себя же, от какой-то действительно непоправимых последствий. Вот у нас, пожалуйста, Эдемский сад, Адам, Ева и Бог, как их отец. Mm-hmm. Есть выбор, который не может, его не может не быть. Вот у нас есть дерево познания добра и зла, Бог предупреждает, говорит, не ешь от него, будет плохо, вот. Но когда Ева, не понимая до конца всей сути вещей, что же будет плохо, не понимая, что завтра они могут лишиться рая, завтра они могут стать смертными, что завтра это навлечет на них проклятие и убийство, и их дети будут друг друга убивать, и вообще здесь все просто в полнейший хаос превратится. Угу. Не понимая, на самом деле, не понимая всех этих последствий, хоть и были бы они предупреждены. Точно так же, как ребенок. Ты ему говоришь, не лезь к горячему чайнику, ты обожжешься. Он может быть...
4: Не подходи к розетке.
1: Или не подходи к розетке. Он не понимает. Он верит тебе. Он, может быть, даже и понял слова. Но на самом деле он всей глубины последствий не осознает. И когда ты видишь, что он полез, и знаешь, что это смертельная опасность, ты готов его наказать, ты готов его отдернуть, но ты его не пустишь. Но я не пущу своего. Если смогу вообще физически его от этого удержать. Почему Бог не делает этого же? Как? Там смертельная опасность. Там разрушение вообще всего, что, всего благополучия этих существ. И он позволяет, чтобы они там пообщались со змеей, он позволяет, чтобы она была введена в заблуждение змеем. Угу. И не вмешивается вот в эти взаимоотношения со змеем. Хотя мог бы. Причем у нее осталась бы свобода выбора. Да, змей ей сказал. Ну, пришел бы ангел от Бога, пришел бы Господь сам и сказал бы, знаешь, вообще-то этот змей тебе, ну, врет. А разве напомнил бы об этом.
6: А разве Бог не сказал Адаму с Евой сразу об этом? Он же сказал, смертью умрешь. Какие нужны еще предостережения? Четко было сказано, определенно. Это мы, может быть, с пятого раза понимаем. Или с десятого. Адам с Евой хорошо это поняли. Вот я Они были высокоорганизованы существами.
1: Я поэтому с детьми и сравнил. Дети, может, и понимают, что это будет больно, но они не понимают всех последствий до конца.
3: Ведь родители контролируют детей до определенного возраста.
6: Да.
3: Все равно рано или поздно наступает момент, когда ребенок принимает сам решение.
1: Да, все правильно. То есть, когда мой ребенок полезет к горячему один раз, я его остановлю. Когда он полезет второй раз, я скажу, ну ладно, попробуй. И он прикоснется к этому чайнику, одернет ручку, скажет больно, ну и придет ко мне, я ему помажу, пожалею его, и он после этого поймет. Но первый раз-то я его одерну.
6: И Бог одергивал, и Бог говорил, и Бог предупреждал.
4: И ангелов посылал, чтобы они беседы проводили, и предупреждали, и говорили. Не, ну вот как раз идея интересная. Но мы одергиваем до тех пор, пока мы можем одергивать. Ну, до тех пор, пока это считается нормальным. Вот он маленький, он еще не может отвечать сам за себя. А уже когда вырастает, нам нужно отпустить. Там они должны принимать решения самостоятельно. И мы даем им возможность реализовать себя. Вот с Адамом и с Евой, наверное, было нечто то же самое. Когда Бог, уже проговорив все эти моменты достаточно много и долго, и предупредив об этом, может быть, не раз, потому что Ева, помните, она говорит змею, Бог сказал, даже не прикасайтесь.
6: Да.
4: Но мы в Писании не находим там вот этих слов, не прикасайтесь. Бог сказал, просто не ешьте, а в предыдущей главе. Но у Евы, видимо, это настолько засело в сознании, что даже не подходите к этому дереву познания добра, даже не прикасайтесь к нему. Угу. Это говорит о том, что Бог провел достаточно тщательную работу с ними.
1: Просто очень коротко вся эта ситуация в Священном Писании описана, да, и там остается много неясного. Действительно ли были там такие вот ликбезы, да, и пояснения, и насколько они были основательны, чтобы можно было после этого сказать, ну ладно, делай теперь что хочешь.
6: Ну вот последствия, они известны. К чему это привело? Один из поэтов Серебряного века написал, «И шли века, и стены рая пали, и сад его зарос, и одичал, и по ночам зверей уж не пугали блистание небесного меча». И человек решил вернуться к раю суе, решил или хотел забыть он золотой тот сон, и сатана, злорадно торжествуя, воздвиг на месте рая Вавилон. Вот что стало. Последствия. Ужасные, страшные последствия. И мы эти последствия видим. И сегодня уже, да, Адам с Евой не имели такого опыта, но мы-то имеем. Сколько веков прошло? Тысячелетий. И, наверное, достаточно вот этих страниц Священного Писания, всех этих историй, которые изложены в этой святой книге, не повторять ошибок чужих людей. Кто-то сказал, только глупец учится на своих, а мудрый на чужих учится.
1: В итоге мудрые учатся у глупых. Ну, глупые делают ошибки, а мудрый учится.
6: Но он не повторяет их.
1: Ну, он учится у глупого.
6: Он понимает, что к чему это привело, последствия вот какие. Поэтому свобода как гарантия жизни на земле, она дана. И ей нужно дорожить.
4: Бог на примере человеческой семьи даже, когда рассказал притчу о блудном сыне, там отец позволяет сыну взять свою часть имения, отправиться в дальнюю страну, хотя он уже заранее знает, по сути дела, чем все это закончится. Но он позволяет ему это сделать. Да. И тот уходит, все растратил, прокутил все свое имение. Но когда он оказался вот в таком состоянии, когда нет ничего, написано «пришел в себя», вот это очень важный момент. Мне кажется, Бог в своей мудрости, он допускает, он не бьет человека. Он и сегодня мог бы, по сути дела, по рукам ударить и сказать: «Слушай, не лезь, куда ты, что тебя ждет?» Но Бог позволяет человеку до конца осуществить свой выбор, чтобы человек пришел в себя в какой-то момент.
3: Я бы назвал это «Бог дает человеку право на ошибку». И прям по-настоящему дает. Вот мне, как родителю, тяжело дать своим детям право на ошибку. Я представляю, как тяжело это Богу, но он это дает.
6: Да.
3: И Адам и Ева, вот мы видим, это настоящий пример. Да, последствия этой ошибки в том числе. Да.
6: Но они первые ощутили последствия этой ошибки. Во-первых, лишились невинной чистоты. Одежду праведности потеряли.
1: Да
6: это подумать только об этом.
3: Да, все
6: и рай потерян. И вечная жизнь, теперь нужно в поте лица добывать хлеб свой, трудиться, работать. Причем порой непосильный труд, и все это благодаря неправильному выбору, который сделали первые люди.
1: Самое интересное, что ответственность за это наступила достаточно быстро и неотвратимо, бесповоротно. То есть им говорят: все, вот ты выбрала вот это, да. Теперь как бы рай, извините, уже закрыт. Все. И, может быть, они и хотели вернуться, и, может быть, и раскаивались, но Господь сказал: ну, одно дело твое покаяние, а другое дело последствия твоего выбора. Угу. То есть, простить я тебя могу, а вот с выбором, извините, ты пожинаешь то, что ты выбрал.
3: Поэтому, наверное, когда мы говорим о свободе выбора, да, мы должны понимать, что мы, как люди, действительно вот, определенные имеем ограничения, и мы должны понимать свободу выбора как не то, что вот что хочу, то и выбираю. Да? Мы в первую очередь говорим о той свободе выбирать Бога, да? Жизнь с Богом, или выбирать иной путь. И это право нам Господь дал.
4: Жизнь без Него.
3: Да, или жизнь без Него. Это право нам Господь дал. И это право есть абсолютно у всех. Это главная, ну, как бы, ценность.
6: Первичное право. Человека.
1: Маленький момент еще сюда добавлю. Еще одно полено, скажем так, в огонь. Один прекрасный момент, мне один из друзей детства задал такой вопрос: а почему Бог, вот, защищая свободу выбора человека, не дает полную информацию об этом выборе? То есть, ну, взял бы он каким-то сверхъестественным образом, показал, вот этого я ожидаю от человека, если человек хочет там жить и мне угодить. Вот. Или вот Бог, вот дьявол, вот чтобы все знали и все видели, а вот теперь выбирайте. А то получается, что у людей выбор этот, знаете, очень относительный. Если у Адама и Евы было все четко, Бог сказал одно, дерево вот, но на нем змей говорит другое. И они как-то более-менее осознанно выбирают. То сейчас у человека выбора, знаете, от серого до серого со всеми градациями между ними. Вот. Такая религия, сякая религия, отсутствие религии, еще что-нибудь. И что из этого выбрать? И такая каша в голове происходит у большинства людей, что подойти, изучить и сознательно выбрать что-то вообще не представляется возможным, потому что пока все изучишь, жизни не хватит.
6: Вот по этому поводу есть возражение. Кто-то сказал: Бог открывает путь к вечности лишь только тем, кто не боится огня истины, испепеляющей жизнь, на очищающего душу. Вот этим людям Бог открывает путь к вечности. Не всем получается. Почему? Эти люди боятся. Страх.
1: А страх перед чем?
6: Страх перед неизвестностью. И если этот страх перед неизвестностью превалирующим является...
1: Или перед истиной, может быть.
6: И они бросаются во все тяжкие. Это проблема. А другие заявляют: да моя жизнь моя. И как хочу, так и проживу эту жизнь.
1: Ну и в итоге они делают свой выбор, как хотят, так и проживают.
6: Да, и выбор неправильный.
1: Увы.
6: Очень неправильные. Последствия такого выбора ужасны.
1: Есть ли у нас какие свидетельства, что Бог может вообще спасать человека вне зависимости от его знаний, то есть как бы учитывая ту информацию, которая есть у человека. Потому что мы понимаем сейчас, что донести до человека полную истину о Боге и о его предпочтениях, и о его плане для человека до каждого практически нереально. Но как тогда быть? Как тогда Богу делить вообще людей? Как ему судить тогда этих людей?
6: Ну вот в Священном Писании есть текст 13 главе книги пророка Захарии. Шестой такой знаменитый текст, вы его все хорошо знаете, да? Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. То есть разговор идет о тех людях, которые не знакомы со Христом. Они спросят, поставят вопрос, отчего у тебя рубцы на руках? Историю эту не слышали, ничего не знали, но они будут где?
1: Но, судя по всему, уже речь о спасенных идет.
6: Да. Они будут все спасенных, потому что только Бог знает, услышав эту истину, человек принял ее или бы нет. Возьмем, скажем, бабушку, которая имеет образование один месяц первого класса. Такие, ну, сегодня немного таких осталось, но были. И эта бабушка, не имея выбора, то, что ей предложили, следовало этому пути. От чистого сердца соблюдала все повеления, уставы, обряды, как могла. Только Бог знает, если бы она услышала истину в настоящем свете, как бы она поступила, это будет решать или играть решающую роль в вопросе ее спасения. Потому что Бог заинтересован в спасении всех людей, а не в уничтожении их. Потому что Бог не человека-убийца,
3: а спаситель.
6: А спаситель.
1: Да. И вот это, наверное, для многих христиан может оказаться шоком, что люди, не знающие Христа, могут оказаться вперед так называемых христиан.
3: Абсолютно верно. Потому что многие христиане воспринимают знание о Христе как информацию о Христе, знание Библии, плана спасения и так далее. Но ведь на самом деле настоящее христианство, вообще настоящая религия – это взаимоотношения с Богом. И Бог в любом случае, даже если человек вот родился, может, даже в языческом каком-то обществе, но если он искренен, да, на те откровения, которые Бог ему дает, даже минимальные, и он в рамках своего вот этого познания о Боге выстраивает с ним взаимоотношения спасительные, очень много будет спасенных.
1: Остается жить по совести, что
3: которых
1: называется.
3: Мы не знаем, но которые будут.
1: Хорошо, мы с вами пообщались. Я так понимаю, что наша свобода выбора упирается в нашу совесть. Если мы согласно с этой совестью живем и не противоречим сами себе, вот тут у нас есть надежды на милость Божью по отношению к каждому человеку. Спасибо, друзья.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Мы продолжаем серию программ, посвященных здоровью. И сегодня мы будем говорить о будущем. Ведь от нашего здоровья во многом зависит и то, что нас ждет в будущем. В советские времена вся наша страна жила верой в светлое будущее. Об этом писали книги, говорили в официальных речах и даже снимали фильмы. Помните советский мюзикл «31 июля»? Главный герой этого фильма живет в начале 21 века, то есть фактически он наш современник. Интересно, как в 80-х годах прошлого столетия представляли себе обычный обед в наши дни. Главный герой Сэм угощает прибывшую к нему из средневековья принцессу. Я даже не знаю, чем вас угостить. Фирма Тейлор разорила всех фермеров, и теперь мы сидим на таблетках. Вот, возьмите. А что это было? Это была курица с зеленым горошком. Целая? Целая. Конечно, человечество вряд ли когда-нибудь дойдет до такой степени бесстрастности в отношении еды. Но все-таки пища, на которую не надо тратить время, уже появилась на прилавках магазинов. Она так и называется – фастфуд, быстрая еда. Но на деле заменить настоящую еду она не способна.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня поговорим о супах быстрого приготовления. Быстрорастворимые супы чаще всего фасуют в пластиковые контейнеры. У этого вида упаковки есть свои преимущества. Не нужно искать тарелку. Но есть и обратная сторона такого удобства. Дело в том, что для изготовления стаканчиков для супов зачастую используют полистирол. К холодным жидкостям он безразличен. Но стоит только налить горячей воды для приготовления супа, как стаканчик незамедлительно принимается выделять стирол. При регулярном употреблении подобных супчиков и стаканчиков отравителей токсичное вещество накапливается в печени и почках, разрушая их. Поэтому, если уж пришлось заваривать суп-лапшу, постарайтесь сделать это в обычной тарелке. Что на самом деле кладут в суповой концентрат и бывают ли не только вкусные, но и полезные быстрорастворимые супчики? Наивно полагать, что, открыв стакан с концентрированным супчиком, можно там обнаружить кусочек курицы, бекона или настоящих креветок. Все быстрорастворимые продукты – это, как правило, лапша с консервантами, ароматизаторами и глютаматным вкусом – говядины, свинины, курицы или экзотических креветок. При использовании экологически чистых технологий производства вермишели цвет муки высшего сорта – это белый. Насыщенный желтый же цвет говорит о том, что производитель переборщил с искусственными красителями. Продукты быстрого приготовления вредны чрезмерным количеством соли. Быстрые супы следует категорически исключить из рациона ребенка. Не стоит кормить малыша ни супчиком из пакета, ни бульоном из кубиков. Ведь в их состав входят консерванты, глютамат натрия, специи. Лапша предварительно сварена, высушена и упакована, потом долго лежит на складе, потом мы ее заливаем кипятком. Пользы от этого ноль. Одни калории, но калории далеко не самое важное в детской еде. Ведь их мы можем получить из гораздо более здоровой и вкусной пищи. Именно у детей проблемы, вызываемые неправильным питанием, часто носят необратимый характер. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка. Воздействие глютамата натрия на ребенка начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Употребление слишком большого количества глютамата натрия взрослыми может привести к истончению сетчатки глаза. Проще говоря, довести до слепоты. Вермишель быстрого приготовления не следует есть гипертоникам, а также при обострении гастрита с повышенной кислотностью или при язвенной болезни. Здесь можно также упомянуть о сухих бульонных кубиках. Рецептура изготовления кубического бульона проста до крайности. Это экстрактивные вещества, дешевый жир, соль без меры и 30% глютамата натрия. А все производители определяют срок хранения этого продукта в 2 года. Но нигде вы не увидите описание условий хранения. Это и понятно, так как в этом искусственном продукте попросту нечем портиться. Недавно специалисты Свердловской области, торгинспекции, проверили качество популярных сегодня быстрорастворимых концентратов. Выяснилось, что производители часто забывают указать на упаковке, что продукт содержит вредные для здоровья вещества, например, глютамат натрия. Или же, напротив, заявляют о наличии ингредиентов, которых в продукте нет и в помине, например, мяса. Глютамат способен вызвать подобие зависимости у человека, поэтому часто от таких продуктов трудно отказаться. Если вы являетесь приверженцем растворимых супов и макарон в вашем питании, Взвесьте все еще раз. Стоит ли рисковать своим здоровьем ради жира, снабженного искусственно синтезированными добавками? Всего вам хорошего. Будьте внимательны и здоровы.
1: Будущее уже наступило. Наше время может похвастаться многими достижениями, которые еще 20 лет назад казались невероятными. Компьютер и интернет в каждом доме. Домашний телевизор с функцией 3D. Возможность посмотреть через спутник на свой дом. Можно позвонить в другую страну, собирая в лесу грибы. Мы живем в удивительное время, но при этом счастливых людей почему-то больше не становится. Может быть, поэтому мы все чаще оглядываемся назад, чтобы понять, как жили наши предки, и применить это в наши дни. Продукт, о котором пойдет речь в следующей рубрике, был издавна известен нашим предкам, но ученые называют его продуктом будущего.

Это растение было популярно на Руси с давних пор. Каким бы маленьким ни был отрез земли у крестьянского подворья, одну полосу обязательно оставляли под посев льна. Урожай давал не только волокна для одежды, но и семена для еды и лечения. Целебные качества этого растения не забыты и по сей день. В советское время традиция употребления льна полностью сошла на нет. Лишь в 80-х годах прошлого века диетологи стали активно исследовать его свойства и оценили его как один из самых полезных для человека продуктов. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института льна обобщили зарубежный опыт и пришли к выводу, что россиянам необходимо включить льняное семя в свою диету. Нередко на форумах для худеющих можно встретить горделивую фразу: «Из моего питания исключены все жиры». Однако ученые уже давно говорят о необходимости для здоровья некоторых видов жиров. И в первую очередь это можно сказать о жирных кислотах омега-3, омега-6 и омега-9. Льняное семя содержит идеальный баланс этих кислот, что жизненно важно для здоровья. При этом омега-3 встречается не так часто. В достаточном количестве это вещество встречается только в рыбьем жире и в льняном масле. Омега-3 необходим для работы нервной системы. Это особенно важно для формирующегося мозга ребенка. Поэтому продукты, богатые омега-3, обязательно должны присутствовать в рационе детей, а также беременных и кормящих женщин. Кроме того, это вещество необходимо для нормальной работы сердца и сосудов. После исследований официальная медицина подтвердила значительную роль омега-3 в снижении риска инфарктов и инсультов. Ну и, наконец, без омега-3 жирных кислот немыслима полноценная работа защитной системы организма. А если вы получаете это вещество из льняного семени, то дополнительно получаете еще и селен. Он также необходим для иммунитета и защищает наше здоровье от свободных радикалов. Этот элемент лучше всего усваивается в протеиновой форме. Именно в таком виде его и предлагает лен нашему организму. Последние исследования ученых позволяют думать, что льняное семя способно предотвращать рак. Во-первых, было выявлено, что жирные кислоты омега-3 именно растительного происхождения препятствуют появлению и росту раковой опухоли. Во-вторых, лигнаны, натуральные растительные гормоны, помогают предотвратить появление рака, вызываемого гормональными сбоями. Они блокируют ферменты, участвующие в гормональном обмене, и препятствуют распространению опухоли.

0: и выводит из организма токсины, шлаки и даже радионуклиды. В последнее время можно нередко услышать о способах похудения с помощью семени льна. И у этого есть свои предпосылки. Во-первых, лен обладает мягким слабительным эффектом и при этом не наносит никакого ущерба работе кишечника. Благодаря этому улучшается обмен веществ. Семена льна набухают в желудке и, двигаясь по кишечнику, выталкивают все ненужное, что осело на его стенках. Таким образом, лен избавляет организм от лишних шлаков и вредных веществ, а также от лишних каловых масс. Во-вторых, семена льна, набухая в желудке, создают эффект сытости и таким образом помогают не есть лишнего. Таким образом, эффект похудения связан по большому счету с нормализацией пищеварения. Отвар из семени льна можно использовать как косметическую маску. Под ее действием заметно улучшается цвет лица и нормализуется работа сальных желез. Льняное масло обладает мощной биологической активностью. И если его неправильно хранить, оно очень быстро портится и становится горьким. Поэтому храните его в прохладном темном месте. Только свежее масло, не прошедшее тепловую обработку, способно лечить. Льняное масло обладает узнаваемым запахом молодой травы. Оно неплохо подходит к салатам из свежих овощей, можно его намазать на хлеб, а размолотое семя можно добавить в кашу, соус или тесто. Но надо помнить, что медики советуют перемалывать лен прямо перед употреблением. Если делать это заранее, то существует риск того, что продукт окислится. Выберите подходящий для себя вариант, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: В первую очередь, лен для нас – это сырье для ткани. Кстати, и тут лен не подкачал. Постельное белье из него считается самым правильным, особенно для детей, ведь он подавляет развитие вредоносных бактерий. А еще ученые выяснили, что сон на льняной ткани восстанавливает иммунитет. Еще любопытный факт, который будет интересен людям, работающим за компьютером. Одежда изо льна снижает уровень радиации и способна гасить электромагнитные и гамма-излучения. Поэтому не лишним будет иметь рубашку изо льна тем, кто много сидит за компьютером. Но не менее уместно льняное семя в питании и лечении. Отвары семени льна используют в качестве оздоровительного средства в санатории здорового образа жизни «Наш дом». Этот отвар способствует мягкому очищению организма и оздоровлению пищеварительной системы. Но прежде чем использовать его, не лишним будет посоветоваться со своим лечащим врачом.
2: Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшней нашей передаче мы коснемся такого продукта, как лен. Семя льна. Семена, которые мы часто используем в лечении многих заболеваний, особенно тех, которые сопровождаются воспалением в желудочно-кишечном тракте. Дело в том, что семя льна, оно обладает способностью выделять слизь, которая может обволакивать воспаленные участки и снижать тем самым воспаление. Поэтому, если у вас есть проблема с желудочно-кишечным трактом, то вполне можно использовать этот настой. Как он делается? Делается он очень просто. Для того, чтобы сделать настой семян льна, мы используем такую пропорцию. Мы берем одну десертную ложку или две чайные ложки. Это практически то же самое. И вот это вот количество мы заливаем двумя стаканами воды, кипятка. Не просто воды, а кипятка. И для того, чтобы нам получить настой, нам необходимо это семя проварить. Вы ставите это на огонь, и вот это вот количество нужно прокипятить в течение 3 минут. Получается, что выделяется такая слизь. И у вас получается примерно вот такой вот настой. Настой семян льна, в котором есть лечебное вот это вот вещество.

0: Мы рекомендуем пить настой семян льна по одному стакану 3 раза в день. Когда вы проварите, прикипятите этот настой 3 минуты, вам надо будет после этого просто его процедить. И у вас будет готовый раствор уже для употребления. Так что это простое средство вполне можете использовать в домашних условиях. Если проблемы, которые сопровождаются болями в желудке, изжогой, неприятными ощущениями в области живота, тогда можно использовать вот этот вот такой лечебный продукт.
1: Никто не сможет заботиться о своей семье с такой любовью, как женщина. А значит, старинная женская обязанность – готовка – и сейчас, и в будущем останется актуальной. В следующей рубрике «Наши гости» поделятся с вами рецептом быстрого и полезного первого блюда, сделанного из исконно русского продукта. А также вы узнаете, как можно своими руками сделать соевое молоко. Это тоже понадобится в будущем. Причем в ближайшем будущем, уже в будущей программе.
2: Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом из книги «Рецепты из нашего дома» – суп из баклажанов с гречневой крупой. Когда я его приготовила, он очень понравился мне и даже моей маме, которая до этого не любила баклажаны. А сейчас она сама часто готовит этот суп. Суп очень прост в приготовлении. Для этого нам понадобится 1/2 стакана гречневой крупы перебрать и промыть. 4-5 картофелин порезать кубиками, 1-2 баклажана очистить от кожуры и порезать кубиками, 1 морковь потереть на крупной терке, 3-5 помидоров порезать кубиками, 1 луковица порезать мелкими кубиками и 4 столовых ложки растительного масла, зелень петрушки или укропа, соль по вкусу. Половину литра воды довести до кипения. В кипящую воду опустить картофель, гречку и баклажаны. А пока они варятся, приготовим пассеровку. Лук и морковь слегка посолим, подавим, чтобы появился сок, и тушим в собственном соку на самом малом огне. Затем вливаем растительное масло и тушим еще 5 минут. В конце добавляем помидоры. В результате у нас должна получиться такая пассеровка. Тушеные овощи переложить в суп, посолить и варить до готовности. Вот супчик у нас готов. Перед подачей нужно посыпать мелко нарубленной зеленью. Попробуйте приготовить, вкусить и понять, как это вкусно, полезно и легко и быстро готовится. Доброго здоровья!

Добрый день! Сегодня мы с вами будем готовить соевое молоко. Соевое молоко, оно очень похоже на молоко коровье. И во многих случаях, когда невозможно употреблять коровье молоко из-за аллергии или каких-то других болезней, можно заменить его соевым. И также можно употреблять для приготовления каш, для приготовления сладких кремов, для приготовления сметаны, то есть использовать в вегетарианских блюдах. Что нам для этого необходимо? Сначала нам необходима сухая соя. Сухая соя, которую мы с вами замачиваем на 6-8 часов. То есть удобно это делать на ночь, замочить, а утром эту водичку, которая она замачивалась, слить. Так у нас получится с вами замоченная соя. Вот так она будет выглядеть, когда размокнет. И из такой замоченной сои уже дальше в процессе мы с вами приготовим соевое молоко. Для того, чтобы дальше из нее делать молоко, мы ее должны проварить. Вы ставите сою на плиту, наливаете в кастрюльку водички, чтобы она хорошо покрыла сою, и доводите до кипения. Кипятите 15 минут и снимаете с плиты. Воду сливаете, а сою уже используете для приготовления молока. У нас здесь с вами один стакан такой проваренной, приготовленной сои. Этот один стакан сои вы опускаете в блендер. Используем также водичку. Вода может быть не кипяченая, но желательно, чтобы она была тепленькая. Соотношение сои и воды 1 к 3. Но опять же, я рекомендую вам влить сначала половину порции, то есть 1,5 стакана, взбить, а потом добавить остальные 1,5 стакана, чтобы ваша соя разбилась лучше в меньшем количестве воды. И теперь доливаем остальную водичку, еще 1,5 стакана. И взбиваем буквально несколько минут. Наша соя готова. Чтобы отжать молоко от жмыха, нам необходимо использовать лавсановый мешочек. Вот так он выглядит. Это ткань для технических фильтров, называется лавсан. Полученную смесь в блендере мы вливаем в лавсановый мешочек и отжимаем ее. То, что останется у вас в мешочке, соевый жмых, называется окара. И ее также можно использовать для приготовления многих блюд. Также ее можно замораживать. То есть, если у вас большое количество окары, и вы не можете ее сразу всю использовать, ее можно заморозить и использовать по мере необходимости. Из нее можно готовить котлеты, из нее можно готовить паштет. Можно добавлять в различную выпечку, и она придаст пышность, если добавлять ее в тесто. Хранить ее лучше в морозильной камере не больше, чем 5 месяцев. Это молоко еще нельзя употреблять в пищу, потому что соя у нас была только проваренная. То есть она еще не доведена полностью до готовности. Поэтому вы ставите его на плиту, доводите до кипения и кипятите 30 минут. И только после этого его можно употреблять. Вот так будет выглядеть окара и молоко. Это молоко также может храниться в холодильнике 7-10 дней. Если его закипятить, остудить и хранить в таком виде, без соли, без сахара, то есть без вкуса. И потом из него готовить уже различные блюда.

наше время не принято говорить о будущем. Может быть, потому что многие люди больше боятся его, чем ожидают что-то хорошее. Избавиться от страха очень помогает одна известная мудрая молитва. «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Ее сила не в произнесении этих слов, как магического заклинания, а в принятии того, что не все в нашей жизни зависит от нас и наших усилий. Это осознание помогает снять с себя хотя бы часть ответственности и расслабиться. Мы часто чувствуем свою беззащитность, потому что забыли, что нашу жизнь контролирует Творец Земли и Вселенной, и что Он на нашей стороне. Всего вам доброго, здоровья и счастья!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сердечно приветствую вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители и все, кто сегодня будет вместе с нами открывать Священное Писание и читать, углубляясь в глубины и тонкости красивого библейского слова. Тема, которую мы сегодня будем с вами продолжать исследовать, она будет касаться снова праведности и нечестия. Мне понравилось стихотворение Владимира Эдуардовича Казаряна. «Быть праведным не каждому дается, ведь тот, кто, прозябая без души, постыдно днем и ночью продается, меняя честь и совесть на гроши. Тому быть человеком удается на троне или безоблачной тиши, кто делу правды страстно отдается, не растеряв величия души». Очень так, знаете, возвышенно и красиво в слоге мы видим, насколько сегодня, даже сегодня в нашем грешном мире, который уже конкретно утонул во грехах за вот эти 6000 лет отступления, мы видим, что все равно люди ищут, тянутся и восхваляют тех, кто действительно, вопреки законам этого мира, продолжает и пытается жить согласно воле Божьей. И интересно, Блез Паскаль однажды заметил, что люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и на грешников, которые считают себя праведниками. И вопрос, а где же правда по-настоящему? Я приглашаю вас открыть книгу пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам дом Израилев. И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. И если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив и не умрет. И ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. А сыны народа твоего говорят, неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей, начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите, неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». Итак, мы с вами только что прочитали вот этот достаточно большой длинный отрывок. Но что мы здесь видим? Я бы хотел первое сразу внести некую ясность относительно того, что оказывается, кто-то, может, сейчас подумал, ну вот, делал всю жизнь праведно, ну и дела старался, и потом один какой-то грех, и все, и тебе все пойдет как бы не в зачет, все будет прахом. Нет, это не так, потому что если мы посмотрим на контекст и на продолжение этих стихов, то что мы видим? Что он говорит? «Когда я скажу праведнику, он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду». То есть вот это слово «сделает неправду», оно в русском переведено как единственное число, то есть как будто одно какое-то дело. Но, глядя на беззаконника, он здесь говорит, а ты его, ну, сделаешь ему как бы замечание, ты скажешь ему, что ты смертью умрешь, он обратится от грехов, то есть переживет вот это греческое слово метаноя, покаяние, поворот на 180 градусов, и, говорит, будет творить суд и правду. То есть речь идет фактически о двух путях. Либо ты творишь грех, и радуешься этим, и гордишься этим, и получаешь от этого удовольствие, и никакого угрызения не чувствуешь, и этот путь ведет тебя к погибели. Либо ты стоишь на пути правды, справедливости, как здесь написано, возвращает залог за похищенное, платит, ходит по законам жизни, не делает ничего худое, он будет жить. То есть это путь, ведущий к жизни. Но спасение все равно дается по благодати, но Бог обязательно смотрит, куда человек идет. И поэтому грешник шел к смерти до момента, пока не повернулся, пока не пережил покаяние. Вот так точно и мы. Это, знаете, очень напоминает, когда человек питался, например, у него была определенная диета, и потом вдруг он прозрел, и либо врач, либо какие-то другие факторы повлияли, и он говорит, нет, я теперь больше не буду так питаться, и перестал, например, что-то употреблять, будь то мясо, или там жирное, или еще что. Я помню, мы как-то были в гостях и у одних людей, они хвалились, что они так поменяли образ жизни и питания после болезни там одного из супругов. Ой, что теперь вообще все по-другому. Но когда мы там сидели, я там вообще ничего есть не мог, потому что все это было жирное, в такой сметане, там масло плавало, там это, скажем, такой сыр, знаете, расплавленный. Это было нечто, то есть как бы это они уже поменяли. И тогда, знаете, как говорят, даже и доктором не надо быть, чтобы понять, что, оказывается, вон оно, что привело человека к таким печальным последствиям. Поэтому что мы видим здесь? Мы видим обращение. Человек должен в жизни пережить опыт обращения. Это может происходить несколько раз, потому что человек действительно, он иногда мечется на этом пути. Он, как апостол Павел говорит, доброе хочу делать, не получается, злое не хочу, получается. И поэтому интересно то, что когда мы смотрим в послание апостола Павла к римлянам, третья глава, кстати, апостол Павел римлянам, галатам, это такие послания очень серьезные, которые очень много говорят о праведности по вере, и там многие дискутируют о законе, нужен ли он закон. А я вам хочу сказать, невозможно сегодня по-библейски увидеть праведность вне закона. То есть праведность и беззаконие, они являются как два противопоставления. Поэтому там, где закон и его исполнение, там и праведность. И поэтому и Христос исполнил закон, и он праведник, то есть он не согрешил. И он, я уже вот в прошлой проповеди говорил о том, что он вменяет свою праведность человеку, то есть он ее дает, это подарок определенный. Ну, интересно вот что, давайте посмотрим на 3 глава с 1 стиха, то есть, простите, с 10 стиха. Ну, вот здесь написано так, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И он здесь перечисляет страшные вещи, гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги быстры на пролитие крови, разрушение, пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. И он дальше говорит, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Вот очень интересная вещь. Он говорит, с одной стороны, нет праведного ни одного, но он не сказал ничего об устранении закона. Он сказал о правильной функции закона, что человек, который нарушает закон, он вообще не может оправдаться перед Богом. Но он говорит, этим познается, грех или есть, или нет этого греха. Но что еще интересно, давайте мы посмотрим на такие некоторые тонкости. Например, мы здесь прочитали, нет праведного ни одного. Где это взято? Давайте откроем Псалом 52. 52-й псалом. Кстати, это очень интересный псалом. И вот дословно давайте прочитаем. Кстати, они здесь два псалма, которые очень между собой гармонируют. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они, совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного. То есть он показывает, что беззаконие набрало такие обороты, что как бы никто уже не ищет Бога. Но если открыть Псалом 13 из первого стиха прочитать, то мы тоже находим очень интересную мысль. И опять же, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добра. И Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Так вот, что интересно, там стоит еврейское слово, очень интересно, нет никого делающего правильно. И вот это очень интересно меняет смысл, потому что, знаете, как бы, ну, даже очень отпетые грешники очень часто делают добро, их тянет. Даже после преступлений тянет в церковь пойти помолиться, там свечу поставить и так далее. Так вот, что интересно, когда мы читаем, что нет того, кто делает правильно, вот тут совершенно меняется наш уже, скажем, контекст и понятие. А вон, оказывается, что имеет в виду апостол Павел и имел в виду Господь, когда через Давида записал эти слова. Перестал искать Бога и в результате начинает делать зло, начинает делать беззаконие, а еще хуже, когда безумец говорит, нет Бога. Но он где это говорит? В сердце своем. То есть, может быть, он с площади, с микрофона это не заявляет, или в микрофон, а именно имеет это такое мировоззрение, да, что да, Бога нет. А раз нет Бога, делай, что хочешь. А делай, что хочешь, будет некая безнаказанность, если она не выходит за рамки уже светского закона, да, например, пить можно, да, люди пьют, но бить нельзя, когда выпил. Там, воровать нельзя, когда пьяный. Ну вот, главное, вот этого не сделать. Но ведь и то является грехом. Но давайте посмотрим еще на один текст Аввакума, 2 глава, 4 стих. Один из малых пророков Ветхого Завета. И посмотрите, интересное такое вот его воззвание. Он говорит, с первого стиха, давайте даже прочитаем. «Я на стражу мою стал, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Итак, что мы видим здесь? Что он говорит, праведный своей верою жив будет. Ну, интересно, что праведник, он ищет правды, ищет праведности, да. Его вера, она наполняет его. Праведный верою жив будет. То есть, а что такое вера в еврейском языке? Вера и дела – это одно и то же, это глагол. Вера отвечает на вопрос, что делать. Поэтому никогда в Ветхом Завете никто не делил веру как чувство, ой, ай, там еще что-то. А дела – это дела. Знаете, вот я зарабатываю спасение, что ты делаешь? Да делаю добро этой непонятной женщине пожилой. Вот, а зачем ты делаешь? Да зарабатываю спасение, понимаешь, сейчас вот не сделаю, потом еще Бог меня не возьмет в царство. Поэтому пусть она уже, пусть радуется в конце концов. Вы видели когда-нибудь такую историю? Я никогда такого не видел. То есть, поэтому вот это очень важно, вера и дела, это одно. И потому он говорит, он будет жив этой верой, потому что его вера и его дела, они не будут отличаться. То, что он говорит, как он мыслит и как он живет, это не будет разниться. И поэтому вопрос у многих людей возникает, и я не раз с этим сталкивался, что «О, праведный верой жив будет». Кстати, надо заметить, что слово «праведный верой жив будет», оно не подразумевает «грешный своей верой жив будет». Сегодня многие цитируют этот стих, совершенно не придавая понятия и смысловой важной нагрузки первому слову «праведный». Они говорят, я живу, грешу, какой есть, у меня есть вера в Бога, вот я буду ею жив. Написано, праведный верою жив будет, вот верой мы живем. Да, все верно, но не забываем, что это праведный человек. То есть он стал на стезю, ведущую к праведности Христа. И он теперь идет по ней, спотыкается, падает, встает, его кто-то обвиняет, кидают в него грязь, он опять падает. Но он идет к праведности, и поэтому та вера, в которую он принял от Иисуса, как апостол говорит, мы приняли эту драгоценную веру, она в нем начинает прорастать, и он идет к праведности. И этот путь не закончится, пока Христос не придет. Так вот, что интересно, и получается, некоторые люди цитируют, опять же, очень важный такой момент, это книга пророка Исаии, ну и 64 главу цитируют, а я бы хотел немножко прочитать из 63 главы, потому что они цитируют такую фразу очень часто. «Ой, вы знаете, ну что вы там говорите про праведность? Какая может быть праведность, если написано в Библии «вся праведность наша»?» И читаем 64, читаем 6 стих. «Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Видите, вот вы стремитесь к праведности, да, вот хотите, там, бедным помогаете, вот не воруете, приняли решение, там, взятки не брать, не давать и так далее. Это все запачканные одежды. Даже там в оригинале очень жестко стоит. Это вообще тряпки нечистоты, как бы даже дословно. Но суть не в этом. От этого, знаете, легче не становится. То есть речь идет о том, что ты не делай. Старайся, не старайся. Вся твоя праведность – это грязные тряпки. Но вы знаете, это не совсем так. Давайте прочитаем контекст, потому что это главное. А начинается все с 63 главы, где написано следующее. Господь говорит, ну, с первого стиха, здесь вторая часть, он говорит, «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». И вот он здесь дальше начинает обращаться к народу, и с 9 стиха давайте прочитаем. «И во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Так смотрите, какого Бога он представляет? Разве кто-то представил пророк Исаия Бога Ветхого Завета? Это Бог суда, с мечом, там, с такими претензиями, жертву ему давай, давай, давай, сколько ни давай, все ему мало. Ничего подобного. Здесь Бог говорит, что я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А здесь пророк говорит, ангел лица спасал их по любви своей. Поэтому Христос – это продолжение Отца, поэтому Он явил любовь. Он говорит, я явил им славу Отца. И это очень важно для нас. Но, 10 стих, «но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их и Сам воевал против них». Но тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, спас тремовец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Вы чувствуете, как в Ветхом Завете у пророка Исаии вот эта гармоничная связь между божеством уже представлена? То есть они огорчили Духа Святого, Он дал им в сердце Духа Своего, и который этот Дух Святой вел Моисея за правую руку, величественной мышцей своею, кстати, с большой буквы стоит, разделил перед ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались». Как стадо ходит в долину, Дух Господень вел их к покою, так вел ты народ твой. Интересно, да? Написано «Дух вел» и «Ты вел». То есть нет деления, что есть Бог великий, есть Дух, который там где-то маленький, какая-то сила Бога творческая. Нет, друзья, читаем текст, и мы видим эти подтверждения удивительные, что Бог и Дух Святой, Его присутствие в нашей жизни, оно очевидно. И вот он дальше говорит «Призри с небес, посмотри из жилища святыни твоей, славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твоей, милости твоей ко мне удержаны. Ты, только ты Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя твое, Искупитель наш». А о ком мы слышим, что у нас есть Искупитель? О Христе. То есть Христос Искупитель. Вот мы в одном отрывке мы увидели Отца, Сына и Духа Святого в равнозначных таких влиятельных позициях. И вот что интересно дальше. И он говорит теперь, а для чего ты, Господи, попустил нам совратиться с путей твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться тебя, обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. Короткое время владел им народ святыни твоей, враги наши попрали святилище твое. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя твое. В чем расписывается пророк? Что мы стали хуже язычников. мы, ладно бы, хоть, знаете, сказали, что так они были с Богом, но сейчас немножко как-то не так, по-другому себя ведут. Он говорит, вели себя так, как будто никогда твое имя не было над нами. А теперь дальше, 64 глава начинается, и он говорит, «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы». Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданно и не сходил, горы таяли от лица твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих, но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили». И как же мы будем спасены? И вот поэтому он говорит, и все мы сделались как нечистый, и праведность наша вся, как запачканная одежда, потому что он говорит о себе, как о народе, в состоянии полного отступничества. Полно. Он сам задает вопрос, как мы можем быть спасены? И он дальше в 7 стихе говорит, нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя, поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Вот интересно, никто не зовет имя Бога, это полнейшее отступничество, а какой праведность? А они-то уповали на свою праведность. Они-то считали себя ого-го какими, и поэтому, говорит, ты отвернулся от нас, ты скрыл свое лицо. И вот в 8 стихе начинается покаяние. Он говорит, но ныне, Господи, ты Отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и все мы дело руки твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и так далее. Возри мы народ твой. И вот что дальше? И вот здесь в 65 главе, обратите внимание, это очень важно, «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». Видите, а мы читали у пророка Иезекииля, что если нечестивый обратится от своих путей, то Господь повернется к нему. Но вот что еще интересно, и дальше он говорит, «К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Вы слышите, что происходит? Бог говорит, вот какая ваша праведность. Я к вам взываю, а вы мне в лицо смеетесь. Вы такие вещи гнусные делаете мне, и еще и между собой идет вот эта тяжба. Не подходи, я свят для тебя. Вы знаете, сегодня тоже есть такие люди, которые где-то вот нечто подобное им импонирует, чтобы вот так, знаете, подавать себя. И вот он говорит, вот что написано пред лицом моим, не умолчу, но воздам, воздам в недра их. Ну и здесь дальше он здесь опять же говорит о народе, 11 стих. «О вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою». А что было дано на горе? Были даны 10 святых Божьих заповедей. И он говорит, вы приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для Мени. Если вы посмотрите на сноску, гад и Мени – это имена божества Солнца и Луны. То есть люди были идолопоклонниками. И что он говорит? «Я, говорит, вами в пренебрежении, но я не забыл про вас». И в 17 стихе. «Вот я творю новое небо и новую землю, ибо прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью». И больше, говорит, «не услышите гласа вопля и печали и прочее». И вот здесь он говорит о новом вообще месте, о новом времени, что волк и ягненок будут пастись вместе, 25 стих говорит, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея в прах будет пища, и он не будет причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Так скажите, пожалуйста, можно ли сегодня Вот мы прочитали 63 главу, 64 главу и 65 главу. Можно ли, вырвав этот текст, сказать, что если любой из нас будет своей жизнью хотеть прославить Бога, именно делая правду, поступая как Бог, а Он всегда поступал по правде, можно ли Его праведность назвать запачканной одеждой? Да, можно по сути сказать, что все равно ею он не спасется. Это, ну, очень мелкая монета для спасения, а он и не спасается ею. Он и не спасается. Как Ной спасся, обретя благодать от Господа, так и мы спасаемся только благодатью Христа и никак иначе. То сегодня мы делаем с вами очень серьезный вывод. Мы подходим к тому, что Господь хочет нам кое-что очень важное и важное сказать. Что, друзья дорогие, нам нужно захотеть стремиться к праведности. Нам нужно захотеть быть похожими на Иисуса. А не просто, знаете, делать это как заработок или еще что. Чем отличается работа не в удовольствии от хобби? В хобби у некоторых, например, джипинг, да, там, когда в грязь влезут, там, на Нивах, на УАЗиках, на всяких поджериках, лезут куда-то там в болото. Устанешь, да невозможно, но они получают удовольствие. А есть работа, не пыльная, но человек нудится на ней, он никак не может успокоиться, что ему не нравится. Вот чем отличается хобби от работы. Так точно и праведность, когда мы говорим Господу, вот опять надо этим бедным помогать, да и тебе постоянно, Господи, надо какие-то деньги жертвовать, ой, десятины там, не знаю, в общем, когда бы уже такое время пришло, чтобы я хоть вот что заработал и себе забрал. Такого, понимаете, Бог такое поклонение не принимает. А ему зачем? Он что, нуждается в моих или ваших деньгах? Да даже если бы мы с вами владели банками, не управляли, а владели. Поверьте, поверьте, Рокфеллер 7 раз менял себе сердце, дожил до 102 лет. И все равно умер. И все равно умер. И я хочу в заключении прочитать одно очень интересное высказывание. «Живите в общении с живым Христом, тогда Он крепко возьмет вас за руку и никогда не отпустит». Познайте любовь Божью к нам, уверуйте в нее и будете в безопасности. Эта любовь – неприступная крепость для всех нападений и козней сатаны. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Как приятно, правда, ухватиться за руку Господа, знать, что Он ее никогда не отпустит. Друзья дорогие, как мне приятно вот об этом сегодня говорить и самому это переживать, что Господь с нами. Он так хочет, чтобы мы захотели встать на этот путь, ведущий к праведности. И Он говорит, если тебе плохо, беги к Господу, это крепкая башня. Праведник всегда к нему прибегает. Плохо ему, он к Господу. Хорошо ему, он к Господу. И всегда Господь на устах. И всегда мы его либо благодарим, либо просим. И Богу приятно, что он имеет дело с нами, а не с такими эгоистами, которые без Бога покупают, без Бога продают, без Бога рождают, без Бога хоронят. И Бог только, знаете, иногда нужен. Поэтому пусть Господь прославится. Я приглашаю вас, друзья, пойти путем праведности. Помолимся об этом. Отец наш Небесный, наш Бог и любящий Господь, мы сегодня поразительным образом удивились Твоей любви, когда народ Тебе в лицо смеялся, когда они Тебя хулили, когда они приносили жертвы этим идолам, Богу Солнца, Богу Луны, Ты все равно к ним протягивал руку милующую, говорил, вот я, вот я. Господи, прости нас, когда мы огорчаем Твое святое величие, когда мы своими грехами хулим Твое доброе святое имя, когда мы, Господи, ведем себя недостойно, но Ты не отворачиваешься от нас, Ты любишь нас, Ты протягиваешь свои пронзенные руки и говоришь, иди за мной, я помогу тебе, вставай. Господи, помоги же нам быть такими праведниками, чтобы действительно мы можем считать себя неправедниками, но Ты бы назвал нас таковыми. Иисус, пожалуйста, благослови наши нужды, физические, реальные, у кого нет работы, Господи, кому-то так плохо, у кого-то семья не ладится, такой разлад идет. Боже, я прошу Тебя, Ты коснись таковых людей, дай им испытать это новое рождение, повернуться лицом к Тебе, и тогда Ты снова, Господи, откроешь свою житницу и Твои благословения и зальешь до избытка на всякого, кто изъявляет желание пойти за Тобой и быть на Тебя похожим. Благослови нас, Господи, этим новым рождением, каждый день переживать этот опыт нового рождения свыше. А Тебе да будет слава, честь и хвала нашему Спасителю и Богу, Царю веков, нашему Спасителю. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Духовное наследие.
1: Что за книга это Святое Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку? И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа слова сего и всякого прекрасного восприятия. Фёдор Михайлович Достоевский. 19 век нередко называют веком расцвета русской классической литературы. Но кроме того, этот век замечателен тем, что именно тогда многие русские люди обратились к Библии. Русский народ сравнительно недавно получил Библию на общепотребительном русском языке. Это произошло примерно во второй половине XIX века, около 120 лет назад. Впервые на русский язык Библия была переведена еще за 100 лет до того, как Киевская Русь приняла христианство. И сделали это два монаха и миссионера, известные всем Кирилл и Мефодий. Для этих целей им даже пришлось разработать азбуку, которую позднее назвали именем одного из них – кириллицей. Русский язык развивался и изменялся, а Библия Кирилла и Мефодия оставалась по-прежнему в употреблении. И этот язык стали называть церковно-славянским. Следующий этап в распространении Библии на Руси связан с именем первопечатника Ивана Фёдорова. Мало кто знает, что прежде всего с целью распространения Библии на Руси он организовал типографское дело. И в 1564 году вышла в свет первая напечатанная на Руси книга «Апостол». В нее вошли деяния апостолов, а также их послания. Через 17 лет вышла в свет полная Библия на церковно-славянском языке. Этот текст, переведенный еще Кириллом и Мефодием, долго оставался в употреблении на Руси, и он становился все дальше и дальше от того языка, которым пользовался народ, и поэтому Библия стала практически непонятна людям. Важность перевода Библии была всецело оценена Петром Великим, и он поручил это дело немецкому пастору Эрнесту Глюку. История сложилась так, что Эрнесту пришлось сделать этот перевод дважды. Первый перевод, сделанный пастором Эрнестом Глюком, погиб при осаде города, в котором тогда жил пастор. По приказу Петра I его перевозят в Москву, где приказывают вновь начать перевод Нового Завета. Эрнест Глюк закончил и этот труд, и в 1705 году он умер. После его смерти сделанный им перевод не был найден. Историки предполагают, что противники распространения Библии на понятном народу языке украли и уничтожили его. И в следующий раз на государственном уровне к вопросу перевода Библии возвращаются лишь в начале XIX века. И этот период в истории русской Библии связан с деятельностью Российского библейского общества. Российское библейское общество было основано в 1813 году. В его комитет вошли протестантские пасторы, римско-католический митрополит и представители высшего духовенства.

0: Духовное наследие.
1: Итак, наконец, в России приступили к переводу Библии. Этот перевод осуществлялся в Петербургской духовной академии, а ответственным за издание книг Священного Писания на русском языке стало Российское библейское общество. В общество непрерывно поступали пожертвования. Жертвовал император, князья, генералы и простые миряне. Православная церковь постоянно собирала эти пожертвования. Генералы хотели распространять Библию среди солдат. Кроме того, было решено выпустить Библию для слепых. И, наконец, в 1818 году первое издание Нового Завета, в которое вошли только четыре Евангелия, параллельно на славянском и русском языках вышло в свет. А через 4 года увидел свет и весь Новый Завет на русском языке. Это событие было встречено с большим энтузиазмом как духовенством, так и мирянами. Но, к сожалению, в связи с сложившейся в стране обстановкой, а также под влиянием некоторых представителей высших церковных властей, Российское библейское общество в 1826 году было закрыто указом другого императора, Николая I. Наступил мрачный период реакции. Был прекращен начавшийся перевод Ветхого Завета. Новый Завет на русском языке также запретили издавать. И постепенно это издание становится редкостью. Но нашлись в России такие люди, которые жили мечтой дать своему народу Библию на доступном языке. И они все это мрачное 30-летие продолжали делать этот перевод, пока, наконец, не наступило благоприятное время. В 1858 году император Александр II издает указ, позволяющий перевод и печатание книг Священного Писания на русском языке. Этот перевод должен был осуществляться под руководством Синода. Переводчики опирались в основном на древнееврейский текст и древнегреческий. Кроме этого, они, конечно, использовали и тот русский перевод, который был сделан ранее, во время мрачного 30-летия. Нужно сказать, что переводчики приложили немало усилий к тому, чтобы русский текст был как можно ближе по смыслу к оригиналу, но, кроме того, имел литературные достоинства. И, наконец, наступил 1876 год. Этот год нередко называют светлым годом в истории русской христианской церкви и в истории русской культуры. В 1876 году полная русская Библия вышла в свет. Текст ее иногда называют синодальным. Этим текстом с небольшими изменениями, уточнениями мы пользуемся до сих пор. Не правда ли, труден был путь этого перевода? Многие люди ждали его, мечтали о нем, но так и не дожили до того дня, когда он увидел свет. Мы с вами живем в другое время. Сейчас, можно сказать, Библия доступна всем. Ее можно купить или даже получить в подарок. Но пользуемся ли мы этим преимуществом? Хотим ли прикоснуться к тому, чем восхищались и зачитывались великие умы человечества? Может быть, тогда нам понятнее и ближе станут слова Фёдора Михайловича Достоевского. «Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данное с ней человеку! Сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию!»

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я очень рад приветствовать вас сегодня на семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». Тема, которую я хочу сегодня вам представить, называется «С кем Всевышний заключает Новый Завет?». Для кого-то эта тема может показаться весьма странной. Что за вопрос? С кем? Дело в том, что, к большому сожалению, в христианстве сложились стереотипы. Стереотипы, которые заложил еще во втором веке один из лидеров христианской церкви. Его звали Маркион. И несмотря на то, что Маркиона, в общем-то, считают еретиком, тем не менее его идеи продолжают жить и процветать, к большому сожалению. Вот как идеи Маркиона выглядят в представлении американских евангелических проповедников. Вот посмотрите, Ветхий Завет. А теперь посмотрите вот сюда. Что вы видите? Скрижали. А вот как они выглядят вам? Оно похоже, как памятник на какой-то могиле, вы понимаете? И вот посмотрите, оказывается, Ветхий Завет – это вот такое вот оковы, да? И вот, наконец, крест. Это все, вот посмотрите, вот это все Божий Ветхий Завет – умер со Христом, похоронен со Христом. А вот теперь Новый Завет. И посмотрите, вот этот человек Ветхого Завета в цепях, а вот этот человек Нового Завета. Вот, видите, тут написано «Дух Христов», и тут у него такое сердце, понимаете, новое. Понимаете, от могилы к новому сердцу. Странно, в чем проблема? Это я вам показал сейчас, а Маркион примерно то же самое говорил, друзья мои. Маркион говорил о двойственности. Двойственности. Вот еще одна идея и тоже другого американского протестантского проповедника. Вот эта двойственность. Противопоставление, понимаете, Ветхого Завета и Нового Завета. Тут, понимаете, я все читать не буду. Если вы будете слушать, если вы посмотрите, если вы принесете, если вы будете соблюдать, понимаете? То есть этот проповедник представляет себе такое, что в Ветхом Завете все на условии вот что-то делают. И мы уже показывали, что это абсолютно неверный подход. А вот в Новом Завете, видите, Ветхий Завет, если вы делаете, а в Новом Завете типа все для вас сделано. Да, то есть ничего не надо. Один русскоязычный проповедник протестантский из эмигрантской церкви в Америке сказал, что Новый Завет – это благодать, это как пособие по безработице. Ты не работаешь, не работаешь, тебе платят, платят, платят. И вот тут ты прощен, ты исцелен, ты благословлен. Ну и идея, что в Ветхом Завете Бог требует, а в Новом Завете Бог все тебе дает. Хорошая идея. И тоже вот это противопоставление маркионовское, да, Маркион учил, есть два бога, бог Ветхого Завета, Яхве, это такой жестокий, требовательный бог, и бог Нового Завета Иисус, это ласковый, любящий, милующий, прощающий. Понимаете, вот эта вот двойственность протестантская, она своими корнями во второй век в Маркиона уходит. Ну вот еще одна идея, вот, что, дескать, Бог установил завет с Авраамом, а потом, как израильский народ образовался, с ними... Ветхий Завет, а с христианами, с церковью – Новый Завет. Понимаете? То есть Старый Завет для Израиля, Новый Завет для церкви. И вот об этом сегодня следует нам серьезно поговорить. Для кого и с кем – заключает Бог Новый Завет. Вот это два ключевых пункта нашего сегодняшнего исследования. Два вопроса мы будем отвечать. Первый вопрос – почему Бог заключает Новый Завет? Это прежде чем ответить на вопрос «с кем?», нужно понять «почему?». Вот этим и займемся. Итак, давайте повторим наши определения. Мы уже с вами подробно изучали, что такое завет. Что слово «завет» включает в себя два важных аспекта. Первое, что завет – это священная клятва. Второзаконие 29:12. Я думаю, что вы помните этот так называемый параллелизм. Параллелизм в Библии – это когда в одном стихе есть два предложения и разными словами выражается одна и та же мысль. И поэтому здесь завет, а здесь клятвенный договор. И мы говорили, это лучше сказать не договор, а лучше сказать священная клятва, которую Бог поставляет сегодня. Это первое. Но второе, есть еще один важный аспект завета. Это... священное бракосочетание. И вот как нам описывается бракосочетание. Смотрите. Перед нами текст, стих из 16 главы книги пророка Иезекииля. И здесь это, ну как, это поэма. Это поэзия пророческая, так звучит. Речь идет, конечно же, об Израиле в контексте. И можно увидеть в этой поэме, как исход из Египта и заключение завета на Синае идентифицируется здесь с бракосочетанием. То есть мы говорили об этих параллелях уже. Вот что написано. «Проходил я мимо тебя». Кто здесь тебя? Израиль. «Я» – это Бог, «тебя» – это Израиль. «И увидел тебя». И вот это было время твое, время любви. Ну, понятно, здесь я почему таким образом очень подробно показываю. Ни в коем случае нельзя здесь эту поэзию так, ну, аллегоризировать по-гречески. То есть каждое искать символ. Тут понятно, что время любви тут, ничего такого нет в Израиле, чтобы можно было сказать, что символизирует время любви. Но что этим хочет сказать Бог через Иезекииля? Бог хочет сказать, что Он любит израильский народ. И Он выводит израильский народ из Египта. Вот, но оно вот, понимаете, вот таким языком бракосочетания выводится. «Я простер воскрилия риз моих на тебя, покрыл наготу твою». В смысле того, что там в контексте разговор идет о том, что у Израиля ничего не было. Знаете, когда мы говорим, допустим, я помню эту фразу, которую когда-то во время гонки вооружений сказал, по-моему, Косыгин Устинову, когда Устинов потребовал, чтобы изготовляли больше ракет и каждую отдельно ракетную установку в шахты поставить по всей Сибири, чтобы, ну, они могли преодолеть противоракетную оборону противника, и тогда Косыгин говорит Устинову: «Да ты ж народ, Дмитрий Федорович, без штанов оставишь». Это так чистая история говорит, но я это иллюстрирую, чтобы показать образные выражения. Да? Тут то же самое. То есть речь здесь идет о том, что в плену Израиль ничего не имел, поэтому в самом контексте Бог представляет Израиль как, ну, голый босый. И вот он прикрывает наготу твою. И дальше вот обратите внимание. «Поклялся тебе, вступил в союз с тобою, и ты стала моею». Это параллельно 19 главу книги «Исход», где Бог говорит: «Вы будете моим народом, вы будете моим уделом из всех народов». Но это исход, в книге «Исход» не используется бракосочетательный язык, а здесь в поэзии Иезекииля используются эти образы бракосочетания. И вот начинается жизнь, если уже говорить дальше, такими образами семейная жизнь. Ну, не семейная, совместная жизнь, так лучше сказать. И вот что происходит. «Но ты понадеялась на красоту твою, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего и отдавалась ему». Представьте себе слова в Библии написаны. Детям так не почитаешь, правда? Но что есть, то есть, друзья мои. «И взяла из одежд твоих, и сделала разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет». Вот здесь ключ, что речь идет, здесь не идет какое-то, понимаете, описание какой-то порнографии. Здесь очень саркастичный язык. Тут уже прямо, даже не сарказм, скорее всего, а гротеск. Смех сквозь слезы. Смех сквозь слезы. И вот здесь, понимаете, высоты. А что такое высоты? Высоты – это там, где стояли языческие храмы. То есть речь здесь идет опять же, ты – это Израиль. В контексте у нас вчера продолжается 16 глава Иезекииля. Ты здесь – это Израиль. Но вопрос возникает, почему Бог описывает Израиль и его неверность, и его идолопоклонство таким языком, который даже трудно читать вслух при детях. Ты в Библии, понимаете? А вот в чем проблема. Давайте посмотрим. Деколог, да? Десятисловный закон. Подумайте внимательно, сколько заповедей в декологе говорят о верности. Верности. Вы, наверное, скажете заповедь номер 7, правильно? Это не прелюбодействуй. А как насчет заповеди номер 1? Смотрите, деколог – это же как вектор. Вертикальная составляющая и горизонтальная составляющая. Первые 4 заповеди – это отношение Богом. А тут 6 заповедей отношения с человеком. В плоскости горизонтальной речь идет о супружеской верности, а в плоскости вертикальной получается то же самое с самого начала. Понимаете, если мы говорим о семье, что значит не прелюбодействовать? Значит, что третьего человека не должно быть. Да не будет у тебя никого пред лицом моим. Правильно? Если у нее есть там кто-то, и она продолжает, хоть и свадьба наметилась, все, она с ним на Фейсбуке, или у него есть кто-то, он там, она к свадьбе готовится, а он наведывается к ней, понимаете? Это жизни не будет. Это семьи не будет. Эта семья зарублена на корню. А взаимоотношения с Богом? Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, если этого не понимаешь. Какой завет? О чем можно говорить? Понимаете? Поэтому всякий раз, когда Израиль поклоняется Ваалу, Бог это воспринимает как прелюбодеяние. Смотрите еще одного пророка. Это у нас Еремия. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? Что это за риторические вопросы? Знаете, вот этот стих из третьей главы Еремии очень наглядно показывает, что если мы не знаем законы Торы, то нам абсолютно непонятно, что говорит пророк. Дело в том, что пророк нам здесь очень конкретно подает ссылку на закон, который часто не понимают. Это закон Второзакония, 24 глава, 1 и с 1 по 4 текст. Очень часто многие богословы считают, что этой заповедью Моисей разрешает развод. Нет ничего дальше от истины. Часто люди приводят именно эту заповедь в пример, говоря, вот Ветхий Завет, в нем за развод разрешен, а вот в Новом Завете, ну, все знают слова Иисуса в Нагорной проповеди. Кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. Вот вы видите, Иисус запретил развод, а Моисей разрешил. Понимаете, Моисей будет разрешать разводы, если мы вырывать из контекста будем. Я вам специально показал весь закон. Этот закон написан в казуистической форме. Что значит казуистическая форма? А вот она красненьким показана. То есть есть «если». «Если» – это описание обстоятельств. А есть «то». Это непосредственное законодательство, заповедь. То есть заповедь находится вот здесь. Смотрите на обстоятельства. Обстоятельства выглядят так. Если кто-то сделается, возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Видите, это все обстоятельства. То есть Моисей адресует ситуацию, когда вот здесь вот образовывается развод. Не значит, что Бог его разрешает или санкционирует. Значит, что вот ситуация, при которой образовался развод. И за разводом следует повторный брак. Вот он. И она выйдет из дома его и пойдет, и выйдет за другого мужа. И опять вторая семья разваливается. Может развалиться, потому что последний муж выпишет разводное письмо, а может развалиться, потому что второй этот муж умрет, и она вдовой станет. Так вот, в этой ситуации первый муж, отпустивший, не может взять ее обратно в жену. С иными словами, чтобы упростить, если Светлана была замужем за Иваном, и они развелись, а потом она вышла замуж за Степана, и Степан умер. Что закон говорит? Закон говорит о том, что в этой ситуации Светлана не может теперь начать писать Ивану письма и говорить, как хорошо мы с тобой жили, как я сожалею, что у нас развалился брак, а давай попробуем все сначала. Ну, вы, конечно, можете спросить, а почему, собственно, этот закон, почему так? Ну, я лично наблюдал одну историю, когда верующий человек, его жена, к сожалению, была гулящая. Родила ему двух девочек, но фактически они остались на нем. Сначала она угуляла с любовником, потом вообще вышла за кого-то замуж. Развелась, вышла еще. А вот этот мужчина, человек был верующий, он в церковь приходил, молились за эту женщину и 12 лет молились о том, чтобы она вернулась. Но не случилось. И вот через 12 лет встречает этот мужчина верующую христианку, начинает с ней встречаться, и потом они решают заключить брак. Договорились, помолвились. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется эта первая жена. С покаянием приходит, намучилась, жизнь ее побила, и она вернулась к Богу. И этот мужчина думает, что я теперь буду делать. Понимаете? С той женщиной, с которой он уже обручился. Теперь что он будет говорить? Извини, моя первая жена пришла, она покаялась, она теперь хорошая. И я, понимаете, это несправедливо будет. Знаете, это серьезная была проблема. Эта первая жена, она все-таки искренне покаялась. Она смогла понять, что возврата не может быть. То есть это закон невозвратного действия. Нет в этом законе обратного действия. Что сделано? Знаете, как говорят так образно, если колокольчик зазвонил, этот звон уже обратно не возьмешь. Вот это здесь так. Понимаете? Закон конкретно адресует проблему. Проблему того, что если есть развод и повторный, но нет повторного брака, возврат нужен. Но если есть развод и повторный брак, все. Назад хода нет. Здесь еще интересно кое-что заметить. Вот этот текст, вот эти слова сделается и не найдет благоволения в очах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Этот текст был предметом многих споров еще в иудаизме. Были два таких раввина, основатели фарисейских школ. Одного звали Шамай, другого звали Гилель. Так вот, Шамай говорил о том, что значит это что-нибудь противное. Понимаете, это немножко абстрактный перевод, сложное там выражение. Это выражение «эрват давар». «Эрват давар» – это фактически дело, связанное с открытием наготы. Понимаете, в книге Левит 20 глава и 18 мы показывали вам, что речь идет о незаконных интимных связях. То есть и Шамай понимал, он говорил, не имеет права выписывать разводное письмо муж только в случае, если находит в ней вину прелюбодеяния. А Гилель говорил, даже если она испортила ему суп, то может найти, может выписать разводное письмо. Вы понимаете, Иеремия очень четко понимает эти слова. Обратите внимание. В первую очередь, Иеремия говорит, может ли жена, которая отошла и вышла замуж, снова вернуться к мужу? Ответ – не может. Причина, почему отошла, тоже есть. А ты со многими любовниками блудодействовала. Кто здесь ты, как вы думаете? Это Израиль. Чуть позже в 3 главе Иеремия скажет, и мы читали эти слова, «Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами». И вот обратите внимание, вот Иеремия цитирует закон, вот Иеремия цитирует причину развода и говорит, что возврат невозможен по закону. А на каком основании он говорит, что Господь говорит, а все-таки возвратись ко мне? Как может вернуться Израиль к Богу? Об этом мы поговорим в следующей части нашей лекции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Программа «Независимость». Диана.
1: Я родилась в такой семье. С виду она была благополучной. Кроме того, что у меня не было отца. И у меня была там очень такая активная бабушка. У меня была мама, сестра, дедушка. Но у нас не было в семье чувств. А все мое детство прошло вот под знаком, что я очень способный ребенок, и я должна. Вследствие того, что никогда не спрашивали, какие у меня там есть чувства, никогда никаких проявлений вот этих чувств, я начала замыкаться в себе и в какой-то момент замкнулась. И начала жить в мире фантазий. Я не могу зафиксировать, какая это была, там, 5, там, 6 лет, там, 4 года. Но я вот начала постепенно уходить в мир своих придуманных фантазий и там жить, потому что там мне было комфортнее. Там я была, вот, никакой меня хотели видеть, никакой я там не могла стать, там, для своих родственников. В своих фантазиях я была вот такой, какой мне было само для себя удобно. Моя бабушка постоянно меня сравнивала с другими людьми, и я никогда не походила под мерку нормальных людей. То есть всегда все были лучше. И я себя чувствовала очень отделенной, обделенной, я не чувствовала себя любимой. Это меня привело в 12 лет вот, к желанию вообще закончить жизнь. Я начала курить, я попробовала первый раз алкоголь. Конечно, я не могу сказать, что мне это очень понравилось. Ну, просто мне было вообще все равно на все. Я ходила такая шальная, я могла говорить то, что я хочу. Я могла себя вести очень вызывающе и раскованно. То есть я могла там разговаривать с какими-нибудь там мальчиками, да, там наезжать на каких-нибудь девочек, которые мне не нравились. Я была очень агрессивна. Я всегда очень лихо врала, но каким-то образом училась там даже что-то. Мне неплохо получалось на самом деле. Но при этом у меня все было сконцентрировано на том, чтобы выпить. И еще что-нибудь такое, чтобы не совсем уж сухо было, что-нибудь, какую-нибудь заварушку придумать. То на меня наезжали, то меня там кто-то бил где-то, то я кого-то настраивала против кого-то, что где-то били. Я постоянно, вот это какая-то пелена, все это накладывалось на алкоголь. В 8 классе меня выгнали за пьянство. А меня перевели в другую школу. Там я начала употреблять наркотики. А потом у меня продолжилась карусель, я покатилась еще ниже. Моя мама уехала, там собрала вещи, просто уехала. Потому что она не могла смотреть на меня, и никаким образом со мной справиться вообще было невозможно. Вот я осталась один на один с своей бабушкой, которая, любовь которой вообще меня до сих пор поражает. Я не понимаю, как вот можно так любить. Потому что если бы не она, наверное, я бы уже в каком-нибудь там подвале точно умерла. Потому что она пускала меня домой, я приходила, там отогревалась и уходила снова. Я начала продавать наркотики, у меня судимость была, я там начала воровать. Украсть это было самое там слабое, на что я была готова. Я сама ничего не могла сделать, поэтому находила каких-то сильных там, как мне казалось, сильных мужчин, которые тоже употребляли наркотики, и которые могли отнять. И нередко людям очень сильно доставалось. Абсолютно ничего не испытывала по этому поводу, потому что у меня была одна цель – просто употребить. В последний момент я уже даже перестала испытывать облегчение. То есть у меня же просто тело настолько… Тело болело, и мне нужно… Я ходить не могла, я ходила перегнувшись, потому что у меня печень вылезала. И мне надо было хотя бы вот телу дать какое-то облегчение. Я там не испытывала какой-то легкости, еще что-то. Тоска и просто отупение. Все, что я испытывала. Наркотики, они мне, в принципе, тоже ничего не приносили. Просто там было понятно, куда мне идти и что делать. Мой друг, который тоже очень сильно употреблял, попал на одну из терапий, которая в городе была, загоревшись идеей выздоровления. Он моей маме рассказал все это, и они меня решили в очередной раз там спасать. Меня положили в центр. В принципе, я не хотела лежать в этих центрах, я хотела спокойно просто употреблять, чтобы у меня просто были деньги, да, и вот просто пойти употреблять. И я так пришла, я говорю, вот я ухожу из этого центра, мне это вообще все не нужно. Я сидела такая зеленая, просто умирала на этом стуле, но все равно у меня были вот эта вот инерция наркоман. Это все равно, я пойду, там, несмотря ни на что, кажется, что твое состояние еще, что у тебя еще есть время, что еще есть какая-то возможность употреблять. И мне говорят, иди. Вот остановка там. И я поняла, что мне просто некуда идти. Потому что мама меня уже из дома попросила. И она в какой-то момент набралась этих сил. не реагирует на меня, несмотря на всю свою любовь. На улице я пожила, и когда я поняла, что мне идти-то, собственно говоря, некуда, да, и... Ну, все, иди. Я говорю, ладно, я остаюсь.

0: Я вышла, я поняла, что ага, все, я поняла, там я наркоманка, алкоголик, что больше никогда не буду употреблять. Я продолжила употреблять. И просто я удивлялась, в какой прогрессии это все происходит. Меня ловит какая-то милиция, мне шьют какие-то дела, которых я вообще не при делах, да, там. Я оказываюсь в постели с какими-то непонятными мужчинами. Я сразу же иду воровать, я выношу все из дома. И я срывалась, и еще все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Я поехала в центр, который находится в Севастополе, я там оставалась тоже трезвой. И я вот подумала, что все, вот я сейчас бросила наркотики, вот сейчас все начнется, вот сейчас я начну жить. А каково же было мое разочарование, что мое безумие вот это вот алкоголическое и наркоманское, что оно набирает гораздо больше обороты, когда я остаюсь трезвой. То есть всегда можно было списать, что я была нетрезвая, да, то есть я то ли под наркотиками, то ли под алкоголем. А тут я была трезвой, я делала такие вещи, которые я не делала в употреблении. Меня изнутри разрывало вот это вот безумие, злоба, агрессия и претензии к другим людям. Я была вечно обиженная. 2 года я так прожила. Я-то думала, что сейчас все начнется. И началось. Началось то, что я поняла, что все. То есть я была приперта обстоятельствами, что я так жить, я трезвой жить не могу, а употреблять я не могу, потому что я в тюрьму попаду и там умру. То есть, в принципе, мне все, я уже приняла решение покончить жизнь самоубийством. И это было уже конкретно. То есть, если так еще прожить 30 лет, хорошо, трезвый, то зачем мне это нужно? Я буду так же жить, я буду так же страдать, я не смогу строить отношения, я не смогу зарабатывать себе на жизнь, мужчины не будут хотеть, в принципе, со мной общаться, потому что я невыносимый человек был. Я не могу учиться, то есть у меня были какие-то попытки там пойти в университет учиться. Я не могла вообще ничего. Я думала, так зачем мне все это? Зачем мне все это? Я стояла, и вот у меня возникло... Я такая думаю, нет, тут есть еще один шанс. И я пришла на группу. Я знала об этой группе, я ходила даже туда, очень скептически к этому относилась. И я пришла, когда уже была готова умереть, я услышала, и все, меня затрясло. И я поняла, что да, это то, что нужно. И я знаю, что вот с этого момента начался процесс моего, не знаю, так скажем, возвращения в жизнь. Узнавания, что такое жизнь.
1: Группы анонимных алкоголиков и наркоманов есть сейчас почти в каждом городе. Для членства человека требуется одно – желание избавить себя от зависимости. Встреча в группах строится по программе, состоящей из 12 шагов. Члены групп признаются – непонятно, как это работает, но это работает.
0: Я выполняла работу, выполнила все 12 шагов. Вообще, это отдельная история 12 шагов. Это и есть чудо Бога, что он вообще, в принципе, мог мне подарить. Мне, как алкоголику, наркоману, как мне жить? Я рассмотрела с самого детства всех людей, там, на которые испытывала там злость. Я рассмотрела принципы организации, которые меня заводили. Я рассмотрела все свои страхи и сексуальные отношения. То есть я могу сказать, что в 4-м шаге я это все очень болезненно признала перед собой. 5-й шаг – это когда я перед человеком и Богом рассказала всю свою жизнь. Какого-то уже мистицизма там есть, потому что ты просто сидишь, читаешь, но при этом из тебя это уходит. По мере прочтения становится все легче, легче, легче и легче. А 7-й шаг, ну, я просто, это на самом деле все очень просто. Я встала на колени, просила Бога избавить меня от всего. Наступила полная чистота. У меня такой чистоты не было никогда. То есть хаос, мысли каких-то там, телодвижений, там еще чего-то. Вот эфир всегда был занят чем-то. Тут я сижу, у меня просто пусто в голове. Я на самом деле обалдела. Это и был первый вот этот, первое прикосновение уже точно Бог, который забрал, просто взял и забрал все мысли. Это было, поверьте, тоже, это нереально остановить было. Тут рой, тут, как сказать, ту карусель, как говорит один мой друг, дьявольскую карусель, которая творилась в голове. И я просто сижу, я чиста. Я проснулась на следующий день, я была уже другим человеком. Знаете, портал. Вот шестой-седьмой шаг – это реально портал в компьютерных играх, когда ты заходишь, ты оказываешься в другом измерении. Уже с другими принципами, что где уже воровать нельзя, что это ненормально. Что где орать, как безумно, тоже уже нельзя. И на следующий день я вышла на улицу, останавливается машина. Молодой человек предлагает меня там довести до того места, куда мне нужно. И я сажусь, и этот человек говорит: девушка, я там желаю вам хорошего дня, хорошей жизни, чудес и прочее. Я поняла, что там никогда не останавливались эти машины. Никогда, понимаете? Конечно, кто-то скажет, ну, это стечение обстоятельств, там, случайность, там, еще что-то. Для меня это не случайность. Для меня это было первое вот послание Бога, вот, который сказал: ты на правильном пути, все, теперь точно мы с тобой. И я тебе буду давать все, что нужно, в тот момент, когда тебе это будет нужно. Я почувствовала такое счастье. Просто Бог, он как бы он наполняет. Я там чуть ли не парила над этой землей. И я поняла, почему Бог сразу не делает меня счастливой полностью навсегда. Потому что это, ну, не выдержать. Потому что это очень сильно и мощно. И к этому тоже надо прививать. Постепенно, потихоньку вводить вот в это состояние счастья и радости. Все, в моей жизни на самом деле начали происходить грандиозные для меня вещи. Я тогда пришла, я не могла, в принципе, работать просто. На сегодняшний день я являюсь там руководителем. У меня есть персонал, которым я руковожу, мне доверяют какие-то вещи, мне доверяют деньги, там, товарные там, ценности. Я всегда себя сравниваю с этим человеком, я уже имею патологическое воровство, потому что я как все употребляла, да, я так и же воровала беспринципно много. И я такая думаю, мне сейчас деньги, там, большие деньги доверяют. У меня есть друзья, у меня есть учеба, я обожаю свою семью. И наши отношения стали другими. Вот от той сухой семьи, где нет ни чувств, ни открытости, ни искренности, ни честности друг перед другом, не осталось следа. И на сегодняшний день вот могу сказать, что никогда бы не поверила, что это скажу я, да, что то, что казалось какой-то ошибкой и злой издевкой в моей жизни, на сегодняшний момент я понимаю, что, возможно, да, это был мой путь для того, чтобы прийти вот к сегодня, к вере в Бога, который всегда со мной, который самый мой лучший друг. И я уже никогда не одинока. У меня нет иллюзии, да, что я что-то сама сделала. Я ничего не сделала сама, это не посильно для человека. То, что со мной произошло, это вот как не чудо, это так нельзя. Вот по-другому это никак нельзя назвать. Потому что я считала себя искренним пропащим человеком и все. И тут я тогда именно в тот момент, зацепившись за этот последний шанс, не то, что я там сейчас как-то там живу. Да я живу такой жизнью, могла сказать, да, у меня есть сложности, да, я ошибаюсь и бываю там эгоцентрично, там еще что-то. Но я живу такой жизнью, что могу сказать, да, это в кайф. Я когда-то начала с понятия о Боге, просто меня спросили, ну ты хоть готова поверить-то вообще? Мне уже было все равно, верить там, не верить. Конечно, поверю. Да, я готова. На сегодняшний момент я считаю там Бога своим другом. Люди, они могут уйти. Работу могут убрать, учеба может не стать, еще там что, а он будет всегда. И всегда меня вынесет на своих любящих руках, как уже делал это 1000 раз.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации не доставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия?

0: Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собою наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». А в этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки, с одной стороны, и Библии, с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, система образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство «против», а меньшинство «согласно», и пытается доказать, значит, это не научное мнение. наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях, просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии. Главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах. О том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет. И так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте. Мы живем в несовершенном мире. В мире полном болезней, горя, катастроф, смертей наших близких. И когда это происходит непосредственно в нашей жизни, мы склонны искать в этом причину, виновного, и чаще всего люди начинают обвинять в этом Бога.
2: Как Он, всемогущий, вездесущий, может это допускать? Почему родители теряют своих детей, а дети остаются сиротами, а мы теряем своих родных и близких?
1: Как нам относиться сегодня к нашему горю и к потере, и какова роль Бога в этой ситуации? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, которая пришла сегодня к нам. Это Диана. Диана, привет.
3: Привет. Привет.
1: Расскажи, пожалуйста, свою историю о своей семье, как ты родилась и вот ваши отношения в семье.
3: Ну, начну со своих родителей. Вот они, моей маме было 15, папе было 19, когда они познакомились. Вот. И через 3 года они поженились, и у них появилась я. Вот. По прошествии какого-то времени в нашей семье случались разные ситуации, и для моей мамы что-то в ее жизни такое было сложное, и она не могла разобраться, и она пригласила в наш дом гадалку. Вот. И она думала, что за счет этого она решит, ну, вот какие-то свои проблемы. Вот.
1: Проблемы были финансового характера или в отношениях с людьми?
3: Наверное, больше отношения.
1: Отношения.
3: Да. Угу. Вот. И придя к нам в дом, эта гадалка разговаривала сначала с моей мамой, потом с моей бабушкой. Вот. А у моей мамы еще была старшая сестра. На тот момент она была больна.
2: Это серьезным какая-то болезнь?
3: Да, она проходила тогда как раз-таки курсы химиотерапии. Вот.
1: То есть онкология была у нее уже?
3: Ну, возможно, да. Не могу вот так, да. Вот. И моя вот эта гадалка поговорила отдельно с мамой, отдельно с бабушкой и сказала, ну, как бы не переговаривать между собой, вот что они говорили. И она им обеим сказала, что в вашей семье кто-то умрет. Вот. И тогда все подумали на старшую сестру, раз она болела. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, вот у мамы вот эти вот все беды и горести ее души не проходили. Вот. И, видимо, в какой-то момент она уже от безысходности решила покончить жизнь самоубийством. Вот. Она утопилась.
1: Это ужасно.
2: Как ты дальше оставалась? С кем ты жила? Ты жила с бабушкой, был отец?
3: Мы жили с бабушкой, с папой вместе, он меня воспитывал.
1: Сколько тебе лет было тогда?
3: Мне было 3 года.
1: 3 года?
3: Да. Вот. И что интересно, придя, ну вот когда мама утопилась, через несколько часов пришла эта гадалка, и она сказала, что я изначально знала, кто погибнет.
1: Вот. То есть она вам тогда не сказала, кто?
3: Да, да.
1: Она сказала, что умрет человек в вашей семье.
3: Да. Вот. И, ну вот, исходя из этой ситуации, я как бы сделала небольшой такой свой вывод о том, что...
2: Уже тогда или сейчас?
1: Сейчас ты этот вывод сделала или тогда еще, когда тебе было?
3: Наверное, сейчас. Тогда не было 3 года.
1: Ты поняла, что мама ушла из вашей семьи, да, что вы потеряли, что она умерла. Как интересно тогда, вот, ну, будучи ребенком, ну, не знаю, если помнишь, конечно, твоя реакция на эту ситуацию всю. И было просто горько и больно, или ты просто еще ничего не понимала?
3: Ну, я не помню на самом деле, что было. И сейчас я не помню свою маму, потому что я была тогда маленькой,
1: ну, конечно,
3: совсем. Вот. И моим воспитанием занимался мой папа. Вот, он тоже очень любил меня. Вот. Но через 2 года, после того, как, ну, вот мы жили вместе, он попал в автокатастрофу, вот, где, ну, тоже погиб.
1: Это ужасно. То есть, получается, в 7 лет, подожди, в 3 года,
3: 5 лет
1: ты потеряла, у тебя уже не было и отца, и матери.
2: С кем ты осталась в тот момент?
3: Меня взяла старшая как раз-таки сестра, mm-hmm. которая...
1: Которая болела. Так?
3: Которая болела, да.
1: Она выздоровела?
3: Она выздоровела, она Слава сейчас Богу. Очень прекрасно себя чувствует. Mm-hmm. Вот, и она взяла меня тогда на воспитание. И своей вот любовью она мне, можно сказать, заменила родителей тогда.
2: Mm-hmm. Восполнила,
3: да. Восполнила, да.
0: Найди, найди свой путь.
1: Вот такая, я считаю, ужасная ситуация, конечно, в жизни человека, когда ты в детстве теряешь родителей. Вот. И действительно, вот я думаю, что ты не единственная, есть много людей, которые сегодня тоже попадают в эту ситуацию, которые попадают после этого в дом-интернат, да, когда теряют родителей. И многие задаются вопросом, вот мне интересно, ты тогда еще в детском своем возрасте, уже, может быть, когда тебе то есть взрослела, тебе становилось 10 лет, когда ты уже могла делать какие-то выводы, что ты думала о Боге? Или вообще ты думала об этом, ты знала что-то о Боге, верила в Него? И задавала ли себе вопрос, кто в этом виноват, что мои родители оставили меня, погибли?
3: Угу. Ну, наверное, тут я уже расскажу, как я узнала о Боге, да, и да. как. Угу. И вмешательство Бога в мою жизнь. Вот, мне тогда тоже было 5 лет, папа еще был жив. Вот, буквально до того, как ему погибнуть, у нас жила на втором этаже соседка. Угу. И часто, так как папа работал, я оставалась mm-hmm. или у бабушки, или у нее. Вот, и мы с ней тоже, она водилась со мной, мы общались с ней. Она ходила в церковь, mm-hmm. вот. И однажды решила взять меня с собой.
2: Ты помнишь этот момент?
3: Я помню этот момент, я помню, как с нами занимались, как мы изучали вместе Священное Писание. Вот, и я очень хорошо это помню.
2: Она водила тебя после этого еще в церковь, или это был один раз? Как она вообще с бабушкой твоей общалась? Как твоя бабушка относилась к тому, что ты пошла в церковь?
3: Бабушка относилась хорошо, ну, потому что она и сама где-то, ну, верила в Бога. И, ну, так как у нас были соседские отношения между собой хорошие, поэтому она
2: доверяла.
3: Не препятствовала, да, этому всему. Вот.
2: А тетя и твоя?
3: Потом, впоследствии, когда не стало папы, стала в церковь ходить моя бабушка и моя вот мама, которая сестра, ну, моей мамы.
2: Стала твоей мамой.
3: Стала моей мамой, да. Mm-hmm.
2: То есть вы все вместе уже к тому моменту, да, стали ходить в церковь и стали верить.
3: Mm-hmm. Вот. И моя мама, которая меня воспитала, она... Ну вот уже сейчас, не так давно мне рассказывала, что когда она меня брала воспитывать, она сказала, что для меня это была настолько большая ответственность, я так переживала за, ну, за все это, что мне оставалось только молиться Господу и просить любви и мудрости для того, чтобы, ну, воспитать меня. Угу. Вот, и... Она помогала, ну, как бы...
1: Помогала тебе, то есть имеется в виду, вот это пройти, вот это всю боль, вот это
3: да.
1: перетерпеть.
3: И она... я даже в своем детстве, я не чувствовала какой-то вот нужды прямо родительской, потому что действительно вот Господь вложил в нее то, что нужно было мне, вот, на тот момент.
2: Ну, ты росла, ты как бы понимала, что это не твоя... Ты всегда знала, что это не твоя родная мама, да?
3: Да, да.
2: То есть у тебя не было такого момента, когда ты вдруг об этом узнала как-то. Но ты росла, и ты видела, что там у других есть родители, у тебя вот есть только тетя твоя. Вот со временем и веря в Бога, у тебя не было какого-то такого отношения к нему? Как... Потому что многие люди, они начинают Бога обвинять. Они говорят, почему ты допустил это? Ты же мог это не допустить. Ты же всемогущий, ты же... Ну, если ты есть, то почему ты не сохранил их? У тебя были такие вопросы?
3: Да, одно время у меня были такие вопросы, и я молилась об этом, я спрашивала Бога, вот, но потом я поняла, ну вот уже вот сейчас, повзрослевши, понимаю, что вот несмотря на грех, который в нашей жизни присутствует, несмотря на то, что дьявол... каким-то образом хочет нашу жизнь сломить, хочет нас уничтожить, да, вот, может быть, морально. Господь нас очень любит, и Он дает нам благословение. И благословение в моей жизни — это была моя мама, ну вот, которая меня воспитала, да, моя вторая мама.
1: То есть ты, получается, видишь в этом благословение даже, в том, что так получилось, и в том, что ты стала верующей, пришла в церковь.
3: Да. Потому что, думаешь, возможно, конечно, пути Господни неисповедимы, но если бы я не прошла все то, что я прошла когда-то, я не была бы сейчас такой, какая есть.
2: Ну, а ты всегда верила Богу? Никогда у тебя не было каких-то сомнений или неверия, может быть, в подростковом возрасте, когда начинается какая-то переоценка ценностей? Если ребенка приводят в детстве в церковь, то часто бывает такое, что впоследствии он начинает сомневаться.
3: Да, у меня как раз-таки был такой момент. Мне тогда было лет 15, и у меня возникли небольшие проблемы в школе. Но тогда они мне казались очень большими.
1: Ну, конечно.
3: Да. Вот. И я поделилась этим со своей мамой, и она мне сказала: «Диан, молись. Ну, как бы Господь откроет тебе, Он тебе даст то, чего тебе не хватает». А у меня, вот я не знаю, я потеряла тогда Бога. Я ей сказала: «Я не вижу Бога. Где Он, Бог?» Вот. И когда...
1: Может быть, ты еще немножко, наверное, вспоминала эту ситуацию детства твоего, может быть, где Бог, когда твои родители умирали, где Он был?
3: Вот. И тогда мама ничего не сказала мне, она стала молиться. Вот. И вот она мне спустя время только сказала, что я так была удивлена вот этим твоим словам, вот, и не знала, какой вот найти выход. И выход только вот в молитве, в общении с Господом. И буквально после того, как она помолилась, через неделю к нам приехала жить одна девушка. Вот она, дочка священнослужителя. Мы с ней многим занимались разными делами дома. Вот, она там по рукоделию умела что-то свое делать, я что-то свое, и мы вот за работой. Она мне рассказывала много историй из своей жизни, мы с ней много молились, ну, как бы вот имели вот такое
1: общение.
3: История,
1: связанная с Богом, с тем, как Бог влиял в ее жизнь.
3: Да, да, в ее жизни, в жизни ее родителей.
1: И на тебя это влияло как-то? То есть ты вдохновлялась, понимала, что действительно Бог есть?
3: Да, и... Я тогда поняла, что Бог есть, что Он нас очень любит, вот, и мне захотелось служить Ему, и вот тогда я познала любовь Бога еще больше. То есть Он меня любил всю мою жизнь, но я этого не замечала, вот, а вот эта девушка, она мне показала, что вот.
0: Найди, найди свой путь.
2: Ну, то я, конечно, удивляюсь твоему отношению к этой, в этой ситуации, потому что я знаю многих людей, у которых были менее трагичные судьбы, и они, тем не менее, обвиняют Бога. Они говорят, что если бы Он был, если бы Он на самом деле был такой любящий, даже если Он есть, то Он бы этого не допустил, Он бы попрепятствовал, но Он же может все это исправить. Почему вот Он не вмешался в этот момент? Когда-то же Он вмешивается, а здесь почему-то не вмешался.
1: Да, интересно, твое отношение вот в этой ситуации. Ясно, вот я сейчас, мы слушаем тебя и понимаем, что ты сейчас видишь благословение в том, что была та девушка, тетя тебя воспитала, сколько она тебе дала, что ты счастлива в итоге, но как бы нет у тебя вот этой вот раны от того, что родителей нету, и как-то какая-то обида на Бога. Вот, как ты думаешь, вот Бог в той ситуации, где Он был и как Он мог или не мог повлиять?
3: У меня нет обиды. Мне кажется, что это не вина Бога, а это вмешательство дьявола в жизни людей. Вот. Но Господь, Он исцеляет наши раны, вот все вот эти горести.
1: Бог не хотел смерти твоих родителей, но Он влиял на то, что после того, как это случилось, ты была все-таки счастлива, и ты жила, и ты нашла, и ты вот начала ходить в церковь, ты вот вера в Бога, она спасла тебя. Ну вот то, что ты пришла в церковь, появилась девушка в твоей жизни, вот,
3: да,
1: которой,
3: да,
1: ты говоришь,
3: да,
1: дружила. Да, и все-таки она как-то вот тебя вдохновляла, направляла, может быть, на жизнь твою изменила.
3: Ну вот это действительно, да, люди, вот моя мама, вот эта вот девушка, да, моя подруга, это... как, наверное, путеводители мои по жизни, которых мне посылал Господь, да, чтобы я была на верном пути, оставалась, вот, верна Ему и...
1: Вот сегодня, спасибо большое, Диан. Сегодня я уверен, что много людей даже смотрят сейчас нашу программу, и тоже у каждого случаются те или иные проблемы, горе в жизни. Что бы ты хотела им посоветовать в этой ситуации, как реагировать? Ясно, что ты была маленькая, ты еще, может быть, не тогда не всего понимала, но ты сейчас смотришь уже с высоты своего, может быть, жизненного опыта туда, вот в прошлое, ты можешь как-то оценить влияние Бога в твоей жизни, и вот так, у тебя есть какое-то мнение о том, где был Бог тогда, да? Вот что ты посоветуешь людям, когда случается в их жизни горе и беда, как им действовать, как поступать, вот, может, молиться Богу, не молиться, потому что в эти случаи очень сложно молиться Богу, да, когда умирает твой человек.
2: Когда ты знаешь, что кто-то мог тебе помочь, а не помог.
1: Что ты посоветуешь вот этим людям?
3: Ну, у меня изначально был такой, ну, настрой мыслей на то, что не Господь, может быть, когда я уже стала взрослее, вот сейчас у меня такое мнение, что не Господь мне это все, ну, как бы послал, да, вот. И
1: то вот в первую очередь надо избавиться от этой мысли, о том, что Бог зла не желает людям.
3: Да, да? Даже, мне кажется, если есть такие мысли, нужно молиться, чтобы Господь ответил тебе вот каким-либо образом.
1: Ага, что Он хочет, может быть, да, для твоей жизни.
3: Да, да. Еще, мне кажется, важно не закрываться от людей, которые нас окружают.
2: Они могут помочь чем-то?
3: Да, они могут помочь, они могут поддержать, вот, быть рядом. И каким-то образом хотя бы как-то заменить вот потерю близких.
2: Диана, я вот смотрю на тебя, ты очень солнечная такая девушка, и видно по тебе, что это на тебя, ну, даже если оставила какой-то след в твоей душе, то сейчас ты проявляешь любовь, у тебя нет какой-то озлобленности. Вот, ну, что помогло тебе исцелить вот это сердце?
3: Ну, эту любовь дал мне Господь, как раз-таки не закрываясь от людей, да, общаясь с ними, я увидела любовь Божью ко мне через этих людей. Вот. Ну, молюсь и...
1: То есть, несмотря на то, что случилось, может быть, ты не всего понимаешь, а ты понимаешь, почему это было, да, в твоей жизни, почему это так случилось. Ты явно веришь, что это не Господь допустил. Ну, я вот так немножко суммирую то, что ты сказала. И ты говоришь, что нужно обязательно с людьми идти на контакт, они могут помочь, и продолжать верить и доверять Богу, что Он может к лучшему тебе довести, вести твой путь. Да?
3: Да.
1: Спасибо большое, Диана. Очень важно и для нас лично, для меня. И я надеюсь, это будет очень важно и полезно для всех наших зрителей. Это была программа «Найди свой путь». Желаем вам Божьих благословений. До свидания.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Вера Левтер.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем беседовать с Виталием Олейником о святилище. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: И сегодня мы, как и обещали в прошлой теме, будем говорить о Христе как о жертве. Мы в прошлой теме это слегка затронули, но это настолько обширно, что приходится посвятить этому отдельный вообще диалог, отдельный вечер.
2: Очень хорошо.
1: Первый вопрос, наверное. Мы говорим, что вот эти все жертвы, они все указывали на Христа. И мы видим, что все эти жертвы приносились на жертвеннике всесожжения, на том жертвеннике, который был во дворе.
2: Да.
1: Но даже вот беглое прочтение Священного Писания вот Нового Завета о жизни Христа и его смерти, мы видим, что Христос не был сожжен, не умер на жертвеннике, не был даже заклан, он был просто пригвожден к древу, он умер совершенно другой смертью.
2: Да.
1: Как это можно привести в соответствие? Потому что многим это не кажется правильным.
2: Абсолютно верно. И вопрос этот именно обязательно надо поставить. Ответ на него кроется в том, что при внимательном исследовании пророчеств о смерти Мессии и о том, каким образом грех будет искуплен, мы видим две совершенно разных картины. Первая картина – это когда он приходит, народ его принимает, и он становится во исполнении изначального Божьего замысла агнцем Божьим. Это означает, что он приходит в храм, на него возлагают грехи, как на любую другую жертву. И он приносится в качестве искупительной жертвы священникам или первосвященникам. Это первая проекция. И таких пророчеств целый ряд.
1: А это, как же тогда
2: это изначальный
1: с
2: Божий
1: вынесением
2: план.
1: Крови и так далее?
2: Вот именно. То есть оно должно было полностью все соответствовать тому, как Господь установил. То есть, номер один, он агнец, закланный прежде создания мира, то есть это изначальный Божий план. Во-вторых, служение во святилище говорит именно вот о таком пути. Мы в прошлый раз упоминали, что жертвы не должны были мучиться, а наоборот, был самый гуманный способ избран. Дальше у нас есть факт того, что жертвоприношение Исаака, не состоявшееся, тоже прообраз жертвы Иисуса Христа. Спаситель сказал: «Авраам увидел день мой». Как раз вот в этот момент. То есть у нас есть целый ряд...
1: То есть вы хотите сказать, что была возможность его не принесения в жертву?
2: Наоборот. Наоборот, он должен был быть возложен на жертвенник, как Авраам возложил Исаака, сына своего. И заклание должно было быть именно безболезненным. Он должен был быть принесен в качестве агнца Божия. Но вторая проекция, которая тоже в Библии открыта, это то, что его не примут. То, что он будет отвержен, презрен, умален. И в конечном итоге он будет как преступник. Ему назначат гроб со злодеями. И в рамках, если берем даже хотя бы одну главу, 53 главу книги пророка Исаии, есть и эта проекция, и другая. Это нечто совершенно разное. То есть о том, что Мессия будет распят, есть пророчество. И что будет заклан как агнец, тоже есть пророчество. И вот это формат, который представляет собою две проекции – и от выбора человека, в данном случае общества Господня, в данном случае народа Завета, зависело, какая из них исполнится. Если его принимают, то тогда не было бы нужды в том, чтобы было еще второе его пришествие. Тогда его первое пришествие, установление Царствия Божия на земле, и все то, чего мы сейчас еще по-прежнему ждем, оно бы уже состоялось, не было бы нужды.
1: То есть все те пророчества, которые есть в Ветхом Завете о том, что все будут приходить на поклонение в Иерусалим, и там чуть ли не Иерусалим станет центром земли, и с субботы в субботу, из месяца в месяц там праздники будут совершаться и прочее, прочее.
2: И у Захарии говорится, что если какой из народов не придет на праздник Кущи, допустим, да, во время которого традиционно в иудаизме молятся о дожде, то сказано, не будет дождя и так далее. То есть вот мы можем взять из Священного Писания...
1: Мы видим такие вот странности, казалось бы. Многие пытаются эти темы проецировать на жизнь уже будущую, где-то там в вечности, в идеале, где уже не будет греха. А здесь
2: Тогда и жертв не будет.
1: Ну да, но здесь мы наблюдаем вроде бы и грех, а вроде бы и какой-то идеал, который не состоялся, и то ли он состоится, то ли нет.
2: Это, конечно, отдельная тема. Но вот если хотя бы еще пару предложений сказать, Исаия 65 глава как раз-таки показывает, что столетний будет умирать юношею. Столетний и грешник будет проклинаем.
1: Да.
2: То есть, иными словами, жизнь продолжается со смертью и так далее, как сейчас. Но, тем не менее, там и многое другое, чего сейчас нет, должно было реализоваться вот именно в момент пришествия Иисуса Христа и вот его жизни и его царствия. А в конечном итоге ведением Господа должна была наполниться земля, и смерти был бы положен конец и так далее. То есть это одна проекция. Но вторая, она не похожа. Они обе не могли исполниться в один.
1: Одновременно, да.
2: И в этом трагедия иудаизма ортодоксального, который сосредоточил свое внимание на царе-победителе, на царе, которого принимают, да, на Мессии, который в действительности царствует. Он потомок Давида, он сядет на престоле отца своего. А пророчества, которые говорят о Мессии страдающем, у Мессии отвергнутом, они оказались в пренебрежении.
1: Тогда можно, наверное, говорить и о третьей проекции, то есть о пророчествах о втором пришествии Христа, которые тоже в Ветхом Завете присутствуют. Да. Тогда уже получается уже три идеи. С одной стороны, его, как вы говорите, принятие народом израильским и его заклание, вот такое вот мирное, но действительно необходимое.
2: Да.
1: Раз мы сказали, что необходимо, чтобы Господь принес себя в жертву. Второй вариант – это если они его отвергают, и получается вот это то, что фактически произошло, и мы читаем в Новом Завете. И третье, что мы читаем во всех этих пророчествах, это пророчество уже о втором пришествии Христа, со славой, с уничтожением нечестивых.
2: Это все, Андрей, могло состояться в рамках первого пришествия. Берем, например, 61 главу книги пророка Исаии, где написано «Дух Господень на мне, Он помазал меня», да? И вот проповедовать лето Господне благоприятное. И дальше есть фраза «день мщения Бога нашего», которую Иисус упускает во время цитирования этого отрывочка в синагоге в 4 главе Евангелия.
1: То есть он показывает, что оно частично сбылось, а частично ему уже не суждено.
2: Да. Ну, или оно откладывается, в данном случае откладывается. Но у Исаии это в рамках одного пророчества. Просто невозможно, чтобы одновременно исполнилась проекция, при которой его принимают, и он в действительности умирает как агнец. Без позора, без мучений. Агнца не оплевывали, его не мучили, терновый венец не надевали и так далее.
1: Да.
2: То есть изначальный Божий план был таким. К сожалению, Бог также знал, что произойдет. И он открыл и вот эту вторую проекцию. И, в принципе, может быть, уместно было бы упомянуть такое понятие, как условная природа
1: вот этих пророчеств.
2: В книге пророка Иеремии лучше всего об этом сказано в 18 главе, когда Господь говорит с 7 по 10 стих, иногда я скажу о каком-то царстве или народе, что будет добро, но если они меняют свое предстояние перед Господом, то отменяю, или наоборот скажу о злом, и я отменяю, если они исправляются. Только лишь так называемые апокалиптические пророчества, которые предсказывают, что Бог точно сделает в истории, что от Него одного зависит, в частности, план спасения и реализация искупления человечества. Вне зависимости от того, умер Иисус Христос на жертвеннике в храме, как и должно было быть, или кровь Его была пролита на позорном месте, все равно спасение состоялось в любом случае.
0: Далее в программе.
2: Человеку важно, во-первых, обрести свободу от груза прошлого. Вы умерли, не только я умер.
1: Он шизофреником себя делает.
2: Потому что слева стоит дьявол. Он истребил греховную природу.
0: Небо на земле.
1: Коль скоро мы коснулись вот и условных пророчеств, а как отличить одно от другого? Не получится ли так, что человек по своему усмотрению будет называть одно пророчество условным, и ему не суждено сбыться, а другое пророчество скажет, а вот оно вот безусловно и обязательно сбудется?
2: Библия этот вопрос открывает так. Все Господь говорит, все, что мне угодно, я сделаю. Угу. Вот. И оно сказано, непременно сбудется, не отменится. То есть все, что является Божьим действием, угу. все, что является осуществлением, реализацией Божьего плана спасения человека.
1: По сути, все, что не зависит от выбора человека.
2: Именно. Потому что Бог угу. все равно, даже если бы все отступили, а только одна душа осталась, все равно Он бы пришел, все равно Он бы отдал себя.
1: То есть, как я вижу, вот критерий понимание условное это пророчество или безусловное, это есть ли там место выбору человека.
2: Верно.
1: Понятно, хорошо. Но вот еще раз, может быть, подчеркнуть тот нюанс, почему же все-таки Христу необходимо было умереть? Если, ладно, его вот не приняли, его отвергли, соответственно, его убили, и вот оно так получается. Но, а если его принимают и говорят, да, вот мы тебя ждали, вот ты пришел, вот мы тебе поклоняемся, зачем тогда вот эта смерть, когда его действительно уже приняли, и уже все казалось бы, замечательно?
2: В Священном Писании говорится о том, что он за преступления должен был вкусить смерть. В первом послании апостола Павла Коринфянам, в послании к Римлянам, во втором послании Коринфянам, в послании к Галатам, фактически все послания вот, наполнены этой жизнеутверждающей истиной. О том, что сказано, не знавшего греха, он сделал жертвою за грех. У нас слово «жертвою» набрано курсивом. Потому дословно он сделал грехом. И причина здесь в том, что оригинально в древнееврейском языке слово «хатат» — это и грех, и жертва за грех. Угу. Так? То есть Христос именно вот он вобрал в себя, он проникся полностью, он полностью отождествился с грехом, номер один. Второе, сказано, он стал проклятием, послание Галатам 3 глава, он стал проклятием вместо нас. То есть проклятие — это все результаты. Проклят угу. всякий, нарушающий
1: то все, что написано. То есть он берет на себя не только наши грехи, но и их последствия.
2: И последствия. Не только вину в юридическом угу. смысле, не только от наказания освобождает, но и сам грех, в смысле последствий нарушения. И более того, еще третье, он, сказано, там одержал победу и над телом греховным. То есть в нем, угу. в Иисусе Христе, в его жертве есть еще и ресурсы для преодоления самого факта греха в жизни человека. Угу. Но это, конечно же, отдельный разговор.
1: Ну вот это, кстати, отдельный разговор я хотел бы особо подметить, потому что преодоление, то есть, как вы сказали еще раз, дает возможность человеку преодолеть грех.
2: Сам факт греха в его
1: да.
2: жизни.
1: Да, потому что очень большой вопрос стоит сегодня, а что мне от того, что когда-то, 2000 лет назад, какой-то там Христос за кого-то там умер?
2: Да.
1: Вот. А я-то живу сегодня, и сегодня моя жизнь наполнена тоже болью, болезнями, страданиями и прочими напастями, да, и грехом в том числе, и моим в том числе. Uh-huh. Если мы говорим о том, что Христос дает силы побеждать, то, во-первых, на каком основании, а во-вторых, как сделать, чтобы это реально произошло в моей жизни?
2: Вот те жертвы, которые описаны на страницах Торы, на страницах Пятикнижья, они как раз показывают путь, они показывают прогрессию все большего и большего освобождения от греха. Если говорить пока в отрыве от контекста жертвоприношений, то человеку важно, во-первых, обрести свободу от груза прошлого, и, во-вторых, обрести теперь силу для того, чтобы дальше не грешить. И Иисус Христос имеет право и на то, и на другое, потому что Он оплатил факт греха. А также, коль скоро Он стал грехом, и сказано, телом Своим вознес грехи

0: для нас, ради нас и в качестве нас. И вот когда человек в завете с Ним, у него есть право теперь получать, как написано в послании к евреям, получать милость на каждый день и силу Божью получать, и Его победу, которая уже одержана, теперь делать своей.
1: Вот вы сказали, почитать себя мертвыми. Ну, легче сказать, наверное, чем сделать. Да и для чего почитать себя умершим, если я продолжаю жить?
0: Сказано, вы давайте откроем это место, может быть, чтобы легче было с терминологией работать. Римлянам 6 глава, 6 стих говорит, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним». Термин «ветхий человек» означает греховные тенденции, греховную природу, страсти, похоти, то, что побуждает человека к греху. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». И дальше 11 стих, вывод. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха». Мертвыми для греха, живыми же для Бога. Ну, хотя, может быть, это будет гротескная иллюстрация. Представим себе труп человеческий, которого соблазняют. Блудницы ли, алкоголики ли,
1: не
0: воры
1: холодно,
0: ли. Да. Он мертв. И когда человек отождествляется со смертью Иисуса Христа, у апостола Павла написано, мы всегда носим в теле мертвость Господа нашего. И эта мертвость, она реальна. Но она основывается или обретается каким образом? Вера. Если я верю в действительности в то, что там была одержана победа над моей греховной природой, то это дает Богу теперь право во мне действовать. Второе – исповедание веры. В Священном Писании говорится о том, в первом послании Иоанна, в 4 главе, что когда мы исповедуем Иисуса Христа, то Он в нас поселяется. Дух Святой, поселяясь в человеческом естестве, Дух святости – Он преобразовывает, трансформирует человека.
1: Вот интересно, мы и раньше говорили, когда у нас тема была о святости, то мы говорили, что Господь умирает для того, чтобы даровать нам возможность себя посвятить Ему.
0: Да.
1: И таким образом мы становимся на путь, где мы на путь освящения, мы тогда вот таким термином назвали.
0: Все большего отдаления
1: да,
0: от греха.
1: Да, когда я отдаляюсь от греха и становлюсь ближе к Богу, и, соответственно, становлюсь больше и больше на Него похожим.
0: Да.
1: Вот такое освящение. А здесь мы говорим, что Господь наделяет нас своей смертью, и мы теперь, с одной стороны, становимся более святыми или более идеальными, а с другой стороны, у нас что получается? Мы ходим трупом в сердце. Как-то это со святостью тяжко клеится.
0: Проблема в том, что в человеке живет две природы. А я имею в виду того человека, который уже рожден свыше, который поверил в Иисуса Христа, который вошел с ним в завет. Апостол Павел это ярко рисует в 7 главе послания к Римлянам, когда говорит, что вот умом моим, духом моим по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но вот во мне, в теле моем, в членах моих вижу другой закон, который противоборствует. И коль скоро у нас два человека внутри...
1: Он шизофреником себя делает.
0: Да, если, как говорится, просто образно этот термин использовать, то поскольку две природы в человеке живет, соответственно, они в противоборстве. И мертвость, о которой идет речь, сказано, почитайте себя мертвыми для греха. Можно, если позволите, иллюстрацию?
1: То есть я просто хочу чуть лучше понять, вникнуть в это. У нас получается так, что если утрировать и сказать, Павел говорит, я шизофреник, и вот во мне две природы, которые так борются, то он говорит, почитаю себя умершим.
0: Для одной природы.
1: Да. То есть, когда во мне бушует какая-то одна природа, я отмахиваюсь от нее и говорю, он вообще-то умер уже давно.
2: Небо на земле.
0: Ну, это хорошее начало. То есть, если человек в действительности верит, смотрите, мы люди, не станем вкладывать силы и время в то, что считаем безнадежным.
1: Да?
0: То есть, если мы не верим во что-то, мы не станем стараться и так далее.
1: Если даже заставят, то будешь делать как из-под палки. В принципе, оно тебе не нужно.
0: Да. Но вкладывать во что-то силы, и жизнь этому посвящать, когда ты не веришь в достижимость этого, это глупо.

0: И большинство людей этим заниматься не будут. Потому верить, почитайте себя мертвыми для греха. Но это первое, это только начало. Во-вторых, идет исповедание веры. В-третьих, призывание силы Божьей именно в тот момент, когда тебя искушают. То есть есть профилактика. Угу. Мы себя провозглашаем на основании Священного Писания. Ну, например, послание Галатам, 2 глава говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я умер.
1: Ну, то есть он верой признает, допустим, Христос за меня умер, он меня очистил, теперь как бы все, я тоже такой же.
0: Фактически, да, если продолжить цитирование, то сказано, а что ныне живу во плоти, в оригинале «саркс», слово, обозначающее не просто тело, да, а именно греховную природу, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, вот это обязательно нужно. Второе, апостол Павел не только о себе это говорит, он говорит, так и вы почитайте себя мертвыми. Вы умерли, не только я умер. Угу. То есть, это в равной степени относится к любому человеку, который отождествил себя с Иисусом Христом. Но вот когда это состоялось, помимо вот принятия этого на уровне веры, теперь необходимо провозглашение, исповедание веры. Потому что на основании исповедания в духовном мире человек дает право Богу действовать. Если он исповедует то, что истина, то, что о человеке уже сказано, то тогда Бог получает право действовать. Почему это право нужно? Потому что слева стоит дьявол. Почему у нас принято через левое плечо, да? Кое-что, как говорится.
1: Да.
0: Потому что есть осознание того, что есть дьявольская сила, бесовская сила, лукавая сила, которая стремится вот, преобладать в нашей жизни. И вот теперь иллюстрация. Одна древняя притча старого индейца. Он рассказывал своему внуку о том, как хорошо быть добрым, и что надо взращивать в себе добродетели и так далее. И он говорит, представь, что внутри тебя живут два волка. Вот. Один добро, другой зло. И, естественно, они постоянно друг с другом вот сражаются. И потому это объясняет конфликт, вот внутренний разлад, который у нас есть. И тогда внук говорит, а кто же из них победит, добро или зло? Ну и мудрец отвечает, тот, которого ты больше кормишь, он становится сильнее. То есть выкорчевать греховную природу из человека в одночасье невозможно. Мы можем подпитывать духовного человека на основании веры, на основании исповедания веры, на основании духовного питания, на основании вот востребования Божьей силы. И тогда он все более и более укрепляется, возрастает, а вот греховный человек с греховными похотями и так далее, он ослабляется, до полной победы.
1: Это то, что в Откровении написано, что праведник дотворит правду еще, и святой досвящается еще, а нечестивый, наоборот, как бы еще больше оскверняется, еще больше...
0: Верно. Откровение 22:10. Угу.
1: То есть получается, что для нас единственный способ – это непрестанно вот, приближаться к Богу и творить праведные дела, скажем так, или что-то еще.
0: Эти праведные дела, они имеют цель не столько... в качестве пропуска в Царствие Небесное, как, к сожалению, многим привычно мыслить, сколько они предоставляют собой способ упражнения в святости. И апостол Павел, например, говорит, телесные упражнения мало полезны с точки зрения вечности, да? Но вот святость или упражнение святости очень полезно.
1: Благочестие там есть.
0: Упражнение в благочестии, да. То есть, и он таким образом приводит иллюстрацию спортсмена. Если бы пригласить человека пробежать марафон, то при всем его энтузиазме, да, и вере в свою победу, он явно не добежит.
1: Если он не занимался, он не добежит, конечно.
0: Потому добрые дела представляют для нас вот формат укрепляться, упражняться и расти. Потому что в то, во что мы вкладываем, в то мы становимся специалистами со временем.
1: Ну вот еще раз мы сказали, что жертва Христа дает нам какую-то особенную способность сопротивляться греху. Неужели этой способности не было раньше?
0: Не только не было способности, но даже не было и осознания необходимости этим заниматься. Когда мы вспоминаем первый день грехопадения наших прародителей, Адама и Евы, когда они съели запретный плод и таким образом дали власть дьяволу возобладать над ними, в их мировоззрении, в их разуме и в их плоти произошли необратимые без Божьего содействия необратимые изменения. Откуда это видно? Ну, во-первых, стыд появился. Еще до того, как Бог что-то им сказал. Угу. Они уже прячутся, они уже стыдятся.
1: Они там одежды начали себе шить, еще что-то.
0: Потом Бог, когда зовет: «Адам, где ты?», он боится, страх появился. Еще вердикта еще нет никакого, никакого Божьего наказания нет. То есть естественным образом, в результате вот отождествления с дьяволом, люди, с точки зрения того, что с природой произошло, они стали, собственно, смертниками. Процесс смерти начался.
1: Но вот сейчас Христос уже умер, уже воскрес. Казалось бы, уже должно было все исправиться, но мы по-прежнему испытываем и стыд, и страх, и если бы только это, а также много еще чего.
0: Да. Речь идет о мере востребованности того, что уже было совершено в его жертве. Но так если просто закончить этот сюжет с Адамом, смотрите, что получается. Бог ему говорит: не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе, сказав, не ешь от него? Ну, скажите, каким был бы простой логичный ответ? Не ел ли? Ел. Вот как ребеночек, когда, скажем, там на что-то сделает, что не соответствует воле родителей, и когда его призывают к ответственности, он признает, он говорит: прости, да, я больше не буду. Это естественно. Но смотрите, Адам не признает. Даже нету признания. Ева не признает. Потому что делает Бог? Он говорит: я положу вражду. То есть Господь по своей благости, по своей благодати, по своей инициативе, он дает даже человеку осознание того, кто есть настоящий враг.
1: То есть,
0: и
1: получается,
0: куда нужно идти.
1: Он уже тогда дает вот эту силу и способность противостоять греху.
0: Вся история человечества – это Божья попытка и Божьи усилия вернуть человека. А когда пришел Господь Иисус Христос, когда жертва Агнца Божия была принесена, то в ней теперь мы получили доступ ко всем победам, которые в Иисусе Христе были одержаны. Проблема в том, что многие этими ресурсами не пользуются.
1: То есть, получается, тогда она была дана вот эта возможность как бы заочно. Тогда, я имею в виду, в Едеме, естественно, до Христа вся вот эта вот... Потому что иначе, а как бы всем они спасались?
0: Верно. У апостола Павла написано о том, об этом в 3 главе послания к римлянам, что Господь Бог предложил Иисуса в жертву умилостивления в крови Его для показания правды, в оригинале справедливости, в прощении грехов, соделанных прежде. То есть до Голгофской жертвы в истории, в реальности не было оснований для прощения. И потому, когда Бог прощал как бы авансом, Он делал это, зная, что Он сам придет и станет этой жертвой. И когда это произошло, то тогда была продемонстрирована праведность Божья, что Он делал это обоснованно, потому что Он знал, что Он есть гарант этих прощений.
1: Спасибо вам, Виталий. Друзья, вы видите, насколько это обширная тема, невозможно ее вместить в это короткое время, которое у нас есть. Тем не менее, хотелось бы уточнить, что только жертвой Христа, только Его смертью и воскресением все не заканчивается. Ведь Он воскрес и вознес, и воссел одесную престола величия Божия. И вот это та тема, которую хотелось бы еще продолжить, изучать и раскрывать. Я думаю, в следующий раз мы встретимся специально для того, чтобы поговорить о жизни Христа и о том, что дает нам эта жизнь. До скорых встреч.
2: В следующей программе.
1: Он воскрес и вознесся. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу.
0: Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев.
1: В том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
0: Кто может быть квалифицирован как агнец?
1: Мы очищены. Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом?

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
3: Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, мне руку протяни.
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл программ, который называется «Духовный дом». И продолжаем с вами читать письма, приходящие в редакцию газеты «Сокрытое сокровище». Автор сегодняшнего письма – Антонина Финева. Она живет сейчас в городе Кисловодске, но путь свой, путь и жизненный, и путь к Богу, она начинала в небольшом хуторе в Ростовской области. История, рассказанная в письме, присланном в редакцию газеты «Сокрытое сокровище», в чем-то похожа на тысячи других историй. Но в самом главном, в итоге, она необычна. И я хотел бы, и очень хотел бы, чтобы таких финалов было в жизни гораздо больше. Антонина пишет. «Я выросла в обычной советской семье. Мы жили на хуторе в Ростовской области. Отец был главврачом сельской больницы, а мама – медсестрой. Мы, нас, три сестры, брат, а я старшая из сестер, мы хорошо учились в школе, были отличницами, хорошистками, участвовали во всех пионерских делах, так сказать, деревенская интеллигенция». Далее Антонина пишет, что хоть жили они небогато, не могли позволить себе обучение в университете, и поэтому в 1992 году родители отправили ее учиться в соседний поселок, в педучилище, на специальность «учитель начальных классов». И хотя Антонине было тогда всего лишь 15 лет, она не очень-то разбиралась, чего в действительности хотела в жизни. О Боге Антонина тогда редко задумывалась. Только когда попадала в тяжелые ситуации, и ей была нужна помощь. В такие моменты Антонина просила Бога помочь ей, но после того, как проблема решалась, вы знаете, так часто бывает, правда, она забывала о Боге. Она пишет, что даже не предполагала, что о Боге можно думать в какие-то другие моменты, ведь никто вокруг ее этому не учил. 18 лет Антонина закончила обучение в педучилище, где за 4 года, в свои молодые еще годы, она превратилась, по ее собственным словам, в алкоголичку, не представляющую жизнь без сигарет и других таких остреньких развлечений. Но перед окончанием учебы, когда Антонина скатилась уже до того, что подумывала попробовать наркотики, ее подруга, такая же обычная девушка, как и она, предложила ей выучить что-то духовное, предложила ей выучить молитву «Отче наш». Антонина выучила слова этой молитвы и стала молиться этой молитвой почти каждый день, так как нуждалась в том, чтобы Бог охранял ее. Ведь она вела рисковую, такую вот опасную жизнь. В какой-то момент она поняла, что Бог есть, который очень хорошо ее слышит и который ей отвечает. Потому что частенько из-за ее образа жизни Богу приходилось выводить ее из разных опасных ситуаций, где ей грозила смерть, изнасилование, избиение. Вот такой образ жизни она вела. Это было для нее открытием, что Бог слышит и помогает ей, и избавляет в таких ситуациях. И вот это открытие стало потихоньку менять ее взгляды на жизнь. Ведь с детства она воспитывалась в атеистическом духе, с детства она была неверующая. Но с тех пор, как она сделала для себя это открытие, если где-то говорили о Боге, она первой туда бежала, чтобы послушать и узнать, что ему нравится, а что нет. Ее интерес к этой личности выражался даже в том, что она писала ему письма в своем дневнике, доверяла какие-то сокровенные мысли. В итоге стало ясно, что несмотря на такой образ жизни, Всевышний потихоньку вытягивает ее из поселка в город, где ей, у нее появилась возможность обучаться все-таки в университете. Чудом Антонине поставили пятерки по госэкзаменам, дали красный диплом, и все ее друзья были удивлены, так как знали, что она особых усилий не прилагала для этого. Она не прилагала особых усилий, чтобы стать отличницей, на что Антонина лишь улыбалась, понимая, что кто-то наверху имеет, видимо, очевидно для нее какие-то планы, раз такие необычные вещи происходят в ее жизни. Но Антонина признается в своем письме открыто, что в тот момент жизни она вела двойную жизнь, двойной образ жизни у нее был. Когда она приходила на занятия в педучилище, когда еще там училась, или когда она приезжала на выходные к родителям, то была, как говорится, паенькой девочкой. А вечером в кругу пьяных подруг и друзей становилась самой собой, измученным грехом человеком. В Ростове во время вступительных экзаменов в педвуз она познакомилась с одной молодой девушкой. Они обе не прошли, к сожалению, по конкурсу в университет, поступили на подготовительные курсы и параллельно в ПТУ на курсы секретарей-машинисток, и это дало им возможность и право бесплатно жить в общежитии. А Наталья, так звали новую подругу Антонины, оказалась человеком искренним и глубоко верующим. «Изо дня в день, — пишет Антонина, — я видела христианскую жизнь в действии. Честность Натальи, ее преданность Богу, любовь к людям, которая была безусловной и непритворной. Все это Антонина видела в Наталье. И Наталья просто поразила ее на всю жизнь, стала ярким примером искреннего, настоящего последователя Христа». Почти каждый день у них сидело не меньше десятка девочек, девчонок, парней. Иногда прямо на полу в коридоре общежития, так как все не вмещались в их маленькую комнатку. Все беседовали о чем-то с Натальей. Она была центром этих встреч. Антонина вспоминает, как она злилась, когда Наталья отдавала свою еду голодным соседкам. Как часто обессиленная она лежала в постели, читала Библию людям, пришедшим к ней с очередным каким-то вопросом. Антонина любила свою соседку, свою подругу и по-человечески возмущалась, когда она, не жалея себя, служила Богу, служила ближним. Но все это начало приносить свои плоды, так как Антонина однажды решила бросить вредные привычки, а потом так она про себя стала думать, когда я стану в достаточной мере святой, чистой, безгрешной. Потом она решила прийти обязательно в церковь и стать верующим человеком. Да, Антонина не спешила сделать первый шаг и жила, разрываясь на два фронта. Новые друзья в Ростове, практически такая же компания, как в ее родном хуторе. Звали покурить, выпить, забыть слова этой, в кавычках, «богомолки», но Антонине было уже с ними скучно и как-то жаль их. Теперь Антонина часто стала задавать подруге волнующие вопросы о жизни. И каждый раз ее ответ был простым и ясным. И Антонина удивлялась, как же все оказывается просто и чисто у него. «Но почему мне никто об этом раньше никогда не говорил?» задавалась вопросом Антонина. Однажды вечером у Антонины сильно заболел живот. Вероятно, потому что до этого несколько лет она сидела на отличной диете из сигарет и кофе. И вот Антонина лежала в постели, стоная от боли. И тогда Наталья сказала: «У меня нет таблеток, я не могу тебе помочь. Но единственное, что я в состоянии для тебя сделать, это помолиться за тебя. Если ты не против, я стану на колени». Антонина согласилась. Наталья стала на колени возле ее кровати, положив свои руки на живот подруги, и стала в молитве просить Христа убрать боль. Антонина тихо плакала и тоже в душе своей, в мыслях обращалась к Богу с просьбой о помощи. То, что боль прошла, ее поразило. «Я даже не могла себе представить, я даже не предполагала, что Бог может реально исцелять людей сегодня. Даже таких грешников, как я, — пишет Антонина. — Это стало еще одним стимулом, чтобы я захотела больше узнать о нем». В конце той самой недели, когда произошло вот это исцеление, вот это чудо ответа Бога на молитву, когда Бог исцелил ее, Наталья пригласила Антонину в парк на встречу молодежи. Когда они пришли туда, ребята отнеслись к Антонине, они не совсем поняли, кто это. Они подумали, что это тоже человек из церкви, верующий человек. И поэтому были с ней вполне раскованы, вполне естественны. Каждый из них поразил Антонину своей честностью, чистотой мысли, чистотой речи, любовью. Она даже не догадывалась о том, что такие, в кавычках, опять же, динозавры еще существуют. И более того, живя так, они вполне счастливы и удовлетворены жизнью. Когда они пели песни о Боге, то одиночество, которое до этого жило в ее душе, мучившее Антонину, таяло. И Бог коснулся ее сердца. И она, стоя позади всех, пыталась скрыть непрошенные слезы. С тех пор прошло немало времени и много событий, в корне изменивших мою жизнь, пишет Антонина. Событий, которыми руководил Всевышний, любящий Бог. Я стала преданной христианкой, закончила учебу, вышла замуж за христианина, родила дочь. И обе мои сестры, пишет Антонина, также посвятили свою жизнь Господу, стали христианками, стали верующими. И мы вместе с ними несем в церкви одно служение. Наши родители, продолжает Антонина, очень беспокоились и были обеспокоены тем, что с нами произошло. И когда пришла пора нашей младшей сестре Анне приехать в Ростов на учебу, они запретили ей ходить в церковь, поставив условие «или учеба, или церковь». Но влияние Духа Божьего, пишет Антонина, нельзя остановить никакими запретами. И вскоре Анна пришла к Богу. А мои родители, я все яснее вижу, что с каждым днем и годом они больше и больше, ближе и ближе приближаются к тому, кого любить – самое легкое занятие на свете, так как он безупречен. Антонина Финева, город Кисловодск. Вы, наверное, заметили, как действительно начало этой истории похоже на тысячи других, а конец уникален, потому что человек встретился с Господом и посвятил ему свою жизнь. И действительно, хорошо бы было, если бы многие истории в нашей жизни заканчивались точно так же.

0: как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: На твоем пути, что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой. Очень важно идти домой, и очень важно идти, а не стоять на месте. Сегодня снова поговорим о покаянии. Покаяние – что это такое? Ну, вообще, толковый словарь Ожегова пишет кратко, там сказано всего несколько слов, что покаяние – это добровольное признание в совершенном проступке, в ошибке. Да, в самом деле, покаяться – это значит признать, что ты неправ, признать свою неправоту. Это, конечно, очень кратко, упрощенно. Но давайте пока не будем усложнять для простоты понимания. Покаяние вообще возможно там, где имеет место факт скверного проступка, ну или какой-нибудь содеянной неправды. То есть я должен признать грех, если я в самом деле такое сделал. И если я не вижу в своих проступках ничего плохого, то, наверное, я и покаяться-то не смогу, не так ли? Вот это и понятно, в этом и проблема – видеть, где я не прав. Иначе в чем каяться? Возьмем, к примеру, юго-восток Папуа-Новая Гвинея, племя Караваи. Оно, кстати, существует по сей день. Это племя интересно тем, что там до недавнего времени ели людей. Считают, вообще-то, что и сегодня это тоже имеет место быть. Так что вряд ли я посоветую вам туда путешествовать. Так вот, в этом племени Караваи принято считать, что если человек умер из-за болезни, то его тело изнутри пожирает колдун Хако. И вот, чтобы уберечь от беды других членов племени, они должны отплатить тем же, то есть съесть человека, который умер по вине Хако. Как вам? А есть еще один пример экстремальной неправды, если можно, конечно, так выразиться. В свое время евреи поставили идола Молоху в долине сынов Еномовых, по-еврейски Гехенном. Впрочем, вот как об этом написано в книге пророка Иеремии в 7 главе. «Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь. Поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его. И устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». О чем это? Израильтяне, народ Божий, вроде бы в определенный момент взяли и стали поклоняться идолам. И в своем фанатизме дошли до того, что поставили идола Молоху, в жертву которому приносили живых младенцев. Как это выглядело? Был поставлен каменный истукан, изображенный в виде человеческого тела с бычьей головой. Этот истукан был полый внутри и сидел в позе царя с выставленными вперед руками. Внутри него разжигали огонь, и когда истукан накалялся до красна, ему в руки бросали живых младенцев. При этом торжественно трубили фанфары, заглушая детский крик. Как вам? Позже Бог проклял это место, намекая на то, что в свое время он этим людям устроит такую долину под названием Гехенном. Но это по-еврейски. Или, если упростить, транслитерировать для простоты русского понимания, получится гиенна. И добавляют еще огненное. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему. Как быть? Вот как быть, если случись сказать: «Вы что? Да разве так можно?» А в ответ нам докажут, что у них-то как раз все в порядке, и это нам с вами надо покаяться. Это что-то у нас с вами не все в порядке в голове. Такое трудно просто назвать недоразумением. Скажите, в чем нуждаются такие люди и без чего не обойтись? Есть нужда в нравственных ориентирах. Ну ладно, там на Папуа-Новой Гвинее, где дикари, которые никогда не знали Библии. Но вот израильтяне-то как такими стали? Они ведь дети Авраама. Они назывались народом Божиим. Они пошли не в том направлении, в каком должны были идти по жизни. Они обратились к другим богам, которых придумали люди. Ну хорошо, это они, а мы? Мы. Мы, конечно, не убиваем детей на руках у Молоха. Ну, если только на гинекологическом кресле, когда кто-то делает аборт. Там врач металлическим инструментом сперва расчленяет малыша внутри материнской утробы, а затем по одной вынимает части его тела. Да, мы не едим людей, но это вовсе не значит, что у нас все в порядке. Мы все ушли от Бога, и нам всем нужны нравственные ориентиры. Мы удалились от Него в разной степени каждый. Вот что говорит Библия об этом в послании к римлянам в 3 главе. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». И премудрый Соломон в своей книге под названием «Экклесиаст» в 7 главе добавляет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Мы, конечно, не каннибалы и не детоубийцы, но, тем не менее, мы каждый в отдельности ушли от Бога, каждый индивидуально в своем направлении. Слово Божие говорит: все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Да, Библия так говорит, но как быть, если я, к примеру, этого не ощущаю? И все разговоры о том, что я грешник, выглядят навязчиво. И, если честно, очень хочется всякого проповедника послать куда-нибудь подальше, чтобы просто не мешал жить. Да вы знаете, что евреи в долине Гехенном мыслили так же. Как же это произошло? Очень просто. Они пошли не туда, куда должны были. Бог создал их правыми, а они ушли каждый на свой путь. Как же быть? Можно говорить о покаянии, но подождите, не торопитесь. Прежде всего, надо поменять направление жизни. Надо развернуться и пойти домой, на твоем пути. Что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой. Пойти домой. Ну, это я так выразил, стремление вернуться к Богу, в Его Царство. Нужно повернуть свою жизнь и пойти в этом направлении. При этом есть опасность лишь сделать вид, что идешь домой, но на самом деле идти туда, куда и раньше шел. Как это выглядит в жизни? Ну, скажем, как могло так случиться, что пошел домой к жене, а оказался где-нибудь на гулянке у друзей? И потом просыпаешься где-то непонятно где и вспоминаешь, что вроде бы шел домой, да Витьку по пути встретил. А у Витьки-то день рождения был. Ну и вот, мы часто не отдаем отчет в том, куда пошли. Не только в повседневности, но и в жизни вообще нужна цель, верное направление. В жизни тоже важно пойти домой. Дело в том, что если мы не пойдем домой, то никак не сможем покаяться, потому что путь неверен. Сегодня стало модно говорить о христианстве как о культуре и не более. То есть Ну, я принимаю внешние атрибуты христианства, но от жизни хочу взять что-то свое и не иду домой, а, скажем, хочу стать режиссером, актером, артистом, художником, музыкантом, прорабом, директором, миллионером, слесарем, токарем, пекарем, рокером, рэпером, вором в законе и что угодно, хорошее и плохое. Да, среди перечисленного не все плохое, не все. Но не это важно. А важно, что главнее, куда идешь, кама грядеше. То есть главная цель в жизни. Но я не хочу сказать, что христианин не может быть актером или кем-то другим, что имеет место в этом мире и что, в общем-то, неплохо. Важно основное направление в жизни, то есть в чем приоритет. Важно при всем при том, кем вы являетесь. Важно пойти домой, важен путь домой, цель. Потому что дом – это ваш дом на небесах, там, где обитает Бог, как в одном спиричуэле поется. Там, там дом мой,

Однажды в доме обетованном. Там у евреев в долине Гехеном, где они приносили жертву Молоху, живых детишек, были и художники, музыканты, артисты. Разве не были? Были. Но все шли не туда, куда надо. То есть не в Царство Небесное шли, а в гиенну. Откуда же я взял эту метафору по поводу пути домой? Из притчи Иисуса Христа. Давайте прочитаем ее. Это место Писания достойно тщательного внимания. Уж больно много в ней смысла. Эту притчу называют почему-то притчей о блудном сыне, хотя на самом деле это притча о милосердном отце. Вот, послушайте. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И был он рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уж не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уж не достоин называться сыном своим». А отец сказал рабам своим: «Ну-ка, принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Блудный сын решил пойти домой к отцу. А что было бы, если бы этот сын решил покаяться без возвращения к отцу? В притче отец олицетворяет Бога Отца. Давайте посмотрим, что происходит, когда кто-то кается, не поменяв свой путь. Есть два персонажа в Евангелии, которые согрешили похожим образом. Это Иуда Искариот и апостол Петр. Да, они оба предали Иисуса Христа. Что касается Петра, то это прям к слову пришлось. Вот что сказал Иисус по поводу отречения от него. Это в Евангелии от Матфея, записано в 10 главе. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Вот четко, черным по белому. Петр не просто предал, он три раза отрекся, да еще и прилюдно, а потом еще оставил Божье призвание и вернулся к своему ремеслу. Пошел ловить рыбу. Его нашел Иисус, призвал его к покаянию. Так почему же Иисус не отрекся от Петра, как обещал? Там в Евангелии описывается целый ритуал признания Петром Иисуса, если можно так сказать. Там Иисус, уже воскресший из мертвых, призвал учеников, накормил их печеной рыбой и три раза испытывал взглядом апостола Петра. И апостол Петр, не без смущения, конечно, трижды сказал, что любит Иисуса. Трижды отрекался,
и 3 раза заявлял об обратном. Хорошо, а Иуда? Иуда ведь тоже покаялся. Да, он осознал, что он совершил. Он пришел к тем, кому предал Иисуса Христа, и деньги, которые ему заплатили за предательство, швырнул к их ногам. Только потом пошел и повесился. Вот это да. Но почему? Более того, в случае с Петром Иисус поучаствовал в его судьбе. Накануне отречения Петра Иисус, зная, что это случится, предсказал это дело и заранее поддержал будущего пророка, апостола. Попросив, чтобы тот, после того, как обратился, укрепил братьев. Знал ли Иисус о том, что его предаст Иуда? Да, много раз об этом говорил. Но Спаситель мира никак не проявил себя, чтобы как-то поддержать Иуду. Накануне распятия Иисус простил грехи еще одному человеку, имя ее этой женщины Марии. Ее обвиняли в том, что она была блудница. Она прилюдно, во время того, как гости угощались обедом, в доме некоего Симона, называемого прокаженным, вылила Иисусу на ноги душистое масло и волосами отерла ему ноги. Все смутились, но Иисус сказал: «Нет, прощаются многие ей грехи, потому что она возлюбила многое». Бог видит сердце. Если в нем есть любовь, то это о многом говорит. Она, это Мария, возлюбила много. Почему? А не потому ли, что искренне стремилась домой, к Богу? Может, и Петр возлюбил много. Что мог увидеть в сердце Петра Иисус? Скорее всего, он видел искреннее стремление к Богу. Да, Петр был не идеален, но Петр не собирался отрекаться от Христа. Он всеми силами и со всей искренностью стремился к Богу и на самом деле любил Иисуса. Просто в определенный момент он, не учел слабости своей души. И в один момент произошло то, что произошло, к чему Петр попросту не был готов. Спонтанно как-то, без умысла, чего нельзя сказать об Иуде. Иуда тоже был не идеален, но в сердце Иуды скрывались какие-то умыслы. Чем же отличался грех Иуды от греха Петра? Только одним, но очень важным и судьбоносным. Иуда имел в жизни какие-то свои корыстные цели, не ведущие к Богу. Трудно сказать, какие. Об этом сегодня спорят. Во время вечери, где Иисус благословил хлеб и вино, как символы его жертвы на кресте, Христос обмакнул кусочек хлеба в соус и подал Иуде, сказав: «Что делаешь, делай скорее». И после этого, как говорит Евангелие, в него вошел сатана. Вот чем же таким отличается Иуда? Ну, во-первых, написано о том, что он был вор. Надо же, вот именно он носил ящичек, куда опускали пожертвования, денежки, на которые жили Иисус и ученики, и, судя по всему, приворовывал оттуда. Сегодня спорят по поводу того, что имел в виду Иуда, когда сказал: «Радуйся, Равви», когда предал Христа целованием. Но, судя по всему, у него была какая-то своя стратегия, какие-то свои мысли и цели, и эти цели не вели к Богу. Иуда шел не домой, а в каком-то своем направлении. Важно то, что в отличие от Петра, Иуда предал Христа целенаправленно, заранее запланированно. Грешник от праведника отличается не тем, что первый грешит, а второй нет. Грешат оба, только один нечаянно, а другой целенаправленно. Один, согрешив, хочет оставить грех,
а у другого в этом нет нужды. Ну, просто потому, что ему Бог не нужен. Премудрый Соломон написал, что праведник 7 раз упадет и 7 раз встанет, а нечестивые впадут в погибель. Да, Петр упал, но в тот час встал. Почему? Потому что его стремления были домой, к Богу. У него не было другого пути. Он ничего не планировал. Он был и оставался праведником. И очень важно, куда направлены пути жизни человека. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел написал: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Покаяние хорошо, когда, каясь, боишься потерять Бога, к которому идешь по жизни». Иуда был не бесталанный человек. Наверняка умел считать деньги. Мог бы стать церковным бухгалтером или казначеем какой-нибудь церкви, какой-нибудь общины, ну, если на то пошло. Но он не имел к этому стремления. Он не имел стремления к Богу. Он шел не домой. Поэтому и пришел туда, куда шел. Очень важно выбрать правильный путь. Бог обещал помочь вот на этом пути. В книге Псалмов есть молитва человека, который искренне стремился к Богу. Это 31-й псалом, молитва Давида. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. На твоем пути, что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Сегодня, как и всегда, программа улучшения нашей памяти, повторение мнемонических приемов. Будем говорить также и о благополучии наших семейств. И самое главное, то, что волнует многих сегодня, на что тратятся деньги, это здоровье. Среди всех эпидемий, которые возникают на фоне всех климатических катаклизм нашего мира, эта тема очень важная. Потому что Бог хочет видеть нас здоровыми, и эти проблемы, конечно, мешают нашим семьям. И подход будет к этой проблеме не просто с медицинской точки зрения, а именно библейский подход к проблемам здоровья в наших семьях. Библия, она не ошибается, она продолжает говорить. И здоровье зависит от спокойствия. Если мы чем-то обеспокоены, то даже и лучшие лекарства нам могут не помочь. И этот текст я специально многократно повторяю для того, чтобы хотя бы он остался в нашей памяти, как и молитва «Отче наш». Потому что это так необходимо – успокоиться, отдать Господу свои проблемы, а Он вмешается и совершит чудо. Он воистину творит чудеса. Не забывайте об этом. Ну, кажется, безнадежная ситуация. Все, никто не может решить. Верьте в Бога, действуйте в правильном направлении, а Он будет делать то, что вы уже не можете сделать. И действительно, то, что и касается нашей памяти. Просто мы же это не применяем, и поэтому нам кажется, что память наша ухудшается. Ну да, я знаю эти законы памяти, и Господь открыл мне и дал знакомство с этой женщиной, которая научила меня мнемоническим приемам и рассказала, как ими пользоваться. Но если я не применяю, и мне до поры до времени не нужно, это моя проблема. Но если вдруг нужно, я буду это применять. Итак, давайте просто повторим. Завтра у нас будет нечто новое, а сегодня, потому что обычно просят повторить, не все успевают запомнить, как же это учить блоками иностранные слова. Итак, цифры от 1 до 10, придумываем к ним сравнение, ассоциации, а потом просто играем, выписываем на русском языке слова, какие мы хотим выучить на иностранном, на английском, французском, на каком хотите. И потом нанизываем, связываем с цифрами. И именно не просто с цифрой, вот один, ассоциации этого образа, на что похожи цифры 1, 2, 3 и так далее. И нанизываем, и вам очень легко потом будет заучивать эти слова. Потому что, дорогие друзья, это включается в работу ваше воображение. Ваш разум, кровь приливает к клеткам головного мозга, обновляется весь организм. Таким образом улучшается здоровье. Верная и деятельная память удваивает жизнь. Это очень хорошее высказывание, и оно полезное, потому что действительно, если наш разум не снабжается кровью в достаточном количестве, поймите, что упражнения физически развивают тело. Душа развивается посредством вникания в Слово Божие, в общение с Богом, с людьми. А вот дух, разум наш, это тоже его нужно упражнять. Нужно что-то исследовать, нужно что-то пытаться запомнить. И это очень интересная такая система игры. И с детьми вам будет интересно ее применять, когда вы нанизываете слова незнакомые когда-то вам, а они становятся вам родными, и вы легко идете по жизни. Итак, спокойствие – фундамент нашего здоровья. Оно приходит от того сознания, что вы прощены Богом. Однажды одна женщина сказала мне, вернее, написала записку: «Я так благодарна Богу за встречу с вами, потому что я впервые в жизни стала спать спокойно, потому что поняла, что Иисус Христос простил мои грехи, потому что мы не можем оправдаться делами закона. Не отвергая закон, исполняя его, мы оправдываемся кровью Иисуса Христа. Приходит спокойствие. Когда мы сделали правильный выбор в жизни, мы тоже спокойны. Когда мы не мечемся, нет третьего пути. Есть только широкий путь и узкий путь. Есть только церковь, стоящая на луне, небесная церковь, Церковь первенцев, написанных на небесах. Она была, есть и будет. И есть система отступления от Бога, сидящая на звере багряном, со своими традициями и постановлениями. И вот когда человек определился в выборе служения Богу, он тоже спокоен. Когда есть здоровье духа, приходит и здоровье тела. И поэтому тема о здоровье, она важна в том, чтобы посмотреть, как Бог смотрит на основы и фундамент нашего здоровья, здоровья наших детей. Сейчас много есть клиник, и вот здесь-то формула чуда обязательно тоже должна работать, потому что все эти темы, они практического плана. Если врач выписал рецепт, мы должны его применить, мы должны использовать, а потом говорить: «О, Господи, помоги мне, вмешайся и исцели меня». Истинный верующий человек, он никогда не будет против медицины, потому что Бог есть истинный свет. Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Послание Иакова мы читаем, и там написано, Иакова 2 глава 17 стих, «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, в котором нет изменения, тени, перемены». И поэтому открытие в медицине, они же тоже от Бога. Даже если человек медик или профессор неверующий, но Бог дал ему этот талант, дал этот дар, нельзя пренебрегать врачами. Многие бросаются в крайность и говорят: «Я надеюсь только на Бога». Надейся на Бога. Верь в Него. Проси врача от Него, на которого Он тебе укажет. И доверься, иди с верой. Бог вмешается совершить чудо. Конечно, Господь хочет профилактировать наше здоровье, Он дает профилактику. И когда ты живешь по законам здоровья, указанным в Библии, может быть, ты вообще не будешь нуждаться в медицинской помощи. Здесь в теме о здоровье есть две крайности. Крайность, о которой написал апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 глава, и там последний текст говорит, что некоторые доходят до истощения, а в некотором небрежении о плоти. Некоторые, наоборот, присыщают свою плоть. То есть есть фанатизм в подходе даже к здоровому образу жизни. И к тому это может привести, что люди начинают чувствовать себя святыми. Я однажды как бы подошла тоже к такому состоянию, когда я питалась по системе Шелтона. Мне это нужно было на некоторое время. Есть лечебные диеты, но люди хотят перенести этот образ в обычную жизнь. И человеку, который работает на стройке, очень тяжело, они говорят: «Вот это тебе нельзя, это грех». Нет, дорогие друзья, есть пища, разрешенная Богом. Если она Богом разрешена, не нужно становиться на ту ступень, о которой апостол Павел написал в первом послании к Тимофею, в 4 главе, с 1 текста. Дух же ясно говорит, что в последние дни будут те, которые будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог сотворил. И поэтому нужно сбалансированно подходить к вопросам здоровья и здорового образа жизни и питания. Да, если я держала эту диету, была опасность. Знаете в чем? О моей святости, моей праведности. Я смотрела на членов моей семьи и думала, как они могут мешать борщ и арбуз, и компот после всего, и печёное, которое я для них делала, обычную пищу, как мы обычно питались. А сама говорила: о, как я уже достигла чуть ли не совершенства. Слава Богу, Бог меня остановил. Потому что делами не оправдается ни одна плоть. Не аскетическая жизнь нас спасает, а кровь Иисуса Христа. Да, мы управители дара жизни. Господь подарил эту жизнь. И она летит очень быстро, дорогие друзья. И Бог позаботился о пище, которая дошла и до наших дней. Райская и едемская пища. Он дает в пищу Адаму и Еве траву, сеющую семя, и дерево, у которого плод древесный, и говорит: вам сие да будет в пищу, то есть орехи. И некоторые говорят: нам кушать нечего. Райская пища есть, потому что у всех у нас есть и гречка, и всякого вида крупы, и горох, и фасоль, и бобовые, и злаковые. Поэтому, пожалуйста, просто надо чередовать это разумно и в разумных пропорциях. И поэтому Господь дал 5 повелений в раю. И когда человек их исполняет, то он счастлив. Труд возделывать землю, сказал в Едемском саду до грехопадения, дал им святую субботу до грехопадения. позаботился о семье, о пище и дом им дал. Поэтому, когда чего-то не хватает, мы чувствуем себя очень ущербно. Итак, овощи пришли чуть-чуть позже, после грехопадения. Будешь питаться полевою травою. В немецком переводе Библии написано овощами. То есть это Богом разрешенная пища. Для детей, новорожденных, грудных остается самое лучшее – это молоко. И Мафусал прожил долгую жизнь, почти 1000 лет. Но был вегетарианцем и не ел мяса, и поэтому не надо думать, что если я откажусь от мяса и от живых существ, которых убивают, и надо их кушать, так скажем, трупами питаться, я немножко грубо говорю, потому что, ну, и мой муж, например, ест мясо, и дети некоторые едят. Тем не менее, я избрала для себя путь вегетарианства, но я никогда не отношусь с осуждением к тем, которые едят мясо, разрешенное Богом. Жестокость пришла позже, после потопа, когда вся растительность была истреблена. Но Ной, будучи еще не евреем, жителем допотопного мира, знал о чистой и нечистой пище, потому что по 7 пар было взято чистого скота в ковчег, и по 1 нечистого, не только для жертвоприношений, потому что вот именно здесь, после потопа, Господь добавляет мясо в пищу человека. И длительность, продолжительность жизни стала резко уменьшаться. Но есть очень интересный текст. Мы сегодня с вами, это удивительно, я говорю, Господи, Ты так велик, Ты сотворил всю Вселенную и хочешь быть моим личным врачом. Но, вы знаете, любое обетование, оно связано с условием. И Господь говорит в книге Исход, 26 глава, «Я, Господь, целитель твой, но если ты будешь соблюдать законы мои, заповеди мои, уставы мои». Поэтому прежде чем просить исцеления, нужно же покаяться в нарушении заповедей Божьих, оригинальных, данных им на Синае. А вдруг вы какую-то заповедь нарушили? Не знали, что день субботний это принадлежит Господу, или другую заповедь о святыне Божией десятине, и были неверны в ней. Покайтесь и претендуйте на прием к личному врачу, Творцу всей Вселенной, который соткал вас во внутренности матери вашей, который знает каждый волос на вашей голове, и он знает все ваши немощи и недуги. Дорогие друзья, я действительно прошла через это, и могу с уверенностью сказать, что Бог даже из самой безвыходной ситуации даст выход, проверив вашу веру и верность. Он говорит, я целитель твой, служите Господу Богу вашему, опять условия. И тогда говорит, я благословлю хлеб ваш и воду вашу. Я много путешествую, пью разную воду, питаюсь разной пищей, конечно, разрешенной Богом. Живу в разных условиях. Однако, слава Богу, Он верен в своем обещании. Если я Ему служу, я говорю, благослови мою пищу. То есть молиться надо не только утром и вечером. Просите благословения на пищу. И помните, что скиния земная, она была прообразом скинии вашего тела. И Господь говорит, что если кто разрушит храм Божий, тело свое, тот будет виновен, потому что это есть жилище Духа Святого. И вы знаете, что в храм, в скинию или в любой храм мы не позволим, чтобы собака или нечистое какое-то животное вошло, или зашел человек с папиросой. Как же мы можем допустить это в своем организме? Или, например, алкоголем одурманенный человек. Поэтому помните об этом, что вы не свои. И Господь дал заповедь, не убивая не просто кого-то буквально или словами, но не разрушая свое здоровье. Это очень важно. То, что касается мясной пищи, книга Левит и потом во Второзаконии конкретно говорит, ты можешь кушать скот, у которого копыта раздвоены и жует жвачку. Мусульмане в этом правы, и иудеи тем более, потому что мусульмане едят конину, а конина – нечистая пища, которая разрешена Богом, потому что есть, не сходятся эти признаки, чтобы животное жевало жвачку и были раздвоены копыта. Конечно, и содержание, условия скота, условия, в которых скот содержится, это тоже очень важно, потому что падёшь скота теперь. Однажды, когда я была в Чуйтакмаке, то женщина, которая приготавливала пищу для всех, и в том числе для меня, она говорит, я угощу вас национальным нашим блюдом – дым-лала. Ну, они немножко по-другому произносят, может быть, я неправильно произнесла. И я согласилась, и она приготовила это блюдо. Слой баранины, слои овощей, потом опять баранина. Я говорю, где же вы взяли ягнёночка? Барана где взяли? Ольга Владимировна, это наш. Я говорю, из-за меня вы его убили. Нет, не стоило этого делать. Она говорит, он все равно кашлял, Ольга Владимировна. Я подумала, он кашлял, он больной. И не поэтому ли так много жителей Средней Азии болеют туберкулезом? Животное простывает, животное болеет. И, естественно, и рыба сегодня не вся чиста и не вся пригодна, хотя есть тоже определенные указания насчет и рыбы. Так вот, есть текст в Священном Писании, первую часть которого берут люди и говорят, особенно христиане, можно кушать все подряд, потому что всякое творение Божие хорошо. Да, всякое творение Божие хорошо, но нужно читать ниже текст. И помнить текст пророка Иезекииля, в 22 главе написано, «Ее священники нарушают закон мой и не отделяют святое от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Дорогие друзья, оказывается, нужно указать народу на чистое и нечистое. Мы с вами рассуждали о десятине. Да, это святое, принадлежащее Богу, и мы должны иметь различия между святым и несвятым. И от суббот Божьих не должны закрыть глаза. То, что касается пищи, оказывается, есть чистая и нечистая пища. Так говорит Библия. И поэтому, хотя ящерица хороша, но мы ж не можем ее употреблять, да? Или, например, скажем, козленочек, да? Он прекрасная и разрешенная Богом пища. Но собачка и другие животные, верблюд, жует жвачку, копыта не раздвоены, конь. Французы, например, очень любят лягушек, деликатесное такое блюдо. Сегодня наши россияне и многие другие путешествуют в страны Дальнего Востока, и там их могут угостить с жареной змеей, и запивается это блюдо кровью выжатой из змеи. И говорят, очень прекрасно, потому что ее током не убили. О, дорогие друзья, всякое творение Божие хорошо. И что же за церковь такая получается? Вот представьте себе делегатов, приехавших на какой-то съезд со всех стран мира и сели кушать. Один кушает поросеночка, другой змею жареную, третий, отворачиваясь брезгливо, кушает там, например, курицу и так далее. А кто-то вегетарианец. Нет, это не церковь Божия. Церковь Божия – это тело Господа. И поэтому оно должно быть напитано одной пищей, одним духом. И эти поэтому указания очень актуальны, потому что если я приезжаю на съезд Всемирной Церкви Божией и вижу людей разной национальности, но они все вместе придерживаются принципов, открытых в Священном Писании, это другой вопрос. Вот что написано в пятом тексте этого удивительного наставления. «Все хорошо». Но нужно употреблять в пищу только то, что освящается Словом Божьим и молитвою. То есть, дорогие друзья, разрешается Словом Божьим. Как фонариком проверьте книгой Левит, книгой Второзакония. Разрешена ли эта пища Богом? И тогда просите на нее благословения. Вот как оказывается, нельзя вырывать текст из Священного Писания. И, например, берут послание к римлянам и говорят, пища нас к Богу не приближает и не удаляет. Кто ест, для Бога ест, кто не ест, для Бога не ест. Да речь идет о днях поста. Кто различает день, для Бога различает, кто не различает, для Бога не различает. Дорогие друзья, речь идет о днях поста, речь идет о вегетарианцах и о тех, кто ест мясо, но чистое мясо. И еще есть тексты, где написано: ешьте все без исследования, что на торгу продается. Да речь-то идет об идоложертвенных яствах. Раньше жертвы посвящались идолам у язычников, а остатки продавались на торгу. Но язычники тоже приносили в жертву чистых животных, взяв пример от Израиля. Вот это, может быть, нужно было есть без исследования, потому что знали, что это чистое мясо. Итак, дорогие друзья, очень важный текст. Освящается Словом Божьим и молитвою. Был интересный случай. Это я читала в Киевских ведомостях, в Виннице. Женщина целый год под видом крольчатины убивала кошек и кормила жителей Винницы, пока на нее не завели уголовное дело. И вы можете представить христиан, протестантов и других, которые ели крольчатину, на самом деле ели кошек. И я рада за тех членов церкви и той церкви, которые знают, что не ешь зайца с его породою. Они даже к прилавкам с мясом крольчатины или свинины и не подходят. Ешьте разрешенную Богом пищу. Другие говорят: да вот Петр видел видение. Встань, Петр, заколи, ешь. И там были всякие нечистые животные. Поймите, Петр трижды сказал: нет, не буду. Даже если ангел с неба явится и будет говорить вам то, что противоречит Библии, никогда не верьте, потому что Библия писалась Духом Святым. И Бог не отменяет то, что Он изрекает. И если вы крещены Духом Святым, но едите запрещенную Богом пищу, свинину, конину и так далее, какой же Дух в вас? И он размышлял над этим видением, апостол Петр. Но попав в Тверию, в Кесарию, к сотнику, язычнику, он нашел объяснение этому видению. Он сказал: Бог нелицеприятен. Бог, оказывается, язычников очистил, приготовил их и для крещения. И он крестил дом Корнилия, и весть пошла к язычникам. И 11 глава разъясняет это видение. Итак, Слово Божие запрещает употреблять кровь животных, внутренний жир, который назван туком, потому что через это может прийти болезнь в организм. Конкретно остановимся на книге Левит, которая говорит о свинине, потому что это общее распространенное мясо везде и повсюду, легко выращивается поголовье свиней. Господь говорит: не ешь свиньи, нечиста она, и к трупам их не прикасайтесь. А вы скажете: ну как, она у меня в лучших условиях содержится, чем, например, корова или куры. Куры бегают везде. Но, дорогие друзья, Господь знает состав животных. И поэтому Он конкретно говорит, что это нечистая пища. И ученые обнаружили, что действительно в мясе этих животных удобная среда для размножения всякого рода паразитов. Но самое интересное – это книга пророка Исаии. Не только 66 глава, которая говорит о том, что Господь поразит мечом и огнем суда своего всех, кто употребляет свиное мясо мерзости мышей. Оказывается, свинина как бы приравнивается к крысиной породе. Может быть, и внешне так подходит, но есть и некоторые племена и даже семьи, которые едят и мышей. Я встречала это. Встречала, я была шокирована. Как это можно? А Господь говорит: да это же нечисто. Я не могу в храм души твоей войти Духом Святым. Эти существа созданы совсем для другой цели. И поэтому, дорогие друзья, обратите внимание на этот текст. Обратите внимание на 65 главу книги Исаии. Оказывается, Господь не просто придет истреблять. Ах, вы такие и такие. В 65 главе написано: «Я целый день простирал руки мои к народу, ночующему в пещерах, который ест свиное мясо, мерзость, ночующему в этих пещерах, которые кланяются идолам». И Господь говорит: «Я умолял вас, пожалуйста, оставьте свои грехи». А только потом Он придет. И там в 65 главе говорится о том, что те отшельники, которые уходят от реалий этой жизни и удаляются от людей, заточая себя, может быть, в какие-то монастыри, и в 65 главе говорится, что они Господу даже говорят: «Отойди от меня, я свят для тебя, потому что у меня такой образ жизни». Дорогие друзья, Господь целый день простирает руки к нашей нации и говорит: вы едите совсем не то, что нужно. Вы едите это в колбасных изделиях. И священники вам ваши не указали на различия между чистым и нечистым. И вы знаете, что сегодня очень много сообщений о том, что животные эти погибают от плохих условий. И мы наслышаны и о птичьем гриппе, и о свином гриппе, потому что болеют же эти бедные животные. Тварь совокупно стенает и мучает. И, конечно, это не самый лучший способ питания, когда мы отнимаем жизнь у животного и употребляем мертвое тело. Тем не менее, Бог разрешает мясо, ешьте, но чистых животных. Смотрите, здоровое ли это мясо, здоровое ли было это животное. И Христос, который ничего не уничтожал на планете Земля, все-таки разрешил погибнуть большому стаду свиней, когда освободил от бесов умалишенного человека. Так что подумайте, не войдет ли с куском пищи, запрещенной Богом, и еще и нечистый дух в ваши тела и вашу семью. Поэтому, дорогие друзья, если вы оставили, например, кушать нечистую пищу мясную, а может быть и стали вегетарианцем, не увлекайтесь продуктами животного происхождения в обильной мере, потому что это тоже влияет на наше здоровье. То, что касается рыб, Господь говорит очень удивительные слова в книге Левит, 11 главе, о рыбах. «Ешьте ту рыбу, которая имеет чешую и перья в воде». Как точно Слово Божие. Я удивляюсь. И вы, наверное, удивляетесь. Оказывается, есть рыба скумбрия из ставрида, вылавливая которую моряки и рыбаки видят, что она теряет свою чешую, но в воде у нее есть чешуя. Поэтому обращайтесь к энциклопедиям, к специалистам, и вы увидите, как много рыбы вы можете кушать. Чешуя защищает плоть рыбы от всякого рода облучений, паразитов, насекомых, какие там животных водятся в воде. И Господь говорит, ты, пожалуйста, кушай пищу, разрешенную мною. И, естественно, будьте внимательны к своему здоровью. И очень много продуктов, какие вы можете кушать. Но кушать нужно для подкрепления, вовремя, не для пресыщения. И Слово Божие, сам Иисус Христос сказал, «Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянствами и заботами житейскими». Как он точно посмотрел на тот риск заболеваемости сердечно-сосудистыми всякими болезнями? Почему? Оказывается, когда переедаем, сердце отягчается. Лишних 5-10 килограммов растут кровеносные сосуды, нагрузка на сердце. Пьянство, разрушается сердце. Заботы житейские не дают нам вовремя уснуть. Нет спокойствия духа. И, конечно же, какую диету теперь мы выберем? Либо абсолютно вегетарианскую, либо ту диету, которую Господь Бог разрешил, что вы можете кушать мясо, мной разрешенную, либо можете жить, продолжать дальше, как вы жили, но в ущерб себе, мало того, в погибель. Что бы ел Христос, если бы Он был сейчас в наш век с нами? Конечно, не только потому, что Он родился мальчиком-евреем. Это семя Давида, Авраама по земной линии. И апостолы были евреи. И мне часто говорят, когда я говорю, ну эти пирожки с чем? С мясом? О, я и не ем мясо. Но все-таки интересно купить там, например, для подруги или друга. Я говорю, с каким мясом? Мне говорят, вы татарка? Мусульманка? Нет. Вы еврейка? Нет. А почему вы спрашиваете? А я спрашиваю, потому что Христос тоже бы спрашивал. Он дал это описание пищи и в Ветхом Завете, и в Новом не отменил. И поэтому, дорогие друзья, а не отменил почему? Потому что мы видели текст, что освящается Словом Божьим и молитвой. Проверить надо Библии. Если разрешает Библия, кушайте. Последние исследования диетологов совпадают с библейским подходом к здоровью семьи. Именно к тому, что описано в Библии. И Христос употреблял мясо чистых животных. И помните, что мы живем не про Вавилонской империи, которого символизировала золотая голова этого пророческого истукана, показанного Навуходоносору и Даниилу. А мы живем уже не в Медоперсии, не в Греции, не в Риме, мы живем в разделенной Европе, когда уже атмосферные осадки выпадают с радиации, когда болеют эти животные, и нужно думать о своем спасении. И главный вопрос не вопрос пищи и питья. Царство Божие не есть пища и питье. Однако не устраняет закон о пище. Но вопрос главный – записан ли ты в книге жизни? Некоторые говорят, а чем я буду кормить семью? Очень много продуктов, которые вы можете употреблять в пищу. Зелень. Из одного картофеля можно сделать 100 блюд, из муки. Есть много овощей и фруктов. И вода, конечно. Применение воды внешне очень важно. Поймите, что наше тело должно быть так же свято и чисто. И в наш век, когда нет чистой питьевой воды, тоже нужно заботиться о том, чтобы пить в промежутках между едой, до еды и после еды, не сразу, да? Но вот то, что к чему люди привыкли и ссылаются на тексты Священного Писания, говорят, можно немножечко вина пить. Слово Божие говорит о двух видах вина. Первое вино – это просто сок. Точно так, как в книге притчи написано: «Придите и пейте вино мною растворенное». Раньше не было способов консервации. Высушивали виноград, растирали в порошок, делали виноградный порошок и просто растворяли водой, называли вином. Мало воды – хорошее вино, побольше воды – хуже. Христос не мог сотворить алкогольное вино на свадьбе в Кане Галилейской. И поэтому кровь виноградных ягод – это чистый виноградный сок. И поэтому есть другой вид вина. Это алкогольное вино, брожёное. И написано «Яд драконов». Ну, вы скажете: я не пью алкоголь, я пью только пиво. Знайте, что в пиве тоже есть алкоголь. И сегодня молодежь очень увлекается, и прямо девушки с бутылки пьют пиво. Дорогие друзья, в пол-литра пива содержится достаточное количество алкоголя, чтобы опьянеть. И поэтому, как насчет пива, вы видите те же самые действия. И глаза заговорят развратные, и зависимость возникает. И действительно, то, что описано в книге притчи, это приходится и на пиво. И поэтому так много преступлений в современном мире и дорожно-транспортных происшествий. Может быть, пора остановиться всей стране. Кто-то делает деньги на нашем здоровье, деньги большие. Они, конечно, ответят за это, но это их проблема, как и проблема возникновения зла на планете Земля. Дело в том, как я избираю выход из этой проблемы. И точно так и наркомания, и табакокурение. Мое дело сказать греху «нет» и научить этому семью, потому что иначе, дорогие друзья, зависимость возникает. Дайте еще мне этого. Дорогие друзья, реклама пива, реклама табака – это их бизнес. Может быть, их и право, к сожалению. Однако же выбор за нами. Потому что даже если этого не будет, человек, склонный ко греху, он найдет, где это достать. И ваш выбор. Вы знаете, текст Священного Писания говорит: пей вина немножко ради здоровья. Вы теперь поняли, без алкогольного. Виноградный сок разбавляйте водой, кипяченый или не кипяченый, и пейте, и у вас будет сила. Итак, вы видите, пьяницы Царства Божьего не наследуют. Библия не может сама себе противоречить. Мы не можем понемножку воровать, понемножку обманывать, понемножку завидовать, понемножку пить. Все это одинаково нарушение заповедей Божьих. Все нужно делать, есть и пить. Читайте, что пишет апостол Павел: во славу Божию. И поэтому вовремя освободиться от привычки греховной – это хорошо, и это большая победа. Слово Божие говорит, чтобы не было у нас людей, которые произвращают траву, которая является ядом и полынью. Не та полынь, которая как сорняк растет. Здесь имеется в виду наркотические растения, дающие наркотик, и табачные изделия. Поэтому, дорогие друзья, Господь не хочет это видеть ни в государстве, ни в семье. И Он хочет видеть нас счастливыми. Может, нужно остановить этот пример взрослых и, может быть, и на экранах телевизоров. Но это будет, и нам не избежать этого, потому что зло возникло на земле. И еще хороший совет, что касается здоровья. Побольше юмора в ваших семьях, хорошего, не пошлого. Веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух сушит кости. И радуйтесь, и, конечно, проявляйте веру. Вот был такой человек Нейман, когда девочка, служанка его, дала ему совет простой. Он был покрыт проказой. Проказа – это то, что не лечилось в те времена, да и в наши дни. Невозможно снять ее так просто. Это символ греха. И вот служанка дает совет: пойди в Израиль, там есть пророк, он снимет с тебя эту проказу. Вот библейский подход к проблемам в семьях наших. Идите к пророку Божьему, верьте Богу и пророкам его, и будет успех вам. Есть прекрасные книги о здоровье, семья и здоровье, по стопам великого врача, которые не противоречат Библии. Покупайте их и читайте. Книга «Пища и питание». Но помните, что это компиляция и письма к отдельным личностям. Не предлагайте это как закон для кого-то. И тем более не осуждайте, говоря: вот там так написано. Это крайность, избегайте этого. Потому что везде сугубо личный подход. И как из Библии выхватывают вот тексты, чтобы что-то оправдать в себе или навязать свой образ жизни кому-то, так из этих советов тоже выхватывают то, что им на руку, и держат в своей власти некоторых людей. Нет, дорогие друзья, при всем этом проказа греха остается на нас. Как снять эту проказу? Вера нужна. И Нейман проявил эту веру. Вошел в воду, и очистилось тело его. Может быть, и нам нужно снять грех нарушения закона Божьего путем водного крещения и сказать: «Иду креститься во имя Отца и Сына и Духа Святого, и исцелится дух мой, будут прощены грехи мои, и я буду принят в Царство Небесное, успокоится сердце мое, я буду записан в книге жизни». Придет спокойствие, и уйдут проблемы здоровья. И, конечно, вопрос: если Бог дает бессмертие, вечную жизнь, неисчислимое количество лет, интересных, очень интересных, не думайте, что там будет очень скучно, все будет очень прекрасно, испытывая нас только одним днем, седьмым, помни день субботний. Если Он дает город, украшенный драгоценными камнями, ворота которого целая жемчужина, Он испытывает нас на верность только святыне, десятой частью наших средств. Как же Он нам даст доступ к вечной жизни, здоровья, питания от дерева жизни, не проверив нас воздержанием нашим? Плод Духа Святого — воздержания. И помните, что посещение церкви продлевает жизнь. Истинной Церкви Божией, где священники указывают на Святую Субботу, знают, что такое святыня Божья, что такое чистая и нечистая пища. Пожалуйста, посещайте такие церкви. Церкви, которые принадлежат к Небесной Церкви и являются основанием, учением, которое является небесный закон, а не земной закон. И прежде чем я скажу Божьих вам благословений, давайте еще раз прочитаем текст. Потому что часто спрашивают: а вот тот человек верит так, в той-то конфессии, в той-то религии, спасется ли он? Я бы хотела спасти всех, и Бог хочет спасти всех. Однако очень интересный текст, с которого мы и начинали с вами. Книга пророка Исаии, 66 глава. К сожалению, Господь говорит: все погибнут, кто ест свиное мясо, мерзость и мышей. Жаль. За чечевичную похлебку продать свое первородство. Царство Божие не стоит того, чтобы из-за рюмки, чтобы из-за кусочка какого-то мяса, тем более запрещенного Библией, терять это блаженство, терять общение с Иисусом Христом. Да не произойдет этого в наших семьях. Пусть Бог исцелит ваши души, ваши тела, и пусть дух, душа и тело во всей целости сохранится без пятна и порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 текст. Берите это за обетование, и Бог будет вашим врачом и исцелителем. Всего наилучшего вам. Будьте хранимы Богом.

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: «Будьте как дети», написано в Евангелии. Мы часто слышим о том, что в своей вере мы должны уподобиться детям. Что имел в виду Иисус Христос, когда говорил эти слова? Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Что значит иметь детскую веру?
3: В истории христианства всегда были движения, такие, может быть, необычные, которые стремились, насколько возможно, эти слова понимать в буквальном смысле. Были движения, когда люди ползали на коленках, когда они вместо членораздельной речи могли угукать подобно младенцам. Не будем брать вот такие крайние, понятно, несколько гротескные формы. Тем не менее, нередко на верующих людей смотрят как на тех, кто, ну, скажем, несколько оторван от реальности, да, то есть человек вместо того, чтобы решать какой-то возникший, вставший перед ним вопрос, он говорит: я буду доверять Богу, я не буду об этом думать, и Бог все для меня усмотрит, и это выливается в то, что человек не хочет предпринимать каких-то действий. И вот сегодня, я думаю, что нам стоило бы повнимательнее всмотреться в Священное Писание, чтобы отделить то, что Библия называет детской верой, от того, что, ну, скажем так, в современной терминологии можно было бы назвать инфантильностью или подделкой под то, к чему нас призывает Священное Писание.
2: Или духовной незрелостью.
3: Да, можно говорить о незрелости. И, наверное, можно было бы вспомнить, что именно к такому взгляду, взвешенному, сбалансированному, призывает нас в целом Священное Писание, потому что помимо вот того текста, который был упомянут, можно нам его вспомнить, это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 2 стиха мы читаем, что Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Но, а давайте будем помнить, что вместе с этим есть и иные тексты, которые помогают нам держаться в более сбалансированной позиции. Скажем, послание к Ефесянам, 4 глава, 14 текст. «Дабы мы не были более младенцами, увлекаемыми всяким ветром учения». То есть, чтобы мы не были младенцами. Далее, первое послание к Коринфянам, 13 глава, в 11 тексте апостол Павел говорит о себе, что «я оставил младенческое». И еще один текст, в том же первом послании Коринфской церкви, 14 главе, 20 тексте, он призывает верующих: «не будьте дети умом». А поэтому в целом мы могли бы, выделив, может быть, несколько таких отличий, выяснить, чем же вот та детская вера, которую призывает на Священное Писание, отличается от незрелости духовной, которая порой может проявляться в жизни верующего человека.
2: И также очевидно, что вот в тех текстах разных, которые вы сейчас процитировали, речь идет о разных ситуациях. То есть апостол и Иисус говорят о детской вере в разных контекстах.
3: Да. И если мы берем за основу Евангелие, то, конечно же, нам важно учитывать, в связи с чем были сказаны эти слова Иисуса Христа. Мы знаем, что апостолы размышляли над тем, что значит быть первым в Царстве Божьем, что значит быть главой, что значит быть руководителем. И вот в этом контексте Иисус говорит, что те из вас, кто хочет быть первым, вы будьте слугой, то есть вы будьте просты в своем обращении с людьми. И вообще, если мы возьмем такую вещь, очень важную в христианской жизни, такое понятие, как доверие. То есть что значит доверять Богу? И является ли, можно ли назвать доверием, когда человек, скажем, который ищет работу, столкнувшись с трудностями, может быть, по тем или иным причинам его не берут или он не может найти ту работу, которую он хочет, он, допустим, может сказать так, да, что я теперь хочу жить верою. Вот я больше не буду ничего искать, так как Бог сказал, что Он о птицах небесных заботится, и вы об этом не переживайте, то я не буду об этом думать, я просто все отдам в руки Божьи, и я проявлю свою веру, позволю Богу меня, в отношении меня воплотить эти слова в действие. Будет ли такое отношение тем доверием, которое Библия называет детской верой?
2: То есть, когда возможно что-то сделать с нашей стороны, мы должны прилагать усилия, и Бог именно этого ожидает от нас. А получается, что Бог нужен только в безвыходных ситуациях.
3: Да, то есть можно сказать, что истинное доверие, настоящее доверие, оно всегда подразумевает под собой решение человека. То есть доверие – это не пасование перед обстоятельствами, когда человек просто не знает, как ему поступить, а это выбор, когда человек взвешивает последствия и говорит, а я знаю, что, возможно, это для меня представляет какую-то угрозу, но я доверяю Богу, и я предаю все последствия в Его. То есть я делаю сознательный выбор. А вот та незрелость, о которой мы говорим, это зачастую отстранение от выбора. Человек говорит, мне трудно выбирать, мне трудно в этой ситуации принять решение самому. Поэтому я предпочитаю довериться чужой воле. Пусть кто-то за меня другой решит, пусть кто-то за меня другой возьмет на себя ответственность в этой ситуации, а я вот подобно ребенку просто ему доверюсь и буду следовать за ним.
2: А кто-то у верующих – это Бог. А я так понимаю, что в таком случае доверие – это когда мы идем не по легкому пути, а наоборот, по тяжелому, трудному пути. Довериться Богу на самом деле, в общем-то, нелегко. Когда мы понимаем, что где-то мы можем сами поступить согласно своим желаниям, да? Где-то мы можем принять такое решение, которое нам хочется принять, не раздумывая, насколько это понравится Богу. А вот когда человек, сложа ручки, сидит и думает, Бог за меня все решит, это, наоборот, очень легкий путь.
3: Да, действительно, доверие – это путь, это шаг вперед. То есть доверие – это готовность пройти сквозь те проблемы, с которыми я сталкиваюсь. А в свою очередь незрелость духовная – это бегство от проблем. Можно было бы привести такой, ну, очень приблизительный образ, что доверие – это тогда, когда я открытыми глазами смотрю на проблему и иду навстречу ей. А незрелость – это тогда, когда глаза я закрываю и не хочу на нее смотреть, потому что мне страшно, и поэтому я выражаю свое псевдодоверие в том, что говорю, вот я ничего предпринимать со своей стороны не буду. То есть это попытка спрятаться от ситуации. И именно поэтому апостол Павел говорит нам, что чтобы мы оставили младенческое, чтобы мы могли возрастать и учиться принимать решения.
1: Открытая книга.
2: А каким образом достичь этого, достичь зрелости?
3: А вообще, наверное, если мы говорим о духовной зрелости, то это определенный процесс, который неразрывно связан с познанием и способностью анализировать, делать выводы из того, что с человеком происходит. То есть зрелость приходит в том случае, когда человек, предпринимая какие-то действия, он берет на себя ответственность за то, что с ним происходит. И вот как раз здесь тоже одна из граней вот этого различия. Дело в том, что Священное Писание, оно призывает нас к зависимости от Бога, к осознанной зависимости. Когда я понимаю, что в этом мире не все происходит благодаря моим усилиям. Ну, допустим, фермер, да, он, с одной стороны, должен трудиться, активно трудиться, чтобы получить урожай, но верующий фермер понимает, что конечный его результат во многом зависит от тех обстоятельств, которые ему не подвластны. Это погода, это какие-то, не знаю, колебания на рынке, что-то еще, что он не в силах регулировать, и поэтому человек верующий, он, когда говорит о своей вере в Бога, Это доверие его, оно осознанное. Он берет на себя ответственность за все то, что в его жизни будет, и он готов видеть ту ситуацию, да, то есть готов принять ее. В свою очередь, незрелость духовная проявляется как раз в определенном порой отторжении реальности. Если реальность не такова, как мне хочется, я просто делаю вид, что ее нет. Ну, я приведу такой пример, может быть, не очень он такой приятный, он трагичный. Есть несколько случаев, когда в верующих семьях ребенок погибал потому, что ему вовремя не была оказана медицинская помощь. Связано это было с тем, что родители исповедовали так называемое исцеление верою. И говорили, что обращаться к врачам – это есть недоверие Богу. Что если ты веришь по-настоящему, то Бог, Он обязательно исцелит тебя. А всякий раз, когда ты идешь к врачам, ты как бы не позволяешь Богу эту веру в тебе взрастить и проявить. И вот, скажем, был случай неизвестный, когда ребенок, у него был диагноз диабет, и вот в этот момент кризиса родители сначала сами не предпринимали действия, а потом и препятствовали к тому, чтобы ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. И все это время они усиленно молились и верили, что вот сейчас произойдет чудо, и ребенок без вот этого медицинского вмешательства, он станет здоровым. В итоге, к сожалению, им пришлось присутствовать на похоронах своего ребенка, и в отношении них было заведено уголовное дело.
2: Почему такое происходит?
3: А вот здесь получается, что когда человек верующий сталкивается с тем, что не вписывается в его представления,

0: я. То есть это, в этом есть логика своя, да? То есть человек верит, что если Бог его любит, Бог будет о нем заботиться.
1: Да, ну и в Библии много текстов есть на эту тему. А язва не приблизится к жилищу твоему, например.
0: Да, совершенно верно.
1: Обещание Бога хранить от болезни.
0: Но когда, во-первых, мы посмотрим на мир вокруг, мы видим, что жизнь сложнее тех схем, в которые мы пытаемся ее вместить. А когда мы после этого еще всмотримся повнимательнее в Священное Писание, то мы видим, что и там тоже жизнь показана своей неоднозначности, своем многообразии. То есть Бог на самом деле противится вот этим упрощенным схемам, которые мы, как люди, пытаемся создать, представляя себе жизнь верующего человека. И поэтому эти родители были, конечно же, неправы. То есть была проблема не в том, что Бог не ответил, как должен был, а проблема была в том, что они создали свой собственный мир и попытались Бога туда вместить. И из-за этого случилась трагедия.
1: В Библии есть текст «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о вас». Не заботьтесь о том, что есть, что пить, во что одеться, сказано в Евангелии. Вот как понимать этот текст?
0: Да, я думаю, нам важно задаться вопросом, о чем Иисус говорит здесь? О наших действиях или о нашем отношении? Потому что действительно, мне приходилось слышать, что на основании этого текста люди верующие порой делали выводы, да, что, может быть, человеку не нужно думать об учебе будущее, да, то есть довериться ему, что человеку не нужно думать вплоть до того, что нужно, можно ли человеку заготавливать продукты себе на зиму, не будет ли это нарушением этого принципа. Но ведь здесь Иисус говорит не столько о вопросе делать или не делать, сколько о том, как я отношусь к тому, что происходит в моей жизни. То есть позволю ли я заботе или, точнее сказать, беспокойству овладеть моим сердцем. То есть не заботьтесь, это значит, не позволяйте, чтобы вот эта материальная сторона жизни вашей стала сам тем, что поглотит все ваше внимание, что вы уже не будете думать ни о чем другом, что страх может захватить вас полностью в свою власть, да, и вы будете переживать целыми днями о том, что же там произойдет.
1: Вот. Если мы что-то не успели сделать, то, понятно, мы будем об этом беспокоиться, возможно, круглые сутки. А если мы заготовили продукты, да, купили все необходимое, позаботились, например, о здоровье, об образовании своих детей, то тут мы уже и заботиться, так беспокоиться сильно не будем, поскольку мы уже предприняли определенные действия, и мы уверены в том, что нас ждет будущее хорошее.
0: Да, Священное Писание, оно ведь имеет и другие образы, да, то есть другие примеры. Скажем, в книге притчи приводится пример жены, как жены праведной, которая все успевает, которая все продумывает наперед, да, которая заботится. Поэтому Библия никоим образом не призывает нас к оторванности от реальности. Скорее, речь идет о том, что человек... все мы сталкиваемся с теми проблемами, которые порой не можем решить. Да. И вот это и есть та точка, в отношении которой Бог призывает меня проявить доверие и детскую веру. Но проявиться она должна в том, чтобы я мог не бояться шагнуть в эту неизвестность, чтобы я не пытался прятаться от нее.
2: Открытая книга.
0: Вообще, надо сказать, наверное, что людям... наверное, в большей степени даже мужчинам, свойственно жизнь сводить к таким, ну, управляемым, контролируемым категориям. Мужчины не любят те ситуации, в которых они могут проявить свою некомпетентность, в которых может обнаружиться их незнание, непонимание.
1: То есть не любят импровизации.
0: Да, зачастую можно видеть, что человек как бы закрывается от этих проблем. Он... даже порой полуосознанно, но предвидит, что сейчас может возникнуть ситуация, в которой его компетентность поставится под сомнение, и он разными способами пытается от нее уйти, отрицать. Чаще всего просто отрицать, что это есть. И вот в этом, вот это можно назвать незрелостью, потому что нередко это все одевать.

0: в одежды христианские, в одежды псевдобиблейские, и этому придается вот такая основа, что ну, ведь Бог говорит мне, чтобы я об этом не переживал, поэтому думать я об этом не буду, не хочу. Просто доверяю Богу и стараюсь, то есть я от этого отстраняюсь на самом деле. Но библейское доверие и та детская вера, о которой говорит Иисус, в ней нет страха. То есть наоборот, она призывает меня взглянуть навстречу этой неизвестности и не бояться шагнуть вперед. Есть такое высказывание о том, что одна женщина стоит, как она пишет, на пороге Нового года. Да? И она обращается к Богу и говорит: «Господи, покажи мне путь, которым я должна буду идти в течение этого года». А ей дается такой ответ: «Вложи свою руку в руку Божью, и это будет для тебя лучше светильника и надежнее заранее известного пути». Вот то, как должна проявиться детская вера. Когда я знаю, что это неизвестность для меня, когда я знаю, что это для меня определенный риск, но я осознаю все последствия, и я доверяя Богу, делаю шаг вперед. Угу. То есть я принимаю эти проблемы.
1: Угу. То есть иногда хочется знать события. Видимо, эта женщина хотела, чтобы ей были открыты какие-то события ее жизни. Да? Знать события. Но на самом деле события, видимо, ничего в нашей жизни не значат. А значит, больше то, мы с Богом остаемся. И с Богом ли мы останемся в конечном итоге?
0: Или другими словами, то, что в твоем сердце, внутри тебя, это важнее того, что ты делаешь и с чем ты сталкиваешься. Угу. То есть позаботься о том, что там внутри. И можно было бы также в связи с этой темой затронуть вопрос нашего восприятия Священного Писания или тех вопросов, на которые порой мы не находим удовлетворяющих нас ответов. То есть человек, скажем, изучая Библию, может столкнуться с тем, что ему непонятно. И человек верующий нередко склонен к тому, чтобы отрицать, что в этом месте есть проблема. И говорить: проблемы никакой нет. Угу. Отказываться смотреть на ситуацию такой, какая она есть. Опять-таки сводя ее, упрощая и сводя к неким вот таким шаблонным схемам. То есть жизнь на жизнь я смотрю, и она у меня вся входит, ну, как бы по полочкам разложена. Если что-то случается, я заранее, угу, у меня для этого уже есть соответствующий ярлык. Но то, как написана Библия, то, что в Библии есть массу неоднозначностей, есть определенный, скажем, кажущийся противоречивый момент. То есть вот, как мы видели, да, что в одном месте Библия говорит «будьте как дети», в другом месте говорится «не будьте дети умом». Да. Библия призывает нас увидеть жизнь в реальности. Вот то, насколько она может быть многообразной и противоречивой. Библия призывает нас не бояться неизвестности и тех ситуаций, в которых мы не знаем, что нам делать. Именно поэтому нам нужно доверие. Но нам важно признать, что эти ситуации могут быть, и не стремиться упрощать ту жизнь, с которой мы сталкиваемся.
1: Роман Павлович, но иногда бывает, что верующие, напротив, как бы ищут таких ситуаций и даже просят Бога: «Господи, меня испытай! Господи, пошли мне какое-то в жизни препятствие для того, чтобы Твоя сила проявилась, и для того, чтобы я ее увидел, и вера моя укрепилась, и Ты мог бы себя явить». Ну, может быть, это связано с тем, что однажды они в своей жизни испытали, ну, вот какую-то трудность, и Бог им чудесным образом помог, да, ну, грубо говоря, не было денег, там не на что купить хлеб с молоком детям, открываю почтовый ящик, там лежит конверт, и в нем 2000 рублей. Да? Угу. «О чудо, Господи, это твой ответ». Ну, явно, что это Божий ответ. И человек понимает, что ему приятно испытывать вот сначала какой-то страх, а потом от того, что Бог ему таким образом чудесным ответил, ему приятно ощущать какие-то определенные религиозные чувства, чувствовать, что ты любим Богом, чувствовать, что ты особенный, что Бог по-особенному тебе отвечает. И он начинает таких ситуаций искать, создавать, может быть, сам такие критические ситуации, просить у Бога о них. Вот что вы об этом скажете?
0: Здесь важно, конечно же, человеку уметь заглядывать внутрь себя, взвешивать и правильно оценивать то, что действительно, к чему человек стремится, что побуждает его. Ведь с одной стороны, да, а когда человек имеет близкие отношения с Богом, то действительно любая сложность, с которой он сталкивается, она в какой-то степени его воодушевляет, что он ожидает, что сейчас Бог так или иначе проявит себя. И есть вот это, ну, в Библии есть такое выражение, что как исполин, желающий пробежать поприще. То же самое, как спортсмен, который привык к нагрузкам, для него приятно. Такая очень даже нагрузка порой чрезмерная, но где он чувствует, что он может ощутить вот эту силу свою. А то же самое есть ситуация, есть сложности в нашей жизни, когда мы можем ощутить силу нашей веры. Но, конечно же, Библия предостерегает нас и не призывает, чтобы мы своими усилиями создавали себе проблемы и сложности. В целом можно сказать, что Библия – это та книга, которая никоим образом не противоречит нашему здравому смыслу. Она превосходит, несомненно, она выходит за рамки нашего здравого смысла. И далеко не все в Библии можно объяснить только лишь человеческим здравым смыслом, но при этом Библия не противоречит здравому смыслу. И если мы порой встречаемся в жизни верующих людей, скажем, с определенными неадекватными проявлениями, то, ну, это, скажем так, уже частный момент, и он не соответствует Священному Писанию.
1: Интересно, что в вере очень тяжело, мне кажется, порой определить, адекватное проявление этой веры или нет. Но как мы можем оценивать жизнь, а тем более веру, внутреннее состояние другого человека, если это способен оценить только Бог?
0: Да, именно поэтому в большей степени нам нужно учиться оценивать самих себя и быть очень осторожными с тем, чтобы давать оценки другим.
1: Мы все хотим, чтобы наша вера росла, потому что мы понимаем, что это для нас, как для верующих людей, очень важно. Какие советы вы могли бы дать относительно этого? Как не допустить инфантильности в своих отношениях с Богом? Как помочь себе развиваться, духовно развиваться в вере?
0: Наверное, мне хотелось бы в большей мере направить наше внимание, опять-таки, на Священное Писание. Но учиться видеть его в полноте. Потому что Библия очень многообразна. То есть она показывает жизнь в самых разных ситуациях. И поэтому, если говорить о духовном возрастании, то, конечно же, для нас очень важно умение понимать то, что Бог доносит нам через свое слово. Умение анализировать, умение, опять-таки, умение доверять, но доверять как способ, ну, шагнуть вперед. Ну и дальше, то есть как то, что помогает нам достигать большего в жизни.
1: Любой подобный шаг через трудности, он ведь поднимает нас выше на уровень духовный.
0: И поэтому, наверное, в какой-то степени нам осознавать нужно, что действительно любая трудность – это способ Божий сделать нас, вести нас к большей зрелости, вести нас к тому, чтобы мы могли обрести большую уверенность в вере, большую твердость, большее упование.
1: Да, это очень важно. Я думаю, это очень важно, поскольку все-таки, ну, как и Священное Писание говорит, что мы в Царство Небесное ничего не сможем взять, никакие богатства мира, наши личные богатства, а лишь наше сердце, лишь наша вера, лишь наши отношения с Богом, они нас готовят к встрече с Ним, они помогают нам и в нашей повседневной жизни, в общении с другими людьми, конечно же, делают нас лучше и ближе к Господу. Спасибо вам, Роман Павлович, за эту интересную беседу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: О, кажется, у нас здесь сонное царство. Наверное, был тяжелый день или вообще не выспались. Но все-таки, чтобы нам взбодриться, мы сделаем зарядку. Мы сегодня продолжаем разучивать комплекс с гимнастическими палками. Он у нас получается с каждым разом все лучше и лучше. Итак, как всегда, разминка для шеи. Для начала. Пожалуйста, встаем. Юлечка, начинай.
2: Первое упражнение – птичка чистит перышки. Наклоняем голову.
1: Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Не забываем об этом. Хорошо, несколько раз. Молодцы. Дальше.
2: Следующее упражнение – сова. Поворачиваем голову в одну сторону, а потом в другую.
1: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше.
2: Следующее упражнение – маятник.
1: Стараемся коснуться ухом плеча. И не торопимся, не торопимся, медленнее, вот так. Больше наклоняем голову к плечу. Плечи не поднимаем, спина прямая. Так, молодцы. Хорошо, закончили.
2: Следующее упражнение – мячик. Кладем на одно плечо, перекатываем к другому.
1: Медленно делаем это упражнение.

0: И еще разочек. Закончили.
1: Следующее упражнение – мельница. Мы делаем круговые движения руками.
2: Сначала вперед. Вперед. Энергично. Энергично. Можно быстрее, Юля. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: И назад.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
2: Так, стряхнули руки. Дальше.
1: Следующее упражнение. Обними себя.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы! Потрясли ручкой.
1: А теперь упражнение с гимнастической палкой. Держим палку перед грудью, встаем на носочки и поднимаем палку вверх.
2: Вдох, выдох.
3: Можно представить, что это 50-килограммовая штанга.
1: Тяжелая.
2: Раз, два, раз, два, раз, два и раз, два. Закончили.
1: Оставляем правую ногу назад и прогибаемся.
2: Смотрим на палку. Опустили. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Раз, два. Хорошенько прогибаемся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, и два. Хорошо. Следующее упражнение. Палка на лопатках.
1: Следующее упражнение. Палка на лопатках. И делаем наклоны. Сначала вправо, потом влево.
2: Хорошо. Раз.
1: Раз, два. Раз, два.
2: Хорошенько наклоняемся.
1: Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Палку держу
2: сзади.
1: В локтях.
2: Сзади в руках. Сзади в руках и наклоны, да? И раз. Оставляем палку назад, поднимаем вверх. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. Не сутулимся. Смотрим перед собой. Вот так. И хорошо. Смотрим перед собой. Спина прямая. Я посмотрю. Вот у Юли молодец. Хорошо. Еще. Не сгибаем спину. Марина, вот молодец. Хорошо. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Палка в локтях. И делаем повороты.
2: И вправо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы.
1: Теперь ставим палки перед собой и делаем пружинищие движения.
2: Наклоны. Раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо?
1: Следующее упражнение. Приседания. Мы держимся за палку и делаем приседания.
2: Только стоим прямо, держим спину прямо. Вот так. Молодцы. Хорошо. Сколько раз будем приседать, Юля?
1: 8.
2: Можно даже 10.
3: 7. 10.
2: 10? Хорошо. Кто может больше, тот может делать их больше. И расслабились, потрясли ногами.
1: Продолжаем. Упражнение для кистей. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и поворачиваем ее.
2: Хорошо. В другую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре.
1: Закончили. Следующее упражнение. Держим палку обеими руками и крутим ее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. Держим палку вверху и достаем палкой ноги.
2: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы.
1: Закончили. Держим палку перед собой и достаем коленями палки.
2: Хорошо. Следующее.
1: Поднимаем палку вверх, ноги в стороны. Опускаем ноги вместе.
2: И раз, два,
1: три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и четыре. Закончили. Следующее упражнение. Мы садимся.
2: Без помощи рук, да?
1: Да.
2: Палка перед собой. Садимся. А теперь встаем так же, не касаясь руками пола. Молодцы. Еще.
1: И еще разок.
2: Еще встанем. Так.
1: Закончили.
2: Садимся.
1: Следующее упражнение – гребля. Мы сидим и как будто плывем на лодочке.
2: Ну, энергично делаем это упражнение. Вот так, да. Закончили.
1: Следующее упражнение для брюшного пресса. Неваляшка. Ложимся. Палку кладем за голову.
2: И садимся. Раз.
1: Раз. Два. Три.
2: Рина, лучше садись. Рина.
1: Четыре.
2: Палка перед собой.
1: Пять. Шесть. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мы лежим на спине и подтягиваем колено к груди.
2: С помощью палки. Вот так, да. Носочек тянем, опустили. Другая нога. И раз, подтянули. Хорошо. Еще одна. Раз. Два. И еще по разу для каждой ноги. Так. И закончили. Ну вот, наш комплекс завершен, дорогие ребята. Вы можете заниматься тем, чем вы запланировали. А мы ждем вас завтра. Потому что вместе
4: веселей!
2: Пока!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем природу божества, открытую в Священном Писании. Мы рассматриваем, что Библия говорит о Боге, каков Он. И сегодня рассмотрим пятое из наиболее широко распространенных представлений о Боге. И это представление называется теизм. Теизм от древнегреческого слова «теос» – «бог». Во-первых, хочу сделать одно коротенькое замечание по поводу того, что слово «теизм» в словарях имеет совершенно разные определения. Есть два абсолютно непохожих, не связанных между собой, потому что взято из разных областей определение этому понятию. В словаре медицинских терминов говорится о том, что теизм от латинского «теа» – это разновидность кофеинизма, характеризующаяся злоупотреблением чая. Теина – это наркотик, который содержится в чае и который формирует зависимость в человеке, злоупотребляющем чаем. И в русском языке слово «теизм» и пишется, и звучит точно так же, как и термин, определяющий концепцию о Боге и представление о Божестве. И термин, который нам необходим сегодня, происходит от греческого слова «теос» – «бог». И иллюстрированный энциклопедический словарь дает следующее определение этому взгляду, этой концепции. Итак, теизм от греческого «теос» – «бог» – это религиозное мировоззрение, исходящее из понимания Бога как абсолютной личности, пребывающей вне мира, свободно создавшей его и действующей в нем. Признание потусторонности Бога отличает теизм от пантеизма. Признание непрерывной активности Бога отличает его от деизма. Теизм наиболее характерен для генетически связанных между собой религий – иудаизма, христианства и ислама, говорит иллюстрированный энциклопедический словарь. Итак, теизм, соглашаясь с деизмом в том, что Бог есть Творец и первопричина, и Он представляет собой личность, пребывающую вне мира, тем не менее утверждает, что Бог не просто сотворил этот мир, но и продолжает действовать в нем. Он продолжает непрерывно проявлять себя. Каково отношение Библии к этой концепции, к этому представлению о Боге? Давайте посмотрим, например, на книгу Иова, 22 главу. Книга Иова, 22 глава, 21 стих. Иова 22, 21. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Сблизься же с ним, речь идет о Боге, сблизься с Богом, и будешь спокоен. Библия утверждает возможность близости между человеком и Богом. Библия призывает к сближению с ним, призывает к установлению взаимоотношений с ним. Библия представляет Бога как реальное личностное существо, с которым человеческая личность в состоянии заключить договор, союз, завет, вступить во взаимоотношения, приближаться к нему и сблизиться с ним. И далее сказано, через это придет к тебе добро. Не только утверждение о возможности контакта, но и утверждение о том, что этот Бог по природе добр, и общение с ним приносит благо в жизни человека. В книге пророка Иеремии в 33 главе, в третьем стихе на нашу тему сказано следующее. Иеремии, 33 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог призывает, чтобы люди разговаривали с Ним, чтобы они обращались к Нему, чтобы взывали к Нему, и Он обещает ответить. И Библия содержит огромное количество примеров того, как Бог в действительности отвечал и действовал и проявлял себя в ответ на общение с Ним. Таким образом, именно теизм, как представление о Боге, является позицией, на которой стоит Библия. Напомню, мы рассмотрели главные пять. Атеизм, отрицание Бога, пантеизм, утверждение о тождественности Бога и Вселенной, затем деизм, утверждение о существовании Бога как Творца, но невозможности его вмешательства в жизнь человека, политеизм, утверждение о множестве богов. И Библия говорит о том, что это множество богов представляет собой не что иное, как демонов, бесов, которым поклоняются в язычестве. И, наконец, теизм – это утверждение о личностном Боге, об абсолютном совершенном существе, которое сотворило мир и продолжает активно действовать в нем. Именно на этой пятой позиции стоит Библия, и на ней основаны три генетически связанных между собой религии, как говорит иллюстрированный энциклопедический словарь, иудаизм, христианство и ислам. Но вот в них, в этих трех религиях, Бога, тем не менее, несмотря на схожести, представляют по-разному. Какую картину предлагает Библия, Ветхий и Новый Завет? Есть ли разница в представлении природы божества? Есть ли разница между тем, как Ветхий и Новый Завет смотрит на Бога и описывает его? Каков Бог? Какова та личность, которую признает иудаизм, христианство и ислам? Какова она с точки зрения Библии, Ветхого и Нового Завета? Перед тем, как мы приступим к исследованию картины Бога, представленной в Библии, нам очень важно остановиться и задать следующий вопрос. Каковы пути познания о Боге? Какие источники, в принципе, могут быть привлечены для того, чтобы что-то определенное сказать о нем, что-то определенное сказать на эту тему? Библия открывает главным образом три пути, три канала, три главных способа. Посмотрим, как они описаны в послании к римлянам. Послание к римлянам, 1 глава, стихи 19 и 20, говорят так. Римлянам 1 глава, стихи 19 и 20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Я прочел 18 стих, чтобы шире представить контекст. Итак, речь идет о людях, которые подавляют истину неправдою. То есть они знают, какова истина, но подавляют ее. Описывается дальше каким образом? 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимые Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Или «ничего не могут сказать в свое оправдание», как говорят другие переводы. Рассматриваются те, кто подавляет истину неправдою. И утверждается, что через рассматривание природы, через рассматривание Вселенной, через рассматривание Божьих творений, которые свидетельствуют о первоисточнике, о Творце, о Создателе, видимы Божество, вечная сила и невидимый Бог становятся видимым через это и благодаря этому. Посему нет возможности оправдать неверие. Речь идет о подавлении истины неправды. Итак, первый путь познания Бога – это исследование природы, это исследование мира вокруг нас, это исследование всего, что нас окружает. Оно приводит и ясно открывает, согласно Библии, саму истину о существовании Творца и Бога. Второй способ описан в книге «Послание к римлянам» во второй главе. Римлянам 2 глава, стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Библия говорит о том, что сама природа человека и наличие совести и способности мыслить в категориях нравственности является свидетельством того, что есть Бог, который заложил эти представления в человека во время творения. И, наконец, третий источник – это сама Библия. 10 глава послания к римлянам, стихи с 13 по 17, говорят о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
5: Для вас поет Юрий Байков.
6: Хочешь, детка,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Если вы говорите, что сомнения присущи каждому, кто бросает курить, то есть это нормальное состояние человека, что у него есть сомнения. Почему сомнения могут помешать человеку?
4: Человек вообще сомневается в жизни. Если мы будем с вами рассматривать на то, как человек смотрит на саму жизнь, это ограниченный отрезок жизни. Есть такое представление, что ли, о фатализме вообще жизни человека. Обусловлено это тем, что мы живем какое-то время и непременно умираем. С биологической точки зрения считается, что в нас есть какой-то ресурс, который мы расходуем, и когда он заканчивается, заканчивается наша жизнь. И это отражается на психике человека. Каждый человек хочет жить.
3: Да, это заложено в нас Богом,
4: да,
3: изначально.
4: Мы хотим, мы стремимся, может быть, как можно дольше прожить, продлить эту жизнь. Вся наука стремится на продление жизни. Медицина сегодня борется с различными заболеваниями и ставит себе задачу увеличения срока жизни человека, правда?
3: Да, даже генная какой-то инженерия... ген нашли, который отвечает за продолжительность.
4: Да. Так вот, даже кроме как на генетическом уровне и на психологическом отражается вот это вот состояние фатализма. И есть парадокс при всем при этом. Если человек хочет как можно дольше жить и стремится продолжить дни своей жизни, то мы видим, наблюдаем такую парадоксальную картину. Он своими же действиями сокращает эту жизнь и даже подводит к риску вообще лишиться жизни. Например, курение – явление труднообъяснимое с точки зрения вот этой теории. Казалось бы, мы должны наоборот стремиться продолжить жить, но никто даже не опасается, проводя годы за сигаретой, лишиться самой жизни. Казалось бы, странно. Но мы можем объяснить, попытаться, почему это происходит. Если на биологическом уровне заложено вот этот механизм самоуничтожения, то, наверное, и психологически он присутствует. И тогда все объясняет, почему человек курит. Он просто выполняет заложенную у него программу, которая его должна уничтожить.
3: Идет к самоуничтожению.
4: Да.
3: Это заложено как будто бы.
4: Да, и очень люди воспринимают эту теорию, она удобна, она все объясняет. Но я должен сказать, что лично для меня, как для христианина, кажется, здесь таится какой-то обман и заблуждение. Для меня более приемлемо то представление, что курение противоестественно для человека.
0: Живой источник.
4: И этот обман под названием фатализм, он еще зародился очень давно, в Эдемском саду.
3: Если мы с вами читаем Библию,
4: да, посмотрим, откроем Библию, посмотрим в историю человечества, то мы увидим, как дьявол в Эдемском саду обманом вовлек вот в этот фатализм Еву сначала, потом и Адам присоединился к ней. И люди, соблазнившись на приобретение чего-то лучшего качества, каких-то свойств необычайных, перешагнули определенный порог, который и навлек вот этот фатальный исход, который ведет к смерти. Но я должен сказать, что это все же обман. И табачные компании, посмотрите, примерно так же поступают. Ради наживы они вовлекают в этот бизнес все больше и больше людей, чтобы увеличивались их доходы.
3: Реклама на это работает.
4: И как они привлекают? Они сулят радость, ощущение удовлетворения. Мы посмотрим, если на рекламу, то мы с вами можем отметить, что все люди, которые снимаются в рекламе табачной компании, они все улыбаются, светятся здоровьем.
3: Да, они выглядят очень хорошо.
4: Да.
3: А может быть, на самом деле они не курят?
4: Они, скорее всего, и не курят,
3: потому что
4: снимаются
3: это модели.
4: А
3: они
4: модели
3: следят
4: очень,
3: за своим здоровьем.
4: Пристально следят и за состоянием своего здоровья. Они должны быть востребованы. В короткий срок профессиональный они должны как можно больше заработать. И там тоже жесткая конкуренция. Поэтому они должны соответствовать и быть востребованы.
3: Да, желтые зубы, синяки под глазами сниматься не будешь.
4: Нет, конечно. Должно быть все достоверно. Потому что реклама дорогое все-таки средство продвижения товара. И деньги на ветер никто бросать не будет. Так вот, а мы с вами, помните, рассказывали, как отвечали люди на вопрос, зачем курить? Первая статья была стресса, но мы в рекламе нигде не видим, чтобы человек вследствие стресса схватил за сигарету, и мы не видим на билбордах, правда, их уже сейчас законодательным образом убрали, но так или иначе это было. Мы помним, что нигде не видно было таких снимков, чтобы кто-то с расстройством взялся за сигарету. Это не реклама.
3: Нет, все берутся от счастья, как будто, да.
4: Да, везде сулится какое-то необычайное состояние, эйфория, радости и удовольствия. Очень сильно мне это напоминает, как действовал в Эдемском саду отец лжи, так и действуют последователи его, когда вовлекают в зависимость новых и новых своих рабов. Поэтому, обращаясь опять же к Библии, мы находим чудесные строки, когда Христос говорил в Евангелии от Иоанна, что «живущий и верующий в Меня не умрет». Это, казалось бы, полностью перечеркивает всю теорию фатализма.
3: Да.
4: Но он еще и говорит, если даже и умрет, оживет. Вот подобным образом мы говорим на нашей программе, что избавиться от никотиновой зависимости действительно реально. И это под силу каждому курящему человеку, независимо от того, насколько он долго в этой зависимости находится, сколько он сигарет выкуривает. И, возможно, за длительный стаж курения он совершенно даже забыл, каково это быть некурящим человеком. Представьте себе, если человек прокурил всю свою сознательную жизнь, начиная от школьного возраста
3: 15,
4: и до самой пенсии, можно сказать. Как ему объяснить, что такое быть некурящим? Но и для него это достижимо. И узнать, что же это такое, жизнь свободная от никотина, довольное ощущение такое самодовольства и самодостаточности. Нет обязанности покупать эти раковые палочки, как я их называю, и тратить на это деньги и гробить свое здоровье.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: И мы сегодня с вами уже отметили, что есть определенные стадии. Это не происходит во мгновение ока. Так работает наш мозг. Мы ничего с этим поделать не можем. Мы можем это только принять. И при этом мы еще можем это подкрепить. Подкрепить уверенностью в том, что говорит Господь, и в том, что есть опыты. Опыты множества людей, которые последовали, избрали путь к освобождению и достигали своей цели, и при этом нисколько не сожалели о том, что они покончили со старой привычкой.
3: То есть вы как христианин и свою уверенность, я так понимаю, вы строите на вере.
4: Да, подобно так, как Христос говорит, что только тот может устоять в трудностях, кто строит свой дом на камне. Лучшим камнем я ничего не мог избрать, кроме как слов Христа. И на Христе лучше всего строить. А Он обещает, что будет лучшее время и обязательно будет свобода.
3: То есть вы в свое время тоже имели такие сомнения, и вам необходимо было обрести эту уверенность, когда вы...
4: Да, это сомнение, наверное, так или иначе присущее каждому человеку, который решается изменить образ жизни.
3: То есть когда вы бросали курить, вам тоже нужно было на что-то опереться, как-то обрести эту уверенность?
4: Да, обязательно. И я тогда впервые помолился, я даже в молитве высказал сомнение, есть ли, Господи, Ты, но если Ты есть, помоги. И Он непременно отозвался и помог мне избавиться. Я ощутил некоторую осознание. Вот знаете, это не было каким-то чудом, хотя я сейчас и отношу это к чуду, но это не было вот каким-то мгновенным освобождением.
3: То есть как таблетка вы приняли от головной
4: да.
3: боли, голова перестала.
4: Но болеть. Другое дело, что я понял, что я на верном пути. Это очень важно. И именно это, может быть, большую часть сомнений и убирает с пути. Когда человек понимает, что я правильно поступаю.
3: Я правильно иду.
4: Я правильно иду. Мне незачем сворачивать, потому что именно там правильное направление. Правильное направление в жизни без сигарет. Это естественное состояние. Зачем мне этот суррогат?
3: То есть вы сказали о том, что вы даже свои сомнения высказали Богу в молитве. Это нормально вообще, да?
4: Ну, я, наверное, был просто искренним. Я просто сказал то, что есть. Наверное, это нормально, если человек правдиво говорит о том, что он испытывает и чувствует. Я стараюсь объективно смотреть на вещи, и даже в отношении никотиновой зависимости, понимая сейчас курящих людей, я тоже стараюсь иметь такую объективную позицию для того, чтобы можно было, с одной стороны, иметь контакт с курящими людьми, и с другой стороны, дать им возможность показать другую сторону жизни, которая лишена вот этих химических веществ, которые вводят человека в зависимость.
3: Чтобы помочь им выбрать действительно это лучше. Да, это очень важно, что вы подчеркнули это, что действительно перед Богом главное, чтобы мы были искренними. внутренними, и свои сомнения мы можем высказать прежде всего ему, потому что другой человек, которому мы выскажем свои сомнения, может быть, в чем-то нас не поймет, подумает, что мы слабы, и это понизит нашу самооценку. А Богу мы можем высказать все, и в ответ мы получим действительно эту уверенность. Слава Богу! Спасибо, Владимир! Итак, дорогие друзья, теперь мы знаем секрет борьбы с сомнениями. Если с нами Бог, то преимущество на нашей стороне, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы! Всего вам самого доброго!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Науки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады, что вы снова вместе с нами на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях снова наш дорогой друг, наш гость Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Джабир Исмаилович является магистром теологии, является религиоведом, является хорошим специалистом в мире Библии, Корана. И сегодня мы рады, что вы снова вместе с нами.
2: Спасибо.
1: Мы говорили о многих пророках вместе с вами, но вот сегодня у меня один вопрос. Есть очень известная личность, особенно в иудейском мире. Иногда так его считают, что вот это особенный иудейский пророк – это Моисей. Именно он вывел израильский народ, именно он был тем, кто буквально создал эту нацию, можно так сказать. Он дал им законы, уставы, повеления. А вот Коран как-то сообщает о истории Моисея?
2: Конечно, конечно. Муса.
1: А, Муса, то есть Моисей,
2: Муса. Муса. Так назван он в Коране, и он в Коране является пророком, и через которого Бог дал Тору.
1: А, то есть...
2: Вот в третьем...
1: Он аяте. Автор именно Таурата, да, Торы, вот этих пять первых книг Священного Писания.
2: Во многих местах Корана написано, что до Корана была ниспослана еще две книги были ниспосланы, даже три книги. Первая книга – это книга Тора, которую Бог дал через Мусу, через Моисея, Муса. Потом Бог дал Забур Давуду и Инджил Исея.
1: Хорошо, Забур Давуду. Что это и кто это?
2: Давуд – это был царь израильского народа.
1: А вот если, скажем так, в нашем христианском произношении, кто такой Давуд?
2: О, Давид.
1: Давид. Все, спасибо. Давид. А Забур тогда?
2: Забур – это псалмы, то есть это
1: поэтическая,
2: как бы, поэтическая книга, это поэзия, так она называется, Забур.
1: Понятно.
2: Ну и Инжил он дал с Исой, поэтому
1: Инжил
2: Муса,
1: это...
2: Инжил – это Евангелие.
1: Евангелие – Иса – Иисус.
2: Иса – это Иисус, спасибо. Да. Поэтому Муса – это автор книги Тора.
1: Угу.
2: Он очень много раз упомянут, и это великий пророк.
1: То есть Коран уважает его и... показывают величие тоже этого пророка.
2: Да.
1: А, следовательно, та книга, которую он дал, она важна для мусульман или не важна? Потому что Тора – это обычная иудейская книга, это для них, или все-таки сегодня мусульмане тоже должны ее читать, поскольку она дана?

0: о Всевышнем.
1: Да. Тора – это Ветхий Завет. Даже сегодня многие христиане считают, что Ветхий Завет не нужен. Угу. Ветхий Завет – это более такая иудейская книга, она для евреев, она для того мира. Но я считаю, Тора – это закон. Бог дал закон через Моисея, через Мусу. И мне кажется, у Бога нет любимой нации. У Бога есть друг, мы говорили. Угу. Ибрагим – это друг. Он был испытан, и он шел прямым путем. И мне кажется, вот то, что было дано Мусе, это закон, который был дан для исполнения всему человечеству.
0: То есть, как Авраам был другом Всевышнего, когда не было еще ни мусульман, ни христиан, ни иудеев, был только он один, и отсюда его постановление для всех, его откровение, которое получил от Аллаха для всех, точно так же откровение Мусы, который был после Авраама, ну и все равно ему Аллах отдавал откровение, это тоже для всех.
1: Да. И что самое интересное, вот вторая сура, третья сура, Аль-Имран, Аль-Имран, семейство Имрана.
0: Ага, то есть как раз вот...
1: Семейство Имрана – это и есть отец Моисея, которого звали Амрам. И у Амрама было... трое детей. Старшая дочь Марьям, потом Аарон, потом вот Моисей.
0: То есть Муса. Все библейские лица, они там...
1: Они все в Коране есть. И вот эта сура, Аль-Имран, она так и называется. Житие семейства Амрама или Имрана. И там очень похожая история, как и записано в Священном Писании, как и в Торе. Это, что он рождается... Фараон, мы должны помнить, что он рождается в Египте.
0: А как он туда попал? Угу. Ведь все-таки они должны были жить в палестинской земле.
1: Палестинская земля. Мы буквально на прошлой передаче мы говорили про пророка Юсуфа, это Иосиф, что он был пленен и попал в Египет. И когда он дошел до царского трона, в том месте Бог поставил засушливую погоду, которая должна была длиться 7 лет.
0: То есть 7 лет засухи.
1: 7 лет засухи. И Бог открыл это Иосифу, опять же, в снах, как мы на прошлой теме говорили. И теперь, когда он достиг большого уровня, он пригласил всю свою семью, которая жила тогда в пустыне. Его отец... и братья, которые продали его, он всех пригласил для жилья в Египет.
0: То есть весь Израиль, который на тот момент был, все иудеи, они переселились в Египет, и там они дальше продолжали свое существование и развитие.
1: В Торе, в первой книге Моисея, там так и написано, что в Египет пришли 66 человек.
0: Всего?
1: Не считая невесток, не считая сынов, жен, сыновей, Иакова туда пришли 66 человек и плюс семья Иосифа. И вот эти 70 человек организовали там общину, диаспору, которая занималась пастушеством. Они были все пастухи, к ним присоединились также еще и пастухи, к ним стада египтян и фараона, в частности. И на протяжении 400 лет они жили в Египте. Угу. И развились там до 3 миллионов, до 4 миллионов.
0: То есть человек. Так быстро выросли. Такая была демографический взрыв своеобразный.
1: В течение 400 лет они выросли до 3 миллионов, около 3-4 миллиона человек. И вот уже спустя 400 лет, после того, как Иосиф был там царем, спустя 400 лет, когда уже про Иосифа забыли, что был такой царь, который спас страну, спас египетскую нацию. Прошло 400 лет, забыли. Рождается в Египте, в стане иудеев, которые пришли из пустыни, рождается в семье Амрама Моисей.
2: Пророки в Коране.
0: Дальше нам повествуют события о том, что он каким-то образом попадает в дом фараона.
1: Да. В Коране эта история описана. что фараон издает указ всех мальчиков до 2 лет ниже убивать.
0: То есть их 3 миллиона, он видит опасность, он видит, что они могут поднять восстание.
1: Воины, воины. Да. Парни – это всегда воины. Девчонок, девочек не трогали, парней фараон издает указ убивать всех мальчиков до 2 лет. Мама Моисея ложит его в корзинку, смолит изнутри, покрывает смолой корзинку и отправляет по реке Нил, в надежде, что ребенок куда-то приплывет. И ребенок приплывает
0: просто
1: прям...
0: на волю случая вот так отправили, и все. И...
1: На веру в Аллаха.
0: В неизвестное плавание.
1: Да, я думаю, на веру в Аллаха. И ребенок, и корзинка приплывает прямо во дворец фараона.
0: О, тут вот, смотрите, опять провидение какое. Я как бы, ну, куда река выведет, да, куда течение поведет, какие там крокодилы плавают, неизвестно. Я отправляю своего ребенка. И вдруг мой ребенок пристает не куда-нибудь, а куда?
1: Во дворец
0: фараона. Во дворец фараона. Вот сказать, что, ну, случайность, ветер подул. Или все-таки вот Всевышний руководит всем провидением?
1: Я думаю, конечно, Всевышний как руководил жизнью всех пророков, которых мы перечисляли в наших передачах, и пророки, жизнь в пророке Ноя, мы сказали, мы говорили о Нухе, и Ибрагим, Авраам. Мы в прошлой передаче говорили об Иосифе, Юсуф. И вот сегодня мы будем говорить о Мусе. Я уверен, что Бог руководил жизнью этих пророков, потому что каждый из них имел миссию для своего народа, для того времени и даже до сего дня.
0: Угу, спасибо. Ну вот дальше история нам повествует, что да, он остается во дворце фараона. Он получает блестящее образование, доступное
1: только... Он растет только... как сын фараона.
0: Впереди, перед ним открываются, ну, просто... неимоверные перспективы.
1: Да.
0: Фактически он может быть фараоном, он может быть правителем огромной и самой на тот момент мощнейшей державы. Но вдруг он уходит в пустыню. У тебя все есть.
1: Да.
0: И теперь ты вдруг уходишь в какой-то духовный поиск. Тебе не нужен ни трон, ни власть, ни величие, ни деньги. Вот почему Моисей идет на такой, ну, непонятный сегодня шаг для обычного человека?
1: Сергей, вы знаете, вы подняли сейчас не просто... пласт такой, да, касательно Моисея. Я думаю, вы коснулись пласт, который всегда был, есть и будет. Это когда человек встречается с Богом. Вот если мы посмотрим на жизнь, историю Ибрагима, он оставил отца и ушел в неизвестном направлении. Если мы посмотрим вот на жизнь Иосифа, он тоже, когда у него была возможность остаться в шоколаде, он ушел и пошел на страдания. Сегодня, когда мы видим жизнь Моисея, он когда узнает, что он не сын фараона, что он, оказывается, Бог спас его, и он, оказывается, рожденный из иудейского народа, из израильтян, из евреев. Он понимает это, и он встречается с Богом. Потому что там рассказана ситуация, когда он замешан в убийстве, но не это главное. Главное, что он встречается с Богом, он понимает, что Бог его хранил, оказывается. И теперь вместо того, чтобы скрыть все это, забыть все это и остаться при деньгах, при богатстве, при власти, он оставляет это и уходит. Это всегда происходит с людьми, которые реально встречаются с Аллахом, реально встречаются со Всевышним. Они оставляют этот мир, потому что они понимают, что этот мир, он все равно, хоть и сотворен Аллахом, но как... в исламских традициях звучит, это мир обмана, это мир лжи, это мир, который называется миражом.
0: Ну да, он приходящий, то есть он
1: и когда будет человек, время, его не когда будет. Человек встречается с величием Бога, он оставляет все это. И так мы видим здесь же Моисей. Оставил трон, оставил дворец, оставил богатство, оставил сытую жизнь и уходит, убегает в пустыню. Он обрекает сам себя на смерть.
0: То есть таким случаем для него прямой путь. Это путь отречения, но путь навстречу ко Всевышнему.
1: И даже сказал не просто отречение, путь обречения себя. Потому что он знал, что если он уйдет в пустыню, ну, он не выживет там. Но, видите, человек, который становится на прямой путь, он всегда под охраной Бога. Угу. Бог всегда его хранит. Как хранил всех пророков, которых мы говорили на протяжении наших передач, о которых мы дальше будем говорить. Бог хранил всех своих пророков, Бог хранил всех своих верных, Бог хранил всех своих праведных слуг. Так и здесь. Моисей в пустыне не погиб. Он встретился с людьми, которые помогли ему там, выжить. И мало того, выжить, они его приютили. И это была семья, которая, вы знаете, она была из другого колена. Она была из колена Измаила.
0: О, братья встретились, скажем так.
1: Родственники
0: да,
1: встретились.
0: Да, да,
1: встретились
0: да.
1: родственники. Потому что мы помним, что Иосиф, который, благодаря которому пришли все в Египет, он был сыном Иакова. Иаков был сыном Исаака, но сыном Авраама, но через жену, через колено Сары он был сыном Исаака. А уже куда попал Моисей в эту среду, они были мадианитяне, которые были из колена Исмаила.
0: Можно сказать так, что в данном случае арабы спасают иудея.
1: Да. Я вам больше скажу. Когда Иосиф был продан в Египет, его тоже спасли измаилитяне. Его купили и увезли в Египет, и практически спасли ему жизнь. Это тоже были измаилитяне. И можно сделать из этого вывод, что дети Авраама, их судьбы переплетаются.
0: Да, то есть и они должны не враждовать, они должны помогать друг другу, они должны спасать друг друга.
1: И сегодня получается у детей Исаака одна книга, а у детей Измаила другая книга. И она тоже переплетается. Она переплетается историями, она переплетается какими-то высказываниями, какими-то обетованиями Аллаха и Бога. Они переплетаются сегодня между собой.
0: Ну и на Востоке есть такая поговорка, что если в тебя бросили камнем, в ответ брось хлебом.
1: Хлеб, принеси ему
0: да.
1: хлеб.
0: И здесь мы видим, здесь вот, ну, вот в данном случае библейская история или история Корана повествует нам о том, как эти дети, они не враждуют, они делят друг с другом хлеб. Хлеб физический, хлеб духовный, спасая друг друга. Это очень замечательная история, особенно в контексте вот, ну, таких... может быть, некоторых обостренных национальных сегодня вопросов или религиозных вопросов, вопросов того, кто прав, кто не прав. Все-таки Священное Писание не показывает нам, что надо дружить, что именно через дружбу решается гораздо больше вопросов, нежели чем вражду.
1: Вот на самом деле, когда я понимаю, что люди сегодня утверждают какие-то истины, которые не имеют основания на книгах, ни на Библии, ни на Коране, они строятся на основании каких-то изречений или услышанных каких-то вестей. И они это выдают как за истину. Вот мы уже несколько передач проводим, и я понимаю, что первым нашим призывом должно быть, чтобы люди начали сами исследовать книги, исследовать Коран, то есть... исследовать Библию, исследовать Тору, понимаете? То есть человек, чтобы имел личное исследование и личное мнение, не мнение кого-то, которое он выдает за истину, а что говорит Писание, что говорит Коран. И вот тогда, изучая Коран, человек находит прямой путь и находит Всевышнего.
0: Спасибо. На самом деле очень важно, чтобы не другие нам подсказывали, да, а чтобы мы сами лично знали волю Всевышнего, что Он хочет от каждого из нас. И сегодня его воля, мы знаем, что на открыто есть Священное Писание, которых предостаточно на любом языке. Любой желающий, он может на самом деле узнать,
1: абсолютно.
0: Что Всевышний
1: абсолютно.
0: Хочет от него сегодня.
1: Абсолютно.
0: Спасибо, что были вместе с нами. Спасибо за эту передачу. Спасибо за такое интересное повествование о Мусе, о той дружбе, которая должна, оказывается, быть между народами. Дорогие друзья, мы сегодня видели, как, оказывается, важно хранить мир, как важно, чтобы братья по вере помогали и понимали друг друга. Поэтому огромное вам спасибо за ваше внимание, за ваш интерес. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, нам на нашу передачу. Мы с удовольствием готовы ответить. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель — Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Мы с вами сегодня обращаемся к судьбе пророка Захарии. Его жизнь сложилась удивительным образом среди переселенцев, возвратившихся из вавилонского пленения. Когда он вернулся вместе со всем народом, которых было 43 тысячи, они пришли на развалины Иерусалима, на развалины храма, и вместе, объединив свои усилия, начали восстанавливать, прежде всего, храм. И, конечно же, длительный период времени прошел после того, когда им воспрепятствовали строить храм, и они убоялись. Но через другого пророка Бог возбудил дух народа к тому, чтобы они все-таки продолжили строить храм. И вот когда храм уже был практически на стадии завершения строительства, Бог призывает пророка Захарию к тому, чтобы пророк Захария передал особую весть для народа Божьего, весть, которая будет для них ободрением, утешением и надеждой. Мы видим, что Бог обращается через пророка Захарию и говорит несколько особых откровений. Пророк Захария описывает 7 основных видений, которые были даны ему Господом Богом. Так, в одном из видений пророк Захария видит такую картину. Третья глава книги пророка Захарии, мы с вами читаем с 1 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнута из огня? Иисус же, одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Первосвященник в среде народа иудейского Иисус, который нес на себе вину всего народа пред лицом Бога, он предстоит в запятнанных одеждах, на которых образно, символически представлены пятна греха всего народа иудейского. И Бог говорит: «Я делаю шаг навстречу к тебе, я снимаю с тебя вину». Бог не говорит Иисусу, первосвященнику: «Пойди, сними с себя грязную одежду, оденься в чистую одежду и только тогда приди пред лицо мое». Потому что грех – это то, что свойственно греховной падшей природе человека. И человек нуждается в том, чтобы кто-то извне снял с него вину греха. И здесь Захарии показана вот эта картина, как Бог делает шаг навстречу человеку. Имя пророка Захарии означает «Бог помнит». Действительно, у пророка мы видим много того, что Бог желает показать своему народу, что Он помнит его, что Он помнит свой народ, независимо от того, насколько его народ оказался греховен. Когда Божьи дети обращаются к Нему в молитвах исповеди, в молитвах покаяния, тогда Бог снимает вину с человека. Богу нетрудно это совершить. Потому что Бог по своей любви в Иисусе Христе взял на себя вину за грехи человека. И мы видим здесь сказано: смотри, я снимаю с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. Действительно, Бог силою своею изменяет. Самому человеку себя трудно сделать правильным и хорошим. По этой причине в следующем видении, которое видит пророк Захария в 4 главе, Бог показывает, в чем сила человечества? В чем сила иудеев? В чем сила всякого верующего в Бога? 6 стих 4 главы читаем. «Так отвечал он и сказал мне, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Действительно, сила человека не в его заслугах, не в его мудрости, не в его знании. Сила человека сокрыта в силе Духа Божьего, которого Бог без меры готов дать каждому. Готов дать каждому, кто придет к Нему, и спрашивая эту силу у Него. Вот почему в следующем стихе 4 главы мы можем с вами прочитать образный разговор в отношении немощи человеческой. «Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Ты равнина! И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать! Благодать на нем!» Господь говорит, какие бы трудности пред человеком ни вставали. Да, когда строили переселенцы, возвратившиеся из Вавилона, восстанавливали храм, перед ними встали трудности со стороны внешних, когда стали чинить им препятствия, чтобы они не восстанавливали храм. Но Бог говорит, кто ты, гора, перед Зарававелем? Зарававель в это время был правитель в Иудее. Говорит, любые трудности, которые будут вставать перед народом Божьим, это равнины, которые Господь силен уравнять, и никакая трудность не сможет сломить человека, доверяющего Бога и верующему в Бога. Бог обещает силу Духа Своего всякому верующему в Него. Бог помнит, помнит каждого из нас. Мы для Бога представляем великую ценность, ибо ради нас Бог пришел в этот мир. Ибо ради нас Бог пришел в этот мир, чтобы дать нам будущность и надежду. По этой причине мы с вами и находим эту весть через пророка Захарию, данную народу Божьему, а также и нам. Бог говорит, что Он не только думает о спасении иудеев, но Он думает о спасении всех людей, всех наций, всех народностей. Мы можем об этом прочитать в 8 главе книги пророка Захарии в 20 и 22 стихе. «Так говорит Господь Саваоф, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Бог говорит, что Он является Богом не только иудеев, Он является Богом всех народов. Бог не принадлежит какой-то одной нации. Не может быть религия национальная. Не может быть вера в Бога национальная. Вера в Бога – это то, что является личным выбором человека. И Бог говорит, что из всех народов, из всех племен Он соберет своих детей. Ибо именно это является главной целью и задачей Господа Бога. Через пророка Захарию Бог также дает для нас и другую надежду, что Бог придет на эту землю. Бог придет на эту землю для того, чтобы взять с этой земли весь искупленный народ. И мы можем об этом прочитать также у пророка Захарии в 14 главе, в 5 стихе. В последних словах 5 стиха, «И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». Через пророка Захарию Бог передал надежду, что Он помнит своих детей, независимо от того, какую бы глубину, может быть, греха падет человек, Бог помнит человека. Бог не только лишь спас человека на Голгофском кресте, но и Иисус Христос, Спаситель, придет на эту землю, чтобы взять, собрать вместе всех верующих в Него и подарить новое царство и новую жизнь.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Вы слышали такие высказывания? «Загляни внутрь себя» или «Космос в тебе» или «Слушать только свое сердце». Другими словами, все эти фразы можно объединить идеей «Ты сам себе Бог». Звучит оптимистично, не так ли? Но в чем же здесь подвох? Как-то мне довелось общаться с попутчицей, и она порекомендовала посмотреть один мотивационный фильм. Его создатели утверждают, для достижения успеха нужно настраивать себя позитивно и верить в собственную победу. Что ж, с этим сложно не согласиться. Вера оказывает огромное влияние на жизнь человека. Сам Христос когда-то сказал «По вере вашей да будет вам». Но ближе к концу фильма стали появляться идеи о том, что Бог и энергия – это одно и то же, и то, что мы можем управлять этой энергией, а значит, каждый из нас и есть Бог. Меня это насторожило. Почему? Потому что впервые такие идеи были высказаны самим дьяволом, когда он искушал Еву. Он сказал: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вы видите сходство? Первые люди поверили словам змея. Кстати, именно это открыло шлюзы для несчастья и болезней на нашей планете. А что сейчас? Изменились ли его методы порабощения людей? Методы, может быть, но только не принципы. Сейчас, как и раньше, врагу выгодно, чтобы человек считал себя самодостаточным. В таком случае он перестанет нуждаться в Боге. Он внушает людям те же мотивы, которые были у него самого. «Сяду на горе, буду подобен Всевышнему». Тогда он стал утверждать, что Бог тиран, и что его совершенный закон лишает людей свободы. Вынашивание этих мыслей и сделало его, когда-то величественного ангела, мерзким демоном. А в кого превращают эти мысли сегодня нас? Становимся ли мы более независимыми, когда открещиваемся от Бога? Первая из 10 заповедей закона Божьего как раз-таки связывает веру в Бога с личной свободой. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». В этой заповеди Бог представляется как освободитель от зависимостей. Более того, как единственный, кто может освободить нас. Любые попытки отмежеваться от Создателя приведут к еще большему рабству, даже если в роли хозяина выступает собственное эго. Вот почему кто-то так сильно хочет, чтобы мы уверовали в свою божественность. Почему же Богу так важно, чтобы именно Он был полноправным господином человеческой души? Неужели Он настолько властолюбив? Вспоминается одна история. На невольничьем рынке продавали одного раба. Он был здоров, силен и хорошо сложен. Но, несмотря на это, его никто не хотел покупать. Этот раб кричал всем своим потенциальным покупателям, что не станет работать, даже если его будут убивать. Один господин все же выкупает его. Раб клялся, что тот совершает ошибку, но богач был непреклонен в своем решении. Когда он привез его домой, то развязал и отпустил его на все четыре стороны. «Зачем же вы покупали меня?» – спросил уже бывший раб. Тогда господин ответил: «Это был единственный способ сделать тебя свободным». Когда невольник наконец поверил, что это действительно правда, он пообещал остаться ему слугой до конца своих дней и сдержал обещание. Таков жизненный парадокс. Если я хочу принадлежать сам себе, то не смогу сам себе помочь. Но стоит мне только позволить Богу быть моим господином, в конце концов моим хозяином и Богом моей жизни, только тогда у меня появляется шанс обрести свободу. Обожествление себя не дает человеку стать счастливым. Оно концентрирует человека на самом себе и лишает удовольствия кому-то доверять. А ведь только доверительные отношения с живым Богом могут дать нам настоящее счастье и удовольствие. Уже сегодня.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
2: Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась. То есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная. Работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то, думала об анаше, так же о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать, и была в этом искренне уверена и убеждала окружающих, опять-таки. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться, но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, ну, как бы с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: У меня, значит, была подруга, мы с ней с 15 лет с самого начала как бы, ну, общались, дружили, там вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, там, занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, значит, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Ну, я всем говорила, что да, наверное, барбитуры там снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Ну да, куда-то вдарилась она. Но так-то она, ну, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня, она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким вот именно своими силами нереально. Вот она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами вот случилось так, что я приехала сюда в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. Ну, вот, за исключением вот этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория санатория. Хотела домой уехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и вот Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку, прошла эту стажировку. Сейчас вот стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными, хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных, мне это интересно. Я поступила в технику, у меня осталось вот еще одну сессию сдать и госэкзамены, и уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое, понимаете, я... Думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что вот сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь, Господь дает нам все.
1: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
2: Здравствуйте. Многие действия мы совершаем просто по привычке, не задумываясь о том, почему, зачем, как это делать. Мы продолжаем читать Евангелие, и у нас в гостях священнослужитель, богослов Вениамин Владимирович Дашкевич.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вениамин. Ну, наверное, мы продолжим с Евангелия от Матфея, ну, или какие-то тексты из Евангелия от Матфея. Ну, опять вернемся к привычке. То есть что мы делаем по привычке? И насколько это вообще, насколько это, ну, действие по привычке заполняет нашу жизнь? Как много наших действий вообще? Ну, там, я не знаю, 10%, 30%, 70% наших
3: действий. Я, конечно, не могу определить это сколько в процентах, сколько вешать в граммах. Да? Это невозможно определить. Но дело в том, что действительно вопрос привычек – это то же самое, что вот сказать обряды. Угу. Есть обряды личные. Пошел, умылся, вот так вот тебе надо поставить зубную щетку, зубную пасту. Вот, да, вот есть определенные традиции, обряды семейные. Это и на праздники касается, и каких-то поездок. То есть определенные традиции, определенные обряды и привычки. Да?
2: Мне кажется, все-таки обряд

0: для того, чтобы не задумываться об обычных действиях. Мы же не думаем, как мы ходим. Угу. Потому что как только ты задумаешься, твои движения станут какими-то механическими, роботоподобными.
1: Я думаю, что их не будет, да, просто.
0: То есть мы не задумываемся, как мы дышим и что вообще внутри нас в организме происходит. Все это автоматически выполняется. Но есть какие-то действия наши, которые вот мы, в принципе, совершаем каждый день, даже связанные с работой, даже связанные с общением, которые тоже повторяются каждый день, изо дня в день, и переходят на уровень, скажем так, автоматизмов, привычек, привычки. Вот когда мы говорим уже о привычках, это больше может быть наше личное, индивидуальное. Когда мы говорим о каких-то традициях, то здесь мы, наверное, чаще это относим к каким-то либо традициям семейным. То есть когда определенная группа друзей, mm-hmm. может быть, договаривается тоже. Есть у нас традиция каждый Новый год, 31 декабря, каждый Новый год
1: ходить
0: встречаться.
1: Ходить с друзьями в баню, да.
0: Вот, да, то есть традиция. Есть традиция общества. Но вот то же самое, когда относится к вопросам веры, религии, уже называется обрядом. То есть действие, которое повторяется постоянно и носит некий символический смысл, придается ему символический смысл, духовный смысл. А может быть, теми, кто его исполняет, уже и не придается, забыли этот смысл, автоматически делают. То есть вот тоже есть опасность.
1: Но во всяком случае подразумевается, что как минимум когда-то этот смысл был.
0: Когда-то
1: то
0: смысл
1: был. Мы делаем вот именно так.
0: Кто-то его знает, этот смысл.
1: Вот именно так, в такой последовательности и совершаем вот именно такие действия, потому что это важно.
0: Да. И вот смотрите, чем могут вредить нам вот такие вот автоматизмы. То есть когда мы что-то делаем, ну, понятно, есть вещи, которые не нужно думать, они просто автоматически выполняются организмом, но есть вещи, которые переходят в разряд привычек, автоматизмов, но надо бы каждый раз спрашивать себя. Вот, например, в вопросах общения друг с другом. Мы иногда по привычке отвечаем, по привычке реагируем, хотя стоило бы задуматься и, может быть, не реагировать, сдержать какие-то слова, проявить внимание, больше понимания, сочувствия. Вот в вопросах взаимоотношения с семьей, в вопросах взаимоотношения с детьми, да, с друзьями тоже. То же самое касается в вопросах веры. В вопросах отношений среди людей верующих и, самое главное, в вопросах отношения с Богом. Есть такие как бы вещи, которые легче гораздо. Их просто делать неосознанно. Вот встал, молишься, помолился. О чем сказал, ты не помнишь. Но помнишь, что помолился. Бывает такое, бывает. То есть те, которые молятся постоянно, они знают, о чем я говорю. Да? То есть бывает. Утром, вечером ты молишься, там, когда тебе нужно. Перед дорогой, перед едой.
1: Ну, то есть
0: немножко вот это вот как бы на уровень автоматизмов переходит. Нехорошо. Это не есть хорошо.
1: То есть я исполнил что-то, потому что знаю, что это надо исполнить.
0: Вот, именно.
1: А что я исполняю, как я исполняю, оно уже
0: стирается,
1: выпадает.
0: Вот понимание, да. Mm-hmm. То есть как бы вот это вот разговор с Богом в молитве, оно теряется, вот ощущение реального разговора. Ощущение реального разговора даже может теряться между супругами, когда разговаривают. То есть иногда просто мы отвечаем, мы знаем, что нас, как бы, мы видим, что нас слышат, но мы не замечаем, что человек чувствует, переживает. Вот это вот важный момент, когда нам нужно понимать и сохранять, поддерживать живые отношения друг с другом, с любимыми, mm-hmm. и в том числе с Господом. И вот сегодня я предлагаю этот вопрос разобрать, посмотреть, как он в Евангелии проявляется, какая проблема возникла, когда действительно вот пришел Иисус Христос, и в народе Божьем все было фактически на автоматизме, на уровне обрядов. Давайте прочитаем один текст, который перед нами как раз-таки и поднимет вот эту проблему, обрисует эту проблему. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 21 по 23 тексты. Ангел обращается к Марии, которая должна родить Спасителя.

0: родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, дальше продолжает евангелист Матфей, объясняя как бы нам, «а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Вот понимаете, что здесь как бы с одной стороны все красиво, все прекрасно, ангел приходит, возвещает, Дева Мария слушает, все счастливы.
1: По сути, в двух предложениях звучит два разных имени.
0: Два разных имени, да, вот вы обратили внимание. Смотрите, наречешь ему имя Иисус, а Матфей говорит, исполнилось пророчество. Какое? Эммануил. Придет Эммануил, с нами Бог. Два разных имени. Имя Эммануил переводится, как обозначает «с нами Бог», а Иисус – это имя, ну, буквально оно обозначает «спаситель» или «спасение». Яхве спасет, Господь спасет. Спасение. Спасение, которое принес Господь. То есть, ну, как бы здесь мы можем сказать, что, ну, нету противоречия. Все нормально. Но мы можем как бы и спросить, а почему так произошло? То есть, если нам хочется разобраться, в чем была причина, в чем была проблема, почему пришел с нами, то есть почему пришел не с нами Бог, Эммануил, почему пришел не царь, которого обещали, вот он царство свое становит, да, а пришел Спаситель. Ведь, вот смотрите, получается как, евреи ожидали прихода царя, Мессии, который установит царство и избавит их от врагов. Справедливы ли были или несправедливы эти их ожидания? Вот они это сами себе напридумывали, вот как вы думаете? Они это сами себе напридумывали? Ну, мы видим, что Иисус совсем другой был.
1: Ну, сам же текст не просто так сказан, что сбудется реченное там и так далее. А сам же текст, он действительно есть в Ветхом Завете?
0: Да.
1: То есть он что-то описывает?
0: Да, действительно, все наши ожидания, они взяты из, если мы говорим о вере, они взяты из текста Священного Писания. Иудеи точно так же, пришествие Спасителя, пришествие Мессии, они ожидали на основании текстов Ветхого Завета. Были пророчества. И вы знаете, что были пророчества, которые конкретно говорили, что придет царь, Мессия, который установит такое царство, что там будут благословения неописуемые. Такие благословения, что ну, все будут абсолютно здоровы, все будут абсолютно счастливы. Вот именно вот на этой территории, где будет царствовать Яхве, где будет царствовать Бог. Но единственная проблема – столетний будет умирать юноши. Что еще как бы проблема греха не будет решена, но уже кусочек Царства Божия может быть на земле. И это пророчество в книге пророка Исаия мы находим и знаем, что оно относится ко времени после Вавилонского плена. Почему? Потому что идет перечисление конкретных городов, земель. То есть это не апокалиптическое пророчество, которое относится вообще к последнему времени или к новой земле. То есть речь идет о конкретной территории. И речь идет о том, что ну, все будет хорошо, только смерть еще не будет побеждена. Для этого как-то вот у Бога какие-то свои планы. Есть много пророчеств, таких у пророка Исаии и у других пророков. Но есть также и пророчества, которые говорят о страданиях раба Божия, о страданиях Мессии. То есть вот как бы вот...
1: Ну, то есть исполнилась только часть по какой-то причине.
0: Да, есть такое мнение, что у Бога были два плана развития событий. Есть такое мнение, что вот был идеальный план, если народ будет верен. Вы знаете, это то же самое, когда Господь, опять же таки вспомним этот случай, мы уже вспоминали его, и говорили о нем на территории реальности в программах. Когда Господь вывел израильский народ из Египта, и он обращается к ним, ко всему народу, так, чтобы все слышали его, и произносит вслух народа всего 10 заповедей. Народ говорит, пусть не говорит нам Бог, Моисей, лучше пусть он с тобой разговаривает. Чего они испугались? А проблема была в том, что Бога или богов, ну, если это речь о языческих богах, Бога истинного, если речь о Яхве, Творце неба и земли, могли слушать только жрецы или священники. И вот здесь Господь их выводит и говорит: вы будете у меня царством священников. А кому служить? А служить придется, ну, это тем, кто догадается, да? Служить придется всем остальным народам. Так вот, были ли они готовы к тому, чтобы напрямую общаться с Богом? Все абсолютно. Или они еще пока что жили в страхе своих вот представлений, в своих представлениях о каком-то искаженном представлении о богах. Они были не готовы, хотя
1: бы. Они только что вышли из рабства, да. Из крайне такого иерархического общества, в котором они занимали самую низкую ступень.
0: Ну, поэтому, как говорится, предложено было.
1: Предложено было, но вообще говоря, мне представляется, что их страх вполне естественен, когда они говорят: слушай.
0: Они просто физически не могли. Они просто эмоционально и интеллектуально не могли побороть свои страхи и преодолеть это. А следующий момент, когда они что не смогли? Они в землю обетованную за 40 дней. Почему бы нет? В землю обетованную войти за 40 дней. Осматривали землю 40 дней вот эти соглядатые.
1: Ну, там был другой момент. Там ведь можно было бы сказать, если бы они перед Красным морем 40 дней стояли, они бы тоже вряд ли в него пошли.
0: То есть... пока не расступилось.
1: Ну да, Бог их подвел и говорит: идите занимайте. Они: нет, мы сейчас сначала пошлем туда.
0: То есть мы видим, что каждый раз Бог предлагает, намекает, что есть идеальный план. Есть, ребята, есть возможность сделать сразу и наилучшим образом. Угу. Но просто мы, в силу нашей человеческой природы, мы просто не готовы.
1: Да, нам надо подготовиться. Давай пошлем, все разведаем, все узнаем.
0: И поэтому, когда Исаия говорит о том, что вот возможно, и все народы будут стекаться к Иерусалиму, все народы будут стекаться к вам, и вы будете проповедовать всем, и все это Исаия подразумевает будет после Вавилонского плена, то есть их ожидание евреев, что придет Мессия, который установит царство, реальное, буквальное, освободит от врагов, оно было вполне обоснованным. Оно было оправданным. Они не лукавили. Но пришел Спаситель, а не Бог с нами. Почему? А потому что они оказались неприготовлены.
1: Ну, с другой стороны, у Исаии же тоже это царство не образуется прямо вот как-то мгновенно. У него там, например, он про Кира говорит, который их сначала там
0: освободит
1: и так далее. Кир же не Иммануил.
0: Но, тем не менее, один из освободителей.
1: Да. Хотя о нем там много написано, что вот я его держу там за правую руку.
0: Ну, тоже как бы символизирует, потому что каждый царь, каждый судья в израильском народе символизировали, каждый священник символизировали помазанника. То есть они были помазанниками и символизировали Иисуса Христа. Вот это вот как бы возможность была. Но что произошло? А вопрос как раз-таки относится к истории. К истории возвращения израильского народа из Вавилонского плена. Дело в том, что из Вавилонского плена, хотя предсказано, что вернутся, опять же таки пророки, большие пророки в Ветхом Завете говорят, что исход будет настолько величественным, такие будут чудеса сопровождать вот этот вот исход из Вавилона. Ну, просто представить трудно. Но ничего этого не произошло. А почему? А потому что большинство народа решило остаться в насиженных местах. Уже дома там построили в Вавилоне себе. Уже все как бы у них было хорошо.
1: Ну а как так? Пророкам не было открыто, что не все выйдут?
0: Вы знаете, это... Нет, почему? Было открыто. Причем Исаия же заранее писал вот эти два плана развития событий. Это было предсказано. И страдающий раб Божий Иисус Христос, и Мессия-царь. То есть, ну, понимаете как, Господь же всегда вдохновляет нас на лучшее. То есть, говорит: ну, ребята, у меня есть план запасной, вот самый лучший план. То есть, а вот часто получается так, что мы по запасному плану идем. Не можем. И вот когда израильский народ выходит из Вавилонского плена, выходит их очень мало. Они восстанавливают храм, но в этом храме уже нету ковчега, и слава Божия, которая ушла, как описывают пророки, да, ушла, поднялась от храма и ушла на восток. Она после этого, после возвращения из Вавилонского плена, она не вернулась в храм. Божий, вот этот новый храм, который построили. Шехина, присутствие Бога. И об этом пишет, давайте прочитаем Малахия. То есть было ожидание, что придет снова Господь в свой храм, присутствие Бога в виде шехины ожидалось. Или буквально там как-то. Ну вот Малахия об этом пишет. 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф».
1: То есть он внезапно придет, то есть это будет какой-то момент, когда никто не ожидает.
0: А посмотрите, что Иоанн Креститель как раз-таки и упоминал о том, что приготовьте путь Господу. Mm-hmm. То есть он говорил, намекал, что вот-вот должен прийти. Потом он указывал, вот он, агнец, который берет на себя грех мира. Но внезапно придет храм Господь, которого вы ищете, которого желаете. Но когда Иисус пришел в храм? Когда это произошло? Мы знаем, что младенцам Иисуса принесли совершить обряд, обрезание, mm-hmm. и там были пророки, которые тоже подтвердили, что это Спаситель. Потом, в следующий момент, Иисус приходит в храм, когда вместе с родителями он приходит в Иерусалим на праздник Пасхи. В Евангелии от Луки, 2 главе, мы читаем, «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». И Иисус готовился к бар-мицве. Посвящение мальчиков угу. в 13 лет, то есть через год, должна была у него быть бар-мицва. Посвящение, то есть взрослым человек становился. Вот. И нужно было пройти сначала обучение. После того, как они поучаствовали в празднике, они уходят и... потеряли Иисуса, сына своего, Иосиф, Мари. Думают, идут с родственниками. Сейчас не будем читать это, время тратить на это, но угу. вы знаете эту историю. Они потеряли, возвращаются в Иерусалим, ищут его, 3 дня ищут, не могут найти. И Иисус говорит
1: им. Находят в храме.
0: Да, находят в храме. 2 глава, 49 стих Луки. «Зачем вам было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему. Так вот, где был Иисус? В каком месте он... Они весь, наверное, Иерусалим оббежали. И они в храме тоже смотрели. Но Иисус был не там, где совершались обряды. Не вот в самом храме, где жертвы приносили. А Иисус был среди раввинов, то есть вот в этих вот галереях, которых раввины преподавали, в школах раввинов. Он был в храме, но он не на территории вот самого храма, а на территории дворов, где раввины преподавали. Он был в одной из раввинских школ, продолжал там общаться, задавал вопросы, отвечал на вопросы. Таким образом вот проходило обучение. И он говорит, мне должно было быть в том, где отец мой, да? То есть что принадлежит отцу. Угу. И вот здесь вот нам стоит задуматься, потому что мы думаем очень часто, что... Отцу Небесному, Богу, важно, чтобы мы сделали все правильно, чтобы мы соблюли обряды. Сделали, это сделали, то сделали, все обряды соблюдали. Но Иисус пошел туда, где обучают истине.
1: Ну, а какой обряд, вообще говоря, мог совершать Иисус в это время? Что ему там делать было?
0: Он как раз-таки обряд не совершал. Понятно. Они участвовали в празднике все вместе. Праздники, да, там обряды в храме были. Но он находился в том, что принадлежит отцу, говорит моему. А что принадлежит? Школы. Школы обучения истины для Бога. Это более важно, получается так, со слов Иисуса, более важно, чем все эти обряды. То есть он не просто вот там смотрел, как обряды эти должны совершаться, как там священники работают, обучался приношению там жертв или еще что-то наблюдал. Он был в школах раввинских. Там он общался с фарисеями, с законоучителями. Для Иисуса Христа это было более важно, потому что именно познание истины открывает нам как бы возможность ближе познакомиться с Господом. Вот. Но здесь у нас может возникнуть следующий вопрос. Если так важно вот эти вот обряды, то есть не обряды, а именно школы раввинов, почему Иисус постоянно с ними спорит? Да? Спорит. Он постоянно обличает фарисеев, книжников, говорит, не поступайте так, как они вот сами поступают. Не делайте так. Потому что они учат, а сами не делают. Лицемерами их называют. То есть Иисус пришел в школы раввинов и потом сам стал раввином, преподавал, потому что их обучение истине было извращено, искажено. То есть смотрите, что, к чему вот мы говорили, вспоминали про историю после Вавилонского плена. Они вернулись, часть вернулась иудеев из плена. Но во что превратилось их общество? Были ли они по-настоящему верующими? Были ли они духовными? Там было, если мы вспомним, вот где это описано в Ветхом Завете, там у них было много проблем.
1: Что тогда духовность, да, если это не религиозность?
0: Да. То есть вот они как раз-таки воспитали в себе из-за отсутствия вот этой вот искренних отношений с Богом, посвященности, они воспитали в себе религиозность. Ну, раз у нас как бы не получается, чтобы все были по-настоящему верующими, искренне, давайте мы всех научим правильно все соблюдать. И они весь акцент сделали на том, чтобы все правильно соблюдали. Были школы фарисеев, школы книжников. И когда Иисус Христос пришел, Он их фактически обличал в лицемерии. Четко показал разницу Иисус между духовностью и религиозностью. Вот что это такое? Что такое религиозность? Я это определяю для себя так, что это соблюдение требований. Религиозных требований, требований веры. Вот когда мы делаем то, что должны, то, что положено, предписано.
1: Ну, разве это плохо?
0: Это неплохо. И не задумываемся. То есть на автоматизме. Есть какие-то вещи, которые, вот, например, берем Библию, там, если у вас даже в электронном виде, как у меня там и в обычном формате, берете Библию, читаете, молитва, встаете на молитву, молитесь, да? То есть мы можем это делать осознанно, задумываясь, размышляя, применяя к себе, так скажем, да, извлекая какие-то духовные выводы. А можем это делать на автоматизме. Можем это делать по привычке. Вот, когда это становится проблемой для верующих. Когда духовность, она тает и превращается в традицию, в обряд. Когда уже исчезает осознанность. И отношения с Богом переходят вот в такой вот раздел, разряд, как бы вот просто исполнение того, что положено. Исполнение того, что должно. Вот есть правила, есть традиции, есть праздники.
1: И все. Разве осознанность можно сохранять тогда, когда ты это повторяешь много раз, когда это вроде уже становится привычкой? Как вообще это? Как
0: это проблема. Вообще? Это проблема. Вы знаете, что действительно для того, чтобы...
1: Если уж это нашему организму свойственно, все многократно повторяемые действия автоматизировать.
0: Вот поэтому Иисус пришел, и Он все ветхозаветные обряды, Он просто исполнил все. И там буквально, может быть, два новых оставил, два новых обряда. Просто вот там крещение, там хлебопреломление, да, вечеря, причастие, кто как называет. Угу. Вот. То есть, ну, можем еще сказать, бракосочетание. То есть буквально минимум, чтобы у нас вопросы веры, отношения с Богом, молитвы, они не превращались вот в просто неосознаваемую такую вот рутину. Если это становится чем-то таким неосознанным, рутиной какой-то, повторением, то лучше остановиться и не делать, задуматься и просто поразмышлять, просто взять и почитать.
1: То есть, если нечего сказать, лучше не молиться?
0: Что такое молитва? Если молитва — это традиция, то она просто бесполезна. Но если молитва — это твой разговор с Богом, то поговори. Поговори, но поговори о том, что тебя переживает, что тебя беспокоит, что тебя переживает. То есть искренность. Поговори о том, о чем ты переживаешь. То есть искренность. в отношениях. По-настоящему, как с другом, мы говорили, Евангелие, да, открывает нам Иисуса как, не только как царя, но и как друга, как слугу, который готов нам дать все необходимое. Но нужны отношения как с другом, настоящие.
1: Спасибо, Вениамин, за эту беседу. Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Наука сегодня представляет мир не таким, каким мы хотим его видеть, а таким, какой он есть на самом деле. Далеко не все открытия в мире науки нам понятны и даже приятны. Нам требуется время, чтобы перестроить свой менталитет. Всегда ли можно основываться или полагаться на Библию в вопросах мироздания? Давайте эти вопросы зададим специалисту, священнослужителю, специалисту по естественным наукам Сергею Рягозову. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, в рамках нашего проекта давайте немножечко затронем о том, кто вы, что вы делаете и почему вы этим занимаетесь?
3: Я по профессии своей пастор, и уже больше 20 лет я занимаюсь не только практическим служением в церкви, но и богословием. Меня интересует глубина исследований в плане богословия. Мне нравится читать и размышлять над разными точками зрения богословия. И 4 года обучения в Духовной Академии, множество лет исследований относительно поиска истины, во что я верю, как я в это верю, заставляет меня по-другому некоторые вещи переосмысливать. Пропадает в какой-то момент такое, знаете, детское представление, упрощенное на все, и приходит глубина. Некоторое время назад, ну, если быть точнее, то 6 лет назад я стал интересоваться наукой более подробно, потому что для меня это словно вторая книга, которая во мне открыла второе дыхание богословское. И исследования астрономии, исследования физики и даже нейронаук позволили мне, так скажем, выйти из своего хорошо ухоженного, подстриженного доктринального двора. Я во всяком случае смог посмотреть, что есть мир гораздо больше, чем я себе представлял с точки зрения своих доктрин и богословия. И Бог для меня открылся в еще больших масштабах. Я, читая книги о науке, исследуя научные темы, во мне появилось еще больше трепета и благоговения. То, что мир не такой простой, как могли бы его систематизировать богословы. Оказывается, когда ты смотришь на этот мир, он вызывает в тебе эстетические противоречия. Если мы говорим о некоторых видах животных, гадов, пресмыкающихся. Вот. Иногда в церкви даже встречают такие моменты. Бог этого не мог создать. Такие реплики бывают. Когда смотришь на Вселенную, ты видишь, что масштабы мировоззрения, они тоже расширяются. Особенно вот эти огромные расстояния космоса. И для тебя Бог становится больше. И чем велик в твоем сознании Бог, тем велики масштабы веры, получается. Вот эта вся глубина сейчас меня обогащает. И это моя вера, это моя глубина религии, можно таким образом сказать.
2: Ну вот есть такой стереотип у людей, что, как вы сказали, Бог не мог этого создать, что многие верят, что Бог не создавал тех же самых, не знаю, комаров и так далее, а грех исказил это таким образом, что вот все, что сейчас нам приносит в мире природы какую-то боль, какие-то страдания, это то, что сделал грех.
3: Угу. Да, я, как я сказал, что я уже встречаю такую точку зрения, я думаю, что было бы интересно ее обсудить в том плане, что мы своим эстетическим вкусом пытаемся словно сказать, что хорошо и что плохо. И что мы чувствуем и понимаем, что Бог вот это не может сотворить. У всех разное, что Он не может сотворить. Для некоторых это червяки, для других тараканы, для некоторых комары. Я встречал такую притчу, когда один человек отдыхал под деревом, в летний зной, под тенистым деревом. Это было каштановое дерево. Это, видимо, было азиатские страны, и там очень любят каштаны. Жареные, пареные, во всяких, так скажем, приготовлениях. И вот он, мечтая о каштанах, погрузился в сон. И он думал, как плохо, что каштаны такие маленькие. Если бы они были бы большие, как тыквы, мы могли бы их сварить на всю семью. и скушать. И вдруг он просыпается от того, что гроздь каштанов впилась ему в лоб. Он осознает все это, весь этот момент, и говорит: «Господи, благодарю тебя за то, что каштаны не такие большие, как тыквы». Мне кажется, Бог не зря человека сотворил на шестой день, чтобы человек, ну, не вмешивался со своим миропредставлением, пониманием, как, что хорошо, что плохо. Потому что иначе бы он говорил Богу: «Господи, горы слишком высокие, не надо, там снег лежит, моря слишком глубокие, там не доплывешь». Вот, сделай лучше вот это, побольше пушистых, красивых, и вот этих гадов не надо. Наверное, вот этот момент, это для нас, скорее всего, это процесс познания, который тоже нам что-то говорит о Боге. Даже если говорить о человеке, где говорит Господь: «Весьма хорошо я создал человека», да, помните из Библии?
2: Да.
3: Будучи хирургом, человек, он знает, что как только он вскроет живот человека, там мало приятного. Кишки, печень, кровь, цвет органов. Однако Бог это называет весьма хорошо. Всякое творение на земле Он называет весьма хорошо. Если же мы все-таки будем говорить, что этого Бог не смог сотворить, тогда мы говорим об эволюции. А это противоречит, так скажем, взглядам верующих людей. Некоторые высказывают предположение, что это дьявол или бесы творили. Но мне кажется, это ничего не имеет общего с наукой. Я бы сказал так, это быстрая отмазка. Угу. Быстрый, легкий, упрощенный взгляд, потому что это не соответствует твоей вере.
2: Хорошо, давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора. Вы хотели затронуть тему о тех чудесах творения, чудесах мироздания, которые есть.
3: Да, меня восхищает мироустройство. Оно способно привести в благоговение. Если мы осмыслим огромные масштабы, которые окружают нас, то мы сможем прийти в особенный трепет, в особенное богопознание и даже ощутить некоторый ужас от того, сколько этого всего, и я не могу этого почувствовать и узнать. Вы только представьте себе, мы привыкли к небосводу, который над нашими головами. Иногда он с облаками, иногда он с ясным чистым небом, ночью со звездами или с луной. Все века людям казалось, что это декорация. И даже появлялись такие предположения, что есть целые сферы, полусферы, на которых есть Солнце, Луна, на других звезды, на третьих — ангелы, Бог и так далее. Апостол Павел даже в послании, в Деяниях апостола говорит, что я слышал о каком-то человеке, который был то ли на третьем небе и так далее. То есть мировоззрение людей говорит о том, что нам неизвестны эти вещи. Дело в том, что сегодня мы живем в такое время, когда мы можем посмотреть, как выглядит Марс. У нас сегодня есть тысячи снимков, и Марс сегодня единственная планета, населенная роботами. Там множество множество станций роботизированных, и еще будут отправляться. Есть космические станции, которые помогают нам увидеть красоту Сатурна с кольцами, станции, которые пролетают сквозь кольца Сатурна, Юпитер. Современные научные исследования фотографируют настолько глубокий и далекий космос, что он гораздо больше того маленького мирка, в котором мы с вами привыкли жить. И вот эти масштабы говорят о том, что я могу что-то не до конца видеть и понимать, потому что надо смотреть дальше. Если мы говорим о микромире, об атомах, об микроструктуре Вселенной, о квантовой физике, там происходит множество интересных чудес, которые не поддаются нашей бытовой логике. И понять, как работает магнетизм, понять, что такое гравитация. Возможно, эти вещи глубокие, но когда ты ими интересуешься, ты опять же восхищаешься, что как все удивительно, фундаментально сложено. оно буквально все настроено для того, чтобы был человек, был наблюдатель, который это оценит, это увидит. Если посмотреть на природу, например, на пушистых котят, на милых каких-то вот насекомых, ты задаешься вопросом, как оно все работает, почему в маленьком мозге жука есть определенная программа найти себе корм для пропитания. Как думают целая колония муравьев? Есть ли коллективный разум? И вот эти все вещи глубинные во всех этих, от больших масштабов до маленьких масштабов, также и в биологической жизни, воздух, вода, земля, говорят об удивительном, ну, практически непостижимом мироздании. И если вспоминать книгу «Бытие», то оно действительно достойно восхищения. Бог создал все, человек это увидел, и наверняка это было огромное количество восторга. Даже в книге Иова есть такие слова, где говорится, все сыны Божии восклицали от радости, когда он созидал землю. И я думаю, это потрясающее понимание мироздания. Оно обогащает, оно тебе дает особенный религиозный опыт от этих масштабов, от этих знаний.
2: Вот давайте, раз уж вы так красиво все это обрисовали, подойдем к вопросу мироздания. Угу. Вопрос, волнующий сегодня людей, меня в частности, если ученые, можно буду говорить простым обывательским языком, настолько умные, настолько просвещенные люди, что они не понимают до сих пор или как бы, ну, отрицают тот факт, что это все не могло появиться вот так вот. В том плане, что вот от взрыва, от стечения каких-то там обстоятельств, кроме как создания Богом. Почему сегодня ученый мир, может быть, не весь, может быть, я могу ошибаться, но до сих пор придерживается вопросов эволюции и возникновения жизни случайно? Это активно преподается в школах, активно распространяется, и несмотря на то, что наше государство все еще светское, вроде как правительство придерживается религии, но все равно в школах, где угодно, используются вот эти вопросы теории возникновения путем эволюции, путем случайного стечения обстоятельств.
3: Ну, три момента я бы здесь ответил. Во-первых, образование, которое мы сегодня получаем, оно ведет нас к расширенному пониманию мироздания, и то, что когда-то считалось сверхъестественными и чудесами, сегодня можно объяснить вполне себе причинно-следственными связями. Не надо видеть волшебного проявления там, где его нет. Вот. Второй момент — это то, что все-таки ученые, они все равно оглядываются на главный вопрос, что бы они ни изучали. Потому что это смысловая нагрузка твоих исследований. Это философская составляющая твоих открытий. Она всегда идет сквозь фильтр. А посмотри-ка, а мир дает тебе понять, что уж слишком много совпадений. Почему те законы соответствуют именно этим константам. И поэтому все-таки есть некоторая двойственность даже в понимании ученых. Я приведу фамилии людей, которые всем известны. Эйнштейн. Конечно, он больше был человеком-атеистом. Но все-таки он не отрицал возможность глобального, фундаментального присутствия Творца. В том плане, что некоторые вопросы настолько глубоки, что подразумевает все-таки задуматься над этим. Стивен Хокинг, который умер некоторое время назад, несколько лет назад, человек, который прикован к инвалидному креслу уже много лет, но преподавал в университетах. Ему принадлежат открытия излучения вокруг черных дыр. Благодаря его открытиям, его теоретическим разработкам люди смогли увидеть саму черную дыру. Он тоже часто в своих книгах упоминает о том, что, возможно, это Бог. Но, конечно же, это тогда, когда он приходит к горизонту своих знаний. Вся эта вещь — это словно манящий вдаль для нас горизонт. Мы словно ищем Бога до конца, который вот-вот-вот он там, где-то за горизонтом. Мы должны его сейчас понять, увидеть, когда открыли микроструктуру материи, или когда увидели далекую огромную Вселенную, или когда мы не можем разобраться, где же все-таки жизненная сила в клетках, или как переходит неживая материя в живую. И такое ощущение, что слова из Евангелия, где Христос, где евангелист Иоанн говорит, что Бога не видел никто и никогда, она истинная правда. Мне кажется, этот момент, вот этот аффект или эффект, что мы всегда пытаемся постичь, а он всегда вдаль за горизонт уходящий. Мы никак не можем его догнать и понять. Но, с другой стороны, духовная практика говорит, что он нам близок, поэтому мы молимся к нему и обращаемся.
2: Но ученые, извините, перебью, ученые, это же настолько вот... Они тратят на теории возникновения жизни всю свою жизнь,
3: да.
2: Хотя можно было признать, что невозможно это. Да. Это все сотворено Богом. И все, это сразу решит все неразрешимые проблемы.
3: Я как раз хотел подвести к этому. Это вот третий момент. Это разочарование. Разочарование в церковной трактовке мироздания. Честно сказать, начиная с 15 века, когда церковь являлась для всего мира, допустим, Европы цивилизованной, авторитетом не только нравственности, но и мироздания, в первом понимании мироздания, привело к определенным казусам, к определенным недоразумениям. И поэтому с тех пор, как, когда церковь настаивает и цементирует определенную доктрину, что Земля находится в центре, а Солнце крутится с планетами вокруг Земли, вызвало целый бунт науки. И это пошло с тех пор. Потом началась эпоха Просвещения, когда люди стали задавать критические вопросы о Библии. И появилась определенная пропасть. Появились два буквально не сообщающихся сосуда – научное мышление и религиозное мышление. И произошла определенная демаркация между упрощенным взглядом, суеверным на мироздание, который говорит, мы так верим, если вы так не верите, вы будете отлучены. Но это не язык исследования. И ученые говорят, а мы исследуем. Даже если мы найдем Бога, то мы найдем Его исследованием. И поэтому в те века, когда только начиналась эпоха Просвещения, возникала наука, было еще множество отголосков в трудах и Исаака Ньютона, и Кеплера, когда они говорили, раз Бог создал мир, то разве нельзя, не надо его познавать? Конечно, надо его познавать. Потому что, познавая мир, мы познаем Бога. Сегодня эта демаркация существует до сих пор в нашем мире. И почему у нас есть два лагеря? Потому что, опять же, разница в мышлении. Мышление научное, мы хотим это проверить, доказать, увидеть. А если мы найдем, мы будем не просто верить, мы будем знать, что Бог существует. И по другую сторону зацементированное, доктринальное понимание. Мы верим древнему источнику, источнику Бога Откровения. И если мы верим Библии, то все остальное мы отвергаем. Наука должна подчиняться откровению Библии. К сожалению, этот урок мы проходили. Это было в средние века. Здесь была ошибка. Наоборот, наука заставила Библию теперь оправдываться. Я приведу пример 6 тысяч лет сотворения Вселенной. Например, книга «Бытие» говорит о том, что звезды, солнце и луна появились на 4-й день после растений. Да. И креационисты, которые буквалистские такие, так скажем, библейские креационисты, они настаивают на этом. Они говорят, что мы должны верить Библии, а не научным данным. Но научные данные, к сожалению, они железобетонные. И рассудок, и математика, и даже образование позволяет тебе увидеть, что несуразность утверждения Библии, что звезды младше планеты Земля. Космос древнее гораздо, чем планета Земля. Об этом нам говорит скорость света. Потому что удаленность звезд, многие миллионы лет свет, который от нас, от них туда, от них к нам летит, говорит о возрасте этого полета света. То есть это одно из наиболее очевидных доказательств, что Вселенная древнее. Но это не соответствует Библии. И поэтому ученые говорят так. Я не буду заполнять все свои пробелы в непонимании и в знаниях, божественным объяснением. И поэтому я остаюсь в лагере ученых. И это непонятно людям верующим, потому что им кажется, мир так просто объясняется. Все сделал Бог. Даже радугу на небе каждый день нам рисует. Вот поэтому конфликт.
2: Скажите, пожалуйста, почему люди, почему ученые находят столько доказательств? Наверное, частично вы уже ответили сейчас в этом в предыдущем вопросе.
3: Без подробностей.
2: Почему, да, находят сегодня, что такие доказательства того, что мир, наша Земля, была создана не как принято сегодня считать в мире христианства, там, 6 тысяч лет назад, да, а много-много-много миллионов лет назад. Находят доказательства, находят всякие всевозможные научные объяснения этому.
3: Знаете, вообще момент открытий, он очень интересен, потому что он заставляет сдвигать твое мировоззрение. Вот представьте себе, вы занимаетесь исследованием пород горных, и вы понимаете, что возраст камней можно определять по исчезнувшим там определенным элементам радиационным, радиохимическим. Есть радиоуглеродный метод датирования. Конечно же, есть разные претензии у людей относительно того, что, возможно, образец он был загрязнен, там есть какие-то примеси или что-то еще. В одной из программ, которая снималась здесь как раз в телекомпании «Триангела», выступал ученый, все-таки человек, который занимается наукой практически, это часть его жизни, Алексей Попов. Он очень хорошо показал схему, который позволяет избежать ошибок в датировании. Это называется метод изохрон.
2: Мы сейчас говорим о цикле тайной жизни, который у нас есть
3: цикл тайной жизни
2: в нашем телеканале.
3: И он показал, что все-таки мы не можем пренебрегать уже очевидными фактами, которые составляют проблему для креационистов. Что датировка некоторых горных пород говорит о древности материала. Что получается нашей планете не 6 тысяч лет. Чтобы все это, так скажем, правильно уложилось в голове верующего человека, существует такое понимание, наиболее, так скажем, примиряющее две позиции. Если мы смотрим на библейский текст, где говорится «Земля же была безвидна и пуста», то, скорее всего, на этот текст нужно реагировать следующим образом. Бог пришел, Бог стал создавать жизнь на пустой планете, на такой, как Луна, на такой, как Марс, на такой, как Венера. Просто на одной из планет, около этой звезды, Бог решил создать жизнь. И библейская точка зрения о том, что жизнь появилась 6 тысяч лет назад, очень хорошо согласуется вот и с научным доказательствами того, что все-таки планета древняя. Здесь можно совместить и богословие, и науку.
2: Ну, то есть жизнь, как она есть. То есть жизнь — это живые организмы, живые существа.
3: Да. Как будет дальше развиваться наука? Время покажет. Я уверен, что нас впереди еще ждет множество удивительных открытий. Взять, к примеру, сегодня современные исследования относительно происхождения разума человека. Что такое сознание человека? Впереди будет множество богословских проблем относительно души человека, даже относительно природы Иисуса Христа, если говорить о сознании человека.
2: Вопрос такой, если ученые видят, насколько сотворен мир, насколько все это сложно, насколько все это, ну, невозможно описать словами, как все это работает. Почему все ученые до сих пор не верят в божественное сотворение мира, вообще в Бога в целом?
3: Я думаю, что это правильная осторожность, которая позволяет вам содержать внутри себя определенный баланс разумности, определенный баланс защиты от упрощенного суеверного представления об этом мире. И поэтому, скорее всего, ученые верят в то, что что-то есть, но они не верят в упрощенную трактовку, как оно есть и как оно сотворено. Я думаю, что наверняка каждый ученый, ну, может быть, не каждый, я ошибаюсь, многие ученые в глубине своей души понимают, что перед ними огромное интеллектуальное пространство для духа, для души, для разума, и что нельзя быть очень опрометчивым, что в одну сторону, что в другую сторону. Нельзя полагаться, что твоя научная точка зрения как туннель, который тебя окутывает, по которому ты мчишься вперед, и тебе ничего другое не интересует. Все-таки объективность и рациональность, она подразумевает разные точки зрения, в том числе и разумный замысел. Но они не спешат принимать практику христианства, потому что практика христианства, она для бытового уровня мышления хороша, чтобы облегчить себе страдания, чтобы понять, как простить человека, чтобы попробовать себе объяснить справедливость, почему присутствует зло в этом мире. Но оно не отвечает на все вопросы, даже Библия, даже христианство. Поэтому они не спешат исповедоваться конкретно.
2: Скажите, пожалуйста, достоверны ли или достаточно ли сильны сегодня аргументы, которые подтверждают теорию креационизма, теорию божественного создания мира?
3: К сожалению, идет такая тенденция, что раз за разом креационисты отступают. Если говорить о рациональном и научном методе исследования, если не прибегать к аргументам: «Вот, посмотри, это объяснить невозможно, значит, это сделал Бог». Этот аргумент не считается... о котором можно дискутировать, размышлять. Он словно перечеркивает весь диалог. Он говорит, что мы так верим. Но это не способ мышления и не способ исследования. И есть целые в интернете ресурсы, где есть список ответов и вопросов, которые часто всего задают креационисты. А также есть рекомендации на сайте креационистов, аргументы, которые больше нельзя приводить.
2: Например?
3: Я сейчас быстро не могу вспомнить.
2: То есть вы говорите о том, что раньше как бы они приводили как аргументы, а сейчас они не работают, потому что точки зрения это было, как бы теория это была разбита.
3: Да, это было разбито, и наука ответила на эти вопросы. В том числе вот я приводил датировку. Вот метод изохрон позволил это сделать. Ну и там дальше более упрощенное представление. А вот вспомнил такой момент. Один из любимых аргументов. Земля находится точно на выверенном расстоянии от Солнца, что если бы мы были на градус ближе или на градус дальше,
2: мы бы сгорели, замерзли.
3: На самом деле, с точки зрения астрономии, у нас даже траектория Земли где-то в какой-то момент орбиты проходит ближе к Солнцу, а в какой-то момент орбиты дальше от Солнца. И поэтому этот аргумент нельзя приводить. Ну вот множество таких моментов. Я хочу еще раз подчеркнуть, что обогащенная картина мира достигается при помощи и религиозного мировоззрения, в том числе и научного мировоззрения. Хочу в конце привести пример одного писателя, зовут его Энтони Демелло. «Религиозная вера, — говорит мастер, — ну так пишется в его произведении, — это не утверждение действительности, это намек, подсказка к некоторой тайне, находящейся за пределами человеческого понимания. Вкратце, религиозная вера — это палец, указывающий на Луну. Некоторые верующие никогда не продвигаются дальше изучения этого пальца. Другие занимаются тем, что просто сосут его. Третьи используют этот палец в дискуссии, чтобы выколоть кому-то глаза. Это слепые приверженцы религии. И совсем немногие способны абстрагироваться от пальца, чтобы увидеть то, на что он действительно указывает. А это выходит за пределы веры и приобретает лучшее значение.
2: Спасибо большое. Спасибо, Сергей, за эту удивительную тему. Спасибо за то, что вы помогаете людям смотреть по-другому на мир сегодняшний.
3: Пожалуйста.
2: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что часто мы смотрим на многие привычные нам вещи однобоко. Мы же призываем вас смотреть иначе на те вопросы, на те моменты, к которым, может быть, вы уже привыкли. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Алиник.
2: Перед тем, как мы приступим непосредственно к исследованию оккультных причин проклятий, давайте подытожим то, что нам уже удалось выяснить сегодня. Во-первых, дьявол и бесы маскируются под Бога и добрых ангелов. Они могут пользоваться именем Бога и Иисуса Христа в своих целях. Необходима большая осторожность в принятии духовной помощи и духовных даров. Необходимо удостовериться в чистоте источника, из которого нам предлагают эту духовную помощь. И вот теперь мы готовы рассмотреть те отрывочки Священного Писания, которые с ясностью раскрывают перед нами оккультные причины проклятий. Первая причина – это прямой контакт с бесами. В книге Откровений в 9 главе стихи 20 и 21 повествуют о людях, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклоняться бесам, и не раскаялись они в чародействах своих. Итак, есть кто? Кто напрямую и осознанно поклоняется бесам. Это прямой контакт с сатаной, прямой контакт с бесами. Есть люди, которые молятся дьяволу, есть те, которые просят у него помощи, есть те, которые напрямую обращаются к нечистой силе осознанно. И в результате прямого контакта, как мы знаем, приходит проклятие, и у дьявола появляется право проявлять себя в жизни такого человека. Во второй главе послания апостола Павла в Колоссы, в 18 стихе написано: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов». Служением ангелов. Вот эта фраза нуждается в уточнении. Дело в том, что в подлиннике, как отражено и в современных переводах, сказано «почитанием ангелов», не служением их ангелов, а служением им, ангелам, почитанием ангелов или поклоняются ангелам, говорит еще один перевод. То есть предостерегаются здесь верующие против того, чтобы поклоняться ангелам. И почему здесь нужно предостеречь народ Божий? Ответ Священное Писание предлагает следующий. Дело в том, что Божьи ангелы не принимают поклонение себе. В книге Откровения, в 19 главе, 22 главе, ангел говорит: «Смотри, не делай сего», то есть «не поклоняйся мне, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». Ангелы Божьи не принимают поклонение себе, они не принимают молитвы себе, они не принимают прямое обращение к себе, ангелы

0: Они действуют только лишь по велению Всевышнего, и поклоняться ангелам нельзя. Это библейский запрет, это нарушение первой заповеди. А вот ангелы зла, сам сатана в первую очередь, как раз-таки и занимается стяжанием поклонения себе. К сожалению, и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, и так далее распространены всевозможные молитвы ангелам. Когда человек просит ангела, когда человек обращается к ангелам, разным, есть имена их, этих ангелов в ходу и так далее. Это запрещено, потому что если ангел принимает себе поклонение, или если кто-то поклоняется ангелам, молится и так далее, значит, явно он делает это не Божьим ангелом, а ангелам сатаны. Ангелы Божьи не принимают себе поклонения. Потому первая причина проклятия – это непосредственное обращение, непосредственный контакт с дьяволом и бесами. Знает ли человек что-то так или не знает, молится ангелу, он молится не Богу, он молится бесу. Вторая причина проклятий, открытая в Священном Писании, это контакт с дьяволом через посредников, через всевозможных человеческих посредников, так называемых оккультных специалистов. Книга Второзаконий, 18 глава, стихи с 9 по 13. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии, не должен находиться у тебя». Проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии там мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Перед нами целый список специалистов, и некоторые слова нуждаются в прояснении. Слово «прорицатель» – это перевод древнееврейского «кесем», означает «предсказатель», тот, кто говорит о том, что случится в будущем. «Гадатель» в оригинале «анан» – дословно «наблюдатель облаков». Гадание осуществляется в особое время по форме облаков. Далее «ворожей» – это «нахаш», слово нам уже знакомое, означает «змей» и «шептун». «Чародей» по-древнееврейски «кишев» – это колдовство, волшебство, магия, заклинания и ритуалы. То есть производятся специальные действия, определенная последовательность действий, которая открывает дверь дьяволу. Дальше идет «обаятель». По-древнееврейски в подлиннике это «хабар», дословно «вязатель узлов». Это не что иное, как человек, который изготавливает амулеты. Эти узлы завязываются и размещаются в разных местах в качестве оберега, в качестве попытки защитить человека. Далее, вызывающий духов – это спиритизм. Волшебник происходит от глагола «знать». По-русски это «ведун», «знающий», «ведущий», «ясновидящий». Он по фотографии может рассказать, где человек в это время находится и так далее. И, наконец, «вопрошающий мертвых». Это все названо мерзостью, и через это дьявол входит в опыт и жизнь человека. Вопрошающий мертвых, об этом стоит отдельно упомянуть, потому что это явление широко распространено. В книге «Екклесиаст» в 9 главе, в 5 стихе написано: «Мертвые ничего не знают». Мертвые ничего не знают. Книга пророка Исаии, 8 глава, стихи 19 и 20 предостерегают. «И когда скажут вам, обратитесь к шептунам, чревовещателям, к тем, кто мертвых вызывает и так далее, тогда отвечайте им, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Это риторический вопрос. В Божьей системе не спрашивают, а вот в дьявольской системе спрашивают. Все дело в том, что, коль скоро мертвые на самом деле ничего не знают, что... Коль скоро в Священном Писании Бог и вызывающие мертвых противопоставляются, то вот все эти колдуны, шептуны, чревовещатели, обаятели и так далее, и вызывающие мертвых – это слуги дьявола. То есть, когда является человеку некто в образе умершего родного, близкого, дорогого человека, это вовсе не дух того человека является. Это дьявол является, бес является. Мы уже знаем, что бесы, будучи духами, могут материализовываться и принимать любую форму, любое обличье. Они говорят тем же голосом, той же интонацией, тем же тембром, произнося те же самые слова, рассказывая о том, что только им двоим было известно. То есть оставшемуся в живых и тому, кто пришел вроде бы с потустороннего мира. Все для того, чтобы обмануть человека. Это есть контакт с дьяволом. Библия говорит, не спрашивают мертвых о живых. И тем не менее, во многих христианских церквах распространены всевозможные свидетельства, которые записаны и на аудио, и на видео, о том, как человек побывал в раю, в аду, и видел там и этого усопшего, и того усопшего, и он с ними разговаривал, и он им задавал вопросы, и они ему отвечали. То есть как раз вот это и осуществляется, спрашивают мертвых о живых. Речь не идет только лишь о дьявольщине в открытом виде, когда точно сидит человек явно дьявольского вида и говорит, ну хорошо, давай я тебе сейчас вызову духа. Нет, это часто происходит даже без того, что кто-то инициирует. Этот дух сам приходит в виде умершего близкого. И Господь предостерегает, это дьявол приходит. Он принимает вида. Это обман, берегитесь этого. Если был такой контакт, если человек верою принял это существо, значит, он находится в категории риска.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Деяния апостолов, 16 глава, стихи 16 по 18. Еще один пример контакта с дьяволом через посредников. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». То есть она, говоря условно, работала кем? Рекламным агентом у апостолов Христовых. И это она делала много дней, говорит 18 стих. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час». Посмотрим на этот эпизод сквозь призму терминологии, которая используется здесь в Священном Писании. Во-первых, слово «прорицание» в оригинале, в подлиннике, это греческий глагол «мантеоомай». «Мантеоомай» – это термин известен, и в русском языке есть слово «мантика». «Мантика» – это искусство прорицания. Например, «хиромантия» – искусство чтения по руке, говорит философский словарь. То есть «мантеомай» – это прорицать, а слово «хейрос» означает «рука». Отсюда «хиромантия» – прорицание по руке. Это есть дьявольское действие. Духа, который это делал, апостол Павел из этой служанки изгнал. Скажите, правду ли говорила служанка? Правду говорила. Вот в этом и заключается замысел дьявола. То есть они, встретив человека, говорят, ну, давайте я на ручки вам погадаю. Ага, значит, у вас вот папа уже умер, у вас три сестры. И человек говорит, правда, на самом деле так. Откуда это ей может быть известно? Значит, она на самом деле знает. И происходит тогда мостик. Вот отсюда, из прошлого, человек, видя правду, видя действительность, слыша реальность, склонен теперь что? Доверять в отношении будущего. И дальше этот служитель дьявола прорекает свое пророчество, он изрекает волю дьявола в жизни этого человека, и человек теперь ждет только этого момента, и он видит, как в его жизни все это в действительности исполняется, ибо сказано в Писании, «По вере вашей будет вам». А он не может не верить, если Бога не знает, потому что он услышал правду, и он и вторую часть информации воспринимает как правду. Итак, мы видим здесь, в этом эпизоде, все необходимые признаки современной хиромантии. Тут и материальная заинтересованность, помните, она доставляла большой доход своим господам, а природа всего этого явления, 16 стих, она была одержима духом, и Павел повелел бесу. Итак, еще один способ – это хиромантия. Если вам гадали на руке, значит, вы воспользовались дьявольской услугой. Посмотрим, что на эту тему очень красочно и глубоко говорит Елена Уайт в книге «Пророки и цари» в главе 16. К примеру, мать провела не одну бессонную ночь у постели своего больного ребенка. И, доведенная до отчаяния, начинает расспрашивать знакомых, не знают ли они целителя, который вылечил бы ее ребенка. Знакомые, в свою очередь, советуют обратиться к замечательному целителю, который чудесным образом избавляет от многих болезней. И она, мать, спешит доверить свое дитя этому человеку, фактически сатане. Во многих случаях вся последующая жизнь такого ребенка проходит под влиянием сатанинской силы, от которой освободиться ему почти невозможно. Если кто-то из вас лечился сам у специальных представителей так называемой белой магии, если кто-то выкачивал страх или лечился от энуреза, или по какому-то любому другому поводу себя или своих детей отдавал в руки представителей силы, которая действует не медикаментозно, не физическим образом, а именно как-то непонятно, как-то тайно, как-то на духовном уровне, значит, вы воспользовались услугами сатаны. Книга Второзаконий, 7 глава, стихи 25-26, открывает нам еще один путь, которым входят проклятия дьявола в жизнь человека. «Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью. Ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятые». Итак, Господь говорит, когда вы войдете на территорию Ханаана, и там вы найдете много произведений искусства, и статуи, и всевозможные амулеты, и весьма красивые вещи, и так далее, и так далее. Сказано, все это, все, что было форматом служения в язычестве, нужно что? Уничтожить. Но это ведь такая культурная, историческая, эстетическая ценность. Ведь это изображение, может быть, уже много сотен лет украшало главную площадь этого языческого города. Ну, неужели Бог против искусства? Но ведь как не оставить на память себе о завоеванном городе вот, ну, малюсенькую статуэточку? Господь говорит, сожгите, уничтожьте, истребите. Почему? Потому что это мерзость. Но проблема заключается в том, что если ты внесешь мерзость в свой дом, то подпадешь заклятию. Если человек вносит в дом какой-то объект, который представляет собой способ служения дьяволу и способ проявления дьявола. Вы помните, язычники, поклоняясь статуям, на самом деле поклоняются бесам, входят в общение с бесами. То есть бесы имеют право проявлять себя через какой-то материальный объект. То тогда у человека в доме появляется канал воздействия злых сил. А он часто и ума не может приложить, откуда же и почему вдруг Бог ко мне так немилостив, и молюсь, и защиты прошу, а ничего не происходит в ответ. Бог говорит, не вноси в дом, не потому что я бессилен, не потому что я не могу тебя защитить или не в состоянии защитить, а потому что этот предмет не даст мне права тебя защитить, потому что этот предмет дает право дьяволу действовать. Материальные объекты являются способом получения дьяволом право действовать в этом доме. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 18 стих. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Как вы знаете, этот запрет был нарушен. Ахан взял из заклятого. И вот результат. 7 глава Иисуса Навина, 5 стих. «Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске горы, отчего сердце народа растаяло, как вода». Если заклятое внесено в стан, значит, стан весь подвергается заклятию. Книга пророка Исаии, 33 глава, стих 22. «Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им прочь отсюда». Обратите внимание, не сам истукан, а лишь только обрамление, оклад, который имел контакт с оккультным предметом. И это даже нельзя иметь в доме. И от этого нужно избавиться, потому что физический контакт дает право бесу проявлять себя. Сегодня, когда россияне в большом количестве теперь при открытых границах после исчезновения железного занавеса посещают разные страны, экзотические места – они часто в большом количестве привозят сувениры этих разных стран. На языках, на местных наречиях, местные изображения. И часто и понятия не имеют, что они везут. Часто везут тех самых идолов, часто везут заклинания, вот те самые обереги, те самые амулеты, которые представляют собой каналы действия злой силы. Священное Писание предостерегает нас. Просто знайте, что дом подвергнется заклятию. Выбор, конечно же, за человеком, но духовные реалии, духовные законы вам не удастся отменить.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Материальные объекты, о которых рассказывает Священное Писание, имеют разные виды, разную форму. Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 13 главу, стихи 18, 20 и 21. «И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки, подмышки, и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках они добычею, и узнаете, что я Господь». Вот это слово «мышки», для которых сшивают специальные мешочки, чтобы уловлять души. Слово «мышки» в оригинале «ацил» означает «суставы». То есть это как раз места, где носятся амулеты. Это локтевой сустав, плечевой, кисть и так далее. Господь здесь говорит об оккультной природе амулетов. Это дьявольская западня. Это еще одна ловушечка, которую оставил дьявол. Мы читаем в книге пророка Иезекииля в 21 главе 21 стих. «Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Не знаю, куда идти, – говорит языческий царь, – мне нужно определиться, мне нужно обратиться к гаданию». И вот несколько способов. Трясет стрелы, он трясет их и бросает. То есть, куда они укажут, что выпадет, куда пойти. Дальше сказано, вопрошает терафимов. Терафим – это маленькая статуэтка богов. И, наконец, сказано, рассматривает печень. Естественный вопрос какой появляется? Чью? И ответ – жертвенного животного. Из жертвенного животного извлекается внутренний орган, печень или в иных религиях по-другому, и по внешней форме этого органа происходит гадание. Это сродни гаданию на воске, когда капают воски, потом получается форма, или кофейная гуще – это все одного поля ягода. Это гадание по форме предмета. Это есть именно волшебство, это есть способ контакта с дьяволом. Читаем в книге «Деяния апостолов» в 19 главе стихи 18-19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Вот здесь у нас пример того, что приносили книги. Когда мы с вами слышим слово «книга», у нас рисуется, как правило, предмет прямоугольной формы со страничками. Но скажите, были ли тогда такие книги, когда писалась книга «Деяния апостолов»? Нет, таких книг не было. Это были свитки. То есть раньше были свитки, теперь книги, теперь что? Электронные устройства. Речь идет не о форме и способе хранения информации, а о любой форме хранения информации. Речь идет о самой информации, о том, какова природа этой информации. То есть, что там заложено, что там постулируется, что там проповедуется, что там упоминается. То есть, это может быть книга, аудио-видеокассета, фильм, компакт-диск, DVD, компьютерная игра, загруженная с интернета книга и так далее. Не имеет значения. Если содержание этой книги связано с дьяволом, если там описываются бесы, лешие, баба-яга, русалки, похождения Гарри Поттера и так далее, иное проявление духовного мира, где описывается эта вся реальность, и когда она поглощает, в особенности, молодые умы, вот это по своей природе есть нечто, что дает бесу, что дает демону право проявлять себя в этом доме, овладевая не только молодыми умами, и не только молодыми, кстати, но и дает просто право проявлять себя в этом доме по самому факту нахождения здесь дьявольской информации. И многие здесь говорят вот что. А если эта книга не посвящена? Если вот эта статуэтка, она вот, ну да, это изображение языческого бога, какого-нибудь египетского бога Сета, там, или Осириса, или кого-нибудь еще, так? Или вот греческого бога любви и так далее. Это просто сделали на фабрике, тут вообще ничего дьявольского нет, это просто эстетика, это просто искусство и так далее. Как дьявол может вот через этот предмет влиять, если он не был посвящен, если этому никогда не молились? Библия отвечает на этот вопрос очень ясно. Помните ли вы, что гласит вторая заповедь? «Не делай себе кумира и никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им». Теперь вопрос. Вот когда народ Божий пришел в обетованную землю, и там уже были статуи, те статуи были посвящены, правда? Явно, что они использовались в языческом служении. А если израильтянин теперь решил сделать точно такое же, ему можно это делать или нет? Можно ли ему изготовить точно такую же статую? Нельзя. Даже если он вообще не колдун, даже если он вообще не шаман никакой. Более того, смотрите, что пишет Священное Писание, книга пророка Исаии, 40 глава, стихи 19 и 20. «Идола выливает кто? Художник. И золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». То есть, даже если это не делает шаман или колдун, а просто обычный художник, который любого может вам сделать, хоть ангела Божия, хоть ангела сатаны, неважно. Если это изделие по своей форме, предмету и сути является дьявольским, то неважно, кто его изготовил, неважно, посвящено это или нет, это запрещено. И дьявол через этот объект будет влиять, потому что это канал действия дьявольской силы. Дальше Исаия пишет, 44 глава, стихи 10 и 11. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, это был третий канал, третий источник проклятий из числа оккультных, и мы теперь переходим к четвертому, и четвертое – это заклятая пища. К Книга Исход, 34 глава, стихи 14 и 15. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его Ревнитель, Он Бог-Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». Скажите, описывается ли здесь, как представитель народа Божия сам приносит эту жертву? Нет, она уже принесена. Она принесена в честь языческого бога, и Бог запрещает что делать? Вкушать эту жертву. Мы обнаруживаем, что подобные же слова есть и в апостольских писаниях. 1 Коринфянам 10 глава, стихи с 18 по 21. «Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? Что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». То есть, если христианин уже в эпоху Нового Завета вкушает идоложертвенную пищу, он тем самым подвергается опасности чего? Вступить в общении с бесами. И если здесь не так ясно написано, то уж, по крайней мере, в 15 главе книги «Деяния апостолов», где четко сформулированы заповеди для обращающихся из язычников, об этом сказано прямо. Прочитаем вначале в 10 главе 1 послания Коринфянам, стихи с 18 по 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Не делайте этого, говорит Павел». И вот теперь постановление 15 главы книги «Деяний апостолов». «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Идоложертвенное – это посвященное идолу. Итак, читаем ли мы Пятикнижье Моисеева, читаем ли мы послание апостола к Коринфам, в Коринф, читаем ли мы постановление апостолов после Иерусалимского собора, запрет на вкушение идоложертвенного. И воздерживаться означает не просто, ну, как получится, а воздерживаться в том же самом смысле, что и от блуда. Это серьезная заповедь или нет? Господь ясно изложил свою волю и предостерег нас. Пятый источник проклятий – это астрология. Сказано в 47 главе книги пророка Исаии, в стихах 9, из 12 по 14, следующее. «Но внезапно, в один день, придет к тебе и то, и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Здесь описывается Вавилон. И сказано, что в Вавилоне есть что? Великая сила волшебств. Волшебство имеет силу, потому что оно есть проявление дьявольской силы реальных конкретных духовных существ. И вот дальше описываются некоторые формы волшебства. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь? Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ними». Господь говорит о том, что наблюдатели небес, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям – это представители волшебства. Это дьявольский обман, это дьявольская сила. И вот влияние астрологии на современного человека представляет собой парадокс. Вот какая чудная фраза есть в книге Дэвида Маршалла «Новый век против Евангелия». Он предлагает следующую иллюстрацию. «Я не верю весь этот астрологический бред», – говорит современный человек. «Мы, девы, не такие уж и легковерные. То есть я в это не верю, но я знаю, что я дева, и когда я увижу гороскоп, я знаю, куда надо смотреть. Вот эта вот двойственность, эта шутка, пишет автор, стала широко известной. И популярностью своей она, возможно, обязана тому, что очень точно передает двойственное отношение искушенного западного ума к чисто восточной оккультной форме астрологической псевдонауки. Астрология – это вера изначально в то, что небесные тела – это божества. И потому, когда они передвигаются на небе, их передвижения влияют на мир людей. И сегодня, когда современные люди уже не верят в то, что это божества, а просто знают, что это небесные тела, тем не менее, сама основа осталась. От того, каков расклад звезд, зависит судьба человека, считают многие. Это волшебство, говорит Священное Писание. Это одна из причин проклятий. В-шестых, книга Сафонии, 1 глава, стихи 8 и 9. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников, посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Как вы думаете, почему они прыгают через порог? Они делают это по той же причине, по которой на Руси не приветствуются через порог. Это суеверие. Каковы его корни? В Священном Писании рассказывается в первой книге Царств, в 5 главе, в первых 5 стихах следующая история. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Эзера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня». Любые суеверия, мы же, как люди образованные, знаем, не являются раскрытием устройства материи. Это не духовные законы или духовные. Человек, который в Бога не верит, живет по суевериям. Почему? Потому что Бога он не видел никогда, а суеверие и исполняется. Оно действует, в этом сила его. Так кто действует? Если это не физика, если это не химия, если это не наука, кто действует? Библия дает ответ – дьявол действует. Это все корнями уходит в язычество, и все эти формы суеверия представляют собой еще одной ловушкой, которой дьявол уловляет души. Ему важно, чтобы люди жили по его законам. И он удостоверяется в том, что это все выглядит очень и очень реально. В книге Бориса Зудермана «Оккультизм. Взгляд под маску» приводится следующая иллюстрация. «Совсем недавно, — говорит он, — я ночевал в одной гостинице, и мне была выделена комната номер 14. Я пошел по коридору, считая номера комнат. 10, 11, 12. Потом я, естественно, ждал увидеть 13 номер. Но там оказался сразу 14. На следующий день я поинтересовался у владельца гостиницы, где же находится 13 номер. Его у нас просто нет, потому что в нем никто не захотел бы жить. Люди боятся числа 13, ответили мне». Суеверия очень распространены даже в самых просвещенных обществах, и это есть один из каналов наведения проклятия, когда человек живет по духовным законам дьявола.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И, наконец, последний источник проклятия – это родовое проклятие. Мы читали уже с вами о том в книге Второзакония, в 28 главе, стихи 45, 46 и 59, что сказано: «Проклятия будут на тебе и на семени твоем, и они поразят тебя и потомство твое». Это одна из характеристик и отличительных признаков проклятия, что они распространяются именно на потомков. И вот в книге Левит, в 26 главе, в стихах с 36 по 39 написано: «Оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в земле врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут». Итак, на человеке могут быть последствия не только его личных грехов, но и беззаконий прошлых грехов. Библия ясно говорит «за беззаконие отцов своих». Эта истина довольно широко известна. Если вы возьмете, например, ставшую известную книгу Курта Хазела «В плену суеверия», вы там на странице 7 найдете, что если сатана оказывает помощь посредством суеверия, оккультизма и спиритизма, нам придется заплатить за это высокую цену. Мы вынуждены страдать от этого угнетения. Сатана хочет уничтожить нас. И дальше фраза. Последствия таких грехов могут сказываться на нас вплоть до 4-го поколения. Те, кто сознательно или неосознанно совершает их, и у кого этим грешили предки, до 3-го и 4-го поколения. Помните ли вы такую фразу в Библии? Есть в Священном Писании, в книге Исход, 20 главе, стихи 4 и 5, где сказано «до 3-го и 4-го рода». Сказано «наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода». Но дело в том, что Бог предостерегает. Божья справедливость иная. Второзаконие 24:16, Иезекииле 18:20. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за вину отцов. То есть Бог никогда не посылает какие-то негативные последствия человеку за грехи предков. Вопрос, кто это делает? Кто это делает? Дьявол делает. Бесы делают. Дело в том, что вот эта фраза «наказывающий детей» в оригинале дословно еврейский глагол «пакад», который означает «обращать внимание», «наблюдать», «посещать», «назначать». Но нигде ни разу это слово не переведено в Библии как «наказывать». Бог не наказывает. Бог наблюдает, наблюдает внимательно, наблюдает с заботой и особым интересом, потому что ему жалко тех, кто родился у людей, поклонявшихся бесам, тех, кто родился в семьях, которые обращались к дьяволу или пользовались его услугами. Бог не наказывает за вину отцов. И если вы проанализируете все эти места Священного Писания, которые упоминают вот эту фразу «до 3-го и 4-го рода», вы видите их на экране, Бытие 15 глава, Исход 20 глава, Исход 34 глава, вы везде увидите описание язычества. Не делай себе кумира, не поклоняйся, потому что будет 3-го, 4-го рода. Язычники, в отношении которых Бог Аврааму говорил, что в 4-м поколении возвратятся сюда. И так далее. Все места говорят именно о служении бесам. Все места говорят об оккультизме, о поклонении амулетам, о нарушении законов Божьих. Проклятие – это не Божье наказание, а следствие греха. Бог предостерегает о праве бесов приносить проклятие до 3-го, 4-го рода за контакт с оккультными явлениями. И в Священном Писании у нас есть и в служении Иисуса Христа примеры, как дети страдали с самого рождения своего и были бесноватыми. За что? Вот, например, Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи 21, 22, 23. «Дочь моя жестоко беснуется, просила женщина помочь». Или еще более ясное свидетельство. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи с 20 по 22. «И перевели его к нему. Как только бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. Чем мог заслужить этот отрок беса в себе? У нас есть подсказка. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам, говорит отец». Не только сыну помоги, нам помоги. Это произошло в результате того, что отец каким-то образом стал причиной этого несчастья с детьми. Библия предостерегает неоднократно, что не только родители, но и дети могут подвергаться последствиям проклятия. На практике это означает следующее. Скажите, сколько предков у нас, если посчитать назад 4 поколения? Давайте считать. Двое родителей, четверо дедушек и бабушек, восемь прадедушек и прабабушек, 16 прапрабабушек и прапрадедушек. Всего 30 человек. Вопрос. Знаете ли вы свое прошлое на протяжении 4 поколений? Мало кто знает. Мало кто знает. Мы не знаем, что нам передали наши предки чаще всего. В особенности с той бурной историей, которая была на территории Советского Союза. Многое невозможно узнать. Много поколений вообще не оставило следов, никаких записей. Это означает следующее. Вот выводы. Если в жизни человека было что-либо из оккультных причин проклятий, значит, он находится в группе риска. Я подчеркиваю, в группе риска. Вовсе не обязательно, что проклятия будут действовать. Потому что, может быть, вы уже от них освободились. Вы знаете, и Господь знает. Но мы сегодня занимаемся вот чем. Мы раскрываем духовные законы. Мы рассказываем о том, как все устроено. И уже каждый лично перед Господом должен самому себе поставить диагноз. Это ваше дело. Это ваша работа. И Господь вам открывает все это для того, чтобы вам помочь, чтобы вы могли определить истинное свое состояние. Потому я призываю вас, начните вспоминать, начните составлять список, просить Бога напомнить, молитесь молитвой Давида: «Господи, зри, не на опасном ли я пути, и от тайных моих избавь меня». То есть, освети все мое естество, напомни мне, Господи, когда я, возможно, зная или не зная, дал или дала право дьяволу и бесам действовать. И этот список нам с вами понадобится для молитвы отречения, которую мы планируем с Божьей помощью осуществить во время нашей встречи в 7-й раз в этой программе в пятницу. Но Господь, конечно же, не желает нас просто напугать. Он раскрывает истину духовного мира не для того, чтобы держать нас в страхе. Это цель дьявола. Он нас держит в рабстве страха. Господь раскрывает все это для того, чтобы дать нам возможность преодолеть все эти дьявольские проклятия и дать нам что? Благословение. И потому у нас есть в Священном Писании целый ряд отрывочков, которые представляют собой текст благословения. И после музыкального служения мы обязательно прочитаем этот текст с верою в то, что всесильный Господь изольет свое благословение на всех нас. Аминь.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Ведущая Яна Скурихина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в студии священнослужитель, психолог и семейный консультант из Ростова-на-Дону Александр Сахаров. Здравствуйте, Александр!
2: Здравствуйте!
1: Александр снимался у нас уже во многих программах, таких как «Мужчину и женщину сотворил их», «Я и мой характер», «Совершенно не секретно». Все верно, да?
2: Все верно.
1: Спасибо вам, Александр, что вы в очередной раз нашли время и смогли приехать к нам. Насколько нам известно, вы консультируете семьи и часто встречаетесь с насущными проблемами семей, да? А сами вы в какой семье родились? Кем были ваши родители?
2: Я родился в семье преподавателей. Мои родители – преподаватели детской музыкальной школы. Мама преподает фортепиано уже долгие годы. Папа преподавал народный инструмент баян, сейчас преподает гитару. Ну вот в такой семье и вырос. В принципе, моя семья, она не была изначально верующей семьей. То есть в коммунистические, атеистические времена как-то это было не очень принято, и мои родители не сильно афишировали свои взгляды религиозные. Ну, вот вспоминая свое далекое, глубокое детство, я вообще не помню, чтобы как-то в нашей семье о Боге говорили. Попозже, когда наступили вот такие более лояльные времена, это конец 80-х, начало 90-х, я помню, мама больше начала интересоваться какой-то такой тематикой, связанной со сверхъестественными всякими явлениями. Она у меня очень любит читать, и читала очень много разной литературы, и по разным религиям, по разным явлениям. И как-то вот с мамы, наверное, такое больше духовное движение в нашей семье началось. Ну, мама мне рассказывала, естественно, то, что она прочитала. Мы как-то обсуждали эти моменты, но сказать, что наша семья была религиозна, нет, она не была религиозной. Верующей у меня была бабушка со стороны отца. И вот я сколько себя помню, я помню мою бабушку, которая всегда вот как-то очень свято относилась к вере в Бога. Собственно, моя бабушка меня и научила впервые молитве «Отче наш». Вот. И я помню с 9-летнего возраста, каждый вечер, ложась спать, я еще как бы не ходил ни в какую церковь, я просто верил в Бога, что Он есть. Но вот каждый вечер я молился вот этой молитвой «Отче наш», которую меня научила бабушка со стороны моего папы.
1: Значит, у вас уже было заложено какое-то духовное основание в детстве, да? Но вы не ходили ни в какую церковь?
2: Нет. В том месте, где я рос, церкви как таковой не было. Ну, вообще в советские времена как бы фактически церквей мало где они были, а там, где были, они не всегда работали. Поэтому нет, мы не посещали никакую церковь. Но у бабушки всегда стояла вот в углу такой небольшой домашний иконостас, она у меня была православная. И как бы она всегда молилась и нам, внукам, рассказывала о Боге. Ну, что она знала, что она понимала, как она понимала, вот так она и делилась. Но вот я помню тот момент, когда меня она учила вот этой молитве «Отче наш», и я за это ей благодарен всю свою жизнь.
1: А как так получилось, что вы в итоге пришли в церковь?
2: Ну, о предпосылках немножко я рассказал, да, то есть, с одной стороны, это верующая бабушка, да, которая научила молиться, с другой стороны, это интересующаяся мама, которая тоже как-то вот приобщала.
1: Интересовалась всем.
2: Она интересовалась всем, она читала все, я до сих пор продолжаю читать разную литературу, она у меня такой человек любознательный, и вот эти две личности, они были для меня значимыми, знаковыми, так сказать, на моем пути к Богу. Но, собственно, в церковь я пришел гораздо позже. Это был конец 94-го года. Это была поздняя осень, промозглая погода. И мы с моими друзьями, их было много, мы были подростки. Подростки такие, знаете, агрессивные, бритоголовые. вечно ищущие приключения себе. Вот. Ну, мы просто замерзли и увидели, что наш Дом культуры, он открыт, и там что-то происходит такое. Нам стало очень интересно, и мы подумали, ну, почему бы и нет? Можно зайти, погреться заодно. Мы услышали, что приехали какие-то верующие. Ну, и так для себя решили, ну, давайте зайдем, погреемся. Ну, и так чисто, чтобы, может быть, посмеяться там. Мы же ни разу не видели верующих, вот, которые бы так вот явно проповедовали о Боге. Этого не было в нашем опыте. Но мы зашли туда, стали слушать это все. И как-то, вы знаете, мне стало близко то, о чем проповедовал человек, который говорил из Библии. Я до сих пор помню его имя. Это Вениамин Алексеевич Байдала. Человек, который в моем духовном становлении тоже значимую роль сыграл. Это был пастор, который меня крестил впоследствии. Ну вот как-то вот он смог заинтересовать меня духовными вопросами, хотя я, конечно, при ребятах, при своих друзьях не показывал, что мне это интересно, но в конечном итоге, в процессе вот продолжения этих встреч, большинство моих друзей просто отсеялись, они больше не ходили на программу, а я продолжил ходить на программу. И ну, когда подошел такой момент крещения, Вениамин Алексеевич сделал призыв, кто хотел бы креститься так, как это делал Иисус Христос. И уже к этому моменту моя мама стала приходить на программу евангельскую. Она, конечно, не думала тогда о крещении, она не думала о том, чтобы начать свой духовный путь в Адвентистской церкви. Да и я, собственно, не думал начать свой путь в Адвентистской церкви. Но прозвучал призыв, и я ее спрашиваю, ну что, креститься мне? Ну, говорит, крестись, хуже не будет. То есть, ну вы понимаете, да, в тот момент я, конечно, еще до конца не осознавал важности и значимости этого шага.
1: А сколько лет вам было?
2: Мне было на тот момент 14 лет. Вот. И я крестился 25 декабря 1994 года, я крестился. Но, однако же, конечно, я был еще очень далек, на самом деле, от того, чтобы насколько близко знать Бога.
1: Неосознанно, да?
2: Ну, не совсем осознанно, потому что у меня была вредная привычка, которая меня сопровождала довольно с раннего возраста. Я курил. Впервые я попробовал в пятилетнем возрасте, и вот как бы дальше вот я курил систематически. И я не мог от этого избавиться, поэтому, когда я принимал крещение, я даже

0: тело Христово, часть церкви. То есть я так себе думал, я крестился, теперь я верующий, все, моя, на этом моя миссия, в общем-то, завершена.
1: Я спасен.
0: Все со мной в порядке, другими словами. Но он говорил, слушай, ну как-то, ну надо приходить в церковь, надо на богослужение ездить. Я говорю, слушай, да мне не надо, мне и так хорошо. Но время шло, это уже был 95-й год, и моя мама принимает тоже крещение, но она, конечно, к этому подошла вопросу намного более осознанно, она все изучила, она как бы подготовилась сознательно к своему крещению, она тоже заключила с Богом завет. И, ну, собственно, когда мама начала ходить уже в церковь, когда она стала частью церковной семьи, ну, тогда она и меня стала как бы поднимать по субботам и, так, как бы так сказать, меня подталкивать к тому, чтобы я ехал на собрание. Не хочу сказать, что мне этот сильно процесс нравился. Я не хотел ездить в церковь, потому что, я же говорю, не очень я хорошо понимал. Но как-то так вот она меня подпинывала в церковь. Я нехотя туда ездил. И так, ну, в общем-то, дело дошло до где-то середины лета 95-го.
1: А ваш отец, он?
0: Мой папа на тот момент, он был абсолютно далек от всякой веры. Более того, он был довольно ярым противником. Он не был в восторге, когда я принял крещение, но когда мама приняла крещение, он был рад еще меньше. Поэтому он как-то противился всем этим процессам в нашей семье.
1: Но он не запрещал.
0: Нет, он не запрещал, но как бы был не в восторге. Особенно, когда мама ходила в церковь или как-то вот она свою духовную жизнь выстраивала. Папа не одобрял это. Не запрещал, но и не одобрял. До тех пор, пока, в общем-то, сам не пришел к Богу. Но его обращение было тоже очень интересным, но оно случилось гораздо позже.
1: Сколько вот, лет прошло?
0: Если я не ошибаюсь, лет 6 прошло с момента, вот, когда мама приняла крещение, и вот когда папа тоже стал частью церкви.
1: А что способствовало тому, что у отца произошли такие изменения внутренние?
0: Ну, к тому моменту как бы в стране сложилась такая непростая ситуация, и мой папа потерял любимую работу. Работу, которую он делал просто мастерски. Он был художественным руководителем большого хора, народного хора. Он на тот момент уже не работал в музыкальной школе, он работал в отделе культуры. И он делал великолепные вот, народные хоры. Вот. Эти хоры занимали призовые места на областных таких вот всяких конкурсах музыкальных, и это было частью его жизни. Когда он потерял работу, это, конечно, его сильно подкосило. Очень сильно подкосило, и он запил. И, конечно, ну, он пошел на другую работу, тяжелую работу, физическую работу, но как человек творческий, конечно, он страдал, очень страдал. И со временем его вот эта вся неудовлетворенность, она наряду с, так сказать, с постоянным предательством со стороны его друзей, так называемых, оно, конечно, его порядком подкосило. И однажды он очень серьезно заболел, он поехал на рыбалку со своим, так сказать, очередным другом, вот, и очень сильно заболел там. Он заболел воспалением легких, и у него поднялась высокая температура, она не сбивалась никакими средствами, и, в общем, он так попал в больницу. В больнице, когда его стали обследовать, у него обнаружили очень серьезные проблемы со здоровьем и подозрение на туберкулез, на цирроз печени, и у него был плеврит, то есть у него откачивали жидкость из легких. И, наверное, вот такие стесненные обстоятельства позволили ему вообще понять, к чему ведет вот такой образ жизни без Бога. И там, в больнице, он стал вспоминать о том, что говорила ему мама, о чем она проповедовала ему, о чем я ему говорил. Вот. Он стал читать книги, и там...

0: случилось его обращение к Богу. К счастью, ни один из диагнозов не подтвердился, ну, кроме плеврита, конечно. У него не подтвердился цирроз печени, не подтвердился туберкулез. Вот, как-то вот Бог поднял его на ноги, он дал ему второй шанс, и, возвратившись из больницы, он принимает крещение и становится частью, тоже частью церкви. Сейчас он христианин. Вместе с мамой, у меня вся семья сейчас в христианстве, является частью адвентистской церкви, чему я очень рад.
1: В гостях у телекомпании «Три ангела».
2: А можете ли вы сказать, что вот эти вот трудные времена, да, когда ваш отец потерял работу, когда вот он болел, что именно это повлияло как-то на ваше увлечение психологией на данный момент?
0: Да нет. Мое увлечение психологией, оно больше связано с решением своих каких-то внутренних проблем. Как, в принципе, это, наверное, ну, такая профессиональная причина большинства людей, которые так или иначе увлекаются психологией или профессионально ее занимаются, все начинают с поиска ответов на свои вопросы. Вот я искал ответы на свои вопросы. У меня были свои травмы, свои какие-то комплексы, которые я просто понял, что если я ничего с этим не сделаю, то, в общем-то, в жизни мне будет довольно сложно. Вот так началось мое увлечение психологией.
2: У вас есть жена, двое детей, да, насколько я знаю. Да. Как вы познакомились с женой? Расскажите эту историю.
0: Ну, это тоже интересная история, хотя, наверное, в ней нет чего-то такого выдающегося, но тем не менее. Мы познакомились в учебном заведении, в христианском учебном заведении. Я учился уже тогда на втором курсе богословского факультета Заокской духовной академии. А моя будущая супруга Татьяна, она приехала уже на следующий, так сказать, поток. Она училась на факультете иностранных языков. Вот. И как-то вот, ну, я заметил очень красивую девушку с очень умным и интересным взглядом. Вот. И это меня привлекло в моей будущей супруге. А поскольку я так, ну, факультативно, так сказать, участвовал, пел в хоре духовной академии, то у меня было преимущество, так сказать, видеть весь зал. Вот, поэтому иногда, каюсь, иногда я не смотрел на дирижера, а иногда поглядывал в зал. Вот там, в общем-то, я и обнаружил свою будущую любовь всей моей жизни. Вот так вот мы встретились, так сказать. Но знакомство наше состоялось гораздо позже, потому что почему-то, не имея особых проблем со знакомством, чтобы познакомиться с девушкой, вот Татьяна мне очень понравилась. И это и было проблемой. Потому что как-то, ну, когда девушка, ты к ней нейтрально относишься, ну, как-то нет проблем, чтобы познакомиться, пообщаться. Но здесь я почувствовал, что она мне нравится. И мы даже с моим другом, так получилось, что мой друг и Татьяна, они были общие знакомые. Мы даже строили какие-то планы, чтобы как-то вот устроить эту встречу. Продумывали разные сценарии, потому что все, на что хватало на тот момент моего мужества, это с ней здороваться и улыбаться. Вот. Ну, в Заокске принято, что все со всеми здороваются. Вот. Ну вот я здоровался и улыбался. Максимум, что я мог из себя тогда, так сказать, выдавить. Но так получилось, что моя будущая супруга заметила, что я как-то вот обращаю на нее внимание, ну, чуть-чуть, ну, как-то вот стесняюсь подойти, познакомиться и так далее. И на одном из молитвенных собраний она просто села примерно в то место, где мы обычно сидим с другом. Вот. И когда мы заходим в зал, мой друг почему-то говорит: «Пойдем там сядем». А я, конечно же, взгляд кинул всегда машинально на то место, где мы сидим. И я увидел, там сидит она. И я понял, что, в общем, никуда я не пойду, что это хороший знак. Вот. Я, конечно, сел на то место рядом с Татьяной. И какой-то внутренний барьер снялся. я познакомился, вот, и тут же пригласил ее в этот же вечер пойти прогуляться. И я с удивлением для себя обнаружил, что у меня такое ощущение, что мы были знакомы всю жизнь. То есть насколько было легко общаться с этим человеком, легко и интересно, что, ну, как-то это было неожиданно и очень приятно.
2: Угу. Очень интересно. А она кто по профессии?
0: Она педагог, ее первое образование педагогическое, угу. Второе образование, она психолог, профессиональный психолог. Угу.
2: И каково, на ваш взгляд, живется под одной крышей двум психологам?
0: Прекрасно живется.
2: Прекрасно.
0: Очень прекрасно живется, потому что мы, ну, как люди, которые, так сказать, вращаемся в профессии и в процессах, так сказать, это помогает и нам выстраивать наши личные отношения. Поэтому прекрасно живется с психологом. Когда ты любишь... А еще когда понимаешь, как все работает, как устроена психология женщины, как устроена психология мужчины, то это помогает.
2: Это точно. Александр, а вот почему вы решили стать священнослужителем? Что повлияло на этот выбор?
0: Повлияло мой опыт обращения к Богу. Uh-huh. Потому что когда... Я стал ходить в церковь, я уже сказал о том, что я не очень как бы был в восторге вот этим всем процедурам. Мне не очень... я приходил на служение, я слышал проповедь, вроде люди говорили по-русски, но я вообще мало что понимал, потому что лексика была для меня не очень понятная, какие-то понятия не очень понятные, поэтому это все мало удовольствия приносило. Но когда наступило лето, моя мама сказала мне: «Слушай, там будет молодежный лагерь летом, давай, хочешь, ты поедешь?» Я говорю: «Конечно, нет». Я говорю: «Слушай, мне и здесь хватает вот верующего сообщества, еще мне в лагерь ехать?» Я говорю: «Лучше к бабушке поеду». Мама моя, как педагог, она настояла, она сказала: «Знаешь так, давай мы с тобой заключим сделку. Ты поедешь в лагерь, а потом поедешь к бабушке». То есть есть лагерь, есть бабушка. А у бабушки как бы нас особо никто не контролировал с моими братьями, и там у нас была абсолютная свобода. Поэтому бабушке перспектива не поехать к бабушке, она как-то пугала. Поэтому я согласился на эти условия и поехал в лагерь. Я напомню о том, что у меня все-таки была проблема с курением. Я курил и никак не мог освободиться
2: даже
0: от этой привычки. Даже придя в церковь, даже будучи уже крещенным и будучи членом церкви, я не мог с этим ничего поделать. И когда я поехал в лагерь, я, конечно же, взял с собой все, что нужно, и сигареты, и все, что нужно для этого. И в один... Приехав в лагерь, что меня стало удивлять? Вот, что стало менять мое сознание? Значит, мы поехали, сели в электричку, значит, едем в город, большой город, где был такой общий пункт сбора. И, значит, по пути подсаживается молодежь. Ну, а поскольку я был частью группы молодежной, которая уже в церкви была довольно давно, поэтому они как бы знали всех, кто к нам подсаживался. Но я удивился чему? Тому, что вот заходит группа молодежи, там человек 15, зашло нас на остановке. Увидели нас и давай обниматься. Вот, брат, рад с тобой познакомиться. И так почти на каждой остановке. То есть в результате нас собралось вот к моменту, когда нужно было отправляться из этого города, порядка 250 человек, молодых людей, молодежи. И я был в шоке от такого количества верующих людей. Самое интересное, что я видел, что их отношения друг с другом, они другие. Я привык, что в моем обществе, где я вращался, вот среди друзей, где я рос, там закон простой. Или ты кого-то сожрешь, или тебя сожрут. Ну, условно говоря. Поэтому мне были понятны такие правила игры. А когда я встретил другое общество, где мне на самом деле искренне были рады, хотя они меня совершенно не знали, Меня это удивило, но и насторожило. Думаю, ну, что-то тут не то. Надо понаблюдать. Некоторое время, уже приехав в лагерь, я наблюдал за этими ребятами. Я ходил на богослужения, участвовал во всех лагерных мероприятиях. Знакомился с молодыми людьми. Но больше всего, конечно, на меня оказывали влияние вечернее собрание, когда молодые люди, похожие на меня, но чуть постарше, чуть помладше, они рассказывали о своем опыте взаимодействия с Богом. И я слышал о том, как наркоманы избавлялись от наркомании, как алкоголики переставали пить и становились нормальными людьми. И вот слыша эти опыты обращения к Богу, во мне что-то стало происходить. Я стал вдруг в 15 лет, очень серьезно у меня обозначился вопрос, а зачем я живу? И вот с этими мыслями о смысле своей жизни я вдруг отчетливо понял, что моя жизнь, она очень короткая. То есть вот сейчас я приеду домой, я закончу школу, выучусь, буду работать и умру. И мне показалось это таким страшным. Мне показалось, что моя жизнь, она достойна чего-то большего. И вот с этими мыслями я очередной вечер иду домой. А на ночь у меня была привычка покурить. Вот кто курит, те меня поймут. Перед сном всегда хочется покурить. И я иду, ночь, никого нет вокруг. Я вышел на берег речки, курю, а у самого мысли вот эти одолевают меня о смысле жизни. Я закончил курить, в общем-то, ни к чему не пришел. Поднимаюсь уже наверх, там был такой небольшой пригорочек, и вдруг я ощутил, это было физическое ощущение, что я не один. Я понял, что я нахожусь в присутствии какого-то очень могущественного существа, которое ко мне хорошо относится, которое меня как бы любит. Оно великое, оно большое, оно сильное, оно мощное. Но оно ко мне нормально относится. Только потом я понял, что это был Бог. Я, конечно, его не видел. Я не слышал никаких голосов, никакой свет передо мной не представал. Но я понял, что я не один сейчас нахожусь. И мое сознание пронзило очень, очень ясная и четкая мысль. Это как озарение было. Мысль примерно следующая. Ты должен остановиться и изменить свою жизнь. Вот такая простая мысль. Я в этот момент почувствовал желание, что я хочу молиться. Я опустился на колени, меня никто не слышал, никто не видел. И я сказал: «Бог, я знаю, что это Ты. Я знаю, что Ты сейчас взаимодействуешь со мной. Я прошу Тебя, дай мне свободу от курения, и я посвящу Тебе свою жизнь». На этом все. Я встаю с колен, и я ощущаю, что моя зависимость, она меня покинула. Я это ощущал почти на физическом уровне. Я встал с очень ясным ощущением, что я свободен. И я встал с очень ясным ощущением, что мое сознание, мои ценности поменялись вот в какие-то доли секунды. Конечно, был подготовительный процесс определенный, но вот эта вот смена сознания, она произошла вот мгновенно. Я встал с колен и достал оставшуюся пачку сигарет, выбросил. И с 95-го года я не взял ни разу сигарету в рот, потому что Бог меня освободил. И в этот же момент, фактически на следующий день, я почувствовал очень такой мощную потребность, мощный призыв посвятить свою жизнь чему-то большему, чем просто зарабатыванию средств. Я захотел стать человеком, который будет помогать другим. Я почувствовал такое призвание на пасторское служение. Вот так вот я и решил, и вот опыт моего обращения и повлиял на выбор профессии. Чуть позже я поступил в Заокскую духовную академию. Это тоже было Божье провидение, потому что у моих родителей на тот момент не было средств для того, чтобы меня обучать. Но удивительное, сверхъестественное стечение обстоятельств сделало мое обучение в академии возможным. И вот так я стал пастором. И там, будучи уже в духовной академии, Я стал очень активно изучать вопросы психологии, вопросы, связанные с личностным ростом, с развитием. В этом отношении мне очень помогла Галина Ильинична Штели. Она, как человек, имеющий образование вот, ну, в практическом богословии, да, она мне очень много помогла и сориентировала, ну, в каком-то смысле слова, мою профессиональную жизнь. Теперь она связана не только с духовным служением, но и с тем, чтобы помогать исцелять, так сказать, души, сердца.
1: В гостях у телекомпании «Три ангела».
2: Как именно семейный консультант, дайте, пожалуйста, 3 совета семьям, которые находятся на грани развода, разрыва.
0: Обоим нужно наладить свою связь с Богом. Это первое. Второе. Нужно говорить обо всем, обо всех проблемных местах, обо всех проблемных зонах. И третье. Необходимо работать над собой. Тогда есть шансы на то, что ситуацию можно изменить. Ну, это такие советы, они, конечно, общего характера, но семьям, которые испытывают проблемы, или даже семьям, где хотя бы наметились проблемы, я рекомендую все-таки обращаться к специалистам, потому что, к сожалению, в нашей культуре не принято как-то выносить ссоры из избы. Хотя это очень странно, потому что когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда у нас какие-то проблемы со здоровьем, мы идем к терапевту и далее по профильным врачам. Но почему-то, когда у нас проблемы в отношениях или в личности, мы не спешим обращаться к людям, которые могут нам в этом помочь. Поэтому лучше привлечь специалиста.
2: А к вам часто обращаются вот со своими проблемами семьи?
0: Да, довольно часто.
2: Только христиане или вообще какие-то другие тоже люди?
0: Нет, не только христиане.
2: А вот я еще знаю, что вы занимаетесь непосредственно молодежным служением, да? Какой-то у вас есть молодежный проект. Расскажите о нем поподробнее.
0: Ну, в данный момент моя основная сейчас профессиональная ответственность — это ответственность за молодежный отдел на Кавказе. И молодежь — это сейчас, так сказать, ну, наверное, основной фокус моей жизни, моего служения. И вот я сейчас этим занимаюсь. Проектов много на самом деле, молодежных проектов много. Есть проекты образовательные, когда мы помогаем лидерам молодежи в их становлении, в их служении. То есть мы помогаем молодежным лидерам быть эффективными в своем служении. У нас есть много проектов, направленных на благотворительность. У нас есть много проектов, направленных на повышение нравственности среди молодежи. Ну, вот такими проектами мы в основном занимаемся.
2: А молодые люди приходят к вам за советом, допустим, за советом в отношениях, или те люди, кто хочет создать свою семью? Тоже такое случается?
0: Конечно. В нашей вот церковной практике есть вообще такое понятие, как добрачное консультирование.
2: Да.
0: То есть в практике нашей церкви, прежде чем пара сочетается браком, мы рекомендуем всем парам проходить добрачное консультирование. Конечно, когда люди хотят заключить один из самых главных, так сказать, союзов в своей жизни, они, конечно, приходят, обращаются, и консультирование — это целый процесс. На протяжении довольно длительного времени мы работаем с парой. Я помогаю паре увидеть будущее, потенциальные острые углы. Мы исследуем историю одной семьи, другой семьи. Ищем точки соприкосновения, пытаемся обозначить зоны напряжения. И если пара как бы понимает, что да, они по-прежнему хотят вместе, тогда мы уже готовим их к брачному союзу. Если они понимают, что, ну, все-таки, наверное, лучше повременить с такими отношениями, то это тоже хороший результат.
2: Говоря о современной молодежи, как бы вы оценили ее состояние? Какая молодежь сегодня? Ищет ли она Бога?
0: Ну, молодежь довольно неоднородна сейчас, скажем так. Один из векторов, по которому развивается молодежь, это поиск удовольствий. И чем больше удовольствий, чем они разнообразнее, тем лучше. Это один вектор. Второй вектор – это, так сказать, построение своей карьеры. Это образование и построение карьеры, это, возможно, организация своего собственного бизнеса. То есть вот это второй вектор. Но я хочу сказать, что современная молодежь, она ищет Бога. И, может быть, не все, не у всех ярко выражен этот поиск, но вот в целом я могу сказать, что молодежь хочет найти какой-то более значимый смысл жизни, чем просто вот зарабатывание денег и поиск удовольствий. Поэтому молодежь тянется к Богу.
2: А ваши дети, как они относятся вообще к Богу, к духовности, к этим взглядам вашим на религию?
0: Наших детей мы воспитывали с детства, и мы пытались им передать ценности, христианские духовные ценности, ценности, которые нас с супругой делают счастливыми. Мы пытались им передать эти ценности на основании своего примера. И, ну, наверное, кое-что у нас получилось, потому что наша дочь, она в 2016 году приняла крещение, и для нее был это абсолютно осознанный шаг. То есть, ну, еще за несколько лет до этого она выражала желание как бы стать частью церкви и серьезно, ну, принять Бога в свою жизнь. И это случилось в 2016 году. Сын, он у него, как у подростка и как у мальчика, процесс тоже идет, и он у нас такой парень очень любознательный, очень такой любящий интеллектуальный подход ко всему, поэтому он сейчас на стадии, так сказать, исследования, а насколько жизнеспособно христианство. Поэтому на данный момент он еще не принял окончательного решения в своей жизни, но мы видим с супругой, что для него духовность, Бог, вот христианские ценности уже стали ценностями. Поэтому мы очень рады, что как-то наши дети, они тоже понимают, что в этом мире необходима вера в Бога.
2: Александр, я знаю, что вы очень разносторонний человек. Чем вы любите заниматься в свободное время?
0: У меня есть несколько хобби, которые мне очень нравятся. Ну, первое хобби — это аквариумистика. Я давно занимаюсь аквариумистикой, и сейчас, на данный момент, я созрел к тому, чтобы заниматься аквариумами растительными. То есть выращивание растений в аквариумистике – это довольно сложный процесс, потому что это биологические процессы особые. Поэтому на данный момент вот я занимаюсь этим. У меня несколько аквариумов дома, и занимаясь ими, скажем так, ну я просто отдыхаю, когда ты видишь вот этот мир, удивительный мир подводный, который создан Богом, как он развивается, и ты можешь как-то даже вот быть сопричастником этих процессов, то, конечно, это здорово. Второе мое хобби — я очень люблю металл. Поэтому дома у меня есть такая небольшая кузница. Вот, ну, я сделал своими руками кузнечный горн настоящий. Вот, и время от времени, так сказать, кую металл. Вот, это тоже очень интересное такое творческое занятие. Помогает отвлекаться от умственной работы, потому что моя работа в основном связана именно с этим. Ну и недавнее хобби, которое, кстати, к которому меня, в общем-то, подвигнул мой сын Артур. Мой сын очень интересуется астрономией. Его очень интересует вот космос, все процессы, которые там происходят. Ну и как-то вот он мне рассказывал, я сам увлекся. И сейчас мы приобрели, значит, телескоп. Ну и сейчас мы, в общем-то, с сыном наблюдаем звездное небо. Это такое молодое мое хобби, но оно мне тоже очень нравится, потому что ты видишь, насколько величественно устроена и создана вообще Вселенная нашим Творцом.
2: Александр, ваша жизнь очень вдохновляет. Вы помогаете многим людям и приводите их к Богу, а также помогаете людям укреплять их семьи. Спасибо, что приехали к нам и поделились своей историей жизни.
0: Спасибо вам, Яна. Я очень тоже рад всегда быть в гостях у телекомпании «Три ангела». Это замечательная команда, которая служит огромному количеству людей. Спасибо вам.
2: Дорогие наши телезрители, спасибо, что вы провели это время с нами. Звоните нам, пишите. Мы будем очень этому рады. Всего вам доброго. Пусть Господь вас благословит.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелие или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства – используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета. 1 Тимофею 5:18. Там сказано: «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз. Или же сказано, что в Писании говорится, и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание Нового Завета естественным продолжением Танака, естественным продолжением Ветхого Завета. Только в середине второго столетия впервые появляется термин «Новый Завет». В 140 году один из деятелей церкви по имени Маркион создает свой канон, вошедший в историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые на первый взгляд воспринимаются как призывы к отмене законов Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во втором веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, 3 послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого 2 послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви. Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета, о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Всегда радуйтесь!
4: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на второй из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Тема для разговора сегодня – оставить, прилепиться, стать одной плотью. Что это и как это? Неизвестный автор оставил такое стихотворение. «Молодые мужчины не знают, перед свадьбой впадая в экстаз, что свою они свадьбу играют и с невестой, и с тещей за раз. Почему мир устроен так странно? Свадьба – это палитра из грез. Вам с невестой до боли желанно, ну а с тещей желанно до слез». Обратите внимание, что человек не подписал. Кто это? Тема взрывоопасная, тема потенциально скандальная. И в действительности ваша реакция показывает, что тема эта весьма насущная. Взаимоотношения между новыми мужем и женой, они вбирают в себя не только весь спектр потенциальных трудностей и граней, которыми нужно будет друг к другу притираться, строя свою семью. Заключая

пол ходил, помня ту невесту, которой они памперсы меняли, они по-прежнему воспринимают их вот такими, еще незрелыми, нуждающимися, безусловно, в мудрых советах. И вот эта вот тема, тема создания новой семьи, а главное вот у нас сегодня в нашем разговоре тема становления новой семьи, эта тема очень и очень непростая. Рассказывает история о том, как однажды молодой человек, который уже несколько месяцев встречался с девушкой и влюбился в нее, и уже для себя принял решение, что она будет его женой, решил, что наконец-то настало время ее познакомить с родителями. Но ему захотелось поставить эксперимент и сделать так, чтобы мама сама угадала, какая из молодых особ в действительности является избранницей сына. Потому он привел не одну девушку, а троих. И вот он их чинно усадил на диванчик в гостиной и заводит маму и говорит: «Мама, угадай, какая из них будет моей женой? Кого я выбрал?» И мама тут же отвечает: «Вот это!» Как вы думаете, вот она указала на ту, у которой коленки очень видно, даже чуть выше, или чуть-чуть, или которые скрыты? Как она угадала? В действительности угадала. Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Она мне меньше всего нравится». Знакомая тема. Когда появляется в жизни наших детей, повзрослевших, новое существо, существо, с которым наш сын или наша дочь планирует соединиться на весь долгий жизненный путь, эта тема очень остро встает. Понравится или не понравится. Также и из истории семьи за годы человечества. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, читали ли исследования, знаете ли на собственном опыте, почему мама невесты плачет на свадьбе? Почему мама невесты плачет на свадьбе? Конечно, могут быть разные ответы, но вот тот ответ, который часто на этот вопрос предлагают. Потому что, как гласит жизненный опыт, она в женихе узнает, кого вы думаете? Конечно, своего мужа. И она с ним настрадалась уже 20 лет. И теперь она видит, что дочка ее точно такого же выбрала. Так бывает. К сожалению, даже не желая того, даже путем вот так вот применения своего рацио, если дочка говорит: «Я никогда не повторю ошибок моих родителей», все равно она привыкла 20 или сколько лет она жила в этой семье, она привыкла вот к такой динамике взаимоотношений, и часто она неосознанно выбирает себе в мужья точно такого же, как был ее папа. Это, конечно, полушутка, но многие из вас на практике жизни знают, что это так. Естественно, мамы плачут и по многим иным причинам. И вот, сделав несколько зарисовок из поэзии, из опыта жизни людской, мы подходим с вами к главному документу, который является на наших вечерах основополагающим. Это Библия, Слово Божье, Священное Писание. И вот та фраза, та формулировка, которая легла в названии нашей темы сегодня, мы находим ее в самом начале Слова Божия, в книге «Бытие», во 2 главе, в 24 стихе. Там записаны знакомые слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Помните ли вы, кто сказал эти слова? Эти слова произнес сам Господь. Мы чуть позже к ним еще вернемся, чтобы еще более в этом удостовериться. Но для нас очень важно помнить, что это часть благословения новой семьи, когда Бог, Небесный Отец, сочетал Адама и Еву. Он их благословил, Он их соединил вместе, и Он произнес, помимо прочего, и вот эти важные слова. «Оставит человек отца своего и мать свою». Скажите, а кому эта фраза могла бы относиться в Эдемском саду? Как звали маму Адама?

оставит отца и мать, это про кого? Это, дорогие, про человеческий род. Совершенно определенно, что здесь Творец рассказывает об основах соединения двоих в одно, которые должны будут действовать в истории человечества, потому что Адаму и Еве никого не нужно было оставлять. А вот в нашей жизни, когда есть одно поколение, когда появляется на свет другое, это чрезвычайно важно. Потому отметим с самого начала, что здесь, в этих коротких строках, заложены основы здоровой семейной пары, новой ячейки общества. И если этим путем не пройти, то, к сожалению, счастья не обрести в семейной жизни. Если всмотреться в это повеление Творца, в это программное заявление касательно семьи, мы находим здесь три очень важных элемента. Первый из них – оставить человека отца своего и мать свою. Нужно оставить родителей. Это первое. Второе – прилепиться к жене своей. Это процесс, который начать невозможно, не осуществив первое условие. Оставить, прилепиться. И третий этап – и эта цель, соответственно, семейной жизни двоих, будут одною плотью. Паре необходимо пройти через вот эти этапы для того, чтобы состояться, для того, чтобы быть счастливой парой. Иллюстрация. Как вы думаете, кто победит? Те, кто слева или справа перетягивают канат? Что необходимо, чтобы началось движение в одну или в другую сторону? Необходимо, чтобы одна сторона ослабила силу, а другая усилила. То есть движение возможно тогда, когда одни отпускают, а другие отдаляются. Невозможно оставить и прилепиться, если не происходит совместного, синхронизированного действия. Вот это чрезвычайно важный принцип. Потому это означает, что не только молодая пара работает, но и родители здесь вовлечены. Эта заповедь касается и тех из вас, кто вот сейчас готовится вступить в семейный союз, тех, кто только что недавно поженился, и также и родителей, которые недавно выдали своих детей замуж. Это заповедь, которая относится и к старшему, и к младшему поколению. И здесь многим нужна помощь. Иногда бывает так, что сын и дочь, уже повзрослев, сформировавшись, никак не желают оставить отца и мать. Нравится ли вам вот такая картиночка, такая фотография? Правда, здорово? То есть вот здесь вот родитель вынужден, как это у нас называется? С ускорением, да? Помочь своему дитя стать взрослым. И в действительности, если посмотреть на то, как некоторые птицы выращивают своих птенцов, то наступает момент, когда они что делают? Буквально выталкивают из гнезда. Ведь там так хорошо. Мягкие перышки, соломушка. Только рот открой, тебе тут же туда пищу положат. И все так хорошо и благодатно, и охрана кругом, и так далее. А когда нужно самому, когда нужно самостоятельно, это бывает порой трудно для детеныша, которому уже 20, 25, 30, 35, 40 и так далее лет. И потому родители вынуждены здесь именно помогать. Бывает, что родители не готовы, бывает, что дети не готовы пройти указанным Богом путем. Давайте потому посмотрим, что требуется, что необходимо сделать и что означает вот этот Божий принцип – оставить отца и мать, чтобы быть в состоянии стать одной плотью, чтобы в конечном итоге, прилепившись, достичь Божьего идеала. Когда мы анализируем все, что в Слове Божьем есть на эту тему, то первое измерение здесь, конечно же, самое очевидное. Если вот говорят «он оставил» или «она оставила», что в первую очередь рисуется в вашем мировоззрении? Какой-то физический процесс отделения, правда? То есть оставить в первую очередь физически, а что касается жилищных условий, это вот такое слово. Нравится или не нравится, но вот первое – «отселиться».
отселиться. То есть физически нужно перестать быть частью одного домохозяйства для того, чтобы возыметь надежду создать новое домохозяйство. Нужно из одной семьи уйти, чтобы быть в состоянии создать другую семью. Посмотрим на несколько иллюстраций из Священного Писания того, как это должно происходить. Вначале я предлагаю вам посмотреть из книги «Бытие», 24 главу, стих 67. Это история создания семьи патриарха Исаака. Итак, книга «Бытие», 24 глава, 67 стих. «И ввел ее, то есть невесту свою, Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Подождите, подождите, скажет некто. Вроде бы надо было, наоборот, отселяться, так отдельно поселять новую невесту, нового жениха, а он ее куда поселил? В шатер матери своей. Кто нам поможет? Где тут разрешение? Мать, к сожалению, была уже не в числе живых. Почему и сказано, утешился Исаак в печали по матери своей. То есть, когда привезли новую невесту, вот ту, которую Господь определил, то есть было знамение от Господа, что это в действительности Божье благословение, ее поселили, вот ключевой термин, отдельно, отдельно. Хотя в ту пору они жили вот родом, поселением, кругом враги. Нужно было защищаться, потому чем больше сыновей, чем больше семья, чем больше рабов, чем больше прислуги, тем сильнее эта общность людей, и тем больше потенциальной защиты от врагов и так далее. Даже вот в том обществе, когда невозможно было просто сесть на самолет и улететь за 3-9 земель, чтобы отдельно жить, так? Когда физически отселиться гораздо труднее было, даже и тогда, вот на этой территории, где жила та или иная семья, когда появляется новая ячейка общества, ее поселяют в отдельный шатер. Вот это шатер родителей, допустим, отца, матери, а это наш. И вот это переселение физически в пространстве является очень важным и для восприятия в психологическом отношении того, как молодая семья себя мыслит. То есть это иллюстрация действия этого принципа тогда, когда люди жили в шатрах. Давайте теперь посмотрим на следующую эпоху, когда уже города были построены, когда уже оседлость появилась в народе Божьем. Книга Второзакония, 24 глава, 5 стих. Второзаконие 24:5. «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Девушки, кому из вас нравится такая заповедь? Смотрите, первый год, единственная задача мужа – увеселять свою жену. А здесь описывается время военных действий, когда враг пришел, когда нужно защищать родину, то тех, кто только что женился, даже не брали на войну, потому что считалось очень важным в течение, в особенности, первых месяцев совместной жизни, чтобы муж увеселял жену. И сегодня психологи объяснят вам, почему. Потому что для девушки, которая только что вышла замуж, стресс гораздо более сильный, когда она вступает в семейные отношения, чем для юноши. В действительности она нуждается в дополнительной заботе, она нуждается в дополнительном вот таком вот окружении лаской и увеселением и так далее. Но я на другое хотел обратить внимание. Где они живут? Сказано, он должен оставаться свободен где? В доме своем. Слышите? В доме своем. Он не живет с папой, с мамой. Он живет в отдельном доме. И даже вновь, если вот вы изучали приблизительно хотя бы
какими были обстоятельства жизни в ту эпоху, построить отдельный дом – это было не так легко. Все были, повторюсь, вновь связаны узами родства, потому что так легче было жить в экономическом отношении, в плане безопасности, но даже и при этом у него отдельный дом. К сожалению, на практике часто получается по-другому. Есть вот такой термин – «сэкономим». Поженились он и она, давай поживем у моих родителей или давай поживем у твоих родителей. Вот годика два, три, может быть, четыре, пять, за это время, как говорится, заработаем кучу денег, накопим и потом себе купим отдельное жилье. И вроде бы все логично и правильно звучит, но на практике получается, что потом не для кого покупать жилье. Потому что тот, кто присоединяется к уже состоявшемуся, сложившемуся домохозяйству, оказывается в одиночестве, по крайней мере, в меньшинстве, у них вот так заведено, а у нее, у родителей было совершенно по-другому. И человек попадает вот в эту среду, где и любят вроде бы, и положительно настроены даже, но стоит чуть-чуть не так чашечку подвинуть, стоит чуть-чуть не так вот оставить кровать в надлежащей форме после сна. И все. Ух, тут уже такие обвинения начинаются. И получается, что постоянный прессинг, постоянное давление на того, кто присоединяется к новой семье. С какой стати? Кто сказал, что правильно именно так? Почему нужно вот себя приспосабливать именно вот к такому формату жизни? И это очень часто не дает двоим сблизиться, прилепиться друг к другу, и в результате семья распадается. Как вам нравится вот такая иллюстрация? Написано «Теща – друг человека». Как говорят шутники, знаете, и такое бывает, да? На земле все бывает. В действительности бывает так, что все гладко, все хорошо. Но я на своем веку видел неоднократно, к сожалению, когда приезжает теща для того, чтобы, естественно, помочь. Рождается ребеночек, рождается первенец у молодой семьи, и вот она приходит, чтобы, как говорится, помогать и стирать, и, возможно, кушать, готовить и так далее. И вот бывает в течение одного года от семьи ничего не остается, потому что вес, потому что характер, потому что опыт, потому что дань уважения – все это использует теща для того, чтобы выстроить эту семью, как ей кажется правильным. Но это не ее семья уже, дорогие. Это новая семья, совершенно иная, суверенная. И если таким образом случается так, что задерживается вот этот вот формат совместного проживания, это нарушение воли Божьей, и чаще всего это мешает. Бывает, что трагедия не заканчивается, но все-таки это не дает прилепиться. А как вам нравится вот эта иллюстрация? Невестка и свекровь. Что свекровь вот думает в отношении способностей невестки содержать дом в чистоте? Страшное дело. Страшное дело. То есть бывают вот эти мелочи, которые, ну, вообще и недостойны упоминания даже, они вырастают в огромную гору и разрушают взаимоотношения. Итак, оставить родителей, во-первых, говорит Священное Писание, физически. Нужно изыскать возможность. Пусть это будет маленькая комнатушка для начала. Пусть это будет какое-то маленькое жилье. Пусть это, естественно, может быть в аренду взятое поначалу. Если есть благословение сразу родителям купить дом для новой семьи, это благословение. Но когда этого нет, все-таки изыскать возможность, чтобы молодая семья жила отдельно, чтобы они отселились, чтобы они оставили отца и мать. Что еще может означать это первое условие? Давайте посмотрим на эмоциональную составляющую этого вопроса. Как бы вы ответили на такой вопрос? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Вот я слышу разные ответы, а некоторые глубокомысленно молчат. Вот вы правильно делаете. Потому что это очень непростой вопрос. Но, слава Богу, в Священном Писании есть достаточно принципов, на основании которых мы можем этот вопрос решить.
Кто ближе в эмоциональном отношении? Согласно Божью замыслу, согласно Божьей воле. Ну, давайте в начале иллюстрацию. Книга Судей, 14 глава, 16 стих. Судей, 14 глава, стих 16. Это небольшой фрагмент из жизнеописания Самсона, судьи Израиля. 14 глава, стих 16. «И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, а тебе ли разгадаю?» Скажите, какой подтекст слышится в его словах? «Кто ты такая? Если я самым близким людям это не рассказал, отцу и матери, то как я тебе расскажу? Ты кем себя возомнила, да?» То есть он ей показывает совершенно определенно, что он ее особо-то не ставит в авторитет, он не считает, что они достаточно близки и так далее. Состоялся ли тот брак? Состоялась ли та семья? Нет. Там были, конечно же, и иные причины, помимо вот того, что мы сейчас пытаемся высветить. Но когда муж считает свою жену для себя менее ценной, менее близкой, менее важной, чем родители, то это признак того, что он не оставил отца и мать. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Это слова Иисуса Христа. Перед нами учение Спасителя, 19 глава, с 4 по 6. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Вот здесь мы совершенно определенно видим, что эти слова, о которых мы задали вопрос в самом начале, об их авторстве, сказал в действительности кто? Сотворивший. Да? Еще раз. Сотворивший мужчину и женщину сотворил их и сказал. То есть это Божьи слова, что нужно оставить отца и мать. И дальше шестой стих. «Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Спаситель Иисус Христос таким образом подтверждает Божий замысел о семье. «Одна плоть» – термин очень сильный. Они уже не двое, они одна плоть, и разлучать их нельзя. Что Бог соединил, тот человек да не разлучает. Скажите, когда со своей мамой он был одной плотью? Было такое время в истории жизни этого человека? Да. В течение 9 месяцев внутриутробного развития они были одной плотью, они были одним организмом. Внутри ее утробы развивалось новое человеческое существо. И как только пуповина была перерезана, это был первый шаг по отделению, по оставлению. Господь задумал, замыслил так, чтобы с того самого момента ребеночек становился все более и более самостоятельным. Вначале кушать учится, потом двигаться учится, ходить, бегать и так далее, и так далее. Он все более с каждым днем от родителей отделяется, их все более оставляет, потому что ему надлежит с кем-то другим соединиться и стать одной плотью. И вот с того момента, когда двое становятся одним плотью в результате бракосочетания, то они друг для друга в эмоциональном отношении становятся самыми близкими. Вот это Божий идеал. Но однажды, когда мы рассуждали на эту тему, один человек сказал мне так. Ну, посудите, мать-то сменить нельзя, она одна, а жена одна не понравилась, другую взял, это не понравилось, третью взял. Проблема заключается в том, что если так относиться и так чувствовать себя на эмоциональном уровне по отношению к жене, то не будет счастья. Жена одна. «Доколе смерть не разлучит нас», говорит традиционный текст венчания. «Вы только лишь двое, муж и жена, вы лишь одна плоть, все остальные вне».
Для всех остальных есть своя дистанция. Родители, конечно же, ближе, и мы об этом поговорим сегодня позже. Но очень важно видеть, что если не состояться этому первому этапу оставления, в том числе в эмоциональном отношении, то быть беде. Мы продолжим разговор об этом во второй половине нашей беседы.

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная вещь заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, которые являются принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которая остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Марья Ивановна!
4: Ну что еще?
3: Посмотрите, мы голубя нашли.
4: Ой, подумаешь, голубя. Я их каждый день десятками вижу, и все голодные.
3: Он непростой, у него лапки в нитках запутались. Надо ему помочь.
4: Ну, где у вас голубь? Ну.
3: Вот, посмотрите.
4: Ой, красивый-то какой.
3: Да. Афанасий Филиппович, пойдемте, мы там голубя нашли.
5: Здравствуйте, ребята. Пойдемте посмотрим. Что это у вас тут такое? О, и где же вы его нашли?
3: Вон там.
5: Так, давайте.
3: В скверике. У него лапки завязаны.
5: Ну что ж, все понятно. Пойдемте ко мне, будем резать.
4: Кого, Афанасий Филиппович?
5: Марья Ивановна, нитки. Нитки резать. Вот. Да, это очень интересный и красивый голубь. Так, Владик, осторожненько перерезай вот эту ниточку.
6: Аккуратненько, не порежь его.
5: Так, вот, ну-ка убирай,
6: все,
5: убирай.
6: Опа,
5: вот,
6: оп, теперь вот он свободен.
4: Все, замечательно.
3: А давайте мы ему имя какое-нибудь дадим.
6: Давайте, я придумала Вася.
3: Марья Ивановна, он же вам не кот какой-нибудь там?
4: Да.
5: А вдруг он чей-то?
3: А может быть, он почтовый?
5: Может быть.
6: Да, и принадлежит какому-нибудь королю английскому, который прислал весточку для своей возлюбленной.
3: Марья Ивановна, а может, это вы та самая возлюбленная, а?
6: Ну что, я не против.
5: Вы знаете, так или иначе, мы сегодня спасли необыкновенную птицу. Дело в том, что в те времена, когда еще не было радио и телефонов, именно голуби служили средством связи. Вот.
4: Интересно, как.
5: И это еще не все. Дело в том, что в самой Библии этой птице отведено особое место.
3: Афанасий Филиппович, расскажите.
6: Да, расскажите.
5: В Библии голубь не просто птица. Он связан непосредственно с самим Богом. Ну, слушайте. Весть пророка Иоанна о приходе Спасителя дошла до всех городов Галилеи, даже до самых отдаленных. И понял Иисус, что его время пришло. Он попрощался с родителями и отправился к Иоанну. Начинался новый, самый важный этап в жизни Иисуса. Тем временем Иоанн продолжал проповедовать и ожидать Сына Божьего, Спасителя мира. И вот среди народа пророк увидел Иисуса Христа и понял, что это Он. Иисус подошел к пророку и сказал: «Иоанн, ты должен крестить меня». Иоанн же ответил ему: «Ты Сын Божий, ты так велик! Я должен креститься у тебя, почему же ты пришел ко мне?» «Так должно быть», – ответил Иисус, – «ибо положено нам выполнить все, что назначено Богом». Они вошли в реку, и креститель погрузил Христа в воду. И когда Иисус вышел из воды, случилось чудо. Небеса отверзлись, и увидел Иоанн Духа Божия, который спускался на Христа в виде голубя. Голос с небес провозгласил: «Вот Сын мой возлюбленный, к которому я благоволю». Люди безмолвно и пристально смотрели на Христа. Его обращенное к небу лицо светилось. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», – сказал Иоанн Креститель. Иоанн понял, что чудесный голубь – это был знак, посланный самим Богом. Он знал, что крестил самого Спасителя мира.
3: Афанасий Филиппович, а почему обязательно голубь, а не орел или синица?
5: А вот посмотрите внимательно на нашего гостя. Какой он?
3: Дружелюбный?
4: Простой, скромный.
3: Добрый.
5: Именно таким был сам Иисус Христос. Вот такая вот история.
3: Слушайте, Афанасий Филиппович, а давайте мы отпустим его на волю.
5: Конечно. Пойдемте.
4: Давайте.
5: Так, вот. Ну что, голубок, лети! Пока!
4: Передавай привет королю!
5: Ну что, ребят, нам пора прощаться. Будьте просты и дружелюбны, как голуби. Всего вам доброго.
4: Пока.
3: Пока.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».
2: Человек – существо, сотворенное Богом, в завершение творения и наделенное свободой мыслить и действовать. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». От животного человек отличает способность к сознательному общению с Богом. Поскольку Бог сотворил человека как мужчину и женщину, слово «человек» обозначает единое естество, образуемое мужчиной и женщиной. При сотворении человек получил от Бога благословение размножаться и владычествовать на земле, представляя среди остальных созданий власть Божью над миром. «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Ослушавшись Бога, наши прародители утратили высокое положение, которое занимали. Образ Божий в них оказался искаженным, и они стали подвержены смерти. Сын Божий Иисус Христос пришел на землю в человеческой плоти и, став новым Адамом, показал, что значит подлинная человечность. Своей заместительной смертью на кресте Он искупил согрешившее человечество и вернул ему дар вечной жизни. Путь к обновлению подобия Божьего в человеке лежит через покаяние, оправдание и освящение, после чего человек становится новым творением во Христе, каким его желает видеть Бог.
1: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: Избыток веса опасен. Он истощает сердце. Доктор Фрэнк Костелли, руководитель проекта по изучению сердца человека из Фремингена, штат Массачусетс, в результате своих исследований за более чем 26-летний срок работы пришел к выводу, что каждый полкилограмма превышения веса человека над идеальным увеличивает риск ранней смерти на 2%. Кровь тучного человека насыщена жирами, а уровень холестерина повышен. Опасность инфаркта у толстых людей в 2 раза выше, чем у тех, кто имеет нормальный вес. Что такое нормальный вес? Термин «избыточный вес» применяется в случае, когда вес человека больше идеального на 10-19%. Рыхлая же полнота не может быть нормальной. Не успокаивайте себя тем, что с годами люди полнеют. Первая излишняя полнота – смертельный враг. Она часто подкрадывается, как вор в ночи, тихо и без предупреждения. Но надо бороться. От этого, возможно, зависит ваша жизнь. С чего начать? Давайте проанализируем причины, способствующие возникновению избыточного веса. Первое – физиологические причины. Исследования показали, что взрослые люди с избыточным весом, будучи младенцами, также были полными. Оказывается, количество жировых клеток определяется в раннем возрасте. Образовавшиеся однажды, жировые клетки остаются на всю жизнь. Прогрессирующее увеличение веса у взрослого человека – это результат растягивания имеющихся жировых клеток.

0: Третье. Потребность в еде как результат душевных переживаний. Если вы приобрели привычку есть не только, когда испытываете чувство голода, но и когда переживаете неприятности, то ваше отношение к еде превращается в проблему. Вы поставляете организму больше энергии, чем ему требуется. Отсюда и избыточный вес.
1: Полезная минутка.
0: Четвертое. Еда как поощрение или наказание. Если вы привыкли воспринимать еду как поощрение, а отказ от нее как наказание, то при сокращении рациона испытаете трудности, и может появиться мысль, что вы лишаете себя единственной радости, которая у вас еще осталась. В таких случаях следует научиться воспринимать отказ от еды как поощрение, а переедание – как наказание. Пятое. Еда как привычка. Мы – рабы своих привычек. Мы можем приучить организм к курению, злоупотреблению лекарствами, перееданию и так далее. В привычку превращается добавлять определенное количество сахара, соли в пищу. Переедание становится привычным и развивается ожирение. Что же сделать, чтобы потерять в весе? Первое – снизить количество поступающих в организм калорий. Второе – увеличить физическую активность. Только тогда ваш организм будет вынужден сжигать резервное топливо, жировые запасы тела. Каковы принципы лечения избыточной массы тела? Принимайте пищу в одно и то же время. Исключите перекусывание между основными приемами пищи. Тщательно пережевывайте пищу, позволяя ферментам слюны начать первичное расщепление пищи еще в полости рта. Завтракай как царь. Обедай как принц, ужинай как нищий. Включайте в свой рацион больше фруктов, овощей, злаковых, отрубей. Повысьте физическую активность. Это один из главных принципов, лежащих в основе лечения избыточной массы тела. Современный цивилизованный мир стремится к своим выгодам. Избегает физического труда, хочет жить праздно, не добывая хлеб насущный в поте лица, как говорил об этом Бог. В Библии немало примеров того, как люди зарабатывали насущный хлеб в поте лица. Физические усилия содействуют здоровью. Соблюдая эти простые принципы лечения избыточной массы, вы тем самым способствуете общему оздоровлению всего организма. И помните, применение лекарственных препаратов от ожирения даже более опасно, чем само ожирение.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! С вопросом происхождения жизни на Земле тесно связана другая проблема – проблема вымирания видов. Вымирание видов – сегодня это тема нашей программы. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, рада вновь вас приветствовать в нашей студии.
3: Здравствуйте.
2: В прошлой программе мы говорили о том, что Чарльз Дарвин считал, что вымирают менее приспособленные к жизни виды. Но, как мы убедились, эта его теория не нашла подтверждения. Что говорят современные ученые о причине вымирания видов?
3: Вы знаете, на сегодняшний день существует достаточно много теорий вымирания видов, но мне бы хотелось остановиться на двух самых известных, самых популярных теориях. Первая из них – это теория так называемого катастрофического вымирания, то есть вымирания в результате катастроф. Ну, поскольку самая интересная из всех групп вымерших животных являются динозавры, поэтому большинство теорий относились как раз-таки к вымиранию этой группы животных. Самое интересное, что теория катастрофического вымирания в результате различных катастроф была предложена впервые креационистами. И основателем ее был известный французский ученый, зоолог, палеонтолог Жорж Кювье. Разработана она была как раз-таки в преддарвиновский период, в 1830 году, и имела, в общем-то, довольно большую популярность. Основанием его служило как раз-таки библейское повествование о потопе, да, о грандиозной катастрофе, и Жорж Кювье нашел, в общем-то, достаточно много доказательств тому, что потоп действительно был, что катастрофа была. И, в общем-то, его принимали. Но Кювье умер, к сожалению, как раз-таки в то время, когда Дарвин путешествовал вокруг света. И после его смерти, к сожалению, опять-таки так обстоятельства сложились, что победила в геологии другая теория, теория униформизма. Ее основателем был Чарльз Лиэль. Мы, кстати, о нем говорили. Именно эту книгу взял с собой, книгу этого геолога взял с собой Чарльз Дарвин на корабль «Бигль», и именно она, так сказать, впервые оказала влияние на его мировоззрение. То есть этот человек говорил не о катастрофах, он даже опровергал теорию катастроф, а о постепенном изменении лика Земли. То есть он говорил, что лицо Земли может меняться не в результате каких-то глобальных изменений, а вот постепенно, выветривание, где-то что-то опустилось, где-то что-то постепенно поднялось. И, в общем-то, парадоксально, доказательств у него, опять-таки, не было, как и в теории Дарвина, но почему-то
2: такое
3: она...
2: Такое было предположение.
3: Да, она получила почему-то
2: Ну вот что касается катастроф. Всемирный потоп. Эта катастрофа известная, да, и находит даже, вы говорите, подтверждение в науке. А еще какие были катастрофы? Тем более мы знаем, например, из Священного Писания, что Бог повелел Ною, который строил ковчег, который там вместе со своей семьей и спасся, взять туда виды животных, там по 7 пар, да, по 1 паре, чистых по 7 пар, нечистых по 1 паре. То есть все это было сделано для того, чтобы они продолжили существование, а вы говорите о вымирании, вернее, ну вот ученый, да, который стоял на этих позициях, он говорил о том, что она послужила, эта катастрофа послужила вымиранию.
3: Угу. Вот вы задали совершенно верный вопрос, и вот здесь как раз-таки кроется вся проблема. Ведь вымерли не все организмы,
2: да.
3: Вымерла какая-то группа. Даже вот мы посмотрим на динозавров, да? Ведь динозавры, чем загадка их вымирания? Это были не только сухопутные, да, вот как нам представляются организмы. Это были и водные, и полуводные, и воздушные, они летали по воздуху. И интересно, что вымерли все, вся группа, то есть во всех средах обитания. И при этом другая группа, которая жила вместе с ними, практически рядом, она почему-то выжила. То есть получается какое-то избирательное вымирание. Как такое? Теория катастрофы, в общем-то, она этого не объясняла. Вот. Ну вот представьте себе, что пасутся, скажем, на лугу овцы и козы. Да? Пришла катастрофа, скажем, волна гигантская, цунами. И в результате мы видим, что овцы исчезли, а козы остались. Угу. Возникает вопрос, а чем отличаются козы от овец в отношении сопротивляемости цунами? Угу. То есть если мы примем катастрофизм библейский с Ноевым ковчегом, то здесь, в принципе, становится понятно. Мы можем предположить, что существовал ковчег. В ковчег забрали, перед цунами забрали коз. Прошла волна, смыло все живое, ковчега двери открылись, козы вышли, вот они пасутся. То есть вот, ну, в принципе, конечно, это наше, опять-таки, предположение, но, тем не менее, она хоть что-то объясняет. А здесь, получается, вот овец смыло, а козы остались. Вот почему? Поэтому, естественно, возникает вопрос. Но вы знаете, у ученых просто не было выхода, чтобы не признать эту теорию катастрофизма и чтобы снова не вернуться к ней. Почему? Потому что раскопки, в общем-то, они свидетельствуют о массовом вымирании. Вот я хочу прочитать выдержку из книги палеонтолога Мартинсона. Она называется «Раскопки в пустыне Гоби». И вот как он описывает. «Нас поразило огромное скопление ископаемых рыб, заключенных в большие плиты плотных песчаников. Встречались также обломки костей динозавров, целые горизонты с раковинами моллюсков, острокод, в отложениях прибрежных участков собраны остатки различных насекомых, в отдельных горизонтах встречаются отпечатки папоротников, листья иных растений, в других – раковинные моллюски, скелетные останки ракообразных рыб, множество насекомых». Неоднократно попадались кости динозавров и целые горизонты с панцирями черепах. Эти панцири в некоторых местах лежали так густо, что напоминали булыжную мостовую. Невольно напрашивается вопрос, какая причина могла вызвать столь массовую гибель этих животных? И далее он описывает интересный экспонат, который находится в палеонтологическом музее Улан-Батора, когда два динозавра сцепились в мертвой хватке и таким образом были захоронены на илистом дне водоема. И он спрашивает, если бы катастрофа была не внезапной, да, вот как потоп, а постепенно вода прибывала, то, барахтаясь в воде, они обязательно бы расцепились, потому что, ну, тут уже, как говорится, не до борьбы. Вот. И тем не менее, то есть мы видим, что катастрофа была внезапной. Но, опять-таки, вот, почему эти погибли, те остались живы,
2: Вопрос
3: остался как бы не раскрыт, остался неясен.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Как Чарльз Дарвин относился вот к этой теории, теории катастрофизма?
3: А вы знаете, Дарвин ее отверг, как, в общем-то, и остальные ученые того времени. Действительно, она, в общем-то, была ему неугодна, и, в частности, вот в «Происхождении» он писал: «Старый взгляд, по которому все население Земли уничтожилось катастрофами, теперь оставлено почти всеми». То есть он как бы вот с этим согласился и предложил свою теорию.
2: Это он отказался от этой теории, вернее, не захотел ее принять, потому что она противоречила его теории эволюции?
3: Ну, она, будем так говорить, входила в конфликт с его теорией. Да? То есть вот все-таки у него теория состояла, и основная идея этой теории состояла в том, что лик Земли менялся постепенно. Виды вытесняли, вымирали вот в результате вот таких вот явлений, как рождение более приспособленных потомков. А если возникали такие катастрофы, да, массовое вымирание, то в результате таких массовых вымираний в общем-то, ну, нарушался вот этот цикл. Тут, понимаете, один организм накапливает полезные признаки, тут пришла катастрофа, и вся работа миллионов лет на смарку. Да? Вот, то есть эволюция, как бы начиная все сначала. Вот, и поэтому, ну, конечно, есть вопросы, есть вот, невыгодно это для эволюции.
2: Даже если бы Дарвин не признавал то, что это Бог послал потоп на Землю, да? То есть он стал причиной потопа. Можно было сказать, ну, что потоп просто произошел, ну вот потому что так произошло. Вот просто силы природы, да? И все равно это входило в противоречие с его теорией. Да,
3: да, это, в общем, там ему не нравилось, будем так говорить. У него было вот свое объяснение вымирания видов. А тут вот катастрофа какая-то, как это объяснить и вообще как вписать. То есть уже становилось довольно сложнее. Но вы видите, все-таки это теория, это предположение, есть факты, пусть даже раскопки, которые говорят о том, что действительно на Земле случались катастрофы. То есть такая теория существует. Uh-huh. Да? Uh-huh. Ну, конечно, современные ученые о потопе уже, конечно, не говорят. Вот, предлагают другие варианты, например, падение метеорита или активность вулканов, вот, землетрясения, то есть вот какие-то такие, да, чтобы как-то абстрагироваться от Библии.
2: Угу, угу. Вот, ну, различные варианты. Просто они не могут отрицать то, что какая-то катастрофа была. Да, да, да. Может быть, это был даже ряд катастроф. Да,
3: да. Да?
2: И что вот поэтому мы, собственно, и находим вот такие ископаемые
3: и останки. Опять-таки вот я подтверждаю, что избирательная гибель, она опять-таки не объяснена, почему вот именно избирательная. Ну, это касается, мы с вами говорили, вот первая теория касается именно вот вымирания в прежние исторические эпохи. Да?
2: Есть еще какие-то
3: теории. Мы с вами в прошлый раз, да, говорили о том, что виды вымирают и сейчас, и в наше время, да, и без всяких катастроф существует и такое явление. Как это объяснить? Что говорят современные ученые? Знаете, существует в этом отношении тоже одна довольно популярная теория. Это теория так называемого старения видов. Она была предложена итальянским палеонтологом Бракке и поэтому получила такое название бракизм. Да, и их сторонников называют бракистами. Теория тоже была предложена где-то в 1810 году. Суть ее заключается в следующем, что как отдельный организм рождается, живет, стареет и умирает, точно так же и вид появляется в результате эволюции, да, потому что бракисты были эволюционистами, живет, развивается и в конце концов умирает. Как они это объясняли? То есть они придерживались не дарвиновского механизма эволюции случайности, а у них была такая идея направленного развития. Да? Вот, то есть как эмбрион развивается по строгой программе, у него в генах прописано, на каком этапе что должно появляться, какой орган, как развиваться он должен. Точно так же и вид. Вот у него прописано, что он должен появиться, что он должен просуществовать и погибнет. Вот такая вот теория.
2: Но это эволюционисты тоже, да?
3: Да, это эволюционисты, но другого немножко направления.
2: Но им нужно было все равно признать...
3: Не дарвинисты.
2: Да, вот наличие, как бы, вот как Дарвин однажды писал, что он не может отвергнуть существование плана, да, с большой буквы, плана, то есть какого-то разумного замысла. Ну, пусть это не Бог, там, как какие-то, может быть, высшие силы, или непонятно что, или непонятно кто... Как эту силу назвать? Но какой-то механизм заложен изначально, да? Но Дарвин никак не хотел этого принимать, да?
3: Да, совершенно верно. Когда мы говорим направленное развитие, возникает вопрос вообще, а кем направлено?
2: Да.
3: Что это значит?
2: Да.
3: Что оно само себя,
2: да,
3: что ли, направилось и куда? То есть возникает, если отвергнуть Бога, то возникает вопрос вообще, что это такой закон направленного развития? То есть это мистика какая-то, да? Вот. И, в общем-то, дарвинисты сразу поняли. Вот, например, советский дарвинизм Давиташвили, он писал по поводу вот этой теории. «Представление о том, что филогенетические ветви проходят жизненный цикл, начинающийся возникновением и кончающийся смертью вида или группы, должно быть отвергнуто как явно антинаучное». То есть они это отвергли. Но, вы знаете, как бы бракисты, они не хотят сдавать своих позиций, они существуют и в наше время, и, в общем-то, они предложили как бы новое объяснение. Они говорят так, вот, кстати, одна из недавних публикаций я прочитал по этому поводу. Каждый организм, размножаясь, стремится воспроизвести себе подобное. Да? Но в результате, мы с вами говорили, генетических поломок, мутаций, в общем-то, мы не можем воспроизвести точные копии. То есть происходят какие-то изменения. Да? И с течением времени мутации накапливаются, накапливаются, и в конце концов их накапливается так много, что вид, ну, не может существовать. Да? То есть мы говорим о каком-то одном виде, да, о другом виде, вот, и у него, скажем, накопились быстрее у другого вида, накапливаются медленно. И вот в какой-то момент все-таки приходит эта точка, когда мутаций так много, что виду просто уже он не сможет существовать на Земле и вымирает. Вот такая вот была предложенная теория. Ну, что можно сказать? Тоже кажется объяснение вполне разумным. Да? Действительно, мутации существуют, и действительно, если они вызывают какие-то уродства, то в конце концов, в общем-то, организм не сможет с такими уродствами жить.
2: Да, ну вот мы в прошлой программе говорили о лицевой опухоли тасманийского дьявола. Да, вот эта вот болезнь ужасная, поразившая привела к вымиранию.
3: Совершенно верно, приводит к вымиранию. Но вы знаете, опять-таки, в общем-то, и здесь возникли проблемы. Ведь существуют так называемые живые ископаемые. То есть это ныне живущие организмы, которые были найдены в самых древних слоях геологической колонки в ископаемом состоянии практически в неизменном виде. То есть какими они были, как считают эволюционисты, там, 600 миллионов лет назад, да, точно такими же они остались и сегодня. Это мечехвосты, морские звезды, морские лилии. Это, кстати, гинга, о котором мы с вами говорили.
2: Растения.
3: Да, достаточно много. Даже бактерии, водоросли, в общем-то, хвощи, папоротники. Очень много находится в ископаемом состоянии в практически неизменном виде. И возникает вопрос. Почему вот если накапливает организм мутации, при том каждый вид накапливает мутации, да, как говорят бракисты, не может такое, что у одного есть мутация, у другого нет мутации, то почему же они сохранились? Тем более такой промежуток времени. За это время уже и обезьяна в человека превратилась, и уже и динозавры вымерли, а они живут себе вообще...
2: И вообще не изменяются.
3: И совершенно не изменяются. И можете себе представить, мы можем предположить, как условия среды могли поменяться, скажем, за 600 миллионов лет, какой там климат был, а организмы, и при том это не, мы можем, скажем, сказать, что ну, морские организмы, морская среда, будем так говорить, она более такая однородная, да, не меняется так сильно, как на суше, там может засуха наступить, заморозки, да, резкие перепады температур, но ведь есть и сухопутные организмы, это ящерицы, та же самая гатерия, и тем не менее они существуют. То есть вот такое вот возражение, и мы видим опять проблемы, опять нерешенные вопросы.
2: Да, действительно, сейчас очень много вопросов, связанных и с происхождением жизни, как мы в этом убеждаемся, да, на протяжении многих программ, и с вымиранием видов. Возможно, когда-то нам откроется это, поскольку люди, ученые 100, 200 и 400 лет назад, да, не имели, конечно же, такой базы, которая есть у нас сейчас, но мы развиваемся и можем делать новые и новые открытия. Возможно, когда-то мы найдем ответы на эти вопросы.
3: Да. Я надеюсь, что мы найдем ответ в следующей передаче.
2: Мы продолжим эту тему, в следующей программе. Я благодарю вас за участие в этой передаче. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
6: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе?
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? Я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, и я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла заруч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела, но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт. Опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу Компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится, с большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал черный «Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: ты понимаешь, какое это счастье. А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих себя.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Для правильной жизни в Господе нам нужно правильное понятие о произвольном грехе и к чему он ведет. Многие верующие не знают этого и даже не догадываются, в каком положении они находятся. Бог хочет открыть нам глаза на себя в свете Слова Божьего, и пусть страх Господень будет в наших сердцах при исследовании этого вопроса. Послание апостола Павла к евреям, 10 глава, с 26 текста мы читаем следующее. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярости огня, готового пожрать противников». В Первоапостольской Церкви членов, согрешавших, постоянно произвольными грехами предавали анафеме, то есть проклятию, и отлучали до пришествия Христа. Считалось, что эти грехи при условии раскаяния будут прощены Богом в день суда. В этом послании апостола Павла к евреям только в 6 главе 4 текста мы читаем следующее. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Речь здесь говорится о верующих людях, которые постоянно делают произвольные грехи. Таких людей нельзя обновлять покаянием. Это серьезное заявление для всех христиан, всех церквей. В послании Коринфской церкви, в первом послании, в 5 главе, говорится о блуднике, который положил пятно на церковь, и его нужно было удалить, что Павел и сделал, и предал его сатане до пришествия Христа, чтобы дух его был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Мы можем с вами прочесть в первом послании Коринфской церкви этот отрывок, 5 глава, с 3 по 5 текст. «Уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть на суде у Белого престола Христос говорит о прощении произвольных грехов в будущем веке, то есть в день суда. В Евангелии от Марка, в 9 главе 42 текста говорится, что соблазняющий должен быть исключен для гиены и там осолиться огнем. «А кто соблазнит одного из малых сих, говорит Господь, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженному в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — это добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Такие серьезные слова говорит Иисус Христос к верующим людям. В 3-м столетии Каликст Папа разрешает прощение произвольных грехов. И это противоречит Священному Писанию. Не может прощаться грех хулы на Духа Святого, так же, как и не может прощаться произвольный грех. Но в церкви прощается произвольный грех, и идет это все против Слова Божьего. Ибо за них, за эти произвольные грехи, написано в Священном Писании, нет жертвы Христа, и Его кровь не может омыть этот грех. Люди не боятся грешить, зная, что им будет прощено в церкви, а не Богом. Люди желают слышать то, что льстит их слуху, и появилось уже много лжеучителей. Неправильное толкование слова ведет людей в заблуждение и к страданиям в огне гиены, как говорит Христос, где осоление происходит их грехов. Что же такое произвольный грех? Это грех, который делает человек постоянно. Знакомый через Слово Божие, знающий заповеди Божие, постановления, знающий, что это грех, он делает это сознательно, намеренно, то есть произвольно. Это и блуд, прелюбодейство, это убийство, злоречие, постоянное идолопоклонство, лихоимство, лжесвидетельство, непослушание родителям и так далее. И все это сознательно. Человек, покаявшийся в своих грехах и изменивший свою жизнь, повернувшись к святости, он будет прощен. Если человек покается и не будет далее делать то же самое опять, это обязательное условие. Но если человек, зная о грехе и постоянно его делает, при этом осознает, что грешит, то ему также осознанно необходимо остановиться в этом действии, покаяться и обратиться ко Христу. Неизмененная жизнь, неприготовленные пути для Иисуса ведут к большим страданиям на веки веков. Смотри и проверяй свою жизнь, не чужую, а свою, по слову, и да благословит тебя Господь. Всякое дерево, не приносящее плод, срубается и сжигается. Всякий дол да наполнится. Опустошенное грехом сердце, душа человека должна покаяться перед Богом, наполниться Словом Божьим и жить по Его воле. Евангелист Лука в 3 главе с 3 по 6 текст описывает это. Как должно произойти в человека? Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Очищение от всякой скверны плоти и духа только тогда можно узреть спасение.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл бесед в тему «Как обрести уверенность, победу». Может быть, в вашей жизни были какие-то ситуации, когда вы пытались достигнуть своей цели, но у вас ничего не получалось. Используя те программы, элементы, о которых мы будем вести беседу, они помогут вам избавиться навсегда от алкогольной зависимости и получить уверенность в победе и достичь ее. Решающим в борьбе с алкогольной зависимостью является следующий факт – настроиться на полную победу и окончательное выздоровление. Сегодня уже не оспаривается токсичное воздействие алкоголя и его производных, образующих в процессе расщепления. И даже не отрицается факт, что губительное воздействие проявляется уже с первой рюмки. Алкоголь сокращает продолжительность жизни на 10-20 лет. Да и вот эту продолжительность сократительную он превращает в рабство, ослабляет иммунную систему, способствуя возникновению множества заболеваний и в большинстве случаев изменяет сознание и разрушает личность человека. Помимо физического здоровья и экономии, значительные суммы денег, отказ от алкогольных напитков означает еще приобретение самоуважения и свободы. Разве не унижает достоинство человека рюмка алкоголя, манипулирующая им, заставляющая его чувствовать стыд и при ее употреблении вызывает чувство ничтожности, никчемности в ее отсутствии? Освобождение от рабства алкоголя означает обретение счастья, а для этого стоит приложить любые усилия. Почему же так тяжело больше не употреблять алкоголь? Определенно не нужно сверхусилий, чтобы стать алкоголиком. Их не нужно и при отказе от алкоголя. Сложность от отказа от алкоголя состоит не в абстинентных страданиях, то есть физиологически вот эти дискомфорт и ломка, а в постоянном желании опрокинуть рюмку и в сомнениях относительно правильности принятого решения. Друзья, для облегчения полного отказа от употребления алкоголя специалисты дают следующие рекомендации. Можете записать. Никогда не думайте: «Мне больше не позволено пить». Такое мышление создаст у вас впечатление лишения и разочарования. Напротив, отправляйтесь в этот путь с чувством: «Как прекрасно! Моя жизнь больше не находится под контролем чего-то меня, того, что разрушало. Наконец-то я свободен». Второе. Приняв единственное правильное решение, никогда не ставьте его под сомнение. Иногда бывает сложно взвесить все «за» и «против». Но что касается алкоголя, есть только один вариант ответа – отказ без каких-либо сожалений. Сомнения относительно правильности решения означают переход в лагерь проигравших. Помните, апостол Павел сказал такие слова: «Мне все позволительно, но не все полезно». Иногда людям, которым запрещают, что «тебе нельзя», срабатывает такое: «Значит, надо». «Тебе нельзя», как говорит, «запретный плод сладок». Итак, можно ли пить алкоголь? Можно. Вопрос: а нужно ли?

Не старайтесь избавиться от мысли, что вы больше не будете употреблять алкоголь. Помните историю о запрете думать о красной обезьяне. Знаете, что произойдет, когда вы начнете переживать о том, что не сможете уснуть этой ночью? Правильно. Чем больше вы будете переживать, тем больше шансов, что вы действительно не уснете. Скажите себе: «Я свободен». И чем больше вы будете думать об этом, тем более счастливым будете становиться. Четвертый пункт, который необходимо усвоить. Важно понимать и осознать, что в течение нескольких дней вы будете замечать некого в кавычках «монстра» в своем естестве, который желает получить свое питание. Питание – это яд. Вы можете чувствовать, как он настойчиво требует хотя бы одну рюмочку любимого алкогольного яда. Запомните, безобидных доз алкоголя не существует. Алкоголь, он убивает, ломает вашу жизнь. Поэтому, если у вас есть отношение какое-то вот к этому яду, я вам покажу, где его место. Его место в вашем мусорном ведре. Но точно не в вашем организме. Это будет вас убивать. Если вы не похороните алкоголь, то настанет момент, когда алкоголь похоронит вас. Пусть он найдет свое место в вашем мусорном ведре или унитазе. Не поддавайтесь на эти уловки. Напомните себе о всех страданиях, через которые вы уже прошли, пока вы употребляли алкоголь, и о том, что хочет этот маленький тиран, и что он еще жив, но он скоро умрет. В какой-то момент вы заметите, что монстр теряет силу, и что именно вы принимаете решение, а не кто-то другой. Вы становитесь свободным. Не переживайте, если в какой-то момент вы забудете, что уже не потребляете алкоголь. Это вовсе не означает, что изредка можно себе позволить опрокинуть стаканчик другой. Мы видели, что произошло только что. Возникающее желание выпить алкоголь – это только агония монстра внутри вас, который еще не умер. Когда такое происходит, сразу же напоминает себе, что в прошлом вы свернули на дорогу, по которой уже не хотите идти, и которая принесла вам столько горя. Любое серьезное изменение жизни требует времени для привыкания. Вполне возможно, что в следующие несколько дней вы будете чувствовать себя сбитым с толку, не будете находить себе места. Не сдавайтесь. Оставайтесь твердым в принятом решении. Только так можно победить это зло. Также будьте уверены, что вы освободились. Напоминайте себе, что вы не отказались от жизни, не оставили что-то хорошее. Напротив, многие годы вы были в заложниках, а сейчас, наконец, стали свободным. И ни за что на свете вы туда не вернетесь, в эту тюрьму и в это рабство. Следующее, принимайте во внимание тот факт, что абсолютно у всех бывают и хорошие, и плохие дни. И у вас во время отказа от алкоголя будет так же. Если бы спиртное вправду делало людей счастливыми, а алкоголики никогда бы не были несчастны. Если у вас тяжелый день, напомните себе, что у вас мог бы быть и более тяжелый день, если бы вы продолжали травиться алкоголем. Может случиться и такое, что даже после смерти маленького вот этого монстра, в кавычках, как мы его называем, да, обычное чувство голода или стресса будет воспринято вами как необходимость отравиться алкоголем. Однако именно вы тот, кто решает. У вас полная свобода, чтобы напомнить самому себе, что вы освободились от кошмара, и та свобода, которая у вас сейчас есть, наполняет вас радостью. И алкоголю там места нету. Неприятные ощущения первых дней воздержания достаточно просто были преодолены большинством тех, кто решил избавиться от порока, поработившего разум и тело. Справитесь и вы. И пусть Господь вам поможет в этом. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как превратить жизнь из рутины в яркие краски? И вообще, влияет ли отдых на благополучие человека? Коллеги, приветствую вас. И сегодня мы поговорим о том, как вообще отдых, досуг влияет на благополучие человека.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: И давайте прям с этого вопроса начнем. Да? Как это влияет на наше благополучие?
3: Ну, мне кажется, любой отдых – это, ну, смена деятельности, классическое определение. Поэтому что бы мы ни делали, меняя какую-то деятельность, мы можем отдохнуть, и это однозначно снижает какой-то стресс, какое-то напряжение рабочее, и помогает восстановиться нам эмоционально, физически помогает восстановиться. И, конечно, в долгосрочной перспективе это дает возможность человеку, ну, дольше быть ресурсным, быть полноценным и более продуктивным даже в своей деятельности.
4: Ну, я бы добавил интересную мысль о том, что как это, хорошо отдохнешь, тогда и хорошо поработаешь. Я вот понимаю, что вот раньше этому меньше уделял внимания, особенно когда вот строил свой бизнес. И это очень сильно сказывалось в моих отношениях и в семье, и вообще на моем здоровье. Вот, потому что я и не высыпался, это просто, да, и второе то, что я считал, что нужно, надо побыстрее сейчас вот заработать, а потом буду отдыхать. Нет, на самом деле, мы вот говорили как-то в одной из передач о балансе, да, и это очень важно, то есть как бы независимо от того, строишь ты бизнес или не строишь, то есть как бы находить всегда вот эти какие-то отрезки этого времени в своем, так скажем, напряженном, да, плотном графике для того, чтобы, как ты сказал, ярко отдыхать, не просто отдыхать тоже, потому что отдых – это тоже не просто поспать там, да, там, или посидеть, тупо повтыкать какой-то там сериал там на Netflix или где-то. Поэтому вот как бы такой момент.
5: Я согласен, что это восстановление ресурсов. У всего есть ресурс, там даже у немецких машин и так далее. Поэтому человеческое тело, оно тоже обладает ресурсом. И когда мы отдыхаем, мы восстанавливаемся ментально. Мы можем, как говорил Стивен Кови, заточить свою пилу, то есть заострить свои навыки, спланировать работу, следующие действия. И это принесет для человека такой покой, силу, энергию для того, чтобы вновь добиваться целей.
1: Можете ли вы вообще поделиться каким-то личным примером? Вот ваш вид отдыха, там, путешествий, переключений, что именно из вот, да, вот таких видов отдыха влияет на какую-то сферу благополучия, на ваше самочувствие? Вот есть такое? Потому что у меня это путешествие, я уже говорил об этом, и я понимаю, что во время путешествий я не только отдыхаю и перезагружаюсь. Для меня это классное времяпровождение с семьей. Вот я провожу с моими детьми, с супругой больше времени. Там я отключаюсь, вообще все гаджеты, все на нуле. Вот. И я прям тем самым как бы усиливаю свою вот сторону жизни семейных отношений.
4: Я бы, знаешь, поделился одним очень замечательным моментом. Я сейчас немножко отошел от этого. Это путешествие на байдарках. Мы познакомились с одной семьей. У них был целый такой пул тоже друзей, байдарщиков. Это целая такая вот классная такая затея. Вот. И мы каждый год ходили в Карелию, сплавлялись на байдарках. Это не просто там однодневный сплав, это целый маршрут, он всегда был разный. Вот. Мы жили в палатках. Вот, и это было семьями, что укрепляло и семейные отношения, и взаимоотношения со своими детьми, потому что очень большой плюс этих сплавов был, не было связи, вот, то есть, соответственно, ни интернета, даже обычной мобильной связи, вот, мы были наедине с природой, где можно было созерцать Бога, вот, были очень сложные моменты, которые сплочали семью, сплочали друзей, и для детей это было очень сильным уроком. И для меня это был такой момент перезагрузки, когда ты из офисного как работника превращался, тогда еще не строил свой бизнес, а именно был, работал на дядю, как я говорю. Вот. И я погружался в совсем иной мир. То есть была перезагрузка полная. И когда я возвращался из этого похода, я очень сильно ценил благо человечества, начиная от кровати и заканчивая просто душем. Да, то есть это очень классно.
5: Душ как пятизвездочный отель.
4: Да, да, да. Хотя, в принципе, мы как бы там купались, все это было, но вот все-таки...
5: Я тоже хотел привести пример, и я думаю, что для того, чтобы качественно отдохнуть, не обязательно какие-то дорогостоящие путешествия или там активные спортивные игры. Вот у нас нашему сыну 3 годика, и я как-то пообещал ему, что мы сделаем с ним домик из коробки. И вообще у меня был выходной, я достал новую коробку от какой-то техники, холодильник там или что. И мы с ним целый день мастерили. Вооружились шуруповертом, он там пытался что-то крутить, скотчем клеили, потом сделали там автосервис с ним. Вот. И, в общем, мы целый день в коробке с ним этой провозились, построили им этот домик, протянули гирлянду. Я сам получил удовольствие, я отдохнул от каких-то своих вопросов, с ним пообщался. Мы сделали домик, он это запомнит. И я понял, что это же фактически ничего тебе не стоит, но вот это качественное время, оно согревает тебя, наверное, даже больше, чем, может быть, какие-то там яркие путешествия или дорогостоящие отели, потому что это время с самыми родными и близкими, и это доступно каждому. Только запланировать, выделить время и получать удовольствие.
3: Ну, для меня тоже, наверное, отдых, он как-то очень сильно сопряжен с общением с близкими, с родными, и искусной едой, наверное, вот я бы так сказала. Потому что обычно, когда мы куда-то ездили с семьей, с детьми, мы садились в машину, и они тут же начинали говорить: «Мама, что есть? Покушать?» И вот это вот еда, дорога, общение, или мы какие-то игры играли, словесные какие-то игры. Это все-таки, ну, то есть это не просто смена деятельности, но это для меня очень такие были моменты, когда мы очень близко друг к другу, с семьей, с детьми, мы их слышим, мы с ними, мы что-то вместе проживаем. И не такой дорогой отдых был, вот сказала Сергей о палатках, когда дети наши были еще подростками, мы бюджетно отдыхали все время на море, все время с палаткой, с костром, с баллоном, вот со всеми этими делами. И я помню, как сын рассказал, приехали уже домой, и он писал какое-то сочинение, типа, как провел лето, и он пишет: «Мы отдыхали круче, чем в отеле, мы были на море, в палатке», вот он пишет это. Это было для меня, как для родителей, очень приятно услышать, что для него и не надо было много антуража какого-то, для него важно было, что мы были вместе, что мы тепло друг с другом общались, и что мы были просто на природе.
1: Есть еще такое важное исследование, которое говорит о том, что для нашего вот ментального здоровья, да, нашего психического здоровья, очень важно создавать себе, ну, как бы впечатление или вот воспоминания положительные, ну, где-то в промежутке там от 3 месяца, вот каждые 3 месяца, чтобы были какие-то положительные воспоминания. Вот как будто бы наш мозг, он подпитывается, что ли, вот этими положительными воспоминаниями, и он остается более здоровым, живым, энергичным, удовлетворение получает. И чем дальше вот эти хорошие воспоминания, если они, ну, как бы давно очень были, и мы не вносим новых, ему уже не хватает, что ли, вот этих воспоминаний. Нужно стараться, чтобы почаще они были.
3: Ну и по большому счету мы запоминаем только эмоционально окрашенные моменты, да, жизни. Поэтому если это что-то сопряжено с хорошим общением, с хорошим времяпровождением, вкусной едой, да, то да, оно закладывает действительно очень глубинные слои нашей памяти.
1: Точно, точно.
5: Можно сказать, что отдых еще даже в духовной перспективе очень важен для человека. И мы однажды говорили с вами на нашей программе, что есть такая заповедь, да, одна из 10 заповедей, которая предписывает человеку 6 дней работать, mm-hmm. если ты не трудишься, то есть ты не развиваешься, не учишься, не трудишься, то ты эту заповедь не соблюдаешь. Но вместе с трудом есть один день, 7-й день, это mm-hmm. день отдыха, который ты можешь посвятить своему духовному развитию, вот, развитию своих ценностей, развитию общения с семьей. И вот Бог так увидел наш организм, что даже на уровне заповеди дал такой один день, когда мы должны не работать, а именно посвятить время отдыху. Значит, это важно для нашего духовного, ментального, физического здоровья.
4: Ну, я хотел бы продолжением сказанного Марии сказать о том, что... Вот яркость действительно очень играет такими большими красками. Я вот небольших два примера хотел привести, которые до сих пор вот перед глазами стоят. В прошлом году мы были в очередной раз, так скажем, в Турции с супругой. И она говорит, давай съездим в Каппадокию. Давай. У меня мечта полететь на воздушном шаре. Я говорю, я уже столько раз тебе предлагал в России полететь. Ты не хотел? Нет, я хочу там. Да, да. На самом деле небольших денег стоит это относительно. Вот. Мы действительно поехали туда. И была такая небольшая лотерея, потому что там очень сильно завязано от погоды. Вот. Там последний момент дают. Вот у нас просто многие друзья, вот там две пары, которые ездили и не полетели, потому что прям в последний момент отменили, потому что mm-hmm. это очень много, это такое зрелище, когда 200-300 шаров одновременно поднимается небо, и если чуть-чуть много ветра, то сразу отменяют. Почему? Потому что могут быть аварии. Mm-hmm. Да, и мы все-таки в этом году, в прошлом году осенью все-таки это сделали. Я до сих пор это вспоминаю, и вот оно по часам даже это зрелище стоит. И это очень круто. И это объединило и семью, и в то же время добавило в просто какой-то отдых у моря, да, который, может, кто-то очередной раз поехал. Вот эту добавил краску.
1: Красок.
4: Да, да, и вот еще один момент сейчас вспоминаю, как вот с сыном, он меня уговорил прыгнуть с парашютом. Для меня это было очень тяжело, но я как-то, как отец, да, то есть ему было 18 лет, сейчас вот сын уже постарше, и он говорит, пап, спрыгнем, и я думаю, ну как-то сказать, нет.
3: Сыну не спрыгнем, как-то слабо.
4: Какой-то отец у нас, да, такой, что-то у него не сильное мужское начало. Вот, и в итоге, значит, я говорю, да, давай, и мы с ним собрались там, все, Ира, она все нас до последнего момента отговаривала, переживала. Он говорит, может, кто-то один из вас, а то боюсь. Мы собрались, и представляете, мы приехали, отменяют прыжки, да, я думаю, ну все, хорошо, не судьба. Да, но сын-то нет. Он сказал, пап, давай поедем в следующий раз. Мы в следующий раз не прыгнули, я сейчас им благодарен за это, потому что он еще раз мне добавил тоже таких красок, это и объединил нас, и он до сих пор это вспоминает, это очень классно.
1: Про яркость поговорили, а вот досуг влияет на получение, что ли, новых навыков? Вот есть такое?
3: Ну, мне кажется, досуг, он может и навыки дать новые. Ну, к примеру, человек осваивает что-то. Это, ну, допустим, мы говорили о каких-то разовых вещах, ярких uh-huh. каких-то моментах. Но есть такие вещи, когда люди, не знаю, лепкой сидят, занимаются, вышивают, что-то еще там конструируют,
1: да,
3: что-то.
1: И это, мне кажется, это же развивает.
3: Это развивает очень многие,
1: мозг.
3: Да, это развивает связи в головном мозге. И причем так интересно, мы потом можем это где-то даже в своей другой деятельности какие-то, ну, такие сделать связи, mm-hmm. где-то еще применить, интегрировать это. Поэтому это действительно, ну, важно.
4: То есть
5: Плюс тебе же нужно это время запланировать. Значит, если ты хочешь спланировать отдых, тебе нужно спланировать свою работу, построить
1: бюджет.
5: Бюджет, границы, да. То есть в любом случае это очень полезный навык, когда ты показываешь своей семье там, или близким, там, родителям, друзьям, да, что они значимы для тебя, они важны. То есть ты выделил это время. И вообще мне кажется, что сегодня в эпоху, когда много разных развлечений, удовольствий, люди разучились разговаривать. И вот в этом наша потребность есть, мы так созданы. Вот именно поговорить, то есть чтобы была близкая духовная связь с человеком. И для этого нужно выделять время, создавать условия, потому что это по-настоящему укрепляет, ну, любые отношения.
1: Угу. Вы, кстати, заговорили о бюджете, да? Конечно, Каппадокия – это хорошо. Вот. И как бы это там не стоило дорого, но не для многих это все-таки возможно, да? Ну, а если все-таки пока еще бюджет не позволяет, да, на какие-то там путешествия, вот что таким людям?
5: Коробка от холодильника идет. Коробка от холодильника идет в ход.
3: Игра с ребенком.
5: Игра с ребенком.
3: Игра построения домика.
5: Построение домика.
1: Хорошая тема. Еще что можем посоветовать?
3: Я думаю, что очень классная вещь, когда дети еще небольшие, мы очень любили играть в различные настольные игры с детьми.
4: Настолки, да, очень.
3: Быть в их теме, узнавать, что они. И даже сейчас я практикую что-то с ними посмотреть совместно, обсудить. И это позволяет где-то быть в их мире, не терять контакт с ними, несмотря на то, что все-таки у нас есть разбег в возрасте. И поэтому даже обычная вещь, как настольные игры, совместные прогулки, участие в жизни ребенка, в его хобби, разделение тоже его хобби, когда я встречаю такие семьи, отец говорит, не, ну мне неинтересны вот эти спектакли, вот это пусть жена ходит. И я понимаю, что он очень многие вещи теряет. Может, он посидит на скучном спектакле детском,
5: связь.
3: Но он теряет моменты связи, контакт с близким. Поэтому в этом плане это очень важно.
5: Занятия спортом, да. Мне кажется, есть много возможностей дома заниматься спортом, на улице. Сегодня в нашей стране очень много площадок.
3: Да.
5: Да, государство делает определенные вещи для того, чтобы спорт стал доступным, популярным. То есть тут, наверное, все-таки в желании, в мотивации, точно, чем в уровне достатка.
1: Вот я абсолютно с этим соглашусь, потому что я много путешествую. Для меня вот этот досуг является таким прям яркостью жизни моей. Там, за прошлый год я посетил 13 стран. Ну и когда мне в упрек говорят, ну типа, ну конечно, у тебя там для этого есть финансы, а у меня нет, и я не могу. Я говорю, подождите, что значит нет? Путешествовать — это не обязательно путешествовать в далекие страны. Я не начинал с этих далеких стран. Можно даже в своем городе путешествовать. Это состояние души, наверное, просто желание. Можно пойти даже по другим улицам города, как турист. Ты вообще по-другому увидишь свой город, какие-то места интересные. Поэтому это все действительно какие-то отговорки.
4: Я вот еще хотел дополнить к теме, как раз, которую мы до этого обсуждали по поводу бюджета. Как-то помню, общался с одной девушкой, она говорит, знаешь, денег не хватает. Я, говорит, даже вот в отпуск не могу съездить уже какой год. Мы сели с ней, посмотрели бюджет, и она как бы регулярно любитель кофе выпить. Вот. Ну, как бы, ну, да, как бы любит человек, ну, что в этом плохого, да. И здесь как бы рассчитали, то есть получается, что там она не один, а бывает и по 2-3 стакана в день. А
3: особенно если хороший кофе.
4: Да, да, если хороший, то есть, ну, это где-то было там 150-200 рублей за одно кофе, да, то есть и выходило это там по 500 рублей, это там 400 рублей в день. То есть и мы умножили там на 22 рабочих дня, то есть и умножили на месяц, на год, и в итоге оказался хороший, приличный отдых. И здесь вопрос возникает, что не пить тогда кофе, ну, когда кто ведет здоровый образ жизни, конечно, я советую, да, не пить кофе. Вот. А, в принципе, если ты любишь кофе, то можно, в принципе, купить кофе, заварить его дома в термос и пить. То есть не мешает. То есть это будет намного дешевле. Но в итоге, да,
1: добавить.
4: Ты сэкономишь деньги для того, чтобы поехать и отдохнуть той же Каппадокии. Поэтому, то есть, все зависит от желания. То есть это не значит, что это, ну, как бы недостижимо.
5: А вот, кстати, мне стало интересно, сколько процентов бюджета стоит выделять на отдых? Вот есть ли какая-то рекомендация?
4: Да, я вот советую всегда в балансе бюджета, я, так скажем, на отдых, он подразумевает не только отдых куда-то поехать, а именно даже сходить в кино, там, в театр, в ресторан. Есть такая золотая цифра, из 100% денег, которые вы получаете, 10%, как мы говорили, 10 десятине, там, о благотворительности, 10 откладывать, как это называется, на отдых. Да. Это рабочий вариант.
1: Но я, кстати, так и делаю. У меня где-то так.
5: То есть это просто планирование, получается, конечно, своего времени, конечно, своего бюджета, и да, тогда это доступно будет каждому человеку.
4: Да, и есть вещи, которые вообще не стоят ничего. То есть вот я говорил про сплав, да, ну, действительно, поехать в Карелию, ну, это купить билеты, снаряжение, но на сегодняшний день, я уверен, в каждом городе есть небольшая река, и там организуют, как правило, то есть сейчас бизнес подсуетился, так как и пандемия на это сыграла, и сейчас много границ начало закрываться и сложности с выездом. Вот. И очень многие, есть очень много досуга, который вокруг этого города, где вы живете. И в итоге можно просто посмотреть и найти, уверен, что на какой-то там реке или пруду есть какой-то небольшой сплав, где ты можешь с ребенком своим сплавиться и с ним пообщаться, да, и с той же супругой, да, там посидеть. Получить, да, и получить эмоции, пикники.
1: А вот удается ли вам достичь такого баланса между отдыхом и работой? Потому что, когда мы едем на отдых, какие-то рабочие вопросы, да, они же там продолжаются. Вот границы удается ставить эти? И что делаете для этого, чтобы как-то отдохнуть по полной?
4: Да, я скажу, опять же, вот за себя очень сложно было выезжать на отдых, когда вот я много работал, да, я работал, как я говорю, на дядю, и в итоге, когда строил свой бизнес, очень много, то есть я не мог отключаться, то есть мне постоянно казалось, что без меня все пропадет.
3: Развалится.
4: Но на самом деле, действительно, касаемо бизнеса своего, когда он в начале пути, если не ты, то, конечно, он загнется. Вот, и я всегда говорю, если бизнес не работает на тебя, если ты не можешь уехать хотя бы на неделю и оставить бизнес, потому что ты работаешь на этот бизнес. Вот. Здесь вопрос вот как раз команды и управления, доверия, доверительного управления. Вот. Но в любом случае, если ты работаешь просто где-то, и у тебя появляется отпуск, надо уметь отключаться. Потому что если этого не происходит, то смысл этого отдыха. То есть, во-первых, раздражается жена твоя, да, то есть твои дети не получают того внимания, которое есть. То есть ты вроде как бы накопил деньги, потратил его, поехал на море или куда-то, а в итоге тебя не видели там.
3: Ты был там только телом, ты был только телом там.
1: Для меня, мне, наверное, отключиться проще, потому что, ну, чаще всего я путешествую, я где-то на кораблях путешествую, где-то там в океане, в море, и там вообще связи практически нет. Но беспокойство-то остается. Ну, если, ну, связи нет, а там рабочие вопросы. Поэтому я стараюсь это делать вот в праздничные дни. Вот новогодние праздники беру, майские праздники. Когда я точно знаю, все отдыхают, никакого темпа нет, и я тогда полностью расслабляюсь. Потому что вот до конца отключиться сложно все-таки, если ты очень сильно включен в процессы.
3: Ну, потому что какая-то доля ответственности все равно остается, и ты не можешь просто бездумно выключить. Я встречала таких людей, ну, он действительно нужен сейчас, без него вот стоит все, а он говорит, ну, я отдыхаю, как бы все.
5: Я слышал один интересный диалог со священником, ему говорят, батюшка, в какой вы отпуск собрались там на выходные? У сатаны, ну, у противника, да, нету отпуска. Выходных. И он, этот батюшка так интересно ответил, он говорит, если я не отдохну, я сам стану сатаной. И по сути, в этом ответе он прав, потому что если вы выстраиваете баланс, как вот мы сказали, вы работаете, у вас есть день вашего духовного восстановления, день духовного общения с Богом, день общения с семьей, то вы становитесь продуктивными для своей работы, и вы этим днем отдыха или там временем отдыха вы работаете на свою цель, на свою задачу. Конечно, да, есть специфика там, для врачей, для священнослужителей. Мы не всегда можем отключиться от каких-то своих обязанностей, от нужд. Но, с другой стороны, мы должны думать и о своих близких, и этому навыку нужно учиться. Я бы хотел вот, настроить свою жизнь так, чтобы у меня был баланс между работой, служением и семьей, потому что, по сути, это самые важные люди, это те люди, которым ты должен показать свою любовь, свое внимание.
3: Ну, я могу сказать, что я только учусь этому. Одно время мне не удавалось это делать, а сейчас я где-то, ну, мне приходится все время себя где-то возвращать, заземлять и планировать, и пытаться придержаться потом этих планов.
5: С другой стороны, наверное, это в некоторой степени и профессионализм, и доверие, да, когда у тебя есть команда, когда у тебя есть отложенный механизм. То есть если ты не можешь отойти от отдел или там, если брать церковь, например, у нас есть команда других служителей, которые первоклассно с этим справляются. И я себе задаю вопрос, ты доверяешь? Доверяешь. Значит, они справятся. А если ты не доверяешь, значит, это какие-то уже другие психологические проблемы. То есть ты пытаешься все зациклить на себе. Это тоже неправильно, это непрофессионально.
4: Ну вот мы говорили тоже в предыдущих передачах о теме финансового, так скажем, не просто грамотности, а именно финансовая грамотность, которая ведет к финансовой свободе. Да? И здесь очень важно понимать, что если у тебя есть вот это вид, один из видов активов, который защищает тебя относительно твоего времени, да, то есть высвободившее время, то у тебя больше времени появляется для того, чтобы отдыхать. Вот. И здесь ты можешь, так скажем, даже диктовать какие-то условия, так-то, если где-то ты работаешь, да, то есть ты можешь выбить для себя какой-то дополнительный выходной. Да, вот. И поэтому я всех призываю к тому, чтобы прокачивать себя в теме финансов, да, именно в плане управления своими личными, с личным бюджетом, для того, чтобы создавать активы и иметь дополнительный финансовый доход помимо этого. И у вас всегда будет время для того, чтобы ярко и красиво отдыхать.
1: Угу. Вот различные исследования показывают про разные виды отдыха и на что они влияют. Ну, там какие-то экстремальные виды, типа там рафтинга,
5: сноуборд,
4: вещь тоже.
1: Повышают стрессоустойчивость. Настолки, о которых мы говорили сегодня, они очень развивают когнитивные функции. Да, и
3: связи эмоциональные.
5: Шахматы, да.
1: Да. Потом какие-то релаксирующие виды отдыха, они снимают вообще напряженность, да, и стресс. То есть вот разные виды отдыха на разные влияют. И вот мы говорили о том, что надо успевать жить. Жизнь сегодня, да? Жизнь сегодня. Вот это же важно в разные периоды времени жизни своей, потому что пока мы молодые, мы можем там пойти, к примеру, там, на рафтинг, например, а когда
3: прыгнуть
1: ты уже...
3: с парашюта.
1: Или с парашюта, да, извини, когда ты уже, у тебя там внуки, тебе это будет сложнее даваться все-таки. То есть вот меняются ли
4: цели, опять же.
1: Виды, да, отдыха нашего возраста?
4: Можно
1: в 60
4: возраста. Прыгнуть с парашютом, было бы желание.
1: Ну да, но может быть все-таки вовремя нужно делать. Не знаете, как бы не жить потом. Поживу потом, вот я все успею, а потом, оказывается, ты как бы пропустил.
3: Ну, потому что сейчас, когда, к примеру, у меня дети уже взрослые, они живут вне дома, ну, какие настольные игры теперь,
1: да,
3: же? Ну, это
1: вот.
3: Уже все, уже время ушло.
1: Ушел, да? То есть не
3: и уже мы не можем из коробки делать домик, условно говоря.
5: Поэтому царь Соломон так и сказал, да, что всему свое время.
1: Вот.
5: И в Библии он действительно первоклассный же человек, самый мудрый человек, который когда-либо жил на планете. Он даже такую молитву записал к Богу, то есть он понимал, что его опыта, мудрости, менеджмента не хватает, чтобы понять, как управлять временем, и он молился к Богу такими словами: «Господи, научи меня исчислять дни жизни моей». Поэтому, может быть, если не хватает технологий тайм-менеджмента, может быть, помолиться тогда и сказать: «Господи, покажи мне в моей жизни самое главное, и чтобы я это успел сделать».
4: Да, но здесь в современном мире еще есть такой очень момент важный. Вот мы говорили про социальные сети, да, социальные сети. И вот они на самом деле тоже очень много крадут времени, да, и порой бывает, человек говорит: «Я там залипаю, да, и меня так отдыхает».
3: И думает, что отдыхает,
4: да,
3: хотя
4: думает,
3: на самом
4: отдыхает.
3: Деле не
4: или
3: останавливается.
4: Там, допустим, ну, я не против там, того, что люди там совместно смотрят какие-то там сериалы, но здесь вопрос возникает, если они этим довольны. А ведь бывает часто, вот, мы с тобой там просидели, просмотрели.
5: 150 серий посмотрели.
4: Да, то есть и здоровье никакое там, и вообще я вот сижу и никуда не езжу. То есть, в первую очередь, от нас самих зависит наш отдых. То есть, как бы, если, так скажем, аудит своего времени провести, аудит своего, так скажем, отдыха, если ты реально понимаешь, что тебя это не устраивает, то надо что-то сделать в своей жизни. Поэтому не смотреть, как там кто-то отдыхает, а действительно делать в своей жизни эти подарки себе и ехать и отдыхать так.
1: Спасибо. Итак, мы поговорили с вами о том, насколько важен отдых и досуг вообще для благополучия нашей жизни, да, и насколько... В общем-то, все нужно делать вовремя, да, не откладывать на потом, потому что жизнь, она ценна, она сегодня, и ты должен сегодня добавлять ярких красок, если ты хочешь, чтобы эти положительные воспоминания влияли на твое ментальное здоровье, и для того, чтобы укреплять семейные отношения с помощью вот там времяпровождения совместного, делай это сегодня, не откладывай на потом. Спасибо вам за этот прекрасный разговор.
3: Спасибо.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы приветствуем вас на завершающей программе нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех вас, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, приходилось ли вам когда-либо от чего-либо воздерживаться? Приходилось? Сегодня мы с вами будем говорить о воздержании как об одном из принципов здоровья. Мы попробуем показать роль Бога и роль человека в процессе восстановления образа Божьего в вопросах здорового образа жизни. Что такое воздержание? Это добровольный отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в течение определенного промежутка времени или на протяжении всей жизни. Когда я искал материал для подготовки к этой теме, угадайте, в 99% о каком воздержании шла речь? О сексуальном воздержании, как будто сегодня в мире о другом воздержании даже говорить не принято. Но воздержание – это отказ от вредного и умеренность в полезном. Для представления этой темы я приглашаю на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина. Встречайте. Павел, здравствуйте. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
2: Мы подняли тему воздержания. Это, наверное, важный принцип здорового образа жизни, который отвечает на вопрос не что нужно делать, а как нужно делать. И поэтому этот принцип охватывает все другие принципы, входит в него. Поэтому это интересная тема, над которой мы поразмышляем.
1: Спасибо большое. Друзья, будьте активными, задавайте вопросы либо по ходу программы, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Павел, я передаю слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что, отправимся в путь. Как уже было сказано, что такое воздержание? Это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Этот принцип на самом деле охватывает всю нашу жизнь. И каждый день мы с этим встречаемся, потому что каждый из нас хочет от чего-то отказаться. Кто-то от лишней булочки, кто-то от просмотра какого-то, от какой-то телевизионной передачи, кто-то от курения, кто-то от алкоголя, и кто-то признается в этом, кто-то не признается в этом. Но для всех нас в этом есть определенный вызов. Сможем ли мы, как люди, смогу ли я, как человек, достойно дать отпор тому, что не нравится мне? А может быть, нравится, но это неправильно. Это важный вопрос, и сегодня мы на этой площадке христианской размышляем об этом. И вы знаете, я хочу сказать о том, что с чем я хочу поделиться своим личным опытом, что именно знакомство с Богом дало мне ответ на и победу в этом вопросе. Многие люди, когда они прикидывают на себя христианство, они размышляют так, как они размышляют, живя в обычном мире. Вот вы знаете, став христианином, нельзя этого, нельзя этого, нельзя этого, нельзя того, да? И ты понимаешь, что тебе хочется, но нельзя. Зачем тебе это надо? Один раз живем. И поэтому многие люди говорят, когда пенсия наступит, тогда я уверую. Встречали вы такие ответы? Люди говорят об этом, не говорят, а по-разному, да, один раз живем. Но на самом деле все по-другому. Вы знаете, есть такая притча. Человек вступает в партию, да, ему говорят, пить нельзя, гулять нельзя, там, блудить нельзя, и перечисляет, и он все ниже и ниже голову опускает, и потом говорит, жизнь отдашь? Он говорит, конечно, отдам. Кому такая жизнь нужна? Да, вот, может быть, немножко такой пример, он схожий с христианством. Люди не понимают, что хочет дать Бог. Поэтому я в первую очередь, самое главное, хочу сказать о том, что Бог сделал с моей жизнью. Вот, да. Когда я понимал, что моя жизнь, она как минимум двойная или тройная. В кругу друзей я мог быть одним и позволить себе одни вещи. В кругу своих близких, там, девушки, я не мог этого позволить. Но внутри страсти раздирали, разные страсти, да, от маленьких до больших. И когда я в жизни своей увидел, как Бог сверхъестественным путем меняет внутрь человека, меняет его сущность, для меня это стало большим откровением. Что когда он убирает и дает тебе другие желания, то ты живешь спокойно, не раздираясь, и тебе не хочется делать то, что вчера еще хотелось. Это можно только испытать, наверное. Объяснить это невозможно. И я вспоминаю один такой момент, когда сквернословие было частью моей жизни, как и многих, может быть, людей в этом мире. И я потом уже, когда я оставил спорт, я заходил в те тренажеры, в залы спортивные, в раздевалки, я понимал, что те уборщицы, те администраторы, которые ходили, они все, те женщины, все это слышали. И когда Бог в моей жизни это поменял сверхъестественным способом, я однажды это понял, когда я молотком нечаянно промазал по гвоздю и ударил себе по пальцу, да очень сильно. И я гляжу, и даже тогда не вырвалось. И думаю, вот это он там поработал, да? И в своей жизни много стал замечать, как Бог начал трудиться. И удаляет одно, второе, третье, выкидывает. И твоя жизнь, она не раздирание страстей внутри тебя, а становится все более гармоничной и гармоничной. Я несовершенный человек, во мне много еще нужно трудиться, но то, что Бог уже сделал, это дорогого стоит. Поэтому это прекрасный путь. И я хотел бы предложить его всем, не сбрасывать это со счетов. Бог может сделать сверхъестественное, мимо естественного. Вот. Мои друзья, которые, с которыми сегодня я продолжаю дружить, которые знали меня еще из той жизни, они в это не верят. Они говорят, вот это у тебя сила воли. Я никак не могу им сказать о том, что никакой силы воли в этом не надо. Что Бог просто поменял. Они говорят, мы не верим. Как это может быть? Вот это у тебя сила воли. Мы бы хотели уже не делать этого, этого, этого. Я буду с вами откровенен. Однажды одному другу своему, я думаю, как до него донести? Ну как, чтобы он понял? И я ему сказал такую, такой провокационный такой вопрос задал. Я ему сказал, слушай, дорогой мой друг, я хотел тебя спросить очень такую вещь, интимную. А тебе никогда не хотелось с мужчиной иметь близость? Он рот раскрыл и говорит, ты что, совсем уже? Я говорю, вот это у тебя сила воли. Да? И потом я ему дал понять о том, что хотел. Ты понял сейчас, что когда тебе это не надо, то и никакой силы воли для этого не надо. Вот то же самое я чувствую по отношению к этому, к этому и к этому. Он говорит, теперь я понял, да? Это замечательный опыт, который есть в человеке, который есть с Богом, который есть в Боге, который есть у каждого христианина, у всякого христианина, который вступает на этот путь. Сверхъестественное. Потом я уже узнал о том, что человек троичен, дух, душа и тело у человека есть. И когда человек высшие нравственные силы, разум, характер, волю подчиняет Богу, то Бог дает силы контролировать все похоти, все желания, все нужды физического тела. И человек владеет сам собой, он управитель жизни. Когда человек разрывает свои отношения с Творцом, то сатана делает по-другому. У него другая модель контроля человека. Через низшие нравственные силы и телесные потребности он контролирует человека. И привычки, желания становятся натурой для человека. Он не может справиться. И знаменитая фраза «сила есть, воля есть, а силы воли нету» произвучит из уст многих из нас. Поэтому сегодня первое и самое главное – это Бог. Он меняет человека и делает человека достойным в глазах самого себя. Потому что когда человек падает, он начинает ненавидеть сам себя. Ему стыдно, потому что он введен в грех, а потом этим грехом его еще и давят. О том, что ты никто, ты ничего не можешь. И человек сам перестает себя уважать, и начинается проблема. В Библии есть определенные принципы, которые помогают человеку оставаться победителем, потому что не все так просто, и не все привычки и желания так вот сами по себе уходят. Я не знаю, почему Бог так допускает. Наверное, Он хочет, чтобы человек ощутил и вот в этом сотрудничестве с Богом вот эту победу, чувство победы, ощутил себя сильным в Боге побеждать и быть хозяином своей собственной жизни. В Библии есть такие тексты: «Владеющий собой лучше завоевателя города». Владеющий, тот, кто владеет собой, тот, кто контролирует, тот, кто может воздержаться от лишней булочки, это лучше завоевателя города. В Библии написано, что человек, который умеет обуздать свои уста, это человек сильный, он может обуздать и все свое тело. И мы встречаем в Библии такие интересные

0: Давида поносил Давид, обзывал его, как хотел, злословил. Давид не ответил ему, но потом он сказал своему сыну Соломону: «Соломон, Семей поносил помазанника Божьего, поэтому не оставь это без внимания». Что делает Соломон? Соломон мудрый. Он зовет Семея, говорит: «Семей, подойди сюда. Ты достоин смерти, потому что поносил помазанника Божьего. Ты достоин смерти. Но я проявлю к тебе милость. Я переезжаю жить в столицу, в Иерусалим, строю на Красной площади себе дом. Вот, все будет хорошо, я тебе даю жизнь, это шанс. Я тебе даю право жить, хотя ты достоин смерти. Но есть одно условие, я тебе ставлю еще один барьер. Выходить из Иерусалима ты не имеешь права. Как только ты вышел, ты, значит, наши договоренности обнуляются, и ты пожинаешь то, что сейчас должен пожать. Это милость тебе». Семей обрадовался? Я думаю, что да, потому что он шел уже на приговор. Но что сделал Соломон, будучи мудрым? Он знал, что человек, не умеющий обуздать свои уста, не сможет обуздать и своего тела. Он подписал ему смертный приговор, но он просто отсрочился по времени. Это факт, это причинно-следственная связь. В мудрости своей человек проявил, сломал мудрость, но зная, что человек, не умеющий обуздать, рано или поздно заступит. И прошло несколько лет, и Семей переступил через границу Иерусалима и пожал то, что сеял. Важный принцип, да? Как же научиться? И поэтому сегодня, как научиться быть воздержанными? Какие принципы есть в Священном Писании? Мы можем увидеть, что есть определенная цепочка последовательностей, которая приводит нас к греху. Мысли наши становятся нашим желанием. Желание вырастает в действие. Действие становится привычкой. Привычка формирует характер, характер определяет судьбу. То есть между мыслью и между судьбой есть определенная жесткая зависимость, цепочка. Мысль, желание, действие, привычка, характер, судьба. Вот. И на каком-то этапе мы согрешаем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, на каком этапе мы согрешаем? На желаниях? Когда мы согрешаем? Мы согрешаем в мыслях, да? Скажите, пожалуйста, плохие мысли — это грех или нет? Как вы думаете, плохие мысли — это грех? Сами по себе мысли, а? Начаток греха, да? Ну, как-то так обтекаемо. Сами мысли греховные — это не грех. Вопрос в том, что мы с ними делаем, с этими мыслями. Иисусу приходили плохие мысли? Приходили. Сделай камни хлебами, сбросься, сойди со креста. Сколько плохих мыслей неправильных приходило Иисусу. То есть наша проблема не в мыслях, которые у нас здесь рождаются, а в том, что мы с ними делаем. Поэтому есть такое выражение. Ну, встретилась тебе девушка, прошла мимо, да, и ты, взгляд твой упал. В этом нету греха, но зачем же оборачиваться? И вот когда мы начинаем оборачиваться, да, то есть мы мыслям даем ход и начинаем какие-то действия, то есть у нас появляется желание, вот тогда уже этот начаток греха становится, начинает прорастать. Поэтому очень часто в своей жизни что мы делаем? Мы ставим барьер или пытаемся поставить барьер тогда, когда нам хочется, когда у нас уже есть желание. Мы уже проиграли, по сути. Это вопрос лишь только времени, потому что сам Иисус говорит о том, что если у тебя есть желание, но никогда в жизни ты его реализовать не смог, ты уже грешишь. И ты всю жизнь грешил, потому что ты всю жизнь желал, но еще никогда в командировку не ездил, и поэтому вот как бы так и не получилось, да, никак согрешить или что-то еще сделать. Поэтому нам нужно научиться разделять эти вещи и научиться ставить барьер и порог не тогда, когда у нас желание уже есть, а тогда, когда только мысль пришла. Поэтому есть такое выражение, что мы не можем запретить птицам летать над головой, мы можем запретить свить им гнездо, да. Гнездо над головой. Поэтому давайте попробуем поставить этот барьер в мыслях. А хотел бы еще вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда вам сны греховные снятся, это грех или нет? А? Тоже не грех, да? Нормально все? Да.
1: Мы же не контролируем сознание.
0: То есть это подсознание, да? На уровне подсознания, в принципе, нормально это все, да?
2: Проигрывать их, наверное, заново.
0: Ага, ну да, да, еще спасибо.
3: Я просто думаю, что сны, они тоже не просто так появляются. Иногда разные сны, ну, и там и странные из-за того, что не то, что съел.
0: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, то и во снах снится, что о чем,
3: ну,
0: о том,
3: да,
0: чем ты думаешь.
3: Да, да, то есть бывают сны просто от того, что ты переел на ночь, но если какие-то там сны бывают от того, когда ты очень сильно хочешь, когда ты там мечтаешь о какой-то машине, то она тебе снится и ночью, там как ты на ней едешь и так далее. То есть то же самое в таких плохих снах, это, ну, может
0: быть. То есть твое отражение, по сути,
3: из-за того, что у тебя здесь, чем ты наполняешь свой мозг, оно тебе и ночью.
0: Ну что, значит, знаете, спасибо большое.

0: Знаете, что я заметил в своей личной жизни? Когда ты имеешь близкие отношения с Богом, то Бог не позволяет тебе грешить даже на уровне подсознания. Когда твои сны заходят туда, в запрещенную зону, Бог пробуждает тебя. Это большое благословение. Тут вопрос в другом. Хочешь ты сон досмотреть, или ты говоришь, Господи, чур меня, да? Вот, то есть сам сон, по идее, не проблема. Проблема в том, что мы делаем с этим сном. Зачем я проснулся, да? Или хорошо, что я проснулся? То есть опять желание продолжить этот сон или нет. Какие подсказки мы можем для себя взять библейские, которые помогут нам быть победителями? Какие подсказки мы можем взять для себя? Первое. Есть такая фраза, она очень серьезная фраза. Как верно, что мысли влияют на наши слова, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Как верно, что мысли влияют на слова, на наши действия, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Поэтому то, что мы говорим, то прописывается в наш разум. Хвалите людей, говорите о них доброе, и вы будете думать о людях лучше. То есть слова формируют наши мысли. А если ты грешишь в мыслях, то хорошие слова формируют хорошие мысли. Да? И на этом фронте мы можем дать отпор плохим мыслям. Когда появляются плохие мысли, нам что нужно сделать? Нам нужно противостать им своими устами. Я не хочу этого делать, Господи. Я не буду этого делать. Ты не дождешься, чтобы я это сделал. Да? То есть открыто говорить, и это даст нам стимул в мыслях победить этот грех и ослабить его хватку. Приведу вам один пример. Один служитель, совершая миссионерскую работу в России, улетал за границу. И он стоит в аэропорту, и вся команда его прошла, а ему не дают прохода, регистрации, потому что там что-то с проблемами с документами. Не по его вине, но и компания не признает свою вину. Время приближается к окончанию регистрации, и вот регистрация закончилась, он летит далеко, на другой континент, и он не улетает. И тут в его разум приходит мысль от лукавого. Ну и где твой Бог? Ты тут несколько недель говорил о том, что Бог сильный. Где твой Бог? И у меня появляется, он говорит, в разуме мысль, что начинать роптать на Бога. Бог, как же так? Я понимаю, что сатана ударяет в самое больное. Если он разрушит внутри меня вот это в доверие к Богу, то тогда как я могу говорить людям честно? Я понимаю, что я должен чем-то противостать. И он говорит, я начал вслух. Прямо в аэропорту говорить, нет, сатана, у тебя ничего не получится, я не понимаю, почему это со мной случилось, но ты не дождешься ни от меня ни одного слова, ропота, я приму то, что... И он начинает слово за словом. Люди ходят и оглядываются, говорят, что тут человек какой-то с ума сошел, да? А для него важно, потому что ему важно сохранить внутреннее состояние доверия и не ропота к Богу. И он говорит, прошло 10 минут, и произошло чудо. Мир Божий пришел. Ничего не поменялось, я не улетел, но мир Божий пришел, я одержал победу. Я взял сумку, говорит, и пошел уже от стойки регистрации. И тут мне голос от Господа и говорит, развернись, иди к стойке и скажи, я должен лететь на 335-м рейсе. Так говорит Господь. Подойди и скажи им, так говорит Господь, я должен лететь на вот этом рейсе. Человек думает, я не только, мне 2 часа, как бы говорили, что нету места, они же меня в милицию заберут и вообще, да? Но подходит и говорит, так говорит Господь, я должен лететь на этом рейсе. Человек посмотрел на него, взял, как бы кому-то позвонил, одним словом его посадили в самолет, и он говорит, посадили не в эконом-класс, а в бизнес-класс. И он говорит, я сижу и плачу, какой сильный Бог. И людям, которым я рассказываю эту историю, они хлопать начинают, какой сильный Бог. Он говорит, а если бы я вам рассказал о том, что в какой-то день я летел и не улетел, вы бы хлопали? Он говорит, опыт заключается не в том, улетел я или не улетел, а в том состоянии мира, который я получил вне зависимости от того, улетел или не улетел. И одним из важных факторов являлись слова, когда он противостал сатане и тем мыслям своими словами. Поэтому пойте, когда вам плохо, пойте, говорите, молитесь, общайтесь. Другой принцип – не положи вещи непотребные перед собой. Очень важный принцип, потому что очень много непотребного лежит в наших домах, в наших сердцах и так далее. Расскажу еще один случай про служителя тоже. Ну, таких случаев про служителей. Мы часто любим рассказывать опыты победы. Вы любите рассказывать опыты победы, а опыты поражений? Не очень. Хотите, я расскажу один опыт поражения своего? Не надо, да? Расскажу. Мне стыдно от него, да, но что поделаешь, мы все такие. Однажды я собирался в командировку, и нам нужно было проехать 2500 километров. И я не сильно люблю сладкое, но иногда могу конфетку купить, какую-нибудь шоколадку, там чай с шоколадки. Сын у меня иногда любит эти там какие-то конфетки покушать, иногда мы им разрешаем это сделать, а тут дорога дальняя. И есть такие конфетки, Меллер называется, знаете, такие кругленькие, да, они там разные бывают. И они там стоят там 35-40 рублей, что-то такое, на кассах всегда лежат. И тут я заехал в Магнит Опт, и они стоят 17 рублей. Да, 17 рублей. А я думаю, дорога дальняя. И я купил их нормально. Нормально купил. Но в чем опыт заключался? Что я уезжал через 2 дня на машине. На следующий день, когда я еще никуда не уехал, половины уже не было. Они лежали в машине, я ездил и потихонечку их кушал. Я еще никуда не уехал, а половину конфет этих съел. И когда я понял, насколько я слаб в этом вопросе, насколько, ну как бы говорят другим, насколько я сам слаб, мне далось так стыдно. Я помолился, через 5 минут у меня оставшейся половины тоже не было. Я их вот, и в колодец, да. Вот, и поэтому, но Бог дает силы осознать это и дает быть победителем. Итак, служители. Аэропорт, опять аэропорт. Рейс перенесли, он ночью остался в аэропорту. Не положи вещи непотребные, мы об этом говорим. И вот он говорит, ночью не спится, потому что разные часовые пояса, и он пошел ночью в кафе, 4 часа утра ночи, он сидит в кафе, пьет сок, заходит девушка, обходит вокруг столика несколько раз, садится к нему и говорит, вам не спится? Вот. Он смотрит на нее и говорит, ну мне-то не спится, понятно почему, а вам-то почему не спится, да? И он, говорит, посмотрел на эту девушку и понял, кто она. Я, говорит, не сталкивался с такими ситуациями ни разу. Да, я понимал, как бы для меня это необычная ситуация, я не знал, что делать. Но знаете, что я понял? Когда я посмотрел ей в глаза, я понял, что в пороке есть сила. В пороке есть сила. И когда ты начинаешь заигрывать с этим, это очень опасно. То есть определенное влечение, есть определенная сила, которая тебя что делает? Затягивает туда. Да? Поэтому с каждым из вас мы можем поговорить, не говоря ни слова, поглядев в глаза. Да? То есть мы можем о многом с вами договориться, со многими из вас. И он говорит, я опустил свои глаза и думаю, что ж мне делать? Я, говорит, понимал, с одной стороны, что Бог не допустит до последнего как-то дойти, а почему бы мне не поговорить с девушкой? С другой стороны, я понимал, что это ночь, а вот эта полутемная, темнота такая, да, вот, как бы и общается не только мои слова, но и дух будет общаться. Я, говорит, принимал решение. И тут знаете, что я, говорит, сделал? Я, говорит, мне пришла мысль. Я достал свой портмоне. Я сказал, девушка, так не поднимая глаз, девушка, как вас зовут? Она говорит, Света. Света, я хочу вот вам показать мою жену. Вот моя семья, вот мои 2 детей. Да, и вот, Света, я очень люблю их. И через несколько часов я буду дома. Света, каким нужно быть идиотом, чтобы сегодня сейчас взять и пойти с тобой, если я через несколько времени буду со своей любимой семьей? Поэтому я заявляю тебе о том, что и телом, и душой, и духом я остаюсь верным своей семье. И после этого только он сказал, что я поднял свои глаза, да, имел право. Почему? Потому что он себя запозиционировал. Это важный момент, когда ты садишься в поезд, к примеру, и там компания веселая. Да? И когда ты говоришь, здравствуйте, у меня есть жена, 2 детей, ты себя запозиционировал. Ты можешь промолчать, ты ничего не сказал, но ты дал повод другим людям что-то думать. Да? Кто-то, я знаю, из девушек кольца даже надевают, хотя не будучи замужними. Для чего? Для того, чтобы запозиционировать себя, потому что, может, слов не хватает. Да? Но запозиционировать себя — это неплохо. И сказать, кто ты, я служитель церкви, да? Я еще кто-то. Вот. То есть ты сразу отсекаешь много разных вариантов, которые могут возникнуть, если ты себя не запозиционировал. Это служитель себя запозиционировал. Это еще один из моментов победы над соблазнами. Позиционируйте себя, кто вы есть на самом деле, кем вы хотите себя видеть. И тогда многие вещи просто отскочат от вас, потому что они скажут, нам с вами не по пути. Они сами эти вещи, или эти вещи, которые приходят через людей, не будут к вам приставать. И он говорит, я поднял глаза, и девушка, она плакала, она встала и сказала, как я завидую вашей жене, и ушла. Вот и все. И на этом, говорит, закончился наш разговор. Когда он так твердо заявил, и, может быть, дальше он не знал, что дальше делать, будет разговор или нет, разговор не состоялся. Дистанция не сблизилась. Да? Поэтому помните, пожалуйста, это. Не положи вещи непотребные. То, что мы смотрим, в то мы и преображаемся. Для многих соблазном является телевизор. Потому что сегодня столько каналов, столько всякого контента, и ты листая, ну, вольно или невольно, когда тебе тяжело, ты можешь ну, и там подрейфовать по этому контенту, ни к чему не обязывающему, и заплыть не на ту территорию. У каждого она своя, эта территория, да. Вот. Один служитель говорит, когда пошли телевизоры с многоканальной, там эти все вот, кабельные телевидения, там было столько, говорит, ненужных каналов, которые мне не... Ну, они были пошлые и так далее, но такие, иногда как-то хоп, и там и я понимал, что в этом есть проблема для меня. И он говорит, я думаю, как же их избежать, этой проблемы? Их можно было там пароль ввести. Но пароль как ввел, так и потом опять ввел. Поэтому я, говорит, сделал следующее. Я позвал свою семью, жену и ребенка, и пароль из 6 букв, говорит. 2 буквы ввел я, 2, говорит, жена, и 2 ребенок, говорит. Если я захочу посмотреть, надо мне на всю семью собрать, да? Ну, как бы смешно, но, говорит, для меня тогда подействовало. Мы сегодня можем по-другому поступить, как и сделает еще один служитель. Он говорит, я нашел доверенных людей, которым я доверяю, которые духовные люди, и он говорит, я дал им все пароли от своих всех там аккаунтов. То есть они могут посмотреть в любое время, чем, куда я заходил и так далее. Я сознательно себя сделал подотчетным этим людям, понимая свою слабость. Поэтому Бог сделает нас всегда подотчетным. Если ты не подотчетен, это проблема, которая потом влезет, финансово ли, духовно ли, там еще какое-то, да, сексуально ли. То есть сделать себя подотчетным — это хорошо. Подотчетным не только перед Богом, но и перед человеком, который может в любой момент взять и посмотреть. Потому что Бог-то точно знает, куда мы ходим, да? Вот. Но нам бывает порой стыднее человека, чем Бога. И поэтому доверьте свои проблемные вопросы, ну вот как бы человеку. И попробуйте свои все пароли отдать кому-нибудь, чтобы они могли в любой момент посетить и посмотреть, куда сходило ваше... Ну, вы, как друг, девушке своей дайте, парень отдайте девушке, девушка парню отдайте. А что вам скрывать? Ну да. Вот. Вот в этом проблема, понимаете, Адама и Евы, когда написано, они были наги и не стыдились. Эта фраза, помните, есть? Они были наги и не стыдились. Я долго думал, почему эту фразу Бог оставил в Библии. А что было бы, если бы этой фразы не было? Что-то поменялось? Что, какой смысл? Они же были одни в Эдемском саду, они были муж и жена, и они были совершенны. Чего им там было стыдиться? Но когда я размышлял, Бог открыл мне одну грань, о том, что там не о физической наготе. Они были обнажены друг перед другом, и им не было стыдно. То есть они могли сказать все тайное, интимное, личное друг другу, и им не было стыдно. Они все пароли готовы были отдать, и им не было стыдно. И Бог показал этим текстом высоту отношений человека Адама и Евы и сказал, это хорошо, это и есть счастье. И в следующей главе мы видим, как уже Адам валит все на Еву, Ева валит все там на змея, и вместе они валят на Бога, где счастье уже разрушено. Понимаете, да? Это счастье, когда мы можем кому-то доверить свои пароли. И Бог нас будет таким образом защищать. Бог будет нас таким образом защищать. Поэтому люди, которые бросают курить, допустим, они говорят, ну я бросил курить. Слушай, ты курить-то бросил, а что у тебя 2 блока-то лежат на серванте? Ну это же я деньги отдал, да что, как бы, ну жалко. Или там у тебя висит там коньяк армянский 5-звездочный. Жалко. Но наступит момент, когда тебе будет тяжело. И это жалко сыграет с тобой очень злую шутку. Поэтому, когда бросают по программе курить, обычно на второй или на третий день идут торжественные похороны сигарет. Да, то есть туда там разжигают костер или в печку, там люди это все выбрасывают. Да, и мы читаем в Священном Писании, когда там язычники все эти колдуны уверовали, они собрали книги, и что сделали с ними? И раздали всем, да? Нет, написано «сожгли». А книга в то время — это машина, это огромное состояние. И Бог говорит о решительном действии. Лучше руку оторви, глаз вырви, да? То есть решительно нужно что-то сделать, потому что это сыграет злую шутку с тобой. Злую шутку с тобой. Если, ну, то есть следующий закон, который мы можем, или узелочек, которым мы можем пользоваться в борьбе вот с воздержанием. Элементарный закон Павлова. Условный рефлекс. Знаете, что это такое, да? То есть вы знаете свое слабое место. Вам хочется конфетку лишнюю съесть. Вот. И поэтому вы берете резиночку денежную такую, скручиваете в 2 раза и одеваете сюда на запястье. И как только у вас мысли съесть конфетку, вы резиночку так оттягиваете, пук! Ой, больно здесь будет, да? И пройдет небольшое время, и всякая мысль о конфетке с чем будет у вас ассоциироваться? С болью. И это вам тоже поможет. Это вам тоже поможет. Иногда я, ну, у нас был реабилитационный центр, мы помогали людям оставить наркотическую зависимость, и мне приходилось много общаться с людьми, которые хотели бросить, колоться. И тогда был такой момент, когда я им говорил: доставайте телефон, и теперь все телефоны, где, по которым ты там все эти закладки тебе оставляют, то-то-то-то, тебе нужно все это стереть. О, инфаркт. Я же не буду этим пользоваться. Зачем это стирать? Зачем это стирать надо? Наступит момент, когда ты это будешь, это тебе попадется, и ты опять туда позвонишь. Да? Поэтому это важный момент. Следующий момент, который дают, ну, даст человеку тоже победу, это труд на самом деле. Потому что Бог определил труд в Эдемском саду для того, чтобы человек не окунулся с огромной скоростью в порог. Потому что когда человек натрудился, приходит домой уставший, вот, ему не до этого, не до этого, не до этого. И порой мы говорим: ой, мы так сильно трудимся, но по сути мы не понимаем, от чего Бог нас уберегает. И примером в этом является Содом и Гоморра. Это была прекрасная страна, написано как Эдемский сад. То есть палку воткнул, туда фиников, инжира, всего-всего-всего, все растет. Да? И поэтому вот такая свободная жизнь привела этих людей к чему? К тому, что в Библии написано: неистово развратные они были, неистово. Почему? Много времени было. Вечером на дискотеку сходить, туда сходить, сюда посмотреть, с этим поговорить. Да? И когда мы видим, приходят туда путники, они окружили дом и говорят: выведи нам их, мы познаем их. Да? И что делает Бог? Бог ослепляет их, делает их слепыми, но Бог показывает степень их падения. Потому что, будучи слепы, они измучились, искав чего? Выхода или входа? Входа. Они не отказались от своих планов, будучи слепы. Ну, ослеп, надо бежать отсюда. То есть что-то произошло, все ослепли, ребята, бежим отсюда. Они продолжали искать входа. Вот что сделала вот такая свободная жизнь. Поэтому если человек трудится, поэтому тяжелая жизнь — это неплохо. Она формирует человека. И поэтому сегодня, допустим, говорят, что в селе жить тяжелее, там хозяйство, огород и все. Да это неплохо на самом деле. Это неплохо. Это дает много дивидендов человеку. Поэтому если вам в телефоне у вас что-то сейчас есть, да, оно там запаролено, чтобы туда дойти, нужно еще там самому иногда забываешь, войдите и удалите все это. Удалите все это прямо сегодня и сейчас. Это даст вам свободу, это даст вам... Если у вас какие-то есть скидки, там какие-то карточки бонусные на то, что не есть хорошо в вопросах еды, выкиньте эти карточки. Вот, да? И поэтому, потому что мы проигрываем не тогда, когда мы за столом думаем: вот почему я вот опять объелся. Мы проигрываем в Ашане, когда идем, говорю, мимо 35-го ряда и заворачиваем, а там желтые ценники висят. Вот, да? И ты покупаешь, ты еще не согрешил, на всякий случай пусть полежит, друзья придут. Друзья не придут, ты уже все это съел давным-давно. Вот. Поэтому сатана очень лукав. Он в глаза человека посылает очень много всяких вещей, которые человек, к сожалению, проглатывает. И унижает сам себя и унижает Творца. Еще раз повторю эту мысль о том, что сатана указывает Богу на тело человека и насмехается над Богом. Вот до какого состояния довел человек сам себя. Бог дал все для того, чтобы человек был победителем. Бог сам участвует в жизни человека, и происходят сверхъестественные события, когда человек освобождается от сильнейших зависимостей и говорит: слава Богу. Но какие-то вещи он проходит самостоятельно с Богом. Не сам, а с Богом, потому что силою Божией он все равно имеет мудрость противостоять и является победителем. И человек, и Бог делает человека, когда человек начинает сам себя уважать, сам себя любить, он победитель, он владелец жизни, а не кто-то владеет им. Вот такой путь сегодня предлагает Христос каждому из нас, путь победителя. И поэтому Павел говорит: да, я умом хочу быть с Богом, а плоть моя желает противного. Бедный я человек, кто избавит меня от тела? Я устал уже бороться. Но дальше он говорит: благодарю Бога за победу, которая дана Христом Иисусом. Я всякий раз в этой борьбе являюсь победителем. Вы хотите такой жизни? Это единственный, наверное, путь, когда человек чувствует себя достойно, когда он чувствует себя настоящим человеком и ходит достойно. Да, мы иногда спотыкаемся, не беда. Бог Бог все равно поможет. Праведник 7 раз споткнется, но и потом встанет. Поэтому сегодня воздержание — это замечательный принцип здорового образа жизни, который поможет человеку чувствовать себя достойно подобием и образом Божьим. Пусть Господь вас благословит.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как воздерживать или как воздержать себя от компьютера в большом количестве? Особенно, например, если он твой рабочий инструмент.
0: Ну, для меня это, ну, сложный вопрос по одной лишь простой причине, потому что я почти компьютером не пользуюсь. Хотя много есть как бы информации и так далее, но я им пользуюсь, наверное, я сижу за компьютером раз в неделю. Я не знаю, для вас это, наверное, удивительно, вот, да, вот, раз в неделю. У меня есть телефон, на телефоне какие-то я использую, но там совсем другие возможности, чем на компьютере, вот, но мне этого достаточно. Я сознательно делаю это. Я знаю людей, которые пользуются до сих пор кнопочными телефонами. Я знаю людей, которые до сих пор не имеют соцсетей. Это люди, имеющие высшее образование. Они являются членами нашей команды, врач, допустим, нашей команды. Он не имеет такого телефона. Есть определенные неудобства в общении с ним, потому что некоторые вещи нужно ему донести только через почту или там, через смс-сообщение. Да? Вот. Но я вижу, что для себя он это избрал. И как бы это его путь, и он знает свои слабые стороны. Поэтому, наверное, нужно четко понимать о том, что ответ на этот вопрос. Я думаю, что один из моментов, который может помочь, это четко регламентировать время пребывания за компьютером. То есть работа закончила, выключила и не дала себе ни секунды, потому что ты начал смотреть ленту там, и пошло, глядишь, 1.5 часа прошло. Да? То есть ты должен для себя четко решить это, контролировать какое-то время. То есть ты не лазишь по всем этим интересным вещам, потому что тебе это не надо, это губит тебя. Это имеет вечные последствия. Когда человек это осознает, ему станет от этого легче. И второй вопрос, это то, о чем я говорил. Если ты ползаешь по компьютеру и заглядываешь тем более не туда, куда надо, то тогда доверь свои все пароли и все остальное какому-то человеку, который может посмотреть все это, и тебе будет стыдно туда ползать, вот, и ты не будешь этого делать.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: В некоторых вопросах понятно, что нужно строго воздерживаться и никогда. Но есть такие вопросы, которые, в принципе, ну а почему бы и нет? Например, если ты не ешь там после какого-то времени, mm-hmm. а вот пришли друзья или ты в гости, и вот мы вместе попили чай, там, может быть, это уже и поздно, mm-hmm. может быть, чуть больше сладкого, обязательно ли всегда воздерживаться?
0: Да, вы знаете, должен быть принцип. В этот принцип в любом правиле есть исключения. Я, допустим, стараюсь кушать вегетарианскую пищу, да, вот. Но когда я нахожусь в командировке, мне не всегда это получается. И поэтому я в этом не вижу греха, и я не мучаю себя от этого. То есть у меня есть принципы, позиция определенная, да. Вот. Поэтому. Если пришли друзья, то есть, ну, если это исключение становится правилом, то ты должен быть честным сам себе. То есть, это если исключение, оно постоянно и каждый день по нескольку раз, то это уже становится правилом. Поэтому, по сути, можно грешить и в разрешенной зоне. Объясню вам как. Ну, допустим, я свободный человек, я молодой парень, и мне нравится и Таня, и Валя. Ну, две девушки, они как бы такие свободные, да. И вот Божья воля есть в том, чтобы я женился на Тане. А я женился на Вале. Скажите, согрешил я или нет? Ну, как бы нет. А что я нарушил? Ничего не нарушил. Но Божию волю я не исполнил, потому что именно с Таней Бог предназначил мне вот эти, постичь глубину отношений, глубину любви Божией именно с Таней. Он мне ее дал как половинку. Но я, ну, как бы пусть воля будет твоя, а Валя моя, да? Вот, то есть я поступил по-другому. То есть в разрешенной зоне я что сделал? Я лишил себя, по сути, счастья в этой грешной жизни, полного счастья. Поэтому есть такая история маленькая, я ее вам расскажу. В горы приезжают люди вот, и видят такие мишени, и везде в десятку стрела. Они говорят, вот это кто такой у вас? У нас, говорит, есть такой стрелок Амос. Он очень меткий стрелок. Да, это, наверное, давно было. Нет, он и сейчас живой. Можно посмотреть? Можно посмотреть. И вот они подходят к шалашу, выходит дедушка, а можно Амоса? Это я, Амос. Вы? Это вы стреляете? Да, я стреляю. Он говорит, а вы можете показать, ну, денежку заплатите. Люди платят денежку, вот, да, и он достает лук, берет, натягивает тетиву, вот, она бам, ударяется, он подходит, достает мелок и обрисовывает там, да, мишень, вот, и все в десятку у него. Вот. Очень часто мы так поступаем. То есть мы поступаем так, как хотим, потом пытаемся. Хотя слово «грех», «хамартия» — это не попасть в цель. Это не попасть в цель. Поэтому будьте аккуратны в этом вопросе. В этом нету греха, то, что где-то что-то вы там, к вам пришли гости, и вы съели лишнюю булочку на ночь, да? Но если вы специально приглашаете гостей, чтобы покушать потом, да, то это уже проблема.
2: Следующий вопрос, который к нам пришел. Половое воздержание – это миф или от этого есть физиологическая польза? Почему в современном обществе это считается как табу, и никто об этом не говорит?
0: Вы знаете, вопрос полового воздержания или невоздержания, что такое, это вопрос, который имеет четкие библейские рамки, границы, в которых это благословение, когда это совершается в рамках, да, библейского принципа. Даже уже в браке будучи, в Библии есть четкие рамки, когда мужчина и женщина могут иметь близость, а когда не могут иметь близость. Поэтому я думаю, что это является благословением, когда это происходит в рамках библейских, и не благословением, когда всякий раз выходит за библейские рамки. А Священное Писание достаточно четко ограничивает эти рамки, определяет. Поэтому читайте Священное Писание, и вы будете счастливы в своей интимной, личной вот этой жизни половой. Это будет благословением для каждого из нас.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии? Пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. Вы говорили о доверии паролей своих, да, и об Адаме и Еве. Если я, например, в отношениях состою в браке, да, и мы полностью откровенны друг с другом, с мужем, и когда человек голый, он уязвимый, то есть даже вот чисто физически, да? А когда он еще и душу распахнул, то он вообще просто по максимуму уязвим.
0: Да.
4: Ведь мой муж может сделать мне плохо.
0: Да.
4: И убить меня тем самым как внутри, так и физически.
0: Да, поэтому,
4: сути.
0: Знаете, спасибо вам за... То есть ваш вопрос какой? Нужно ли это делать? Становиться уязвимым?
4: Ну да.
0: Вы знаете, вот как раз мне кажется, что книга «Священное Писание» в книге «Бытие» и раскрывает нам одну грань счастья, которую мы до сих пор не испытали. Это полное доверие друг другу. И в этом определяется определенная грань счастья. Высота отношений определяется степенью доверия. Если ты говоришь, что мои отношения замечательные, но ты ему ничего не доверяешь, ни финансы, ни кошелек, ничего, ни планы, то как, о чем мы можем говорить? Поэтому, к сожалению, грех все исказил, и поэтому нам сегодня нужно стремиться к этому. Это высота, на которую нам нужно заходить. Имея эти доверительные отношения, да, любовь, она уязвима. Любовь уязвима. Почему? Потому что она делает себя незащищенной. Именно в этом есть определенное счастье, когда люди в таких отношениях, уважая друг друга, двигаются вместе. Это, в этом и есть счастье. Поэтому, к сожалению, сегодня есть такая поговорка, которая не безосновательна, о том, что самый лучший друг человека — это кто? Собака. Потому что она никому ничего не расскажет, хвостом только повиляет, и все тайны сохранит. Ее можно погладить, поплакать и все остальное. Да? Вот. Но Бог предлагает нам испытать некоторый другой как бы опыт. Опыт отношений не с собакой, а с человеком, которого Он определил тебе. И тогда мы можем испытать радость этого счастья и полноту этого счастья. Поэтому обнажайтесь перед мужем в правильном смысле этого слова. Да не только перед мужем, обнажайтесь друг перед другом в правильном смысле этого слова, как мы говорили, да, духовно обнажайтесь, доверяйте друг другу что-то.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. Если простить мудрость у Бога, наделит ли он так же, как Соломона?
0: Но из Библии слов не выкинешь. У кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен волне, ветром развеиваемый. Да не думает такой человек получить что-то от Бога. Просите у Бога, но просите с верою. А когда ты просишь и в это не веришь, то ты ничего и не получишь. Поэтому да, я уверен. И поэтому, когда апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, да, когда он говорит, мы имеем ум Христов, то есть он говорит об определенной степени или уровне отношений с Богом, вот, об определенной мудрости, а мы имеем мудрость от Бога. Зачем вы судитесь с другими людьми, с неверующими, вы носите свои вопросы? Разве мы не можем судить дела? Бог дает нам мудрость, и поэтому я уверен, это моя твердая убежденность, что Бог может дать то же самое и даже больше, чем давал героям библейским.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
5: А почему видеоигры — это плохо, и почему в них надо перестать играть?
0: Ну, я задам тогда, как еврей, другой вопрос. А в чем в нем хорошего в них? И почему в них надо играть? Вы знаете, ну давайте говорите, да, а потом я отвечу.
5: Ну, играть в них не надо, это просто удовольствие. И люди их выполняют, потому что им это нравится, им удовольствие приносит. Угу. Вот, но игры могут принести эмоции какие-то. Угу.
0: Алкоголь тоже приносит эмоции, вот, да. То есть мы сегодня боремся не за эмоции. Вы знаете, вообще нам нужно рассматривать, наверное, вообще какое-то времяпровождение не с точки зрения эмоций, а с точки зрения времени, потому что время — это талант, данный человеку. И этот талант должен быть использован разумно во всех смыслах этого слова. Вот. Мы должны понимать, что сегодня компьютерная зависимость — это проблема, это бич для многих молодых людей. И они утешают себя словами, что они расслабляются. Да? Это переходит в трату огромных денег, в трату огромного времени и здоровья. Поэтому компьютерные игры чем отличаются от настоящих игр? Ну вообще, почему бы нам, вот кто-то в баскетбол, футбол там гоняет в компьютерах, а почему вы тогда не сходите и не попинать мяч? Вот. Есть много преимуществ, когда ты делаешь что-то самостоятельно, вот, это приносит наибольшее удовольствие, больше пользы, чем суррогатное и компьютерное. Поэтому я никогда не был зависим от компьютерных игр, и не хочу, и рад этому, но я знаю многих людей, которые мучатся и не могут освободиться от этого. Поэтому я вижу в этом сегодня большую проблему, которая возникает у молодых людей.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как и возможно ли убрать вредные привычки из подсознания?
0: Я не психолог, чтобы копаться так глубоко, да, в подсознании. Я рассказал свой опыт со сном. Это, наверное, самое большое, что у меня связано с подсознанием. Вот. Но наши мысли, вот, наши тайные желания, они все-таки формируются от того образа действий и мыслей, которые мы живем здесь, в этом мире. Вот, и правильно тут было сказано из зала о том, что очень часто подсознание нам просто проявляет те наши желания, которые здесь мы скрываем. Поэтому нам нужно быть честным самому с собой. И здесь, в этой реальной мире, в этом реальном мире, в этом сознательном мире, нам нужно заниматься теми делами, которые совершал Господь. Поэтому подсознание в таком случае будет нас направлять на еще большие свершения, на еще большие победы, и это будет благословенно. Когда же мы ведем такую двойную жизнь в этом мире реальном, то подсознание нам просто его проявляет. Вот. И мы пытаемся это оправдать.
2: Спасибо большое. Да, вопросы из студии, пожалуйста.
6: Насколько вообще возможно полностью навсегда избавиться от зависимости?
0: Не знаю.
6: Или ты всю жизнь
0: будешь бороться? Вот эта мера, да, она... То есть Бог нам дал такую границу... Он говорил о том, что я могу в вас достичь так много, что вы даже не представляете. То есть вы даже не представляете, насколько я могу вас сделать красивыми. Согласитесь только на это, попробуйте, рискните, и вы увидите настолько величественным, великим, сильным человеком в духе, в теле и в душе может сделать Господь. Это и есть повесть о настоящем человеке. Поэтому, именно поэтому я говорил о том, что вот та команда, в которую Бог приглашает, где Он является тренером, и Он является тренером команды, которая никогда не проиграла ни одного матча, вот, это самая лучшая команда. Потому что таких высот, которые может достичь человек как личность, мы не сможем нигде сегодня достичь, ни в бизнесе, ни в спорте, ни в политике, нигде. Красивый человек, дух, душа и тело. Поэтому это бездна богатства и премудрости, которую человек хочет отобразить в каждом из нас. И я думаю, что когда, представляете, Бог хочет дать нам дар творить словом. Вы хотели бы иметь дар творить словом? Вот Бог сказал Моисею: «Скажи скале». Он дал дар этот ему. И Моисей сказал... Да, вот. И представьте себе, вы плывете в лодке, и Бог говорит: скажи буре, умолкни, перестань. Петру там или кому-то, Фоме говорит: как это я слово могу? То есть Бог много хочет дать. Проблема в нас. Мы не готовы сегодня. Мы не открыты перед Богом. Мы не позволили Богу это совершить в нас. Но Он этого хочет. И Библия говорит о том, что люди последнего поколения будут следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Когда бы ни пошел и зачем бы ни пошел. Они полностью будут доверять. И Бог покажет всей вселенной красивого человека, который в грешной плоти будет готов лучше умереть, чем согрешить. Я не представляю, как это. Но Бог говорит, это не сказка, это реальность. И сегодня мы, люди последнего поколения, можем сегодня замахнуться на эту высоту.
2: Спасибо, спасибо большое, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо и вам, благословение.
1: Территория реальности.
2: Друзья, вот и завершился второй сезон нашего марафона, нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Мы хотим поблагодарить телеканал «Три ангела» и всех сотрудников, кто был задействован в данном проекте. В эту программу было вложено много сил, времени и средств, чтобы вы смогли увидеть здесь это вживую. Увидели в прямом эфире на YouTube и соцсетях, а также позже люди смогли продолжать смотреть эти передачи в записи в эфире телеканала «Три ангела» с огромным охватом по всей России. Огромная благодарность всем вам, что находили время, приходили сюда, задавали свои вопросы. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо и всем вам, кто смотрел нас онлайн. К сожалению, так как время и количество наших программ ограничено, мы не смогли задать все вопросы, которые нам приходили во время записи. Но мы обязательно продолжим снимать эти и другие подобные программы в прямом эфире. Отдельная большая благодарность всем нашим гостям и спикерам, кто нашел время в своем плотном графике, чтобы приехать к нам сюда на съемки. Мы надеемся, что мы продолжим съемки этого цикла. Будем рады видеть каждого из вас на продолжении в нашем третьем сезоне. Следите за нашими соцсетями, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Спасибо за то, что были все это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вера и любовь. Связаны ли как-то между собой эти два понятия? Если связаны, то как? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас, когда мы собрались для того, чтобы продолжить обсуждение Евангелия от Луки, которое мы вновь посвящаем 30-летию телекомпании «Три ангела». Очень рада, что за 30 лет Господь нас подвел вот таким итогом духовным, которыми мы с огромной радостью делимся с вами, в которых мы развиваемся, познаем Господа глубже, больше, прямо во время наших встреч. Итак, мы с вами в 9 главе Евангелия от Луки. Мы в прошлый раз начали говорить о событиях 9 главы с точки зрения того, кто будет жить вечно. И многое у нас было, как бы сказать, от противного. То есть, к сожалению, наша натура, так же, как и натура учеников, такова, что легче сказать, какие наши черты не позволяют нам жить вечно. Но очень ободряет то, как нас Господь выводит на вечную жизнь. И сегодня как раз вот такое обсуждение. И сегодня, как вы слышали, как мы заявились в начале, речь пойдет о вере и о любви.
2: Ну да, это очень важные, ну, наверное, самые важные вещи, которые мы должны иметь, и веру, и любовь. Ну, еще и мудрость, конечно, потому что без мудрости можно наделать дел таких, что будет казаться, что это любовь, а на самом деле.
1: И... Но мудрость ведь вот не человеческая.
2: Конечно, да. Именно мудрость от Бога. Точно так же, как и любовь от Бога, как и вера от Бога. Все от Него и все к Нему. И там сам Христос сказал как-то, что вы без меня не можете сделать ничего. Как вот ветвь на лозе, так и вы на мне, что ли, во мне. Угу. То есть все доброе происходит, исходит от Бога, от Отца Светов. Угу. И поэтому и спасение также, и то, что вот мы имеем и любовь, и веру, и пользуемся ими, что ли, и живем ими, это нас приводит к тому, что открываются врата неба. Угу. И мы входим в Царство Божие.
1: Для нас вот таких вот несовершенных, таких, ну, очень даже неприглядных бывает, все равно открываются врата неба, да?
2: Ну да, но Господь ведь помогает нам избавляться от этого, и сам избавляет от этих черт.
3: Есть даже такое выражение, когда говорят, да, когда я смотрю на себя, то думаю, как я могу попасть в Царство Небесное? Но когда я смотрю на Бога, то мысль такая, что я не могу не попасть туда. То есть самое главное, куда направлены наши взоры? Или на Христа, или же все-таки на себя. И на что смотримся, в то и преображаемся.
1: Да.
2: Ну, как и в Евангелии написано, вернее, в послании у Павла написано, что и чувства, и мысли Божьи, все это Господь вкладывает в нас свое, то есть свое качество, что ли, с характера, свою любовь, свою веру. Он в нас пытается вложить, и кто открывает для Господа двери своего сердца, тот получает эти дары от Бога.
1: То есть вот вновь еще раз хочется вот эти вот слова ободрения сказать, что не надо взирать на себя, не надо взирать на свои ошибки, потому что это не от Бога, вот наше сосредоточение на том, какие мы плохие, или, там, или кто-то какой плохой, или кто-то насколько несовершенный. На Господа надо взирать, что сегодня и будем мы с вами делать.
2: На Господа взирали ученики, о чем мы читали с вами в 9 главе. Они учились от Него, как вести себя с людьми, как использовать свои духовные дары, которые, опять же, Господь им даровал. И им хотелось следовать за Ним во всем. Во всем Ему подражать. И они, некоторые думали, что они уже многому научились. И мы с вами видели, как попали в просак два брата, когда подумали, что уже научились у Христа правильно.
1: Два брата – это…
2: Яков и Иоанн, да. Два брата апостолов, апостолы. А оказалось, что Иисус им сказал, вы не знаете, какого духа в итоге, в результате их там предложения. То есть, ну, многому-многому еще предстояло научиться и ученикам, а тем более и нам с вами, когда мы Христа живым, то есть во плоти не видим рядом, а только Духом Святым с Ним общаемся. Поэтому, конечно, для нас очень важно правильно вот эти уроки из Евангелия применять к себе и правильно их понимать. И вот мы с вами остановились на 57-м тексте в Евангелии от Луки 9 главы. Случилось, когда они были в пути, то есть ученики, и Христос, и апостолы. Некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову».
1: Вот нет какой-то такой, ну вот, резкости, может быть, даже грубости какой-то в ответе Христа?
2: Ну вот, может так показаться на первый взгляд, когда вот так читаешь эти слова. В нашей культуре, да, может быть, но мы должны помнить, что это 2000 лет назад написано, и культура там совершенно другая, и что считалось резким, может быть, это так не воспринималось тогда. Это одно. А другое, Христос, Он все-таки не идеализировал вот тот путь, по которому шел Он Сам и по которому шли за Ним ученики.
1: Он как бы... То есть Он их не обольщал, что вот ну, да, вы сейчас пойдете к каким-то там очень благостным, очень удобным, очень выгодным путем.
2: Он их имел обыкновение всегда предупреждать, что их ожидает, если они последуют за Ним. Он не, вот как сказать, не иллюзиями их питал, а реальностью. И Он их и к язычникам повел на север Палестины, чтобы они увидели, какие там нравы царят и с чем им придется столкнуться после Его отхода к Отцу. И здесь тоже. Вот ученик, который спросил, ну или человек, который хотел стать учеником, который спросил, он вот думал так, что, наверное, вот сейчас будет у меня, я научусь исцелять людей, буду там изгонять бесов, еще что-то такое будет у меня. И я буду уважаемым человеком. Может быть, вот это толкало этого будущего ученика. Но Иисус его как бы, как сказать, с небес на землю, как мы говорим, да? А тут наоборот, с земли на небо. То есть на небе другие законы, и там по-другому все рассматривается. Там, вот если ты ищешь славу здесь на земле и хочешь попасть на небо, то слава-то в смирении, во-первых, а во-вторых, страдания нужно какие-то еще претерпеть. Потому что мы живем в мире греха, несчастью. И здесь царит и боль, и скорбь, и злоба, и гнев, и чего только нет, ложь. С этим мы постоянно сталкиваемся. И ученику Христа это вдвойне, может быть, больно вот в этой атмосфере жить.
1: Потому что хочется, сильнее это видишь.
2: Потому что
1: сильнее
2: хочется другого. Да, да, да. Это, острее это все как бы воспринимается. Тебе уже грубость, уже вот, ну, не просто так. Так, ну, как не переоценивай, а у тебя уже как-то доставляет какую-то боль уже, может быть. Иисус об этом предупреждал всегда учеников. Или часто, во всяком случае.
3: Вот, наверное, все-таки этой фразой, да, которой Иисус остановил этого желающего пойти за Ним, Он все-таки, ну, показал ему его сердце, да, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его? Но Бог-то знает сердце. И Он ему показывает, что ты желаешь другого, а я тебе не предлагаю этого. Вот, то есть вот это вот по лукавству своему вот часто-часто именно мы поступаем, ну, как бы хотим казаться правильными и хорошими, а на самом деле, то есть нас выдает это.
1: Да, мотивы другие.
3: Да, и, а Бог-то знает эти мотивы. То есть если Он часто нам, например, говорит, не судите, потому что вы не знаете мотивов человеческих, а Он-то знает, и Он как бы показывает. И я думаю, что на примере как раз библейских повествований Он помогает и нам проникать и понимать свои сердца и сердца окружающих нас людей. Вот, то есть это вот очень важные мотивы. То есть нам кажется, что поступки важны, а для Господа вот мы видим, что важны мотивы.
1: Вот возвращаемся все-таки к ключевой такой ниточке. То есть кто будет жить вечно? Вот об этом мы говорим. Mm-hmm. То есть, видимо, тот человек, о котором сейчас идет речь, вот в том его состоянии, в котором он сейчас, он не кандидат в Царство Небесное, потому что им не то руководит, да? А вот опять же, возвращаясь к заявленной сегодня теме, вера, действующая любовью. То есть где вот, какой выход у него, у этого человека? Потому что ну, мы ведь не утверждаем, что он потерян для Царства Небесного.
2: Иисус ему сказал, птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, сын человеческий не имеет где преклонить голову. Что вот это он хотел сказать этим? Что путь ученика, он достаточно тернистый. То есть это не путь там, на Мерседесе, я въезжаю в ворота Небесного Царства, в роскошном, там, да, дымя сигареты, там, у меня тут еще что-то есть. То есть, ну, не так нужно себе представлять вход. Об узкой тропе Иисус говорил в других вот Евангелиях, или, может, в тех главах, которые мы не рассматривали. То есть тернистый узкий путь. Он извилистый, он неудобный. Это не широкие врата и широкая дорога, по которой многие идут, и идут совсем не в Царство Божие. А от ученика требовалось здесь действительно, вот мы правильно говорили про мотивы, что, какую веру ты имеешь, во что ты веришь, что ты любишь, какой любовью к кому, к чему ты движим. И рождает ли эта вера веру именно... Какой учил Христос? Вера в кротость, вера в воздержание, вера в смирение, вера в дружелюбие. Ну и вот во все эти вот качества Духа Святого, о которых пишет нам Евангелие. То есть если ты движим каким-то любовью к чему-то другому, но не к божественным качествам, то тогда ты проходишь мимо Царства Божьего. Оно не для тебя, просто тебе будет там, во-первых, неинтересно, а во-вторых, тяжело. И, да, да, тяжело, ты будешь мучиться там, в этом царстве, вот с такими качествами. Угу. Когда ожидаю я только высокого положения, только похвалы со стороны, еще что-то, такое, выгоды какой-то. Нет выгоды. Вот в ученичестве выгоды нет. Ты, может быть, этого ищешь, но извини.

0: и покоя внутреннего, такой внутренней защищенности ничто не дает.
1: Ну да, но и более всего Господь дает любовь. То есть то, мы о чем и говорили, что вера, действующая любовью, потому что ну, Господь сам есть любовь, да, Бог есть любовь, да, и эту любовь Он дает каждому из нас, чтобы в нас проявились те качества, которые вот Николай Генрихович перечислил, но вот у апостола Павла они вообще ну, просто выражены просто чудесным образом. И я буквально зачитаю три текста. «Любовь долго терпит».
0: Это где? Откуда ты читаешь?
1: Это 1 Коринфянам, 13 глава. Угу. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всегда надеется и все переносит. И любовь никогда не перестает». То есть это великая ода любви апостола Павла, которую, в принципе, это выражение характера Божьего.
0: И а то... такое возможно разве? Вообще человеку такое возможно?
1: Но вот
2: человеком
1: любовь...
2: это невозможно. Но все возможно Богу.
0: Да, любовь все покрывает. Вот понимаете, что такое? Все покрывает. Вот все, без исключений. Всему верят. Без исключений.
1: Да, да.
0: А во вред себе, если это будет, если ты веришь обманщику?
1: А, ну вот мы видим, что Иисус, ведь он поверил, дал шанс Иуде, который предал его.
2: Ну вот Иисус сказал одному человеку, этот человек, он подошел к Иисусу сам. Иисус,
0: это вот то, что вот, лисица имеет да, норы, а сыну человеческому негде
2: было. Который, пойду за тобой куда угодно, я понял, что ты Бог во плоти, и что ты имеешь такие бесценные дары, и ты наделяешь их людей ими. Я готов пойти куда ты не пойдешь. Вот. Но Иисус остудил его вот этими словами, потому что, ну, не потому что, а этот человек проявил свою инициативу. Бог его не призывал. Вот о чем я хочу сказать. Есть такие тексты в Ветхом Завете. «Я не посылал их, они сами побежали». Вот это про лжепророков. Бог говорит такое. Я не знаю, к этому человеку это относится или нет, но то, что человек как бы без приглашения со стороны Христа заявил о своем ученичестве, это вот да. Но вот зато следующий текст
0: то
2: говорит нам...
0: То есть нельзя этого делать, да?
2: Нет, это делать можно с правильными мотивами. Мы же говорили о мотивах. Вот если у меня мотивы...
0: То есть через веру, действующую любовью, чтобы у этого человека была вера, которая движет любовь и которая производит любовь, да?
2: Никого из 12, кроме Иуды, ну, никто из них не выразил такого желания. Вот так, я пойду с тобой, Господи, возьми меня там, в ученики. Всех призывал Иисус конкретно. Иди за мной, следуй за мной, следуй за мной, иди за мной. Иуде он такого не говорил. Иуда вот, кстати, Иуда, похоже, вот такие же слова услышал от него. Потому что Иисус иногда повторял, иногда даже слово в слово, то, что он говорил ранее. Иуде, возможно, было сказано тоже вот подобное, что этому человеку. Но вот а следующий текст другому сказал, следуй за мной. Вот тут Иисус призывает.
0: Это как на контрасте получается.
2: Получается,
0: да?
2: Что вот этому не говорил Иисус такого, он сам вызвался. А вот следующему человеку он сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Тот выдвигает условия. Мы такого не слышали, ни одного из апостолов, из призванных. Все или молчали, или говорят, я пойду с тобой. Но вот такое, чтобы, о, Господи, извини, у меня кое-какие дела остались еще, и мне нужно вот это дело обязательно сделать. И тогда я, да, пойду с тобой. Этот человек...
0: А Иисус не знал, что этот человек не готов идти за ним? Или он его призвал именно из любви? Именно для того, чтобы дать ему шанс, ну, выбор правильно
2: сделать.
0: Скорее,
2: второе, вот, наверное, да. Потому что Иисус ему сказал, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Он видел в этом человеке задатки, он видел в нем, ну, дар, что ли, что это готовый проповедник, его только вот направь, И все.
0: Ну, тут вот что-то слышится немножечко такое неправильное, антисоциальное.

0: Если Иисус Христос сказал человеку: «Не хорони мертвого», ну как же так? Это положено со всех точек зрения делать.
1: Да, если в нашей культуре вот это вот применить сюда этот текст вот к нам, то да, это так. Но опять же, давайте вспомним, что 2000 лет назад были совсем другие люди, другие нравы, другая культура абсолютно. Это другой мир. Мы не можем сравнить вот мир сегодняшний с тем, который на Ближнем Востоке, там, какие культивировались там нравы, традиции. Это абсолютно другое все. И иногда нам кажется, да, действительно шокирующим некоторые заявления от Иисуса исходящие, или описания какие-то библейские, что мы думаем, как что-то чуждо нам совсем. Угу. Дело в том, что вот в прошлой программе Лена говорила правильно, что не хоронят там через 3 дня или там через сколько, потому что климат не позволяет это делать, и хоронят в этот же день. То есть, если человек умер.
2: То есть это явно идет не о таком действии, да, что у него умер отец, ему нужно сегодня его похоронить, а Господь говорит: нет, не делай этого. Тут идет как раз немного о длительном времени. Он говорит, что мне нужно позаботиться об отце моем. И какое это время еще неизвестно, да, то есть оно может быть очень продолжительным. А он говорит, что времени-то осталось мало, ты должен пойти для того, чтобы благовествовать Царствие Небесное людям, которые готовы тебя услышать.
0: То есть, еще раз, отец этого человека был жив.
1: Вот конечно. Ключ к пониманию этого текста, скорее всего, да. Вот в этом, что отцу требовалось забот со стороны сына, и сын должен, как он считал, должен был исполнить свой сыновий долг до смерти, заботу об отце, пока он нуждается в этом и пока он не умрет.
0: Да. Вот потом он его похоронит, тогда он будет готов следовать за Христом и выполнять свое призвание, да, которое Христос...
1: Да. Сколько времени для этого понадобится? Год, два, пять, десять? Неизвестно. У Иисуса всего полгода. У него нет времени.
2: Часто даже вот я просто мысль пришла такая, как часто нам кажется, вот я уйду на пенсию, тогда я и буду обращаться к Богу.
1: Тогда и в церковь пойду.
2: И в церковь пойду. А часто мы даже не понимаем, мы думаем, что мы что-то можем сделать завтра, а у нас с вами есть только сегодня. Поэтому Иисус здесь и говорит: ты сегодня следуй за мной, я тебя призываю, и то поручение, которое я тебе даю, оно важно для тебя и для окружающих тебя людей, и для твоего же отца. Ты заботишься не о том, что надо, тебе нужно позаботиться о его вечной участи, а не о временных вот здесь вот проживании.
1: То есть вот связанные с мертвыми, Иисус говорил, что что с мертвыми, если их уже ничем не спасешь, они уже мертвые, или они ждут воскресения для Царства Божьего, или они ждут своей погибели окончательной.
0: Спокойно. То есть тоже во втором воскресенье, которое будет воскресение нечестивых, да?
1: Да, воскресенье.
0: И потом
1: два будет воскресенье,
0: смерть.
1: Как говорит сам же Иисус, Евангелие от Иоанна: одни воскреснут для жизни вечной, другие для вечного поругания и посрамления. Два воскресенья, разница и там в определенный период.
2: Тысячу лет.
1: Точнее. Поэтому...
0: Еще раз, Иисус действовал с любовью, когда Он говорил, что «а ты следуй за мной, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». Это была любовь ради спасения этого человека?
1: Мне кажется, да. Когда Христос призывает и направляет куда-то, то, очевидно, это очень важно для этого человека. Если он что-то просит сделать для него, это крайне важно. Потому что, очевидно, Иисус видит, что ты готов для Царства Божия, если только пойдешь сейчас за Ним, если только выполнишь его сейчас поручение или согласишься, что это тебе нужно сделать. Этот ученик не согласился с тем, что ему нужно сделать, и решил, что...
0: Он лучше знает.
1: Да. Вот это самонадеянность.
2: И это все-таки журналистский прием еще Луки, да? То есть у Луки всегда всему свое время. Он понимает, что у Бога всему свое время, да? И он поэтому показывает именно такую последовательность, что важно сейчас. Сейчас откликнуться на то, тем более на призыв Бога, а ты отказываешься. То есть ты сам не понимаешь, от чего ты отказываешься. Ты отказываешься от даруемой тебе возможности, которую ты должен использовать для своего спасения и для спасения окружающих людей. То есть это очень важно вот понимать и осознавать. То есть
1: задатки в нем были, в этом человеке. Да, он был практически готов к тому, чтобы идти благовествовать.
2: Да, да.
1: Но вот одно только его удерживало. Я не знаю, какой мотив у этого человека был, что его конкретно остановило, но это была оговорка, отговорка, то есть, что вообще-то у меня отец еще есть, надо заботиться о нем, надо его вообще похоронить.
0: А опять же, если возвращаться к мотивам, так мотивы, может быть, были и более такие комплексные, более сложные.
1: Тут непонятно, да, что этим двигается человек, но идти он благовествовать не желал. Вот можно так, такой вывод сделать.
0: То есть на тот момент к жизни вечной не был готов.
1: Очевидно, да. Он жизнь земную предпочел жизни небесной. Ну, если так можно судить с нашей стороны этого человека.
0: Ну, вот мы о жизни вечной пока так, такими контурами пока не очень подробно говорим, но все-таки жизнь вечная, она уже здесь, ведь вот не надо говорить о том, что не готов к жизни вечной, то есть не готов умереть и оказаться в Царстве Небесном. А, ну, при воскресении. А мы говорим о том, что жизнь вечная уже здесь, она сейчас уже на земле?
2: Ну, конечно, потому что Иисус, когда пришел, Он сказал, что приблизилось к вам Царство Небесное. То есть, если оно приблизилось, то оно начинается сейчас. То есть нельзя войти в Царство Небесное после смерти. Ты должен войти в него при жизни своей.
0: Потому то есть, что свяжется там, на земле, то с собой туда
2: да, там уже невозможно.
0: Не Мерседес, да? Мерседес туда никак
1: не пролезает на узкую тропу.
2: Да, вот. То есть она начинается сейчас. Это жизнь вечная. То есть ты делаешь выбор. Или ты идешь за мной, или ты идешь от меня. То есть ты идешь в противоположную сторону. Ты Царство Небесное не выбираешь.
0: Но опять же, возвращаясь к Мерседесу, совершенно не осуждаем тех, у кого они есть, или те, кто увлекаются особыми там, марками автомобилей и считают это интересным таким моментом в своей жизни. Ничего плохого в этом нету. Просто он там не пригодится.
2: Да, ну и если сердце ваше не привязано к нему, то есть это для вас просто средство передвижения, а не что иное.
1: И Царство Божие еще в Царстве Божьем нет смерти. Тут, там никто не умирает никогда уже.
0: Да, вот этот вот вопрос я, кстати, хотела задать. Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Это вот сложная всегда была для меня фраза. Вот, может быть, про это тогда поговорим.
1: Некоторые трактуют, что тут говорится о духовных мертвецах, но тогда. Как определить? Вот он говорит, Иисус посылает человека проповедовать, в общем-то, духовным мертвецам, которые не слышали вести. Они еще не знают ничего. Угу. И ты иди благовествуй, спасай их. Они не спасены еще. То есть они духовно мертвые.
0: И таким они еще образом, для вечности не приготовлены.
1: Таким образом, противоречия. Каких же, почему же он говорит, предоставь тогда их самих себе, как бы. Пускай сами они в своем соку варятся, как бы. Погребают сами себя, проповедуют сами себе. Я думаю, что это не об этом речь. А, скорее всего, это о царстве мертвых говорится. У нас такая популярная теория присутствует, что человек после смерти, он как бы не умирает до конца.
0: То есть какая-то что душа часть остается его, жить.
1: Да, душа остается жить. И это очень популярно в течение вот уже нескольких тысячелетий. Может быть, это из языческого мира пришло, еще древнее. Но вот
0: в Библии не говорится такого.
1: Некоторые пытаются как раз в Библии найти вот такие тексты, которые как бы подтверждают эту точку зрения, что душа после смерти отлетает на небеса или там куда-то еще.
0: В преисподнюю.
1: В преисподнюю, там, да, в огонь. Но если почитать повнимательнее Писание, то есть только два состояния – жизнь и смерть. Между ними ничего нет третьего. Если ты, Адам был сказано, если ты вкусишь от этого дерева, ты смертью умрешь. Вот ты сейчас жив, а тебя, собственно говоря, не будет. Ты обратишься в прах тоже так же. И некоторые тексты из Ветхого Завета говорят, например, Экклезиаст, что когда человек умирает, то тело его опять возвращается в прах, а дух, который Бог дал когда-то
0: дыхание
1: первым
0: жизни.
1: Человеку, да, это дыхание жизни, оно к Богу возвращается. То есть Бог дает жизнь. Мы должны твердо в этом быть уверены, что только он, человеку это невозможно, дать кому-то жизнь, там, из неживой природы сделать живую, да. Там, мы, тем более мыслящую еще.
0: А то, что человек рождает детей?
1: Ну, это как бы сказать, живой человек рождает живого, да? Но это как бы наша плоть, это наши живые клеточки. Это не взяли прах, собрали там земли.
0: И сотворили.
1: Оживили как там, да, как творца. Да, как творцы. Мы, да, отчасти творцы. Угу. Бог дал нам эту возможность, способность, качество. Но никто никогда не сделает жизнь из неживой материи, угу. из человеков. Это может только Бог сделать. И поэтому процесс смерти – это как бы процесс обратный сотворению жизни, угу. как описано в Писании. И где тут душа – непонятно. Вернее, понятно, душа – это как раз есть человек весь в комплексе. Его мыслительная способность, чувства его – его физиология, все это душа. Вот как стал человек душой живой, вот как писать.
2: Живым говорит. Творением.
1: Живым, да. Да, живым творением. Душой.
2: Да,
1: живой.
2: Да, живой душой.
1: Кстати, Писание говорит и о мертвой душе тоже. Душ, нефешмет, такое есть выражение. Некоторые тексты также применяют.
0: Это на древнееврейском, да?
1: Да, да, да. Нефеш как? Душа. Угу. Нефеш хая, как вот живая душа, а есть нефешмет еще. То есть,
0: и что это?
1: Это да. душа мертвая. Ну, то есть. Души, по сути дела, нет, mm-hmm. если мертвая.
0: Ну, то есть умер человек.
1: Умер человек, да.
2: Но душа еще это может как жизнь, да, быть. Потому что мы же с вами уже говорили, по-моему, текст, да, кто душу свою
0: сбережет,
2: да, тот ее потеряет. Mm-hmm. А кто ее mm-hmm. потеряет, тот ее как бы сбережет. То есть это жизнь свою. Можно отдать на служение mm-hmm. Господу, да, и тогда ты получишь жизнь вечную. А если ты будешь беречь свою жизнь и не действовать, и никуда не ходить, то есть
0: и
2: ты,
0: не идти за Христом, вот
2: да, и не идти за Христом, то тогда случай, ты...
1: Ну, есть более однозначный, да. просто однозначный текст, который говорит, что душа согрешающая, она умрет. Mm-hmm. Ну, душа умрет, то есть человек умрет
0: да,
1: весь.
0: Да.
1: Полностью.
0: Жизнь от него уйдет.
2: Да.
1: Жизни не будет просто в нем. Никакой.
0: Угу. Хорошо, возвращаемся тогда все-таки, я не знаю, затягиваю я или нет. Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Как мертвая душа может хоронить другую мертвую душу?
1: Вот мне на кладбище помогло понять, вот, ну, не понять, а хотя бы представить, как это можно понимать. Вот у меня папа, когда умер, мы заказали двойную могилу. То есть двухъярусную. И когда умерла мама, мы положили вторую группу на первой. То есть получается, mm-hmm. что один оказался под другим. Mm-hmm. И вот мне тогда пришло в голову, вот один мертвец как бы погребает другого, что ли.
0: Покрывает.
1: Покрывает как бы, да, вот этот покров такой. Ну вот такая слоями, что ли. Mm-hmm. Вот. Мы все превращаемся в прах в итоге, то есть вот в земные элементы. И одно, другое, на третье. То есть как с поколениями вот это все как бы наслаивается, mm-hmm. наслаивается. И получается ну, такое вот царство мертвых, mm-hmm. образно, опять же, язык, где одни мертвецы находятся над другими,
0: покрывают
1: над третьими, другие. Покрывают, как, да. вот, как бы хоронят, что ли. Вот, mm-hmm. вот, я так понял, вот это, в конце
0: ну,
1: концов,
0: да.
1: вот это место. Поэтому вот я бы вот к этому, вот такого взгляда бы придерживался mm-hmm. дальше, потому что Иисус
0: Понятно.
1: Говорит о царстве мертвых, которым ну, уже ничто не поможет. Это уже несуществующие люди, если
0: души.
1: Говорить о людях. Души, да.
0: Умершие.
1: Их нет. Mm-hmm. Они превратились в прах. Что толку им там благовествовать или что-то еще делать с ними? Это mm-hmm. бесчувственные тела.
0: И
1: с ними уже ничего не... И судьба их решена. А вот теперь тебя я посылаю благовествовать Царство Божие, Царство Жизни угу. живущим людям, которые
0: еще... Чтобы их судьба была решена в пользу Царства Небесного,
1: да.
0: а не в пользу смерти, да? То есть вот опять же, вот, если ты веришь в Меня, Эта вера должна действовать любовью к этим людям, да, которым я тебя посылаю. Коль, я сейчас поняла. Спасибо большое. Потому что мы в прошлый раз тоже затронули этот вот вопрос. Позвольте мертвым хоронить своих мертвецов, что они погребают друг друга. Вот сейчас я поняла, что ты имеешь в виду.
1: Ну, это моя точка зрения. Я вот такого не встречал.
0: Нигде. Ну, это, да.
1: Ну,
0: это,
1: мне кажется, мне это более понятно, что ли. Вот, тогда слова Христа и его, вот, то, что он направлял человека к живому. Живым. И, скорее всего, наверное, он прежде всего к отцу. Вот ты записал его уже в мертвецы своего отца, а ты вот можешь сделать его живым, если ты, ты заботишься о нем, о его судьбе. Так вот ты его можешь решить, эту судьбу, если ты ему расскажешь о небесном царстве и благовествуешь Евангелие. Ему, в первую очередь.
0: Живым для вечности. Для вечности.
1: Точно так же, как и мы делаем в своих семьях. Мы же в первую очередь говорим близким нашим. Послушайте, что я услышал, что я узнал, да, вот, вот среди вот этих людей мы первое, что мы делаем в благовестии, это им рассказываем о Боге, знакомим их, что ли. Потому что нам дороги эти люди, мы их любим, мы хотим, чтобы они были с нами, да, и тоже так же верили и любили Бога.
2: Но вот ты очень хорошо сказал, да, что мы как бы озабочены как бы заботой о своих ближних, да, но всегда ли так бывает? Вот узнав, и в принципе, вот здесь, наверное, тот случай, когда узнав весь о Царстве Божьем, да, человек не хочет пойти благовествовать другим, да, и тем самым не хочет благовествовать своей семье.
1: Ну да, то есть любовь к отцу как
2: бы. Может быть, и мы иногда бываем похожи вот на этого призываемого молодого человека, или я не знаю, как может быть, он уже зрелого возраста, вот, но тем вот не менее мы все-таки ответственны перед Богом за своих близких, именно за детей, за свои семьи, за свои вторые половины.
1: Но прежде всего, это нас движет же любовь. Мы, вот то, что мы делаем, это наша вера, она движима любовью к ним. Мы же их хотим тоже спасти. Потому что понимаем, что спасение только в Иисусе, только в Нем. И вот всеми силами пытаемся достучаться до них. Но когда же они поймут, когда же они уверуют тоже? Потому что мы их любим, и потому что нас любит Бог, и потому что их любит Бог, может, больше, чем нас.
0: Дорогие друзья, ведь вот каждого из нас Господь призывает, чтобы мы благовествовали друг другу. И не надо опираться, ну, не знаю, там, на какой-то богатый или бедный опыт свой и говорить, что я не знаю, что мне сказать. Вот говорите так, как вам Господь даст, так, как вы его понимаете, так, как вы его познаете. И мы очень счастливы, что мы можем его познавать все больше и больше на этих наших с вами встречах. Вот познание Бога, да? Такую цитату сегодня вспоминала, что вера есть, чтобы знали. Угу. Лен, подсказывай.
1: Да знает тебя единого истинного Бога. Сия есть жизнь вечная.
0: Да сия тебя. Есть не вера, а сия есть жизнь вечная, о которой мы сегодня говорим в очередной раз. И как дальше?
1: Да знает тебя единого истинного Бога и послал тобой Иисус Христа.
0: Да. То есть познание Бога, вот то, что нами должно руководить. И оно дает счастье в конечном итоге нам и нашим близким, и нашим дальним, кому мы проповедуем.
1: Причем вот Юлия, с вами вот этот текст, это же молитва Господа Иисуса Христа в преддверии своего уже креста. Вот прямо вот в Гефсимании где-то,
2: да,
1: вот в это
2: Иоанна
1: время.
2: Иоанна 17 глава, да?
1: Да. Вот эта молитва его, прежде всего, за мир, за себя и за учеников. Вот он молился Отцу, и вот, да, вот эти слова, сие есть жизнь вечная, знание Бога, да, любовь к Богу, то есть.
2: Да. А я вот просто, ну, мы сейчас начали об этом говорить, когда Иисус призывает нас, и когда мы следуем, и я вспоминаю свой опыт. Вот для меня вот поворотным моментом призыва к Богу был вот именно весть о любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот для меня этот текст, он просто записался. Я понимаю, что вот Божий...
0: Записался в сознание,
2: что только любовь движет Богом, в весте спасения, в весте его, ну, всей жизни и всей его жертвы, которую он осуществил. Mm-hmm. То есть именно его любовь.
0: Ну что, Коль, мы до конца 9 главы так и не дошли, по-моему.
1: Ну,
0: да?
1: Осталось, мы в прошлый раз говорили об этих текстах тоже, что да. Никто, возложивший руку на плуг, не благонадежен. Но не хочется говорить вот о негативном, что ли, о том, кто не войдет в Царствие Божие, а хочется говорить о том, что туда войдут люди, которые научились любить вот здесь, на земле. Угу. И вот этому нас Христос учит. Угу.
0: Ну что же, слава Господу за еще одну встречу, за сегодняшний разговор. Мне самой как-то все глубже и глубже становятся понятны эти вещи. Надеюсь, что вас тоже привлекают эти разговоры. Мы это видим по тем отзывам, которые вы оставляете, по вашим пожеланиям, по вашей благодарности. Слава Господу и ждем новых встреч с вами. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.
3: Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою насмерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: «Мой счастливый день», рассказывает Рамзик Меликбекян.
2: В летний период, когда наступают каникулы и прочие выходные, я люблю проводить свое время в летнем лагере. Вот. А у нас он есть в церкви христианский, поэтому я могу провести свое время там. Я помню, был один такой случай на лагере. Присутствовал ребенок, мальчик лет 8-9, и он приехал в лагерь, а буквально там за несколько дней у него умерла мама. Поэтому у него была такая, тяжелая ситуация, и в лагере он чувствовал себя не совсем комфортно. Я наблюдал за ним некоторое время, как он выделялся из группы, оставался один, там сидел в своей палатке. Вот, и мне захотелось помочь как-то познакомиться с этим мальчиком. Как-то он остался один в палатке, как обычно. Вот, я пришел, поговорил с ним, выслушал его историю. Он мне рассказал. И вот через какое-то время мы постоянно там с ним виделись. Вот, я спрашивал, как его дела, как он себя чувствует в этом лагере. И я начал наблюдать, что этот парень буквально открывается с ребятами, начинает общаться, как-то в лагере себя проявлять. Вот. Ну, не сразу, не будто бы, что он забыл о своем горе, вот. Но все равно разница чувствовалась. И для меня это было счастьем видеть, что ребенок, он пришел в лагерь, и он не остался без внимания. И мне было приятно видеть, что в конце смены лагерной ребенок уже уезжает. У него нашлись и другие знакомые, то есть он и в своей группе с кем-то познакомился. Ну и так получилось, что в следующем году я уже поехал наставником группы. То есть мне доверили ребят, и, собственно, этот мальчик узнал, что я еду наставником в следующем году, и он изъявил сам желание попасть ко мне в группу. И это было для меня таким большим счастьем, что этот мальчик, он запомнил вот эти мгновения, что я оказался нужным для него. И он приехал, мы стали еще дружнее с ним. И вот эти вот отношения мне очень дороги. Не только с этим мальчиком, но я общался со всеми ребятами в лагере. В моей группе, я имею в виду. И для меня это большое счастье, когда можешь быть полезен ребятам, у которых сложная ситуация в жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему про равенство полов. У нас прошлая тема была. И хотелось бы в этот раз затронуть равенство полов вот тех людей, которые свой пол решили сменить. Вот, и успешно это сделали. Вопрос, насколько успешно они теперь равны с тем полом, к которому они стремились.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, сегодня, знаете, такая идет тотальная война с бинарным миром, так сказать. Так люди об этом говорят. Угу. Мир, где отрицаются традиционные два пола, да, мужской и женский. Вот. И насколько много появилось вот разных гендерных вариаций, что я боюсь, что это скорее говорит о деградации общества, чем о каком-то прогрессивном направлении и о каких-то положительных результатах. Я глубоко убежден в том, что это скорее тупик, чем выход.
4: Угу. Получается, вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы искать пути решения вопросов на уровне, вот мы говорили о равенстве, да, полов, вот, получается, человек решает это каким образом? Что он меняет пол и тем самым достигает своей цели. Uh-huh. Если, так скажем, условно говоря, мужчина вот гораздо более выше занимает позицию, вот, то как бы вот, будучи женским полом, женщина, она пытается тем самым как бы вот достичь цели вот таким образом. Uh-huh. То есть смена пола вместо того, чтобы, возможно, научиться где-то слышать себя, слышать, так скажем, вот своего, вот, ну, допустим, слышать мужа своего, если мы говорим о жене, да, о
1: женщине. Проще сделать операцию, чем разобраться с тем, что у тебя
5: да,
1: будет.
5: То есть, получается, да, мы получается. Подменяем понятия, мы прыгаем по верхушкам, как будто вот по веточкам, а внутрь, вглубь корня не копаем.
4: Потому что это сложнее. Это гораздо требует больше, так скажем, ну, внимания, больше нужно, так скажем, ну, особых каких-то определенных там в себе усилий, чтобы ты мог разобраться.
1: Так человек всегда шел по пути наименьшего сопротивления, и человечество тоже.
4: Поэтому сегодня мы пришли к этому,
3: что куда нас это привело?
4: Видим.
1: Ну, как минимум, это привело, да, и к неравенству полов, которые вот, мы обсуждали равенство полов вот, мужского и женского, и поняли, что равенство там, в принципе, быть не может, да и не должно, да? А теперь мы говорим о тех людях, которые пол свой сменили. Был мужчиной, стал женщиной. Была женщиной, стал мужчиной. А вот они теперь, став вот этой женщиной или став мужчиной, обрели хотя бы равенство с другими мужчинами или с другими женщинами?
5: Нет, конечно. Они все равно не будут. Если вот это был мужчина, и он поменял на пол женский, они все равно не станут полноценной женщиной. Все равно изначально это не задумывалось как женщина. Это физиологические процессы, которые идут у тебя внутри. Не только связанные с физиологическим организмом, но это и психика определенная. Это определенная структура. А также и женщина, которая превращается в мужчину, это все равно точно так же физиологические, изначальные, да, психические и физиологические процессы, это совершенно другие. И как бы мы ни меняли, ни пили бы химию, ни пытались бы изменить физически, так скажем, что-то пришить, что-то отрезать, что-то там переделать, все равно изначальным вариантом ты уже не будешь. Соответственно, ну, о каком равенстве может идти, в принципе, речь?
3: Ну, некоторые бы трансгендера с вами, поспорили. Мария, поспорили, причем довольно жестко. Дело в том, что я лично допускаю мысль, что на определенном этапе своей трансформации или там на определенном этапе уже, когда человек завершил свою трансформацию, он может себя чувствовать вполне комфортно и говорить о том, что да, теперь наконец-то я как бы вот
4: достиг
5: на каком-то этапе
3: того,
5: ну, да.
3: того, чего я хотел. Теперь я ощущаю гармонию внутри себя, потому что я ощущал себя женщиной, я был мужчиной, ну или наоборот, а теперь я как бы чувствую себя хорошо. Но, наверное, в целом, если на этот вопрос посмотреть, то такое успокоение, скорее всего, будет недолгим. Скорее всего, будет недолгим. И найдутся другие сферы жизни, почему человек испытывает очень страшный дискомфорт. Лично мне... Я сочувствую таким людям, которые пошли на такие радикальные пути, потому что, ну, на мой взгляд, это говорит о том, что человек такой, он глубоко несчастен, он глубоко дезориентирован внутри себя. И раз решился на такие радикальные вещи, к ним нужно проявлять, наверное, такое христианское сочувствие. Не в смысле одобрения их выбора, но раз человек такое сделал с собой, то нам, наверное, не следует отвергать таких людей.
5: И жалость,
3: у
5: наверное,
3: них есть дорога к Богу обратно. Но, к сожалению, с физиологической точки зрения они уже нанесли себе очень серьезный урон.
5: Ну да, и как бы обратного пути нет. Но исходным, ну как бы исходным вот этой вот версии женщины и мужчины, они все равно уже не могут быть. Я понимаю, конечно, что на каком-то определенном этапе они достигли своего перевоплощения. Вот. Но и жалость, я думаю, к таким людям тоже не стоит проявлять. Вообще, в принципе, когда мы проявляем жалость к людям, это мы принижаем их, а сами возвышаем.
3: Я не хочу сказать, что как-то у меня какое-то возвышение есть. У меня есть сочувствие к таким людям, потому что они в любом случае глубоко внутри себя где-то травмированы. Вот то, что принесло грехопадение, да? Грехопадение, по сути, это сеть фатальных разрывов. Это разрыв с Богом, с Творцом. Это разрыв человека с человеком. Это разрыв человека с природой. И это, что самое, что самое страшное, но одно из самых страшных, это разрыв внутри самого себя, когда я не знаю, кто я такой, чего я хочу и что мне вообще нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно.
1: Человек менял пол, потому что ему было некомфортно в предыдущем варианте.
3: Конечно.
1: И у него были там какие-то проблемы, какие он не смог решить.
3: Но это наиболее частая причина.
1: Теперь он сменил пол. Какое-то время вроде бы он успокоился, порадовался, а потом он начинает сталкиваться с другими проблемами, с проблемами того пола, в который он вошел, которые он мог не просчитывать, не знать. И столкнувшись с этими проблемами, ему теперь опять вопрос: тебе их решать или тебе назад бежать? Или тебе бежать куда-то вообще в третьи ряды?
5: Дальше у нас же столько много вариаций, чего мы можем делать.
1: Получается, что все эти вариации это отчасти появились из-за того, что человек продолжил свой побег?
5: Да. Дерево же и растение какое-то гниет вот где-то далеко внутри, глубоко точнее внутри. И только на верхушечке, может быть, на плоду только видно, что есть какой-то изъян, но он где-то глубоко скрыт. И если также дальше продолжать бегать вот по этим плодам, по верхушечкам, то... Угу. Глубина, она не исцелится.
1: Он продолжит убегать и продолжит какую-то защитную реакцию, какой-то кокон, не трожьте меня, да я вообще, а толку?
4: Но,
1: как был несчастным, так и остался.
4: Немало людей, как бы сегодня, занимающихся такую именно позицию, они себе находят и в Священном Писании определенное оправдание. Тот известный стих, да, из послания к Галатам, где уже нет ни мужчины, ни женщины.
1: Угу.
4: То есть, в принципе, как бы момент как бы такой, который является любимым местом.
1: Угу.
4: Для такой категории людей, как бы мы сейчас, может быть, ни говорили, они вот его приводят в аргумент, что мы можем, как христиане, сказать по этому поводу, говоря все-таки на самом деле о том, что мы за изначально Богом задуманные планы, которые Бог, так скажем, определил для каждого человека. Вопрос как бы, да, так, чтобы мы могли подумать, чтобы мы сказали так, человеку, который использует уже Священное Писание в ответ, в защиту свою.
1: Мне кажется, что Бог очень четко показал те планы, какие он задумал. Он создал человека как мужчину и женщину. Все, он не создавал 10 гендеров и 20, и 30, и 300. Он создал мужчину, женщину и создал их для обитания в семье. То есть даже не по отдельности. Вот. Планы Бога ясны. Другое дело, что человек не готов соглашаться с планами Божьими.
3: Есть еще один важный нюанс, который мы должны оговорить здесь. Это интерсекс-люди. Интерсекс-люди — это люди, которые имеют половые признаки и мужские, и женские в той или иной степени.
4: От рождения.
3: От рождения. Степени вариации. Да. То есть, условно говоря, у некоторых девочек могут быть половые признаки мужские. То есть отсутствовать яичники, и присутствовать мужские половые органы. Да? И это тоже момент, нюанс, который мы должны, наверное, оговорить, осмыслить. Потому что здесь речь не идет о том, что человек просто, ему взбрело в голову, он решил пол сменить. У него реально идет такой разбаланс и на гормональном уровне, да, и с половыми признаками не пойми, что творится. Вот. И, конечно, такие люди, они в очень страшном состоянии находятся, тем более все усугубляется иногда тем, что таких детей еще в маленьком возрасте подвергают лечению. Это лечение, оно не всегда удачное. То есть, врач, родители, да, решают за ребенка, какого пола ему быть. И это, конечно, безусловно, это заканчивается иногда очень трагично. Угу. Вот. Особенно, когда человек узнает об этом, и у него вот такая проблема. Поэтому здесь надо, наверное, быть крайне, крайне корректными, говоря об этом. И, наверное, интерсекс-люди, это иллюстрация того, насколько тяжело человечество в принципе, насколько тяжело грех достиг вот такого большого разрушения. Не в смысле, что интерсекс-люди, они более грешные, чем гетеросексуалы. Вовсе нет, я не хочу этого сказать. Но чем дальше мы от Бога, от источника жизни, тем больше всевозможных вот таких вот отклонений, да, от общепризнанной нормы мы наблюдаем. И, конечно, это вызывает сочувствие. Ни в коем случае это не должно вызывать у нас какого-то отторжения к таким людям. Христос принимал всех, я в этом убежден. Ему не важно, кто ты, интерсекс-человек, гомосексуалист, трансгендер, ему не важно, кто ты. Ему важно тебя спасти, потому что Бог, он как родитель, он все равно любит. Он не одобряет такое поведение, он не одобряет такую ориентацию, но он знает, как это поправить.
4: Как помочь тебе.
1: Если говорить о таких людях, которые родились фактически с двумя полами, с признаками обоих полов, то когда ты с этим родился, да, это проблема, но это совершенно иного рода проблема, чем когда ты родился с четким полом и решил его сменить. Потому что тогда ты сам влазишь в эти проблемы, сам себе усложняешь жизнь. Как будто жизнь недостаточно сложна без этого. Вот интерсекс-люди, да, они родились с этими проблемами. Можно сказать, как человек, который родился инвалидом, он тоже не выбирал стать инвалидом, он родился с этой проблемой. И, естественно, ему приходится как-то с этой проблемой бороться, насколько это возможно, либо смиряться и жить с этой проблемой, насколько возможно.
3: Хотя интерсекс-люди — это не инвалиды. Многие из них ведут совершенно активный образ жизни. Они здоровы. В таком общепризнанном понимании.
1: Да, эта особенность есть. Я сравнил не с точки зрения инвалидности, а с точки зрения именно не выбора того, с чем ты родился, с того, с чем ты вместе
5: пошел. То есть они родились, да. Им мне кажется, некоторые, конечно, им завидуют в том плане, что им приходится, им можно выбрать.
4: Я думаю, такой процент людей гораздо очень маленький.
5: Конечно, это очень маленький процент людей, которые...
3: Они не знают, о чем они говорят. Да, я соглашусь с Андреем. Они совершенно не понимают, о чем идет речь. Потому что очень многие интерсекс-люди, они сталкиваются с очень большими проблемами, с очень большим давлением общества. Допустим, девочка, у которой нет месячных, не формируется фигура, да, женская, она в определенный момент времени начинает испытывать очень жуткий дискомфорт, потому что она смотрит на сверстниц, все формируются как женщины, да, у всех все нормально, а я ненормально. Это страшные психологические проблемы порождает потом. Поэтому тут как бы с чему
5: вот,
3: завидовать-то?
5: Вот, я про это и хочу сказать, о том, что те, кто вот завидует, это опять же говорит о том, что мы порой не знаем о том, кто с чем сталкивается, с какой психологической проблемой и с какой действительно... Это даже это не выбор, а ты действительно сталкиваешься с тем, что ты стоишь на перепутье. Ты не знаешь, что тебе выбрать. И вот с этой неизвестностью какой-то, вот с тем, что ты считаешь себя... Я поняла, про что говорил Андрей, про то, что ты не то, что... Ты не считаешь себя как бы там инвалидом или еще что-то, но ты не выбирал. Тебе надо вот сделать такой сложный выбор, хотя, может быть, кому-то, да, вот там, к примеру, гомосексуалисты или лесбиянки могут сказать о том, что, ой, там, ты мог выбрать, кем ты хочешь стать. На самом деле, это очень тяжелая проблема в плане психологического принятия себя, и столкнуться с этим, это действительно очень болезненный такой момент.
4: Хотел все-таки вернуться к той мысли, о которой мы говорили насчет этого стиха, казалось бы, ну, такого оправдывающего аргумента. Ведь, по большому счету, в данной ситуации речь идет не только лишь, не идет о внешних показателях мужчины и женщины. В данном контексте апостол Павел говорит о духовных показателях, которые, в принципе, в глазах Бога, они равны. Допустим, мужчины, как бы и женщины, он перечисляет там другие, так скажем, ну, позиции и национального, так скажем, как бы характера. Бог говорит, что для меня каждый человек представляет особую значимость, особую ценность, и я за это готов, так скажем, ну, бороться, да, готов помогать, готов сделать все возможное. И вот Давид в 138-м псалме очень красиво вот эту мысль ее как бы, ну, исповедует. И он говорит: «Господи, ты испытай меня и узнай меня, то есть помоги мне разобраться, кто я такой есть». Да? И вот он в этом псалме говорит очень интересные мысли. Он говорит: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». То есть Давид говорит: «Я научился радоваться и благодарить Творца своего за то, что Он мне дал. Ту данность, которая сегодня есть у меня, мне стоит за это благодарить моего Господа». Вот я думаю, все-таки этот момент тоже очень важный. Вместо того, чтобы заниматься поиском определенным, как бы вот по гендерным признакам, по другим позициям, посмотреть на то даже уникальное тело, которое Бог тебе дал, и что Бог вложил в тебя особые определенные позиции. Можем ли мы это делать? Если, я думаю, мы найдем себе хотя бы немного благодарности,

0: Но всегда важный, учащиеся и не могущие достичь да, познания истины.
1: Но самый важный вектор, который как раз-таки помогает нам ответить и на вопросы поиска своей идентичности, это поиск Бога.
0: Угу.
1: Потому что когда я обретаю Бога, когда я начинаю понимать Его любовь, я обретаю себя. Я хочу вспомнить вот один отрывок из послания апостола Павла к римлянам, где он пишет о причинах деградации общества. Это совершенно потрясающий отрывок, хочу его прочитать. Послание к римлянам, 1 глава, с 21 текста. Но он пишет о людях и дальше говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Вот смотрите, получается как? Человек забывает Бога, переходит в плоскость мудрствования, да, то есть в плоскость философствования. А так оно и произошло. У нас исторически, да, было общество религиозное, а потом пострелигиозное или философское общество. Дальше. «Славу нетленного Бога изменили в образ». То есть вот она идет, трансформация, где причина трансформации. «Славу Бога изменяет в образ подобным человеком, тленному человеку, птицам четвероногим присмыкающимся». Тут же, опять же, мы видим здесь деградацию, да, вот в этом тексте. И 24 текст. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть Бог отпустил. Он сказал: «Хорошо, пожалуйста».
2: Это пусть, ваш выбор.
1: Да, это ваш выбор. И вот смотрите. «Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца». И дальше самое вот интересное. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Проблема в чем? Проблема в поиске себя, своего гендера? Нет. Это следствие. А настоящее исцеление, настоящее, скажем так, ну вот, настоящий успех в самоопределении можно достичь только тогда, когда ты вернулся к Богу. Потому что, наведя порядок в образе Божьем, я навожу порядок в своем мышлении, угу, в своей психике и в своем теле, да, то есть к чему относится, собственно, ориентация и предпочтение.
2: Угу. Поэтому... Я начинаю понимать, что я творение,
1: конечно,
2: а он мой творец.
1: Конечно. И, соответственно, человек, который ушел вот в эту сторону либо трансгендерности, да, либо гомосексуальности, либо каких-то других проявлений вот, вот, в сексуальном поведении, да, путь назад, путь к обретению себя, настоящий путь к обретению себя, это не в смене пола, не в смене гендера. Да, вот, ну вот, попробовал такой гендер, сейчас попробую другой, третий, 50-й, а в поиске Бога. Как бы, может быть, это ни звучало, как бы так, ну, неэффективно и банально, но это так и есть. Я не так давно смотрел фильм «Прерванное путешествие» называется. Это документальный фильм о людях, которые практиковали гей-культуру и были частью гей-культуры, но которые вернулись к Богу. Это довольно тяжелый путь восстановления, но очень рекомендую, как бы вот если кто-то не смотрел этот фильм «Прерванное путешествие», посмотрите. Там, с одной стороны, показано, насколько тяжело этим людям, да, а с другой стороны, показано, как эти люди, не мы здесь, у которых, в принципе, все нормально, да, с ориентацией, а люди, которые пережили это на себе, как вот их дорога к Богу. И их опыт вот мне однозначно говорит о том, что дорога к себе самая короткая, это путь к Богу.
2: То есть, в принципе, получается, возможен вариант возвращения человека вот, на пути вот, истины, на пути как бы искони, то есть как бы в настоящее правильное положение, на базу.
1: Да.
3: К концу, когда мы возвращаемся.
0: Может быть, еще пару возражений, которые могли бы прозвучать. Например, но Священное Писание же нигде не запрещает прямым текстом смену пола.
2: А значит, получается и...
0: Ну, а возможно, так, помните, ваш же аргумент был, нигде
3: Бог
0: же не запрещено волосы
3: не
0: красить, ну и что бы не красить тогда?
1: Ну, это не совсем, я думаю, так, потому что, смотрите, во-первых, четко в Библии сказано, мужчину и женщину сотворил их, Это первый момент.

0: Да, второй момент. Сказано, что человеку нельзя надевать, то есть, одежду противоположного пола. И контекст этого текста говорит именно о смене, да, ориентации. Неоднократно в Писании сказано о том, что когда мое сексуальное поведение переходит, скажем так, в рамки однополых отношений, то это грех, поэтому это осуждается.
1: Так может быть, человек и хочет сменить пол для того, чтобы это не было грехом. То есть он не хочет однополых отношений. Он хочет сменить пол и после этого быть в разнополых отношениях с другим человеком.
2: Смена пола всегда предполагает, что это будет, так скажем, уже тот вариант общий. То есть люди идут на однополые отношения, чтобы были два мужчины или две женщины.
0: Есть трансгендеры, которые идут в отношения с новым своим сменившимся полом. То есть, допустим, мужчина меняет пол на женский и вступает в отношения с женщиной.
1: Есть такие, а есть и другие варианты.
3: Есть те, кто, к примеру, был мужчиной, стал женщиной и идет в отношения с мужчиной.
0: Да.
3: Есть и такие. Но мне кажется, что здесь вот именно еще такая загвоздка, как быть вот в обществе вот с такими людьми. То есть что мы должны, вот как христиане, как мы должны к ним вообще в принципе относиться? Равно мы должны как-то... Как с ними взаимодействовать?
0: Есть три варианта, как вообще можно реагировать на таких людей, причем и трансгендеров, и людей вот из гей-культуры. Можно реагировать толерантно, да, то есть как сейчас принято на Западе. Это толерантно в смысле, ты такой, окей, все нормально, все замечательно. Мы тебя принимаем таким, каким ты есть, и прости за то, что мы, вот все человечество когда-либо вот что-то об этом негативное говорило, да. Это один вариант реакции. Второй вариант реакции – это агрессия. Когда мы агрессируем против таких людей, когда мы их ненавидим, когда мы их преследуем, когда мы какие-то увечья им приносим или оскорбляем и так далее. Второй вариант реакции. Но что самое интересное, ни один, ни второй вариант реакции никогда не поможет таким людям. Никогда. Есть третий вариант реакции. И этот вариант, его исповедует Бог. Бог принимает грешника, Бог любит грешника, в каком бы он разрушении, какая бы степень разрушения в его душе, жизни, теле не было, но Бог ненавидит грех. Это сложно вот это примирить в своем сознании, но до тех пор, пока мы, христиане, не начнем принимать этих людей как личностей, но при этом понимать, что их поведение там, сексуальное, да, это грех, мы не поможем этим людям никак. То есть, с одной стороны, это терпение, не то, что терпение, а любовь к человеку, но в то же самое время это попытка показать ему, что есть другой путь.
3: То есть, получается, это про границы. Я принимаю, что ты есть, что ты творение Творца, но мне не нравится, когда там ты ведешь себя, не подобая христианским понятиям.
2: То есть мы пытаемся разделить вот именно, скажем, поведение человека от его как от личности.
3: Да.
2: Но вот насколько это у нас, друзья мои, реально получается? Это не так просто.
3: Это очень сложно.
2: Потому что всегда у тебя перед глазами, находится определенный человеческий, так скажем, хвост, который за ним тянется, то есть из его поступков. И он постоянно в твоем сознании находится.
0: Я вам рассказывал свой опыт, первый неудачный опыт консультирования гомосексуалиста. Когда я его внутри отверг, я не показал это своим видом, да, то есть, но я его отверг. У нас не получилось с ним такой эмпатии, да, и продуктивной работы. И я каялся перед Богом. Я говорил: Господь, прости за то, что я не принял этого человека, потому что у меня очень мощная система предубеждений работала. Мне пришлось переосмысливать свои взгляды, свое отношение к этим людям. Я понял, что если я буду их игнорировать или чувствовать некое превосходство, я не помогу человеку. И поэтому обрести эмпатию к ним, но сохранить ненависть к греху – это реально. Это абсолютно реально.
3: Это работа со взглядами, наверное, и с мышлением.
0: Со своим собственным.
3: Да, со своим собственным.
0: Прежде всего.
2: Для этого нужно будет время.
0: Абсолютно.
2: Подготовка, готовность моя, ну и желание, на самом деле, прославить Бога и помочь этому человеку.
0: Просто я подумал, если этот парень пришел ко мне, да, к пастору адвентистской церкви, и он, у него, кстати, запрос был не про гомосексуализм. Он говорит, меня этот вопрос вообще не интересует, как бы я принял себя, у меня все нормально, но у меня есть проблемы во взаимоотношениях. То есть он обратился не с глубиной, не со своей вот проблемой главной, да, на мой взгляд, а он обратился со вторичными проблемами, угу. которые порождены, опять же, вот его того, сломом, что, да. который угу. привел его к искаженной сексуальности, который привел его вот к нынешней ситуации.
1: Да. Ну что, спасибо за эту безграничную тему. Она действительно безгранична. Я думаю, мы еще продолжим ее в следующих темах. До следующего раза.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Нужно ли давать ребенку свободу выбора и как это делать правильно? Сегодня это тема нашего разговора, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте, рада вас приветствовать.
5: Добрый день.
4: Итак, нужно ли давать детям свободу выбора?
5: В последнее время очень много разговоров о том, что у нас дети свободные люди, что у детей есть права. И вот эти разговоры, мне кажется, они настолько с толку сбивают родителей, что порой сталкиваешься с явной потерей здравого смысла. То есть родители готовы предоставлять детям свободу там, где вопросы настолько важны для будущего ребенка, что эта свобода, если хорошенько подумать, может драмой обернуться для ребенка-то. Вот. Но как-то вот в тренде сейчас у нас свобода детям.
4: Угу. Но свобода все-таки нужна. Это не значит, что нужно полностью ограничивать и все решать за ребенка. Все мелочи. То есть она в какой-то степени нужна?
5: Она, конечно, нужна. Угу. Человек-то создан свободным. И здесь задача родителей научить ребенка пользоваться этим даром. Вообще наблюдается очень часто две такие крайности. Вот либо родители готовы давать свободу везде и во всем ребенку, либо наоборот очень жестко держат и все решают за него исключительно. Неправильно и то, и другое. Да? Должен быть какой-то баланс в отношении свободы, и нужно ребенка учить, как этой свободой пользоваться, что, какие выгоды она может ему приносить и какие опасности в себе может таить.
4: С чего начинать? Свобода. С какого возраста? И какого должен быть? Вот что мы можем так отдать ребенку, чтобы он решал сам?
5: Ну, для родителя, наверное, прежде чем начинать воспитывать ребенка свободу, нужно четко уяснить для себя два момента. Первое – это надо четко понимать, в каких случаях мы ребенку даем свободу выбора, да, в каких нет. И, кстати, не нужно бояться того, что некоторые вещи мы не позволяем ребенку делать. И второй момент, к которому родитель должен быть готов, это то, что неизбежно наступят последствия выбора неправильного ребенка. И вот как быть в этот момент, да, быть готовым столкнуться с тем, что неправильный выбор ребенка повлечет за собой последствия какие-то, которые в которых ему придется тоже участвовать. Вот это два таких очень серьезных момента, о которых надо родителю думать. Конечно, выбор, который мы даем детям нашим, он должен соответствовать их возрасту. Если это совсем маленький ребенок, и он капризничает, да, допустим, или выражает желание поиграть какой-то, ну, дайте ему две игрушки. Пусть он потянет ручку, возьмет то, что ему понравилось больше в этот момент. Это уже вот маленькие такие ростки, когда ребенок выбирает что-то. Когда он старше становится, ну, можно предложить ему какую-то еду выбрать, да. Опять же, предлагайте всегда то, что устраивает вас.
4: Угу. Потому что вдруг он захочет какой-то суперрецепт, который он ел где-то там в ресторане в отпуске, у нас нет возможности готовить это.
5: Вы организуете ребенку ситуацию выбора. И нужно сделать так, чтобы те цели, которые вы хотите достичь, вы достигали, а ребенок осуществлял выбор. Например, если это уже ребеночек постарше, да, и папа приходит с работы, он может сказать: а ты хочешь что? Чтобы я тебя сейчас почитал, или мы с тобой поедем там на велосипедах покатаемся? И в том, и в другом случае выбор устроит папу, и цель, которую он ставит перед собой, время провести с ребенком, будет достигнута.
4: Дальше, когда уже дети взрослеют, надо как-то расширять границы, да, выбора, когда становятся школьниками и подростками.
5: Здесь нужно думать о том, чтобы выбор, который мы даем ребенку, чтобы ребенок хоть немножко представлял последствия, какие ожидают в случае того или иного его действия.
4: Например?
5: Ну, например, да, мы говорим сыну, друзья зовут его поиграть в футбол. Команда собралась на дворе, а ему еще уроки надо делать. И мы тогда можем сказать ему так, что, конечно, пожалуйста, но ты же знаешь, что у тебя еще уроки. Обычно что бывает за этим? Да, мам, да я успею, конечно, все. Хорошо, но ты знаешь, сколько времени занимает предметы, которые тебе нужно сделать? Да, конечно, я все быстро сделаю. Хорошо. И мы ребенка информировали, да, о том, что будут последствия какие-то там, или ты сляжешь спать, не выспишься, или еще что-то, да, случится. Вот. Но тем не менее, он решил идти играть в футбол. Мы заранее можем предположить, чем это закончится история. Можем, конечно. И он столкнется с последствиями, да, либо он не успеет что-то сделать, и на следующий день будет оценка не очень хорошая, либо он не выспится, если он все-таки упорно доделает, если он обязательный. Вот. Это последствия, с которыми столкнется ребенок.
4: Но если, например, последствия, да, он может не выучить, его, может быть, и не спросит даже учительница. Пронесло, как говорится, да. А если на завтра контрольная, и он к ней не готов, и мы ему сказали, ну, ты помнишь контрольная? Он, а, помню, пошел играть в футбол, в итоге он устал и не стал готовиться, и в итоге мы имеем низкий балл за четверть. И это более уже серьезные последствия. Стоит все-таки вот при таких обстоятельствах сказать «нет», ты, сынок, или там, ну да, сынок, раз футбол играет, не пойдешь, а сядь, надо учить урок.
5: Знаете, вы как мама и как родители можете в любой момент принять какое-то решение и на нем настаивать. Uh-huh. Это ваше родительское uh-huh. право.
1: Принято считать.
5: В моей практике был такой случай, который такое недоумение вызвал в нашем коллективе педагогов. Мама привела девочку-второклассницу к нам в школу. Это было уже не начало учебного года, а середина. Там как-то у нее что-то не складывалось. Вот пришли к нам. И через какое-то время она вдруг перестала ходить в школу. Мы так взволновались, конечно, что происходит, почему. Оказывается, мама сказала нам так, что девочка принимает решение, в какую школу она будет ходить все-таки, в ту прежнюю или в нашу. Угу. И будет так, как она решит. Вот мне кажется, что ребенок в свои 8 лет не в состоянии определять и принимать решения подобного рода. Потому что оценить преимущества той или иной школы или достоинство того или иного учителя, это не соответствует его жизненному опыту. Угу. И здесь, конечно, такие решения должны принимать исключительно родители, но никак не дети.
4: Угу. То есть это пример, когда вот, ну, действительно неадекватная ситуация, неадекватна возрасту ребенка.
5: Дети могут принимать решение, в какую школу им ходить или в какой класс, с каким уклоном им записываться, уже в более старшем возрасте. Это старшеклассники. И то я хочу заметить, что, как правило, в подростковом возрасте детям еще очень боязно принимать такие решения, потому что они-то понимают, чем эти решения могут обернуться, и какая это серьезная ответственность. И вот сколько я не проводила опросов в школе, когда мы говорим о выборе профессии, дети всегда пишут, что главными советчиками в этих вопросах для них являются все-таки родители. Угу. Потом идут друзья, учителя, там, или решение самостоятельно приму. Но какие бы ни были отношения с родителями у детей, как бы нам ни казалось, что они нас игнорируют в этом возрасте, тем не менее, я хочу заверить родителей всех, что дети всегда к ним прислушиваются, когда решаются какие-то судьбоносные вопросы в их жизни. И Что хотелось бы сказать еще, что дети очень часто в младшем школьном возрасте могут обращаться к нам бесконечно с какими-то вопросами, да, переспрашивать о чем-то. Вот даже не так давно была реклама в телевидении, там какая-то косметика, и дочка говорит: «Наши волосы самые красивые». «Да, мама?» А это вопрос, который должен ребенок задавать в этом случае, если он видит, что действительно волосы красивые. Вот такие частые переспрашивания, да, а да, это так, могут говорить о том, что ребенок не уверен в себе. И в таком случае, наоборот, нужно чаще давать ему свободу выбора какого-то, да, чтобы он учился принимать решения все-таки. И еще важно нам самим, как родителям, показывать, как мы принимаем решения.
4: Как это делать?
5: Мы можем вслух обсуждать, какие плюсы и минусы будут, да, того или иного поступка. Мы можем излагать ход своих мыслей, да, чтобы ребенок понимал какой-то алгоритм рассуждений. Мы можем как-то взвешивать, да, при нем. И пусть это будет не быстрое решение, пусть это будет такое долгое, но он должен понимать, что любой наш выбор, он должен быть осмысленным. Он должен быть тщательно продуманным. Вот. И тогда мы можем рассчитывать на какие-то позитивные результаты и последствия.
4: А если, например, мы боимся, что ребенок примет неправильное решение, может быть, оно будет, или, не скажу, что опасным для него, потому что в таких случаях, наверное, нужно вмешаться, но просто не совсем разумным, да? И мы уже сразу предвидим какие-то результаты. Но все-таки ребенок это хочет, а нам хочется его оградить от разочарования, например.
5: В любом случае нужно помогать ребенку делать выбор. Мы можем как-то очень мягко и деликатно рассказать, да, вот если ты если вот так поступить, то вот, может быть случится вот это, а если вот по-другому, то может быть вот так, да, чтобы вот мы не диктуем ему, да, а мы просто информируем, рассказываем, а что будет. И как бы это ни было трудно, все равно иногда лучше позволить ребенку встретиться с последствиями своего выбора.
4: Может быть, это будет единственный раз, такой единственной ошибкой в его жизни, чем он потом будет повторять.
5: А потом не нужно бояться ошибок, ведь на ошибках люди учатся. И, кстати, если вы вспомните свою там юность, да, и молодость, что лучше всего запоминается? Ошибка на экзамене. Вот она будет всю жизнь с нами идти, мы ее будем помнить и детям передавать, вот как мы что-то упустили. Ошибка – это великий учитель. И в этом тоже нет ничего страшного. Конечно, если это не связано с риском серьезным для здоровья ребенка или для его жизни.
4: А вот, например, ребенок все-таки принял не совсем верное решение. Мы дали ему возможность принять решение, оно не было верным. И вот наступают последствия. Как при этом себя вести? Помогать ребенку из этих последствий как-то, выйти, или пускать все на самотек, мол, сам расхлебывай. А некоторые родители еще говорят: вот видишь, а я вот так и знала, что так будет.
5: Не нужно, наверное, злорадство какого-то допускать в отношениях с ребенком. Лучше посочувствовать. Лучше посочувствовать, как-то и поддержать. Да.
4: В любом случае.
5: К чему это приведет? К озлобленности. Это как бы не то, чего мы хотели. И что мне хотелось бы сказать обязательно, что решения, которые повлияют на дальнейшую жизнь и судьбу ребенка, все-таки должны принимать родители.
4: Какие это решения?
5: Это решения, связанные с его образованием, это решения, которые связаны с его здоровьем, это решения, которые могут быть связаны с еще какими-то такими важными, да, моментами в жизни. Иногда ребенок выбирает спутника жизни себе или друга, да, и мы понимаем, что это не то. Может быть, иногда может стоит и рассказать ему подробно, чем это все закончится, и каким-то образом повлиять на его решение.
4: Даже если ребенку 18-20 лет.
5: Даже если ребенку 18-20 лет.
4: Он уже совершеннолетний.
5: Ну и что? Все равно это наш ребенок, мы его родители. Да, мы все равно беспокоимся о нем, мы о нем переживаем. Тут важно понимать, что мы это делаем не из-за желания рулить ситуацией, да, а мы это делаем из любви к нему. И не нужно бояться как бы иногда настаивать на том. Тут важно, чтобы ребенок участвовал в процессе, да, принятия решения, чтобы он принял это решение. Вот это важно очень.
4: Может быть, да, чтобы это решение он принял не то, как вот родители все-таки настояли, я из уважения к ним, но сердце-то мне другое говорит, а потом я всю жизнь мучаюсь, думая о том, что почему я тогда вот замуж за того парня не вышла. Может, у нас бы все было здорово, а я вот послушалась родителей. А важно, чтобы это решение стало и решением твоего ребенка. То есть все-таки он, чтобы согласился и разумом, и сердцем с ним.
5: Да, и особенно вот это касается выбора профессии, да. Вот иногда бывают такие романтичные юношеские мечты, я там стану там спелеологом или еще кем-то. Но мы же понимаем, что юноше надо кормить семью в первую очередь, да. И поэтому, если папа говорит ему, ты сначала приобрети профессию, которая позволит тебе заработать, а потом ты можешь дальше развиваться и тоже стать спелеологом, но у тебя уже будет надежный фундамент твой финансовый, да, твоя основная деятельность. А дальше ты, пожалуйста, кем угодно. И важно, чтобы дети понимали вот эти вещи. Да, это в них взращивает и ответственность, и ощущение самоценности, да, какой-то важности. И вот не будет этого чувства, что за меня все решили.
4: Это уже, ну, растет взрослый человек.
5: Да, родителям просто нужно постоянно как бы переживать, молиться даже, да, о детях. Это не исключает родительская молитва, она помогает нам всегда. И действовать всегда правильно, включая даже интуицию.
4: Алина, благодарю вас за участие в программе. Спасибо за советы.
5: Всего доброго.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас снова, и мы продолжаем нашу тему. Сегодня мы поговорим о сексуальной ориентации. Говорили о смене полов. Поговорим просто об ориентации. Насколько норма сейчас в обществе, это уже стало нормой, видеть в себе какую угодно ориентацию? Норма ли это для вас? Норма ли это для Священного Писания? Как к этому относиться?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Чаще всего в обществе сейчас это нормально, когда мы относимся достаточно толерантно к людям разных национальностей, к людям разной ориентации, да, и воспитываем вот эту какую-то толерантность и принимаем людей такими, какие они есть. По крайней мере, это как-то воспитывается. Но, и, к примеру, когда приходят люди, там, например, на какую-то консультацию, то нужно принимать их такими, вот, ну, какие они есть, и осуждать мы их не имеем права. Но лично для меня всегда это становится каким-то таким, честно, камнем преткновения. Я не называю себя там каким-то там гомофобом или еще кем-то, но для меня это немножко резонирует с моей какой-то, наверное, естественным, что ли, состоянием, с моими естественными какими-то ценностями. Поэтому лично мне, честно, достаточно сложно относиться как-то не то что с пониманием, а с людьми, которые это очень сильно пропагандируют. Угу. То есть вот именно, наверное, больше с пропагандой. О том, что вы должны быть такими, о том, что там, к примеру, это норма, и давайте мы будем это распространять. Не только когда люди просто там, к примеру, придерживаются какой-то определенной ориентации, а когда они еще это именно распространяют и именно делают...
4: Транслируют.
3: Это, да, транслируют.
4: Вот вспоминаются слова Галилео Галилея вот в этом формате. «Великая мудрость — знать самого себя». По большому счету, на самом деле, вот в этой жизни, в которой мы живем, важно, заглянув в себя, понять, кто ты, какие твои ценности определенные, чтобы четко можно было бы двигаться по жизни, идя, ну, в верном направлении. Вот когда вот этот вопрос у тебя не решен внутри себя, то тогда вот с ориентации начинаются какие-то вот блуждания, то в одну сторону, то в другую. И, как правило, люди смотрят на кого-то, кто находится рядом с ними, какие-то яркие фигуры, яркие личности. И вот они с них берут пример. Тем более мы говорим там, да, о молодежи, о подрастающем поколении. Лично мое мнение по поводу, вот, скажем, ориентации людей, нетрадиционной ориентации, вот мое отношение, вот как до определенного недавнего времени у меня тоже каким-то было таким жестким. Вот, тогда уже начал тоже как бы готовиться вот к этим вот нашей встрече, погружаться в эту тему, как-то вот стал чуть-чуть больше понимать, почему такие люди, что толкает их на это, вот, чтобы, может быть, возможно, посмотреть в свете Библии, в свете Слова Божьего, как можно им помочь.
1: А думают ли они, что они нуждаются в помощи? Может быть, и не нужно им?
5: Смотря на каком этапе человек находится. Если мы говорим об искаженной сексуальности, то есть три стадии. Угу. Три стадии трансформации, скажем так, человека, когда он меняет свою ориентацию и начинает демонстрировать другое сексуальное uh-huh. поведение. Все начинается со стадии гендерной некомфортности, когда человеку некомфортно ну, со своим собственным биологическим полом, да, когда вот возникает, начинает возникать влечение к людям, представителям его собственной, вот его собственного пола. Вторая стадия — это тогда, когда она называется эгодистонический гомосексуализм, когда человек практикует гомосексуальные связи, но испытывает по этому поводу дискомфорт. То есть он не считает это нормой, но не может справиться с сексуальным влечением. И третья стадия — эгосинтонический гомосексуализм, да, когда человек практикует, но уже не испытывает по этому поводу никакого дискомфорта, и вот здесь он начинает транслировать ЛГБТ-ценности. Поэтому смотря на каком этапе находится человек. Если человек находится на этапе гендерной некомфортности, и таких людей немало, так человек, наверное, не скажет. Но человек, который вот совершил каминг-аут или просто вот принял себя, да, таким, какой он есть, да, без проблем.
3: Но как-то смирился даже, можно сказать.
1: Вы фактически, вот, описав вот эти три стадии, вы описали те же стадии, которые человек проходит, согрешая, а потом оправдывая свой грех. Вот любой абсолютно. То есть у человека есть влечение к греху какому-то, он осознает, что это неправильно, что это грех, что это что-то противоестественное. Но у него есть влечение, и не сумев справиться с этим влечением, он начинает это практиковать. Практикует, но у него параллельно чувство вины за то, что он практикует этот грех. Но потом, подавив свою совесть окончательно, у него уже нет чувства вины. Вот, он успокоился, совесть ушла на второй план, он продолжает практиковать, его ничего не беспокоит, и он начинает об этом делиться. Говорит, ты пьешь, ты этот, жалуешь, этот, думаешь, ты грешишь, а я пью и радуюсь. Вот, ты колешься, и у тебя чувство вины, а я колюсь и радуюсь. Вот.
3: Это какое-то, мне кажется, даже не то, что смирение, а принятие, но принятие в негативном контексте. То есть все равно человек... внутри себя, ну, это есть, конечно, касаемо зависимости, наверное, вот происходит вот это внутри бичевание, но не на осознанном уровне. То есть вот он принял, но принял, так скажем, что вот он губит свою жизнь. А здесь, мне кажется, вот он больше как-то вот принял и, как сказать, не то, что неосознанно, а вот он это пропагандирует, транслирует, что это хорошо.
1: Ну, давайте, может быть, с другой ценностью скажем. Давайте скажем про измену. В принципе, считается, хотя и это начинает грань стираться, в принципе, считается, что измена – это вещь неправильная. Точно так же человек находится в отношениях, начинает посматривать на сторону. Он пока только смотрит. А потом он уже раз-другой раз изменил, он с чувством вины. А потом он от этого избавился и начинает изменять направо и налево, и начинает говорить, да вообще-то это нормально, да все так делают.
4: Получается, если мы на раннем этапе, скажем, сможем выйти на эти вот отношения, глубокие отношения с человеком, то есть шанс, есть возможность, ну, помочь ему. Если, конечно, он сам эту нужду осознает. То есть вот первый этап, о котором говорил Александр.
3: Вот. Мне кажется, еще
5: человека
3: это как-то...
5: Человека можно,
3: это...
5: можно достать из третьей стадии на самом деле. Здесь важно, что здесь важен запрос. Если у человека формируется запрос, если он говорит, да, о том, что, слушай, что-то не так в моей жизни, да, причем человек, который прошел вот эгосинтоническую стадию, да, последнюю, когда он принял себя, все нормально, он уже не видит, скажем так, проблему в своей сексуальной ориентации. У него появляются вторичные, да, проблемы, вот, которые...
4: Смежные. Связанные с отношениями, ну, там,
5: да,
4: еще,
5: да,
4: чем-то,
5: да,
4: другие.
5: Да. И работая, вот помогая ему преодолевать вот вторичные проблемы, мы можем как бы прийти вот к его проблеме такой более, более глубинной. Да.
1: Угу.
5: Понимаете, гомосексуализм – это не основная проблема человека на самом деле. Это тяжелая, да, проблема, но не основная.
1: Как и любая зависимость.
5: Проблема,
1: можем ли мы сказать вообще, что это зависимость?
5: Основная,
3: да,
5: проблема,
3: вот я тоже хотела сказать,
5: том,
3: что здесь другое немножечко. Сейчас 5 секунд, извините. Вот измена и зависимость. Здесь вот людям как-то понятно, что это грех. А в основном в обществе вот бисексуальные отношения, гомосексуализм, они не транслируются как грех. То есть в основном люди воспринимают это как одно из разновидностей браков, жизни, там, семьи,
1: получение удовольствия,
3: что-то.
1: В конце концов.
3: Да. То есть вот немножко вот здесь вот это понятие, что мы берем вот измену, и все понимают, что измена — это плохо. Ну, в основном. А здесь как бы, ну, хорошо, ну, я вот как бы вот выбрала себе там девушку в партнеры, ну, а парень выбрал парня в партнеры. То есть вот как вот здесь...
5: Основная проблема не в изменах, не в гомосексуализме и не в каких-то других сексуальных практиках. А основная проблема человека в том, что он оторвался от Творца. И чем дальше он находится от Бога, тем больше дыра в его душе зияет, и тем больше ему нужно для того, чтобы ее заполнить. А чем заполнить? Удовольствиями. Ведь удовольствие — это то, во что вовлекается, это вообще это сложный психофизический процесс. Вовлекается тело, да, в процесс сексуального удовлетворения, вовлекается тело, вовлекаются эмоции, вовлекается, вот, ну, вовлекается наша духовность, в конце концов, какой бы она искаженной ни была. Вот, поэтому надо, наверное, четко понимать, что главная причина, вот, это уход человека от Бога. Мы ищем удовольствие и пытаемся заменить свой главный вопрос своих отношений с Богом.
4: Но я хотел бы добавить также, помимо отношений с Богом, это также то, что влияет у нас многие факторы, связанные с нашей семьей, родительской семьей. С детства. Допустим, если, к примеру, та же самая девочка, жившая в семье, живущая, видит, как отец относится негативно к ее матери, да, он бьет ее, допустим, поднимает на нее руку, да, вот, а где-то, возможно, она испытывает определенное насилие, в том числе, которое тоже где-то имеет место быть, то, безусловно, она понимает, что вот вообще по принципу мужчина как таковой ей особо-то и не нужен, чтобы так же мучиться, чтобы так же страдать, чтобы так же, так скажем, какие-то определенные боли и эмоциональные, и душевные испытывать. Ей гораздо проще, возможно, найти ту же девушку, с которой они могли бы вместе спокойно, так скажем, жить и радоваться жизни. То есть я говорю о том, что приводит, понимаете, вот к этой ориентации, что толкает людей на эти шаги определенные. Вот мы сейчас говорим о том, что общество, в котором мы живем, оно во многом как бы тоже провоцирует. А семьи, где у нас однополые семьи, где у нас бабушка и мама воспитывают дочку, понимаете? Это же тоже однополые, по большому счету, семьи, воспитание, которое имеет один лишь крен, единственное направление. И в итоге оно может тоже выливаться в эту сторону.
3: Да, мужененавистничество, еще что-то.
4: Да, мы в эту сторону как бы редко смотрим, только лишь воспринимаем уже результат. И мы начинаем как общество бороться с ним, там, бросаем, как бы условно говоря, там, да, там, камни в эту сторону там, и все остальное. Но мы должны понимать, что нужно работать для того, чтобы к этому не прийти, чтобы этого не допустить на гораздо более ранних этапах, гораздо более ранних стадиях.
1: Я был в одной семье, там определенную работу выполнял техническую. Там была в квартире бабушка, ее дочка и ее дочка, у которой родились тройняшки, три девочки. И ни одного мужчины в доме. Вот. Ну и по мере того, как я выполнял там работу, у них, значит, телефонный звонок. И, видимо, позвонил то ли отец вот этих вот тройняшек, то ли вот муж старший. И явно было, то есть там такие, ну, столько ненормативной лексики по отношению к вот этому мужчине, который позвонил. Вот. Тут же включается бабушка, которая поняла, кто звонит, и добавляет еще, советует, что говорить с такими же трехэтажными выражениями. И я понимаю, что тот, кто здесь из мужчин был, да, вряд ли он здесь есть, а если просто он еще есть, то он ненадолго здесь. Вот. То есть там проблема уже в третьем поколении, и, судя по всему, передается дальше вот такого вот в конкретном случае мужененавистничества. Да?
3: Но мы чаще всего повторяем сценарий родителей, который был заложен. Если не меняем, если не осознанно проживаем свою жизнь,
1: мы повторяем. Давно написано. Да, на что смотрим, в то и преображаемся.
3: Да.
1: Вот. И когда у нас общество уже настолько сильно запущено, мы одним нашим разговором этим это не остановим. И вот от этого становится немножко грустно. Но я хотел бы задать еще вопрос по поводу того, откуда у людей появляется вот эта ориентация. То есть вот тот случай, который вы описали, что у него сначала были мысли в эту сторону, потом еще что-то. Возможно, вот вы описали причину, по которой такое могло произойти. Всегда ли такая причина? Или бывают другие причины возникновения?
3: Насилие в семье. Тоже может быть причиной, воспитание в семье может быть причиной. Кто-то говорит из таких вот
1: людей, говорит, что
3: я родился таким.
1: Вот это действительно правда или это...
3: Мне кажется, это сломанная психика. Это, ну, мы все, психика это все равно достаточно неизученный до конца. Вот это вот что-то, сфера такая, да, что-то такое необъятное, что нельзя потрогать. И даже вот если сейчас мы там с вами все, можно так вот грубо говоря, утрировать, сказать, что мы психически здоровы, да, какое-то нестабильное для каждого из нас событие может настолько травмировать, да, если мы там себя не прорабатываем, не имеем никаких отношений с Богом, то мы можем уйти туда, куда даже и не знали, и не представляли. А ребенок, он маленький, как вот?
5: В последние несколько десятилетий был такой серьезный тренд, запрос на то, чтобы найти причину искаженной сексуальности, гомосексуальности, да, в генетике. И были исследования разные, всевозможные. И ученые там открывали разные там вариации генов и так далее, находили. На самом деле убедительного доказательства, что генетика однозначно приводит к гомосексуальности, нет. Сейчас вот самые последние данные на этот счет. Ученые говорят, гена гомосексуальности нет, но причина, почему человек становится гомосексуальным, да, короче, там все сложно. Вот это вывод в научном журнале, да, все сложно. Я анализировал, почему же человек становится человеком, меняет, да, свою ориентацию, и... Здесь действительно все очень сложно, и здесь нельзя задать одного ответа какого-то. Но я для себя определил 4 сферы. Почему? 4 причины, по которым человек меняет свою ориентацию. Первая причина, как ни странно, это наше тело. Тело действительно может влиять на сексуальность. Элементарный пример. Гормональный сбой. Когда происходит гормональный сбой, допустим, мама стрессует сильно, да, во время беременности. Это может повлиять на гормональный сбой. И мальчик может иметь проблемы, да, потом. Или девочка, наоборот, может иметь проблемы. Действительно, ДНК, различия в ДНК между гомосексуалистами и гетеросексуальными, да, людьми, она имеется. Но мы не можем говорить о доминанте, мы не можем говорить о том, что вот наше наследственное бремя, оно однозначно тебя заставляет быть таким. Нет. Но физиология, безусловно, это один из источников проблем. Следующая сфера — это психология. То есть вот наша сломленность, наша проблема с семьей, да, наша проблема с родителями, сексуальное насилие и так далее. Все это вот из разряда психологических факторов. Есть еще один фактор, очень мощный, это социальный фактор, это общество. Когда вот молодежи говорят, да, это нормально, все нормально, да. Ты хотя бы попробуй, ты же должен определиться. Да. И поэтому сейчас как бы молодежь очень просто к этому относится. Под общественным давлением они действительно иногда могут вовлечься в гей-культуру, даже практиковать гомосексуальные отношения, при этом они совершенно, у них нет проблем с ориентацией. Да. И последнее...
1: Один раз не считается, да?
5: И последнее, но, на мой взгляд, это самое важное, вот самый важный фактор, о котором вообще не говорят в научном мире, это фактор духовный. И он главный. Когда человек становится на духовные основы, когда человек начинает общаться с Творцом, в его сексуальности все налаживается. Постепенно, не сразу. Не могу сказать, что человек пришел в церковь, да, к Богу, все, он исцелился от гомосексуализма. Я хочу сказать вам, друзья, что некоторые гомосексуалисты, они всю жизнь борются со своим влечением, уже будучи в церкви, будучи с Богом.
1: как с любыми зависимостями, как с совершенно любыми другими грехами и так далее. Человек, совершенно приходящий в церковь, да, и к Богу, и покаявшийся, не становится автоматом святым.
5: Абсолютно.
1: Но он становится на путь исправления, и Бог ему помогает.
5: Поэтому причина комплексная. Вот это главное, ну, понимать. Что
1: я хотел бы рассказать один случай. Видел, значит, когда взрослые геи, взрослые лесбиянка, все, они практикуют это всю сознательную жизнь свою, скажем так, и решили встретиться и немножко пообсуждать вообще тему противоположного для себя пола, так как все это время они крутились в сексуальности именно своего собственного пола. И в целях вот такого вот эксперимента для самих себя они обнажаются, начинают друг друга рассматривать, задавать вопросы, и задают такие вопросы, которые вообще-то еще чуть ли не в детском садике дети задают, и родители там в начале подросткового возраста мучают, спрашивая о своей собственной сексуальности, о противоположном поле. Оказывается, они ничего не знают друг о друге, они ничего не знают о противоположном поле, вообще ноль, полнейший.
4: Если они воспитывались, допустим, как мы говорили, уже мама и бабушка,
1: это там уже вообще мужчины.
3: Да, то есть ознакомление не произошло.
1: Может быть, потому они и разошлись по вот этим вот,
3: не знаю,
1: полюсам, да, что они, у них никогда не было или никогда даже не попробовали нормальных гетеросексуальных отношений. Не попробовав, довольствуются тем, что есть.
4: Самая, кстати, такая фраза, которая вот тоже как-то где-то вот ранит этих людей, этой категории, когда говорит, допустим, мама там дочери своей, ты нормального мужика не пробовал, там, не видела, как бы, да, поэтому ты такой вывод делаешь. А напрашивается вывод, как бы, а ты сама видела нормального мужика? То есть, как бы, я все свое детство росла с тобой, я не видела папы нормального, который, так скажем...
3: Да, вопрос, кому?
4: Вопрос, получается, больше к матери, понимаете, чем к этой вот девушке, которая не определилась где-то с подачи мамы.
1: Ну, я говорю, я был в шоке, когда вот это дело, это откровение вот этих вот ребят, которые они это все рассказали, показали в рамках возможного, доступного, скажем так. Вот. То есть для них это общение оказалось огромным откровением. Я не знаю, что произошло с ними дальше, были ли какие-то изменения. Вот,
3: но... Они стали нормальными парами, да? Поменялись.
1: Не знаю, но история, скажем так, на этом заканчивалась.
3: Нет, я знаю, что среди таких как бы знакомых-знакомых есть парень, он тоже, он врач, и у него была девушка, то есть он, соответственно, у него были отношения с девушками, но потом, как все прикалывались над тем, что не понравилось, и он ушел к парню. То есть человек, у него, к сожалению, так получилось, что он рос не в семье, вот, и не знаю, было ли его насилие с какой-то физической или сексуальной, но вот знаю, что он вот рос не в семье, значит, у него не произошла вот эта ни депривация, ну, ни какой-то привязанности, он такой не испытывал в детстве. И он, соответственно, не смог построить отношения с девушкой и стал жить с парнем. Причем так это получилось, что он переехал в другую страну и уже там принял это решение. То есть, как я поняла, как он, ну и как он рассказывал, что из-за того, что его склонили к этому, то есть вот этот вот мужчина, он был чуть постарше его, он просто вот, ну как бы вот предложил, он показал, что это так классно, что это так круто, и он все, он перешел, и он говорит, ну мне в принципе незачем возвращаться обратно.
4: Меня устраивает.
3: Да, меня устраивает это, меня устраивает вот здесь вот. То есть он почувствовал вот эту вот... Вот это принятие, вот эту любовь какую-то.
5: Это вопрос про сексуальность или это вопрос про принятие?
3: Это вопрос про принятие.
5: Вот это ключевой момент. Потому что гомосексуальный мужчина, он чаще всего, его глубинная потребность не в сексе.
3: Да,
5: в принятии. А его глубинная потребность это в
3: принятии.
5: Он
3: его понимает вот именно на его уровне. То есть вот он именно его принимает.
5: Вот смотрите, вот. Что происходит с ребенком? Почему формируется, да, вот сначала гендерная некомфортность, а потом гомосексуальность? До трехлетнего возраста и мальчик, и девочка, они в принципе растут параллельно и приблизительно одинаково. Они привязаны в основном к маме. С трехлетнего возраста мальчик начинает потихонечку путешествие от мамы к папе, к папе. И это сложное путешествие. Здесь парням, кстати, тяжелее, чем девчонкам. Потому что парень должен стать частью мужского мира. А если он со стороны отца чувствует отвержение, то стать частью мужского мира невозможно.
4: Папа в командировках или часто отсутствует?
3: Это, или эмоционально
5: холодный? По большому
3: счету,
5: это не имеет значения. Либо папа тиран, либо папа эмоционально отсутствующий, либо физически отсутствующий папа, да? Либо ребенок сирота, не имеет значения.

0: у которых ну, проблемные семьи, они начинают практиковать интимную близость намного раньше, чем подростки, у которых все нормально с папой, с мамой, да, нормально.
1: У них нет вот этой эмоциональной... Они не получили вот эту эмоциональную любовь и тепло в детстве.
0: Угу. Как верно.
1: И, да, и девочка от папы, и мальчик от папы и мамы. Вот не было вот этого контакта, не было вот этого.
0: Верно.
1: Поэтому...
0: Поэтому человек думает, что секс...
1: он, это и есть заменитель.
0: Что секс — это решение. Секс — это не решение. Когда человек ищет принятие, он должен получить принятие. Но когда человек пытается принятие заменить сексом, то вот эта схема, она не работает.
2: Подмена понятий.
1: Подмена понятий и все больше. Тогда нужно будет каждый раз все больше и больше. Тогда и получается смена партнеров.
0: Конечно.
1: И это заменение.
3: Вот в конце такой маленький последний вопрос. Да, Библия говорит, что это мерзость, вот такие вот однополые отношения. И говорит, вот как мы читали уже, что таковые получают должное возмездие в самих себе. Что это за возмездие такое, какое они в самих себе получают?
0: Это цена, которую человек платит за свой грех. Это касается не только людей с такой ориентацией, это вообще касается всех грехов. Вот, и здесь в этом смысле слова все равны. Но когда ты отходишь от Божьего замысла, ты несешь последствия.
1: Да, и мне кажется, самое важное, это что мы делаем акцент на том, что как бы мы их ни принимали, что это грех, что это такой же грех, как и врать и лицемерие, как и измена, как и убийство. Это все.
2: Кстати, то, что вот Александр читал вот в этом отрывке, там используется 24 всего вот этих как бы греховных состояний, где используется также и гомосексуализм, там, и лесбиянство, мы говорим об этом. Вот. И Бог о каждом из этих греховных позиций говорит однозначно, это мерзость. То есть здесь очень сложно нам как бы что-то одно выделять. Мы должны быть, скажем, однозначны каждому из этих поступков. Бог это осуждает.
3: Слава Богу, что осуждая вот эти грехи, Господь принимает человека и... дал Бог мудрости и смирение нам не возвышаться над людьми согрешающими, в чем бы то ни было, и пусть даже и в сексуальном плане, но учиться с ними находить общий язык и помогать им увидеть язык Священного Писания в этом вопросе.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях, и я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики. Вот какие вы. Садитесь. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
4: Садитесь. Да, у нас сегодня весело будет.
0: Да, я рад вас видеть, и не только видеть, но...
4: Да.
0: Еще и слышать.
4: Со мной сегодня пришли два уха.
0: Два уха?
4: Да.
0: А, ну, Веселинка, я хочу тебя
4: вот
0: порадовать. Да, совершенно верно. Со мной тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
4: Да у всех они есть. А со мной пришли необычные ухи.
0: Да.
4: Уши.
0: Да.
4: Одно ухо. И второе ухо.
0: Ух ты!
4: Да.
0: Вот это да! Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
4: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами.
0: Да,
4: ой,
0: да, да,
4: то есть ушами.
0: Да. Вот. Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
4: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
5: Волшебная.
4: Когда четыре уха.
0: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
4: Что?
0: Да-да-да.
4: Что это?
0: Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
4: Точно.
0: Так пойдемте посмотрим.
4: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
0: Бегите, а я вас догоню.
4: Хорошо, побежали.
0: Да, да, да.
4: А где же профессор Бодрячок?
5: Вот он! И что-то он с собой несет.
4: Что?
0: А вот и я.
4: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
0: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
4: Вы сегодня не профессор?
5: Вы сегодня строитель.
0: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
4: Да. А что звуки-то? Ломаются, что ли?
0: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
5: А что это?
0: А это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот,
5: а
0: просто...
5: надо будет молотком стучать по этой штучке.
0: Да, все что вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков. Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
4: Но мы с ребятами сегодня уши.
0: Да.
4: Мы будем внимательно слушать. И сможем определить, какой звук приятный, а какой неприятный.
0: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук и неприятный.
4: Ага.
0: Вот. Сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы Определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
4: Потренируемся.
0: Ну, а если неприятный, то...
5: будете топать.
0: Вот правильно.
4: Топать? Давайте потренируемся. Вот.
5: Мы готовы, так. Профессор Бодрячок.
0: Приготовились.
4: Слышите? Какая приятная музыка!
0: Молодцы!
4: Так и хочется танцевать!
0: Молодцы, молодцы, молодцы! Правильно, похлопаем, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
4: Ой, какой неприятный звук! Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем, потопаем. Ой-ой-ой, мы потопали, потопали, потопали, потопали.
0: Слышите?
5: Что это?
6: Воды.
4: Точно, это же наша речка.
0: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
4: Да, он это приятный звук. Что
0: нужно? Похлопаем, похлопаем.
4: Молодцы.
0: Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
4: Дочь, ты слышишь птичек?
0: Да. Это же приятно.
4: Да, птички приятный звук.
0: Как
4: давайте
0: похлопаем. Я птичек пение, потому что эти звуки поднимают настроение.
4: Вот. Давайте похлопаем, похлопаем,
0: похлопаем, похлопаем. Ну а сейчас внимание.
4: Ой, ой.
0: Приготовились.
4: Давайте закроем уши.
0: Приготовились.
4: Ой. Ой, профессор Бодрячок, если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
0: А теперь ой, представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах, что тогда будет?
6: Мы оглохнем.
4: Вот именно, давайте потопаем, потопаем, это неприятный звук.
0: Испугаться и заболит голова уж точно.
4: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
0: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
4: Ой, надеюсь, вперед, это не такое страшное.
0: За нас,
4: побежали.
0: Что ли? Вот, ребята, что вы видите? На что это похоже?
6: Цветы на полянке.
0: Правильно.
4: Точно, на нашу полянку.
0: Да.
4: Похоже.
0: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
4: Красивая.
0: Да, давайте очень с вами красивая. Сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
4: Я люблю тихий да. ветерочек.
0: Это будет означать такой приятный такой шум, приятный звук.
4: Тихий,
0: от которого
4: тихий,
0: даже тихонько, цветочки тихонько. Не разлетаются. Угу. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер, угу. от которого...
4: Когда вы скажете, приготовились,
0: да,
4: только, а то
0: да,
4: вы испугаетесь.
0: Я, да, да, это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью.
4: Ага.
0: Вот, давайте. Итак.
4: Мы со Славиком.
0: Летают птички. Да. Вы со Славиком приготовились, растут цветочки, и подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте, ну, подуй. Спокойно. Хорошенький такой, хороший ветерочек.
4: Цветочкам нравится
0: да
4: наш ветерочек,
0: нравится,
4: смотрите.
0: Да, бабочки.
4: Им очень понравился.
0: Да?
4: Мы хороший ветерочек, да, с нами?
0: Правильно.
4: Да.
0: Хороший. Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
4: Ага.
0: А вдруг налетели тучи. Наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну держись, Славик.
4: Держись за стол, а то вдруг нас дует. Цветочки все разлетелись.
6: А можно мне цветочки поднять?
0: Конечно, конечно, можно.
4: А мы их поставим сюда.
0: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
4: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
6: Лёс, я знаю листопад.
4: Я тоже люблю листопад.
0: Листочки шуршат.
6: И я еще люблю, когда по снегу идешь, такой хрус-хрус.
7: А Славику какой нравится звук?
5: Снегопад.
7: Тоже снегопад нравится. А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршит под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
5: Давайте.
7: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держите, вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
5: Да.
7: Ну, давай желтый.
5: Ой, я оранжевый.
7: А ты как раз оранжевый. Отлично. Так, а также нам понадобится, что для листопада нам нужно?
5: Листья.
7: Листочки, конечно. Они вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
5: Намазываем его.
7: С обратной стороны, нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот. Видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай приклеиваем.
5: Только можно это, потому что он тут не будет видно.
7: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Доклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик. Так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий
5: листопад.
7: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
5: И желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
7: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
5: Нет.
7: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже не было видно. Вот. Держи. Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
5: Да.
7: И тогда у нас будет
5: а выпиши
7: самый
5: вот
7: красивый
5: этот
7: листопад. А?
5: Тут.
7: Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам. Как у вас получается?
5: Сюда можно. Сюда можно.
7: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
5: Да-да. Я готова.
7: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
0: Ну вот, получилась. Я словно в лесу побывал.
7: Да.
0: Осенью.
7: Да. Вот, смотрите. О, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные дорогие звуки полезны для здоровья.
5: А мне будет напоминать об весне.
7: О весне? Листопад? Да. Интересно.
0: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
7: Да. Ой. Ребят, обязательно сделайте такую поделку.
0: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
7: Это точно.
0: Вы словно
5: побывали. Не забудьте ее подписать.
0: Да, точно. да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
7: Да.
0: Да. Наш урок подошел к концу. Но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
7: До свидания, ребята.
5: До свидания. До свидания. До свидания.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна». О девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Часто от верующих слышу объяснение. Заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», что прежде чем полюбить ближнего, мне нужно полюбить себя. Вот если я себя полюблю, то тогда смогу полюбить и ближнего. Действительно ли это так? Давайте еще разок прочитаем, что говорит Христос. «Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Прежде чем понять то, о чем говорит Христос, нужно учитывать одну деталь, которую мы упускаем. Эта фраза сказана в контексте определенной культуры, которую мы не учитываем, потому что живем в 21 веке. И по большему счету мы находимся под влиянием психологии. Ничего плохого против психологии я не имею в виду. Но все-таки, когда Христос произносил эти слова, ну даже не Христос, а поскольку эта заповедь была в Торе, и она произнесена, и была еще во времена Моисея, записана им, то есть так далеко от нас, то люди не думали о психологии в тот момент и не думали о том, что нужно себя полюбить, а потом я уже научусь любить ближнего. Вовсе нет. О чем же тогда эта заповедь? И какой ее смысл, ее значение? Фраза как себя самого, означает как другого человека. И проблема вовсе не в том, что мы себя не любим, и поэтому мы не сможем или не можем любить ближнего. Дело, наоборот, в другом. Священное Писание как раз показывает, что себя мы любим. Мы больше всего думаем о себе. Мы ищем больше всего именно своего. Как бы урвать что-то, да, побольше и для себя. В основе нас как раз и лежит, вот, ну, может быть, такое чувство эгоизма. И когда в Ветхом Завете это понимали, а именно это, на это обращается внимание, то Бог хочет акцент сделать не на нас самих, а еще на тех, кто нас окружает. Поэтому и дается такая заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот себя человек действительно любит, собой дорожит, себя ценит. Как бы мы ни говорили, даже если бы мы говорили о том, что у человека низкая самооценка или слишком завышенная и так далее, все равно человек себя любит, и он о себе думает. А теперь заповедь призывает человека сделать очень важный шаг. Это еще и полюбить другого, то есть ближнего. Однажды к раввину пришел один его ученик и говорит: «Рави, как я могу любить ближнего, если он ко мне плохо относится?» Тогда Рави сказал: «Вот как ты себя любишь, так и люби. Почитай другого, как будто это ты». Пусть Господь благословит и поможет нам все-таки внимание с себя переключить и на другого человека тоже.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Сталкивались ли вы с такой ситуацией? Зайдешь к врачу с обычной простудой, выйдешь со списком лекарств. Если же обращаться к разным специалистам, то таких списков будет несколько. Одновременное сочетание нескольких лекарственных препаратов – явление вполне обыденное. Официальная западная статистика утверждает, что 44% мужчин и 57% женщин в возрасте старше 65 лет принимают более 5 лекарств, а около 12% – более 10 препаратов в неделю. Так ли это необходимо? Лечит ли такой насыщенный комплекс или калечит? Сегодня с нами эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Он поможет найти ответы на эти и многие другие вопросы. Здравствуйте, Вячеслав.
4: Здравствуйте, Анастасия.
3: Бывает такое, что врачи одновременно выписывают большое количество лекарств, целый список. Вот всегда ли это нужно? И насколько вообще это оправданно?
4: Ну, вы знаете, дело в том, что существуют различные линии терапии, и врач выписывает лекарственные препараты в соответствии с каждой линией. Например, первая линия, вторая линия, третья, четвертая. Есть препараты прикрытия, препараты, которые компенсируют какие-то эффекты основной линии терапии. Есть линия премедикации, есть неоадъювантная терапия. Поэтому врач всегда выписывает в соответствии с федеральным руководством по терапии и при необходимости каждой
3: так,
4: линии.
3: Вот если проще говоря, то потому что линии, да, многие не понимают, что, о чем идет речь. Можете пояснить, что это за линии и почему их нужно именно бывает совмещать?
4: Дело в том, что иногда препарата первой линии бывает недостаточно или могут развиваться какие-то возможные побочные эффекты.
3: То есть первая линия – это основной, да, препарат, который, например, назначили…
4: При каком-то конкретном заболевании.
3: Да, это вот первая линия, да? То есть мы так.
4: Но может быть иногда, понять, что пациент уже обратился на фоне приема каких-то препаратов, или у него существует история приема каких-то групп препаратов, и поэтому врач учитывает возможные побочные эффекты или осложнения каких-то заболеваний, назначая различные линии препаратов. И только врач может решить необходимости назначения первой, второй, третьей линии или возможности отмены какого-либо препарата. То есть любое назначение, оно обосновано, оно объяснимо и оно необходимо.
3: Понятно. Исследования показали, что увеличение количества используемых препаратов приводит к более частым нарушениям схемы приема, в то время как уменьшение количества, ну, наоборот, да, снижает число нарушений. Как влияет совместное употребление нескольких лекарств? Не вредно ли это?
4: Ну, у вас прозвучало сразу несколько вопросов. Вы затронули известное явление так называемой полипрагмазии, когда выписывается до 5-6 одновременно лекарственных препаратов, что вызывает определенные сложности. В то же время пациент ведь обращается не только к одному врачу, например, обратился к кардиологу, наблюдается у терапевта. У пациента может быть бронхиальная астма, то есть это уже у аллерголога наблюдается, плюс еще может быть аллергический ринит. И сразу несколько заболеваний пациенту нужно лечить. И это врач все обязан учитывать. Поскольку врачей сразу может быть несколько, возникает риск полипрагмазии, о которой вы говорите. Ну, эта проблема, она была актуальна всегда, и врачи, специалисты ведут электронные карточки и наблюдают пациента в плане именно назначения различных лекарственных препаратов. Да, и говоря о вреде назначения нескольких препаратов, следует отметить, что существуют несовместимости, существуют так называемые фармацевтические, фармакологические несовместимости лекарственных препаратов. Врач, конечно, это учитывает. И если посмотреть на инструкцию к лекарственному препарату, то в разделе «Особые указания» об этом обязательно прописывается. Но следует о чем сказать, что нестероидные противовоспалительные препараты, например, аспирин, диклофенак и так далее, как правило, снижают эффективность основной терапии. И врач учитывает это влияние и прописывает либо в разное время, либо полностью отменить какой-то из препаратов.
3: То есть я так понимаю, что чтобы все было правильно, чтобы все было хорошо, нужно не самим изучать аннотации, да, а рассказать врачу, какие препараты, допустим, я регулярно принимаю, да, или мне назначил другой доктор.
4: Ну, конечно, вы же не враг сами себе. Угу. Поэтому для лучшей терапии, для более грамотного назначения пациенту следует рассказать врачу о том, что он принимал, что принимает. И
3: Понятно. Согласно недавнему национальному репрезентативному опросу Consumer Reports, для каждого пациента список препаратов можно уменьшить хотя бы на один. Действительно ли можно уменьшить количество принимаемых препаратов, или все-таки это не так?
4: Ну, поэтому пациенты и обращаются на повторные приемы, когда врач, делая определенные анализы крови или проводя осмотр пациента, делает вывод о том, что какой-то препарат можно отменить, что-то можно переназначить или продолжить прием. Поэтому важно именно при лечении и приеме препаратов обращаться своевременно к врачу за контролем.
3: Угу. Если все-таки назначили большой перечень лекарств, как вы посоветуете правильно их принимать?
4: Прием лекарств, то есть кратность приема, время приема до еды, во время еды или после еды, оговаривается с врачом, поскольку у каждого препарата свой эффект, свое влияние, свой механизм действия. Также может быть связывание с пищей во время приема пищи. Все эти факторы врач знает и учитывает. Поэтому важно следовать именно рекомендациям врача по приему лекарств.
3: Угу. Мы с вами вот уже начали эту тему про несовместимые, да, там, как по отношению к пище. И вот если есть несовместимые лекарства, то какие это? И насколько важно учитывать совместимость лекарств с едой, может быть, с конкретной какой-то едой?
4: Угу. Очень интересная тема, поскольку наши зарубежные коллеги много внимания уделили этим вопросам. И я могу выделить три основных, так сказать, группы продуктов питания, с которыми не рекомендуется принимать препараты. Первый – это алкоголь. Угу. Известны токсические эффекты парацетамола на фоне приема алкоголя, известны извращенные действия антибиотических препаратов на фоне приема алкоголя. Но это, я думаю, знает каждый. Также существует негативный эффект от сока грейпфрута, может быть, вы слышали, да?
3: Нет, никогда.
4: Поскольку он влияет на цитохром P450 в печени и замедляется метаболизм препарата. Препарат оказывает токсический эффект. Существует целая группа препаратов, которые противопоказаны при приеме на фоне употребления сока грейпфрута или продуктов, содержащих грейпфрут. Да, это известный факт, и это прописывается в инструкции. Врачи, конечно же,
3: к
4: препарату.
3: Угу.
4: Врачи об этом знают, они предупреждают пациентов. Также существует группа препаратов из антидепрессантов, которые при приеме совместно с сыром, представляете, с копченостями, с мясом, оказывают так называемый сырный эффект. Когда у пациента резко повышается давление, и в результате вот гипертонического криза у некоторых может быть смертельный исход. Врачи тоже об этом говорят и предупреждают. То есть так называемый сырный эффект или тираминовое действие. Да. Это очень важно. Да.
3: Угу.
4: Также не рекомендуется принимать препараты на голодный желудок, если это не требуется, да, поскольку многие из них оказывают раздражающее действие на слизистую стенку желудка и вызывают ульцерогенное так называемое действие. Это касается особенно противовоспалительных препаратов.
3: Что это за действие?
4: Обезболивающим действием. Это действие, поражающее слизистую желудка с последующим прободеванием, то есть развиваются сначала микроязвочки, потом язвы с последующим, так сказать, прободеванием, то есть образуется такая дырочка, если говорить простым языком, в желудке.
3: Можно заработать серьезно.
4: Содержимое выходит в брюшную полость, вызывает перитонит, и если не оказать помощь, на третьи сутки может возникнуть смерть. Это очень серьезно. Да. Также не рекомендуется употребление препаратов на голодный желудок с газированными напитками, поскольку углекислый газ вызывает расширение пор в желудке и оказывает раздражающее действие на слизистую стенку желудка. Тоже не рекомендуется. Поэтому эти все особенности, конечно, врачи знают, и они пациентов об этом предупреждают.
3: Понятно. А знаете, я в своей жизни столкнулась с такой ситуацией. Одни лекарства мне назначали строго утром, другие строго после обеда. Есть даже такие лекарства, которые нужно принимать через равный промежуток времени.
4: По схеме.
3: Да, по такой строгой схеме. Вот насколько действительно необходимо соблюдать такие вот показания, вот таким образом принимать лекарства?
4: Хорошо, что вам врач об этом говорил, потому что препараты действуют по-разному. Есть препараты, так называемый дозозависимый эффект, у других препаратов времязависимый эффект, у третьих препаратов накопительный эффект, то есть они должны накопиться и только потом срабатывают. Mm-hmm. Другие действуют по схеме, и там важна именно кратность приема, поскольку зависит от биологических циклов в организме. Другие препараты могут вызывать бодрящий эффект, оказывается. Uh-huh. Поэтому во второй половине дня они принимают. Но некоторые вызывают настолько сильный бодрящий эффект, что человек не может вообще заснуть. Да, он лежит и не может спать. Поэтому врачи, тоже зная все эти эффекты, назначают их в специальное время. И очень важно соблюдать именно ту схему, которую выписал врач.
3: Правильно ли я понимаю, что если не соблюдать эту схему, то действие препарата снижается? Или все-таки нет? Или все-таки иногда можно, и действие будет такое же?
4: Ну, если пациент пропускает, например, время приема препарата, и он же вспоминает о том, что нужно принимать следующий раз, то, конечно, предыдущую дозу уже принимать нельзя, потому что иначе будет увеличение концентрации и, может быть, развитие токсического эффекта.
3: А в зависимости от еды, например?
4: Да.
3: До еды, во время, конечно, или после еды? Вот здесь как быть?
4: Разные препараты взаимодействуют с едой по-разному.
3: Да, но мы это поняли.
4: Некоторые препараты можно принимать вне зависимости от приема пищи, некоторые строго после еды или во время.
3: Ну вот если я забыла, например, до еды принять, могу ли я принять во время еды, или уже это будет бесполезно?
4: Ну, чем не принять, лучше уж тогда принять.
3: Лучше принять.
4: Да, потому что пропуск иногда бывает чреват тем, что, например, если это препарат-антибиотик, то бактерии могут как раз поднять голову, воспалять духом и размножаться с большой силой. Поэтому все-таки лучше принять препарат. Но стараться следовать инструкции. Может быть, какие-то ремайндеры себе на стенку куда-то, на кухне где-то прикреплять, на холодильник.
3: Стараться.
4: Да, потому что ведь принимаете же не всю жизнь препарата, а только какой-то короткий срок или курс. Ну, это важно, это очень важно.
3: Да, я вот уже услышала, что от вас не стоит запивать газированной водой, а чем лучше тогда запивать лекарства?
4: Ну, как известно, универсальной жидкостью является простая питьевая чистая вода. Поэтому в любой инструкции прописано, чем лучше запивать лекарственные препараты. Но в данном случае вода побеждает. И количество это где-то половина стакана.
3: А моя бабушка, например, говорила, что аспирин всегда надо запивать молоком.
4: Ну да, поскольку аспирин обладает раздражающим действием на стенки желудка. Можно запивать молоком, но все-таки не рекомендуется. Угу. Для защиты слизистой желудка мы можем принимать аспирин после еды.
3: Понятно.
4: После еды.
3: Угу. Какие, может быть, есть рекомендации по употреблению воды во время курса лечения?
4: Ну, рекомендуется обычный прием жидкости нормальной, поскольку у некоторых пациентов вода вызывает отеки. И чтобы врач дополнительно не назначал мочегонные средства, рекомендуется нормальный режим питья. Но вот американцы уже доказали, что вода, когда поступает в больших объемах и с большой скоростью, она вредит организму, поскольку повышает давление, может вызывать накопительный эффект. Поэтому рекомендуется пить воду маленькими глотками непрерывно. За полчаса до еды прекращать, и через час после еды начинать пить воду. Носим с собой бутылочку и пьем постоянно, как в Израиле. Растения поливают капельно, но зато какие они сочные и красивые. Да? То есть именно вот понемножечку, но постоянно.
3: Может ли как-то образ жизни человека влиять на эффективность или на побочные действия при приеме лекарственных средств?
4: Ну, что вы имеете в виду образ жизни?
3: Ну, образ жизни может быть как...
4: Ночные смены или...
3: Ночные смены, там, не знаю, может быть, это просто какой-то вялый образ жизни, когда человек мало двигается, либо он курит, пьет, ну, любой какой-то образ жизни. То есть влияет ли вообще наш образ жизни на то, как действует лекарство в нашем организме, на его эффективность или вот...
4: Конечно, влияет, конечно. Если мы говорим про вредные привычки, то здесь может быть прям непосредственное влияние на печень, токсические различные эффекты. Было уже обнаружено, что если работать в ночные смены, то изменяется гормональный фон.
3: Интересно.
4: Да, да, у женщин большие проблемы, у мужчин возникают проблемы при нарушении вот этих циркадных ритмов и так далее. Соответственно, и изменяется кровообращение, и различные препараты могут по-другому уже действовать.
3: То есть если гормональный фон изменился у человека, человек, кстати, наверное, может этого и не знать, да?
4: Может не знать, но признаки будут проявляться.
3: Ну да.
4: Угнетение, слабость.
3: То какие-то...
4: Некоторые препараты могут изменить свое действие, да. Например, слабее действовать. Возможно,
3: понятно.
4: Такое, да.
3: Вот случается такое, что человек пьет какое-то лекарство, но ему кажется, что ему не помогает. И он себе добавляет, ну, еще раз выпил таблеточку, или еще раз закапал, или снова побрызгал горло, хотя было там определенное указание только 3 раза в сутки, а он 5 раз побрызгал. Вот можем ли мы так поступать вообще? Насколько это правильно?
4: Ну, конечно, это неправильно.
3: Неправильно.
4: Это так называемое применение off-label, то есть нерекомендованная инструкция. Если мы говорим про обезболивающие препараты, то инструкция допускает при неэффективности одной таблетки, можно выпить вторую. Но здесь бы я порекомендовал. Если таблетку можно разделить, то лучше принять половинку таблетки и через час вторую половинку, если боль не утихает. Чтобы не 2 таблетки. Потому что чем больше мы увеличим дозировку, тем при последующем приеме требуется большая доза. Вот. Если прием препарата назначил врач, кратность приема, да, продолжительность лечения, то это нельзя нарушать. Иначе можно вызвать какой-то токсический эффект или другие непредсказуемые реакции, или увеличение побочного действия препарата. В данном случае следует строго придерживаться инструкции. Если эффекта нет от препарата, об этом следует сообщить врачу, либо посмотреть, может быть, неправильно принимают. Бывает такое, что, например, гели при прорезывании детских зубов нужно наносить дозу в 2 фаланга пальчика. Некоторые мамы наносят маленькую горошину, просто не выдерживая нужную дозировку, эффект не получают, разочаровываются. А на самом деле нужно было нанести правильную...
3: Больше.
4: Да, больше, правильную дозировку. Поэтому всегда следует именно грамотно подходить к дозированию лекарственного препарата.
3: Ну, а бывают ли какие-то плачевные случаи, когда человек не выдержал дозировку, или все-таки это ничего страшного?
4: Да, известны некоторые трагические случаи, я бы так сказал, при лечении, казалось бы, безопасным препаратом, например, эффект от жидкой формы витамина D3. Известный был случай в 90-х годах, когда одна мама при лечении ребенка от рахита, до 3 лет мальчик был, ей назначили витамин D3 в каплях. Известно, что у витамина D3 в каплях очень точное и строгое дозирование. Но мама, видимо, хотела, чтобы эффект развился более быстро, потому что лечение витамина D3 – это же длительная терапия, там медленно нарастающий эффект. И она стала давать ему ложками, представляете? Там нужно по капелькам, а она ложками. И приходила, покупала этот препарат. Меня удивляет, что как фармацевты, которые отпускали ей витамин D3, не задумались, почему она его так часто покупает. И в итоге что произошло? Ребенок у нее истощился, похудел и умер. Когда проводили вскрытие, обнаружили, что была практически полностью угнетена иммунная система ребенка, и у него были внутри множественные такие грибоподобные наросты. То есть его съели, по сути, грибы изнутри. Кошмар. Весь пищевод, желудок и кишечник полностью был покрыт различными грибками.
3: Я бы никогда не подумала, что такое действительно безобидное средство может...
4: Поэтому на родителях лежит огромная ответственность в плане именно дозирования и правильного использования лекарственных препаратов. Потому что, вы знаете, вот мне нравится такая фраза, между ребенком и лекарством только одна защита – это родитель, который может либо навредить, либо помочь. И здесь главный принцип, вам скажет об этом любой врач – не навреди.
3: У нас с вами осталось немного времени. И последний вопрос. Как вы советуете относиться к новым лекарственным препаратам?
4: Ну, поскольку наша фармацевтическая индустрия непрерывно развивается, то современные препараты, они, как правило, более узкого специфического действия, и современные препараты подвергаются более жестким видам контроля, Да, более жестким исследованием, поскольку раньше не было таких компьютерных возможностей в моделировании, в дизайне, в исследовании лекарственных препаратов, то современные молекулы, они уже протестированы на всевозможные виды действия, на всевозможные предполагаемые побочные эффекты. То есть они проходят гораздо более широкий спектр исследований. Плюс еще при проведении клинических исследований проводятся более жесткие требования современным фармаконадзором или FDA в Соединенных Штатах. Поэтому современные препараты, они, так сказать, на голову выше своих предшественников, поскольку проходят более строгие варианты отбора.
3: Это очень здорово. Да, спасибо вам большое за подробные, интересные и полезные ответы. Мы с вами еще увидимся. Всего хорошего. До свидания.
4: До свидания.
3: Подведем итог. Получив внушительный список лекарств, вспомните, что назначение каждой позиции должно быть оправданным. Не стесняйтесь уточнить у доктора, для чего необходимы препараты из вашего рецепта. Убедитесь, что в вашем случае это необходимость, а не неумеренность. Четко соблюдайте режим приема и рекомендуемые дозировки. А в случае возникновения побочных эффектов обратитесь к лечащему врачу. Всего вам доброго, до встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
3: Адам, где ты? Зачем ты скрылся от меня? И почему же?

0: совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем нашу тему про... В частности, сегодня мы поговорим о гендерах, о некотором их разнообразии и как нам к ним относиться, как им к нам относиться, ну и так далее.

0: проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта. Открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Facebook дает 56 вариантов гендерной идентичности. Тимбл более 300, поэтому тут вот...
2: Решать вам.
1: На самом деле современная гендерная теория, она предполагает, что гендерных вариаций может быть намного больше. Намного больше.
2: До условной бесконечности, да, я так полагаю?
1: Ну да.
2: Сколько людей, столько...
3: Я думаю, что вот лично для каждого из нас мы определяем это в своей, через свою призму восприятия, так скажем, таких людей. Угу. Поэтому это, как правило, ну, в принципе, лично для меня это вот пока еще на пальцах одной руки можно определить эти гендеры, которых я, с которыми сталкиваюсь или могу столкнуться, с кем как бы вот приходится общаться. Угу.
4: Разновидности, мне кажется, может быть просто... Тысячи, потом десятки тысяч. Да, действительно, мы в основном знаем не так много, ну, распространены, так скажем. Но вообще, по сути, у нас только два – мужчина и женщина. И либо мы трансформируемся в одних, не мы, а те, кто предполагает, либо в других, какого-то другого вариации. Слава богу, пока что еще в кошку никто не превращался или в собаку. Угу. Поэтому, мне кажется, в принципе, мы и ходим вокруг да около, это только...
2: А можем сказать, что все остальное вон там, да, в голове.
1: Бинарная модель, да, то есть согласно которой есть мужчина и женщина, то есть два пола, которые равняются двум гендерам, соответственно. Uh-huh. Мужской пол равняется мужскому гендеру, и женский пол равняется женскому гендеру, цисгендерность, да, так uh-huh. называемая. Вот, а есть квир-гендер, это понятие, которое включает в себя всевозможные вариации, да, там, то есть гомосексуалы, лесбиянки, транссексуалы, бисексуалы, асексуалы и так далее. Вот все это вот вмещает в себя понятие
2: вот, допустим, это вопрос сексуальности, а как же вопрос гендера? То есть он мужчина, но он гей, допустим, да? Он, или он мужчина, и он бисексуал? Он при этом не перестает быть мужчиной, нет?
1: Тогда, наверное, надо как бы еще раз вернуться в терминологию, да, то есть что наверное. Такое пол? Это совокупность биологических признаков, так. Да, такие как вот гормональный фон, вторичные половые признаки и так далее. Вот. А что такое гендер? Это самоощущение человека, угу. Это то, как он себя ощущает. То есть человек может быть по половым признакам мужчина, но он ощущает себя, ну вот,
2: ну, абсолютно
1: кем женщиной,
2: угодно,
1: да, допустим, к примеру.
2: Да.
1: То есть вот в таком плане. Сексуальное влечение – это, ну, некий свод романтического поведения, ну, предпочтений, да, сексуальных по отношению там, ну, к чему-то определенному.
2: Хорошо. Вот такие люди, они приняли решение, да, что я теперь вот такого гендера, да, там, 25-го в списке Фейсбука, там, не знаю, как угодно. Или, может быть, своего собственного какого-то, который они там выбрали, назвали. И мы говорим, что в современном обществе у них есть такое право называться как угодно, считать себя как угодно, самоопределяться в этом вопросе как угодно и даже до определенной степени вести себя согласно тому, как они себя считают. Но если это их право, значит ли это, что они имеют теперь право требовать у меня признавать их гендер, который они вчера придумали, их самоидентичность, в которой они еще сами плавают и завтра могут поменяться на что-то новое, значит ли это, что они имеют право с меня требовать вот это все принимать, то, что они сами себе

0: Мне кажется, требовать от кого-то что-то вообще никто ничего не может. Если я придерживаюсь правил вот, и какой-то такой вот, ну, достаточно строгий, консервативный, к примеру, я человек, да, то от меня требовать, чтобы я там подчинялась, да, даже не подчинялась, а принимала, да, там, какие-то гендера, да, каких-то других вот людей, да, это лично мое решение. То есть если я имею какой-то контакт, да, с этим человеком, какое-то общение, так скажем, то тогда, значит, я его принимаю. Если я не общаюсь с этим человеком, то, значит, я его, в принципе, не принимаю. И мне кажется, ну, что общество, ну, так же и действует. Если, к примеру, наше государство, да, оно за то, чтобы сохранять больше какие-то христианские позиции, поэтому мы не принимаем людей с, так скажем, нетрадиционной какой-то ориентацией, да, конечно, но, ну, мы не искореняем их, да, мы их там не убиваем и тому подобное, да, это тоже неправильно. Но в то же самое время мы и не говорим о том, что это хорошо, ну, их поведение. То поэтому есть... и в то же самое время диктовать мне, что я должна принимать вас такие, ну, как бы, с вашей... с вашим определением, да, с вашей предрасположенностью, тоже как бы, ну, не имеет права. Тогда принимайте и мое, что я там вот такой вот консервативный человек.
1: Я думаю, друзья, что здесь вот на самом деле мы должны оставить право за самим человеком, как он будет относиться вот к такой категории людей, будет принимать или нет. То есть если на самом деле мы будем обязывать всех в обществе вокруг нас, в том числе и христианском обществе, относиться как бы только так вот и никак, может быть, по-другому, то я думаю, что мы тут займем тоже не совсем как бы лучшую позицию. Вроде бы как бы мы хотим доброе сделать, помочь этим людям, но мы тут можем в другую крайность уйти. Так скажем, где-то, возможно, нарушить какие-то понимание концепции людей, которые совершенно по-другому, ну, совершенно, так сказать, определенную неприязнь выражали вот к этой категории людей. То есть необходимо, чтобы пришло время для того, чтобы человек сам пришел для себя и понял, как я буду теперь относиться к этой категории.
2: Я считаю, что этот вопрос вообще, вот, который я поднимаю, право на отказ от признания тебя с твоим выдуманным гендером. Потому что сейчас мы все больше приходим к тому, что вот эти меньшинства, они перестают быть меньшинствами. Они заполонили все настолько, что становится, вот их мнение становится доминирующим над каким-то консервативным мнением, становится доминирующим над какими-то религиозными мнениями, будь то традиционными христианскими или традиционными мусульманскими верованиями, пониманиями.
0: Кажется, здесь мы должны сделать акцент на том, как человек развивает себя. То есть если, вот, к примеру, даже в христианском каком-то сообществе, неважно, в каком-то там протестантском или там какое-то другое, да, вероисповедание, если люди, появляется какое-то новое ответвление в виде там, какого-то нового вероисповедания, люди туда идут за каким-то лидером, они смотрят, что да, это классно, это круто, это интересно, но человек с устоявшимся какими-то своими внутренними ценностями, там, классическими, да, так скажем, которые ему нравятся, ему комфортно в них, он сходит туда, посмотрит, увидит, что... это вероисповедание не подходит ему, не сочетается с его внутренними ценностями, с его внутренней личностью, то тогда он посмотрит, окей, классно, да, прикольно у вас тут, но это мне не подходит, и он уходит. То есть человек, который внутри как личность сформировался, даже если он об этом узнает, да, он расширит свой кругозор, но он вернется к своим изначальным истокам. То есть он не будет идти наперекор себе.
3: Я хочу уточнить, Андрей, что вы имеете в виду под словом «принять чей-то гендер»?
2: Угу. Ну, вот человек заявляет, я теперь там такого-то гендера, да, 50-го в списке Фейсбука, вот, неважно, как он называется. И он об этом заявляет, и он говорит, прошу меня теперь называть, я не знаю, мое это преосвященство, потому что вот мой гендер так требует меня называть, да, и относиться ко мне не он, не она, а какое-нибудь там оно, вот, а я смотрю на него, вижу, что он выглядит как мужчина или выглядит как женщина, и я говорю, а я отказываюсь, мне не нравится, совершенно не нравится тебя называть вот так вот, а завтра ты передумаешь, и надо будет тебя еще как-то называть. Я вижу, ты выглядишь как мужчина, значит, ты мужчина. В крайнем случае, у тебя в паспорте там стоит буква М, ну, значит, вот, глубоко уважаемый мужчина. Все, ни больше, ни меньше. То есть мое право на отказ от признание тебя тем, кем ты себя заявляешь.
3: Угу. То есть предполагается, что вы достаточно хорошо знаете этого человека.
1: Ну, по крайней мере, заявил о том, что он относится к такой категории.
3: Просто такой совершенно посторонний человек, он вряд ли скажет вот так вот во всеуслышание. Знаете, друзья, все, кто тут в троллейбусе, пожалуйста, я вот... вот таких предпочтений, да, поэтому, пожалуйста, все
2: так
3: называйте
2: меня. Так тем веселее и история получается. То есть человек со своими предпочтениями, крайне странными и индивидуальными, заходит в троллейбус, и в троллейбусе к нему тот же самый кондуктор говорит: мужчина, ваш билетик, да, а этот мужчина обижается и говорит: какой я вам мужчина, я тут вот такой-то, такой-то, такой-то гендер. Прошу меня называть соответствующе.
1: Я вспомнил однажды историю такую, когда я был в больнице, вот, и пришел к тому, чтобы посетить свою супругу, и обратился к доктору, который женщина была. Говорю: знаете, говорю, женщина, говорю там по поводу. Угу. Она говорит: я никакая вам не женщина. И такая пауза: я доктор. Угу. Вот как бы, так сказать, в этом вопросе, понятно, что мы говорим сейчас не об этом в случае, но тем не менее, люди как бы вот могут или же имеют право исправить нас, как бы, когда мы обращаемся к ним не так, как они этого хотели бы.
2: Я думаю, до определенной степени. Потому что, хорошо, если она сказала, что она доктор, и она в данном случае является врачом, да, и она сейчас, как бы так сказать, при исполнении, да, если это применимо к доктору, вот, то, возможно, это право ее уместно и хорошо. Но если она скажет: прошу называть меня ваше преосвященство или ваше высочество, просто потому что я считаю себя королевой,
1: безусловно, как бы.
3: Что касается меня, я бы назвал ваше преосвященство. Я бы назвал вот так, как человек меня об этом попросил. И это, с моей стороны, не было бы абсолютно каким-то признанием, согласием с его поведением. Для меня это шаг эмпатии. Угу. Для меня это попытка завязать диалог или продолжить диалог, если я этого человека знаю, да. И попытка вообще... Для меня всегда важно выяснить причину. Да, вот эти подводные течения, которые человека привели к такому вот решению, умозаключению, там, самоидентификации.
2: Тут
3: поэтому
2: есть...
3: для меня вот с такой профессиональной точки зрения, с точки зрения моего христианства, я хочу человеку помочь. Угу. Только я понимаю, если я ему сейчас скажу: знаешь, как бы, а я вообще не буду тебя так называть, потому что ты мужчина, я знаю, что ты мужчина, поэтому...
2: Это может быть разрыв
3: отношений, я его потерял.
2: Я
3: скорее всего, он просто оборвет со мной всякую связь. Угу. А я этого не хочу, потому что я, как и мой Господь, я хочу постараться для этого человека сделать что-то. Поэтому я бы назвал.
0: Если, к примеру, это какая-то ситуация, да, как, к примеру, мы в троллейбусе, да, и тут подходит ко мне кто-то и говорит о том, что я вот хочу, чтобы меня так называли, да, то моя реакция будет совершенно другой. Да?
1: С какой стати?
0: Да, вообще... Что, простите, кто? То есть этот человек мне не знаком, мы не в той ситуации, мы на нейтральной территории, да, и этот человек ко мне вообще никак не относится.
3: Поэтому я и спросила, какие отношения.
0: Да, но если, соответственно, ты знаешь человека, и он пришел к тебе с запросом, и это смотря с какой позиции он это говорит. То есть если он говорит это просто как вот ему так вот взбрелось, это с какой-то агрессией, да, и я понимаю, что за этим что-то скрывается. Но он пришел это не с запросом, а вот именно с какой-то такой вот... С каким-то пренебрежением.
3: Я очень сложно отношусь, когда люди начинают транслировать вот ЛГБТ-ценности, да, гей-культуру. Потому что я считаю, что это уже вмешательство в гетеросексуальное большинство, причем агрессивное вмешательство.
2: Так вот,
3: человек имеет право.
2: Я воспринимаю это требование называть их таким вот особенным образом за пределами тех полов, которые физиологически существуют.
3: За пределами бинарной системы, да, скажем так.
2: Пусть так будет, да. Потому что я считаю, что это уже требование признать то, что, я считаю, только у них в головах и есть. И только является их, будь то болезнью или извращенной психикой, или извращенным каким-то внутренним состоянием. Но признавая это, я считаю, что я способствую укоренению этого состояния у них в сознании. Отчасти даже так.
3: Поэтому
2: то есть начинаю
3: дело,
2: потворствовать
3: когда,
2: им.
3: Одно дело, когда это, скажем так, индивидуальная просьба человека, которого я знаю, и которому, в принципе, я могу чем-то помочь.
2: Угу.
3: А другое дело – это общественное требование группы людей, которые угу. исповедуют нетрадиционную сексуальность, да, и ассоциируют себя там с разными гендерами. Вот, это две разные вещи.
0: Вот, еще я и к этому пропагандирующие.
1: Да. Представим себе, что, допустим, такие люди, такая категория людей пришла в церковь или находится в церкви. То есть не один человек, а два человека, допустим, там, или трое. То есть мы со своей стороны рады тому, что они пришли. Вот, то есть как бы мы не запрещаем им, как служители, допустим, пастор церкви. Но, с другой стороны, когда они начинают транслировать внутри церкви уже свои отношения, поведением, вот, потому что там те же самые как бы объятия, да, там, где дети смотрят на них, подростки на них смотрят, как бы, да, и в любом случае каким-то образом начинают как бы, так, где-то вот взгляд косой бросать, то здесь, в этом вопросе, мы как церковь реагируем конкретно и говорим, что... Пожалуйста, если вы пришли сюда к нам, мы не против, но, пожалуйста, не транслируйте свои, вот это, свое
3: Конечно.
1: Поведение, принадлежность к этому сообществу.
3: Если бы человек, допустим, попросил меня не просто называть его как-то, да, в соответствии с его самовосприятием, а если бы человек меня попросил признать его сексуальность как разновидность нормы, я бы этого не сделал. Потому что это противоречит моим убеждениям, да, глубоким убеждениям. Вот. Но если для меня это повод построить как бы, ну, диалог, и он просит меня как-то там назвать, я бы назвал.
0: Причем я не считаю это лицемерием. Ну, это вот когда ты действительно не признаешь,
2: когда
0: да,
2: это,
0: там, да.
2: Когда это эмпатия, это лицемерие быть не может, я понимаю.
0: Да.
2: Но просто я вижу за этим другой минус. То есть в любом действии есть плюс, есть минус. То есть плюс в том, что ты человека к себе располагаешь и вроде как можешь на него потом в дальнейшем влиять. Но минус-то в том, что ты фактически уже потворствовал ему, ты фактически уже своими словами подтвердил то, что он попросил от тебя. Вот. Называй меня так, то есть признай меня таким.
0: Но мы же, как
2: и называй, ты уже признаешь. То есть что он увидел? Что ты хочешь этим сказать, эмпатию проявить, это понятно. Что он увидел после того, как ты сказал? То ли, что ты?
3: Я не знаю, что он увидел, и за это я не несу ответственности. Я в этом плане абсолютно свободно себя чувствую. Вот. Но если на начальном этапе человек, допустим, просит меня как-то вот себя по-особому называть, и я проявляю ну, какое-то такое даже вот, ну, отторжение, да, вот так, агрессию, у меня даже шанса не появляется с ним обсудить более глубинные вопросы.
0: Мы же, к примеру, когда приходит алкоголик, мы же не говорим, да, про, как я привела, людей, которые вообще к нам не относятся и просто подошли и агрессивно пропагандируют и просят нас так называть. А если, к примеру, к нам приходит алкоголик или наркоман, мы же называем, да, что вот, ну, как бы он говорит, я алкоголик, и мы признаем, да, что вот он алкоголик, но не значит, что мы признаем,
2: да,
0: его позицию.
2: То есть он пришел и признал свою проблему.
0: Так, а здесь же тоже так же, он приходит и говорит, мы не значит, что мы принимаем то, что вот он
2: если
0: такой вот...
2: Если он приходит и говорит, в частности, допустим, я трансгендер, но говорит это с осознанием проблемы, что мне нужна помощь, да, как алкоголик, который пришел, я алкоголик, мне нужно от этого вылечиться, да, это одно. Тогда я могу сказать,
0: мы
2: да, у тебя
0: не,
2: есть
0: мы здесь не можем, так сказать, вот измерить, насколько он это осознал.
3: Считать это порой очень сложно.
0: Вот. А если он просто пришел, мы же так же называем, например, вот человек приходит и говорит, я изменяю. Ну вот ты изменщик. Мы же тоже так же, мы же можем его так назвать. Он приходит, мы не знаем, насколько он осознал эту проблему. Но это не значит, что мы его принимаем, потому что, ну, мы рады за тебя.
2: Ну, то есть, если, я понимаю, что как вы будете относиться, есть ли право у других людей отказать этим людям вот в их самоопределении? То есть их право обозначить свой новый гендер? Есть ли у человека, в принципе, право не признать этот гендер? Не принять его?
0: У всех людей
1: Конечно,
0: есть права.
1: Есть.
2: А вы понимаете, что законодательная часть очень многих западных стран уже отказала людям в этом праве не признавать.
1: Отвергайте, да, в смысле?
2: Да. И я на самом деле благодарен Богу, что я живу в той стране, которая пока еще не дошла до этого состояния. Пока у меня еще есть право не признавать вот эти вот 300 с лишним разных гендеров.
1: Знаете, вот я скажу вот так вот по поводу даже вот библейского повествования, евангельского. Пример Христа. Ведь в его жизни, в его, за время его служения были разные категории людей, вот, которые по-разному себя называли. И он, естественно, понятно, как бы, ну, не все эти убеждения, как бы их направления тоже разделял, по большому счету. Угу. Но их называл так, как они себя называли. Саддукеев, допустим, там, фарисеев, книжников. Говорил как бы открыто. То есть момент как бы такой, что он строил мостики для того, чтобы помочь этим людям. Для того, чтобы, как говорил Александр, найти с ними какие-то возможности для коммуникации дальнейшей, чтобы им помочь. Угу. Не все из них приходили с желанием сразу же, так скажем, чтобы признать свою проблему.
3: Просто я не считаю, что когда я человека называю так, как он меня просит, что я признаю его поведение как норму. Я не считаю так. Я это больше воспринимаю как вот, представьте себе человека, да, который вот попал в автокатастрофу, и у него там многочисленные там разрывы мягких тканей, многочисленные открытые, закрытые переломы и так далее. И он меня просит, допустим, да, там, ну, о чем-то там, назови меня вот таким вот образом, то я не буду в данный момент, понимая масштабы трагедии, я не буду как-то вот его сейчас вот, ну, травмировать, да, вот отстаивая какую-то свою принципиальную позицию по тому или иному поводу, потому что я понимаю, что его запрос, он гораздо глубже, чем он сам может себе представить, поэтому окей, хорошо, я назову тебя так, да, чтобы не вызывать лишнего стресса. Или, к примеру, когда человек демонстрирует четкое намерение уйти из жизни, то есть его вот суицидальные риски, они очень высокие. А вот здесь нужно четко понимать, что нам нельзя вступать в какую-то такую жесткую конфронтацию с человеком. Потому что когда мы вступаем с ним в жесткую конфронтацию, с ним нельзя разговаривать с позиции, ну, человек в норме, человек в норме.
1: Взрослый ребенок. С ним нельзя так разговаривать.
3: Потому что если у человека высокие суицидальные риски, и мы как бы пытаемся с ним разговаривать на равных...
2: подбирать слова, чтобы не спровоцировать.
3: Понимаете, мы можем спровоцировать попытку суицидальную. И это очень плохо.
2: Но и здесь должны быть какие-то определенные, скажем так, остановки. Потому что человек, понимая, что ты пытаешься его как-то остановить от суицида, может начать манипулировать тобой и требовать от тебя определенных вещей на грани.
0: Да, мы можем ушли уйти, в какую-то другую тему. Сферу, здесь нужно научиться чувствовать.
3: Здесь есть свои приемы, да. Когда мы даем право человеку, ну, вернее, не просто право, мы даем четко понять человеку, что все, что он сделает, это его ответственность.
0: Да, а не просто.
3: Поэтому здесь мы уходим от манипуляции, но это уже другая тема. Я бы хотел разделить одно дело, когда гей-культура, вот квир-сообщество, скажем так, да, вот, которое там, у которых там сотни гендерных вариаций, когда они заявляют право, ну, вернее, выдвигают требования к обществу, это одна история. Но другая история, когда это личное,
2: я личный контакт. Я как личность тоже являюсь частью этого общества. И это шаг к вот этому заявлению. То есть они сначала попросили одного человека их признать, потом другого человека, потом третьего, потом говорят, да нас вон полсотни людей уже признает, да? А завтра это будет 50%. И дальше у них требования уже к обществу. То есть это шаг за шагом. Это отвоевывание земли по сантиметру. А мы уже находимся на той стадии, где они не только вот в таком вот общественном мнении отвоевали эту землю, где они уже и в правовом мнении отвоевали во многих странах.
3: Когда человек решился совершить каминг-аут, а мы говорим здесь о каминг-ауте как раз, потому что человек заявляет, да, называйте меня вот так вот, я такой-то.
1: Декларирует.
3: То, по сути, процессы уже насколько глубоко пошли, что в общем-то там, ну, там даже не сантиметр за сантиметром человек ушел, да, в эту сферу, а намного глубже. Поэтому то, что он просит меня назвать его вот таким вот образом, да, это не утвердить. Ну,
2: требование его признания, ему как раз это нужно. Он собирался с мыслями делать этот каминг-аут, и теперь ему нужно хоть какая-то хоть какое-то признание, да, ну, получил его.
1: А вот неужели такие примеры бывают? То есть, когда человек приходит и как бы говорит, называй меня так, вот, скажем, вот, я просто хотел бы, ну, какие-то примеры увидеть более жизненные.
2: В частности, вот...
1: Я вот с таким не сталкивался.
2: Разговор был в Фейсбуке с моими друзьями, когда шла речь об одном из таких вот, ну, я даже не знаю сейчас, как назвать, там тоже какой-то свой гендер был, вот, и люди, которые там общались, они вдруг задались вопросом, а как его правильно называть, он или она, или как-то по-особому.
1: Как правило, они называют
2: вот.
1: Себя, они.
2: И вот двое там замешкались вот в этой переписке, они говорят, слушай, я не знаю, вот, я спрошу у своего знакомого транса, как вообще их правильно называть, вот, и тут встревает третий, говорит, ну он-то не транс, он другого гендера, поэтому надо вообще-то у него уточнять, вот, а он как-то недоступен еще оказался, то есть, и вот люди в замешательстве. Это на самом деле говорит мне о том, что их влияние на общество зашло уже настолько далеко, что уже общество думает, как бы так под них подстроиться, чтобы их бедных не обидеть. Ну, погодите, а вы вообще думаете, что вы с обществом сделали? Что вы, будучи меньшинством, уже подмяли под себя все общество? А как же классика?
3: Каким образом? Каким образом они подмяли общество под себя?
2: Если законодательство уже идет в их сторону, то это что?
3: Ну, в нашей стране такого нет.
2: В нашей пока нет. Вот я почему и сказал, слава богу, что я живу в такой стране.
3: Поэтому я разделяю терапевтическое общение, да, когда мы общаемся с личностью, с отдельно взятым человеком, да, с целью терапии, и разделяю социальные требования группы. Вот этого квир-сообщества, да? Потому что социальные требования группы на признание вот их отношений вот браком, дать им право усыновлять детей, я согласиться никак не могу и не хочу. Но другое дело, когда ко мне обращается личность, да, и человек вообще на грани находится. Я могу сейчас просто...
2: Ну, там уже вопрос терапии.
3: Тем, что сказать ему, а я не буду тебя так вообще называть, как бы ты мужчина, что мне тебя называть? Все, я потерял возможность терапевтического воздействия и помощи этому человеку.
2: Да, я не говорил это с точки зрения
3: эти вещи
2: терапии,
3: разделяю.
2: Поэтому говорил с точки зрения общества, но вот частного случая в обществе. Но, тем не менее, эта тема, видите, она настолько непростая, что даже вот мы вроде представители одних взглядов здесь находимся, и, тем не менее, уже начинают сложности. И наши темы так построены.
3: Мы имеем право иметь разные взгляды.
2: Да, да. Вот это очень важно. Это очень важно, чтобы мы свои права в данном случае сохраняли. Потому что права одного человека быстро заканчиваются, когда наступают права другого человека. Это важно понимать. Ну что ж, спасибо за это общение. Мы продолжим дальше общение насчет разных гендеров, но в частности уже подмешаем еще понятие детей туда. Как быть с детьми, которые вырастают в этих семьях.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Нередко бывает, что люди скрывают свои чувства. Причины могут быть самые разные. Нежелание, чтобы другие узнали о проблемах, боязнь быть неправильно понятыми, опасение несправедливого обвинения. Но, пожалуй, основная причина – это страх перед кем-либо или чем-либо. Сегодня мы поговорим с вами об опасности скрывать свои чувства. Думаю, что часто мы слышали подобные выражения или произносили их сами, когда кто-то чем-то огорчен или расстроен. «Не расстраивайся», «Это того не стоит» или «Прекрати, не нужно принимать все близко к сердцу». Взрослые не плачут. В такой ситуации человек по собственной или чужой инициативе лишается права испытывать важнейшие чувства. В перечисленных выше ситуациях ему не позволяют открыто выразить свою реакцию на происходящее. Как бы нам ни хотелось, но избавиться от чувств невозможно. Их нельзя просто не заметить. Нельзя делать вид, что их нет в природе. Необходимо знать, каким образом дать выход своим эмоциям и чувствам. Прежде всего, каждое чувство, которое мы испытываем, помогает понять нам свои нужды, удовлетворены они или нет. Если мы пытаемся оградиться от какого-то чувства, мы отрезаем себя от важного источника информации. Чтобы получать полную информацию, нам необходимо научиться правильно определять свои чувства. Обычно мы делаем общее, неточное определение, например, «Я чувствую себя ужасно» или «Все нормально». Эти фразы говорят о немногом. Но если мы скажем, к примеру, «Я плохо себя чувствую в результате натянутых отношений с родителями или коллегами», то эта фраза вносит конкретность в ситуацию. Или «Я счастлив, потому что друзья пригласили меня в гости». Это говорит о том, что я не чувствую себя одиноким. Чувства являются для нас источником энергии. И разумно используя эту энергию, мы обретаем душевное здоровье. Если мы подавляем проявление чувств, прячем их, рано или поздно они вырвутся наружу. Это словно пар, поднимающийся над кастрюлей с кипящей водой. Кастрюлю можно накрыть крышкой. Теперь пара не видно, но он не исчез. В конце концов, он найдет себе щелочку и покажется над крышкой с вашей помощью или без нее. Тоже можно сказать и о нашем эмоциональном состоянии. В конечном итоге, каждое наше чувство найдет себе какое-то выражение, и если мы не отыщем разумный способ выразить его, то она проявится в виде болезни, развивающейся на нервной почве, язвы желудка или мигрени, нервозности, беспричинной раздражительности и грубости по отношению к людям, неадекватной реакции на происходящее. Этого можно избежать, если найти более конструктивные методы выпустить свою внутреннюю энергию. Нужно отметить, чувства можно проявлять по-разному. Все мы испытываем одни и те же чувства. Разница между людьми лишь в том, что мы эти чувства по-разному выражаем. Одни плачут, другие делают генеральную уборку, третьи идут в спортивный зал, а некоторые ругаются с близкими или соседями. Мы просто должны найти для себя приемлемый способ выражать свои чувства, такой, чтобы он не был разрушительным для окружающего мира. Однажды одна моя знакомая рассказывала о своем сыне. Он очень энергичный и подвижный мальчик. И если случалось, он с кем-то повздорил, а надо сказать, что это случалось довольно часто, мама отправляла его в свою комнату подумать. Женщина жаловалась, что это не помогало. Поговорив с ней, мы пришли к выводу, необходимо найти для него какой-то другой метод выражения чувств. Например, пусть попробует пробежать вокруг двора несколько кругов. Надо сказать, что это оказалось действенным. Такой метод выпустить пар давал свой результат. Ребенок после пробежки успокаивался и возвращался к нормальному ритму жизни.
1: Мамины секреты.
2: Одним словом, проявлять свои чувства просто необходимо. Делать это можно любым способом. Помня только, что нельзя причинять вреда себе, окружающим, а также предметам и имуществу. Например, если вы расстроены, можно пойти в свою комнату и побыть одному. Но нельзя полностью отвернуться от людей, которые вас любят и о вас заботятся. Этим вы наносите вред себе и заставляете переживать близких, часто не подозревающих о причине вашей замкнутости. Можно сказать подруге, что вы обижены на нее за то, что она раскрыла кому-то ваш секрет. Но нельзя в отместку сплетничать о ней, то есть наносить вред и ей, и другим людям. Можно побить подушку, если вы злы, но нельзя бить посуду или ломать мебель, то есть вредить имуществу. Это очень важное правило, которое мы должны запомнить сами и чему должны научить своих детей. Для того, чтобы объяснить им эти правила на доступном языке, поиграйте с ними в картинки. Нарисуйте несколько фигурок на листе бумаги и скажите, как эти фигурки подсказывают нам, что следует дать выход какому-то чувству. Например, если из глаз текут слезы, дорисуйте, человеку грустно, если дрожат коленки, страшно, если холодеет в животе, он волнуется. Продемонстрировать всплеск чувств мы можем при помощи вулкана страстей. Это игра, которая поможет вам продемонстрировать детям, что случается, если держать чувства в себе. Для вулкана вам понадобится жидкое мыло, каучуковый шарик, питьевая сода, уксус и пластилин. Из пластилина вылепите конусообразный сосуд, так, чтобы в него вошло около чашки жидкости. В сосуд залейте жидкое мыло и засыпьте питьевую соду. На каучуковом шарике можно нарисовать личико и прикройте шариком отверстие в конусе. У вас получился человечек с конусом туловищем и головой шариком. Итак, подумайте, в какие моменты вы стараетесь подавить свои чувства. Вот, например, на контрольной сосед по парте списывал у тебя ответы, но учитель не разобрался и наказал тебя вместо соседа. И это уже не в первый раз. Ты приходишь домой, мама спрашивает, как дела? Ты улыбаешься и отвечаешь, хорошо, а что у нас на обед? Твой лучший друг сообщает тебе, что переезжает в другой город, а ты невозмутимо отвечаешь, здорово, пошли покушаем мороженое. Можно придумать свои примеры. Напомните детям, как ни старайся подавлять свои чувства, от них все равно не избавишься. Они все равно останутся запертыми внутри нас и рано или поздно найдут себе выход. Теперь приподнимите шарик, влейте в сосуд уксус и быстро положите шарик на место. То, что произойдет потом, наглядная иллюстрация выброса чувств, которые ты долго-долго таишь в себе. Важно не запрещать себе или своим детям чувствовать. Нужно только правильно их проявлять. Тогда ваша жизнь и жизнь всей семьи станет ярче и богаче. Всегда есть тот, кто готов прийти на помощь, кто всегда знает, что мы чувствуем, и не осуждает нас за это. Порою нам трудно раскрыть свои чувства перед людьми, но Господу в простых и искренних словах мы всегда можем излить свои чувства, подобно псалмопевцу Давиду, которые записаны в Псалме 141 с 1 по 3 стих. «Гласом моим я Господу воззвал, гласом моим я Господу помолился. Пусть добрый Господь дарует нам мудрости и поможет нам в этом».
3: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Некоторые верующие люди считают, что закон отменен Христом. Не нужно ничего соблюдать. Главное – это жить, как тебе велит Дух. Давайте мы попробуем все-таки почитать, что говорит апостол Павел по этому поводу, и вникнуть. В послании к римлянам в 10 главе есть провокационное апостольское слово. «Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Вот, видите, конец закона – Христос, не нужно ничего соблюдать. Есть два важных обстоятельства. Первое. Как понимался закон апостолом Павлом? Закон у апостола Павла – это не 10 заповедей, во-первых. Это вообще вся Тора. Весь свод правил и постановлений, которые были даны израильскому народу, чтобы соблюдать. И, по идее, это должно было Божий народ привести в присутствие Божие. Но этого не удалось. И апостол Павел как раз это и подчеркивает, что у закона была какая-то другая цель. Второе обстоятельство или второй момент, на который указывает апостол Павел, это он говорит «конец». Вот это очень интересное слово, греческое слово, которое означает не в смысле «конец», то есть завершение всего, а это либо слово переводится как «зрелость», то есть когда достигается какая-то кульминация, да, либо это цель, к которой нужно прийти. И если мы посмотрим так на слова апостола Павла, то мы увидим, о чем хочет сказать апостол Павел. Конечная цель закона – Христос. К праведности или к оправданию всякого верующего. Апостол Павел не говорит о том, что Тора, которая была дана, теперь вообще полностью Христом отменена. Даже слова он такого не использует – отмена. Но он хочет подчеркнуть, что Тора была дана Божьему народу для определенной цели, чтобы она подвела Божий народ и людей именно ко Христу. И именно в нем люди обретают спасение, и именно во Христе они обретают оправдание. Не закон оправдывает человека, а Христос, который является обещанным Мессией Спасителем. И если мы правильно понимаем, что сказал апостол Павел, то это помогает нам и жить более сбалансированной христианской жизнью. Мы не отметаем заповеди, и мы не делаем их для того, чтобы как-то оправдаться перед Богом или сказать другим людям, что мы хорошие. Мы соблюдаем их, потому что мы таким образом уже пришли ко Христу. Мы наконец-то созрели, то есть стали людьми зрелыми в этом смысле слова, которые могут соблюсти заповедь из любви к Богу, а не просто из-за того, чтобы оправдаться. Пусть Господь благословит вас в соблюдении Его заповедей и в понимании Его слова.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Для вас поет Анжелика Вера.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ты нарисовала лошадку?
2: Да, нарисовала.
1: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
2: Я сама.
1: А где лошадка?
2: Нету, она уже ускакала.
1: Куда ускакала?
2: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
1: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
2: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
1: Ясно.
2: А ты нарисовала козлика?
1: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
2: Красиво у тебя получился козлик.
3: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
2: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
3: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
1: Ускакала ее лошадка.
4: Я уже готов.
5: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
3: А вот и мы.
2: Ура!
5: Привет!

0: редко рождаются в один день.
1: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
0: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков был человек тихий, живущий среди шатров.
1: Исав, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
0: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
2: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
3: Это несправедливо. Малышей надо любить.
0: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
1: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
4: Потому что она больше любила Иакова.
2: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
1: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
0: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
1: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
0: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
1: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы. Будь господином над твоими братьями».
3: Обманывать нехорошо.
2: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
4: А что случилось?
1: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
6: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор четвертой книги Нового Завета «Евангелие от Иоанна». Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын, Михаил Михайлович Кулаков. Само слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть». Отсюда русское слово «благовествование». Синоним этого выражения в других стилевых регистрах – «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести его и как «добрая весть». Сегодня, когда новости состоят из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Первые три Евангелия очень похожи, поэтому их называют синоптическими, единозрящими. А четвертое, от Иоанна, оно особенное. В нем даже Иисус говорит не так, как в других Евангелиях. Евангелистов четыре, но рассказывают они об одном событии, как говорит об этом большая часть никео-цареградского символа веры. «Верую во единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, ради нас, людей нашего, ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося, от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писаниям, и восшедшего на небеса, и справа от Отца сидящего, и грядущего вновь со славой судить живых и мертвых, царствию уже его не будет конца». Тут есть два слова «воплотившегося» и «вочеловечившегося», которые описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти, и это событие называется «боговоплощение». В четвертом Евангелии от Иоанна «боговоплощение» описывается с точки зрения отношений Бога Отца и Его Сына, Иисуса. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Так размеренно начинается витиеватая речь Иоанна, и такой же, не всегда понятный с первого прочтения, речью наделяет евангелист Иоанн Иисуса. Когда Иисус говорит с людьми, то они понимают его не всегда верно. Когда он говорит с Никодимом о рождении свыше, тот не понимает, как можно родиться заново. Когда он говорит с самаритянкой у колодца о живой воде, та думает, что он предлагает ей постоянно текущую проточную воду. Но в этом Евангелии выражена самая суть Евангелия. Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную. Иоанн, глава 3. Иоанн поставил перед собой задачу восполнить пробелы в прежде написанных Евангелиях и дать верующим в руки всесильное оружие для борьбы с появившимися ересями. В прологе к своей книге евангелист-очевидец говорит об Иисусе как о вечно пребывающей божественной личности и стремится показать, что Иисус был не только величайшим из людей, но и Сыном Божьим. Иоанн избирает из речей Иисуса прежде всего те, в которых Сын Божий образно говорит о себе как о свете, истине, настоящем пастыре, жизни, воде и хлебе жизни. Особенно важным для Иоанна было показать, с каким вниманием Иисус относился к каждому отдельному человеку, будь то его ученики или посторонние люди. Евангелие очень интересно устроено. Начинается оно с небесных событий. Сын был у Отца, Он – вечное Слово, греческое «логос». В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. Через Него все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь, и жизнь – это свет людям. Этот свет и во тьме светит. Не одолела она его. Но потом в Евангелии начинаются личные встречи. Иоанн Креститель отвечает на вопрос иудейской элиты о своей миссии. Он готовит путь помазаннику Божьему. И вот приходит этот помазанник, по-гречески Христос, и он указывает на него, высказывает свидетельство. Это слово одно из ключевых в книге, наряду со словом «знак», «знамение», которых в этом Евангелии 8. И уже ученики Иоанна Предтечи идут за Иисусом, приглашая всех последовать за учителем. Андрей зовет своего брата Петра. Филипп приглашает Нафанаила. Все они, слушая Иисуса, понимают, что это Сын Божий. Но по-настоящему они уверовали в Него после первого знака – знамения в Галилее. Там, в городе Кане, была свадьба, куда пригласили Иисуса, Его мать и всех Его учеников. Но вот беда, кончилось вино. И тогда Иисус притворяет воду в вино в 6 каменных сосудах, где была вода около 600 литров, и оно было названо лучшим. И по сей день в Кане вы можете попробовать это вино. Чистый виноградный сок. Само это чудо указывает на мессианский пир, где всего будет в изобилии, и спасенные будут радоваться жизни с Богом. Есть еще встреча с иудейским учителем Никодимом. Она происходит ночью, где Иисус сразу говорит о самом важном – рождении свыше, изменении человека, которое происходит под воздействием Святого Духа. Нужно только стремиться к свету, желать жить в послушании Богу, который послал в этот мир для спасения своего сына. А потом Иисус встречает женщину из враждебного иудеям племени, самаритянку, из Самарии, из города Сихар, неподалеку от Шихема. Встреча у колодца в самое жаркое время дня, около полудня, когда там точно никого не должно было быть. Все дело в том, что у этой женщины неудачно сложилась личная жизнь. Она уже 5 раз была замужем, а нынешний ее сожитель ей не муж. Иудеи считали допустимыми только 3 брака. Неизвестно, какие законы были у самаритян, но в данном случае это не важно. Удивительно, что Иисус обладает сверхъестественным знанием о жизни этой женщины. И вот теперь она готова к беседе о духовных вещах. Близко время, и даже наступило уже оно, когда истинно почитающие Отца будут в духе и истине поклоняться Ему. Такого Он ждет поклонения. Бог – это Дух, и те, кто хочет поклоняться Ему, должны поклоняться в духе и истине. «Я знаю», – отозвалась женщина, – «что придет Мессия, то есть Христос. Вот Он и объяснит нам все, когда придет». Тогда Иисус сказал: «Это Я. Я, говорящий теперь с тобой». В этом Евангелии Иисус много говорит о себе метафорами, сравнивая себя с дверью, через которую можно прийти к Богу, с добрым пастырем, который заботится о своей пастве и не щадит для них своей жизни. Он называет себя истинной виноградной лозой, соками которой мы можем жить и живем. Без него мы не можем делать ничего. И еще здесь Иисус подробно говорит перед своей смертью о том, как будет действовать Дух Святой, как Он будет наставлять, утешать, ободрять. Дух назван утешителем. Смерть Иисуса происходит на кресте. Он умирает позорной смертью. Незадолго до смерти Он поручает заботу о матери своему любимому ученику. По преданию, это был евангелист Иоанн. Иисус сказал матери: «О, женщина, это твой сын». Потом добавил, обращаясь к ученику: «Вот мать твоя». Тогда-то взял ее тот ученик в дом к себе. А потом, промолвив, свершилось, и Иисус умер. Это была пятница, затем была суббота. А на 3-й день его тело в гробнице не оказалось. По Писанию, Иисус должен был воскреснуть из мертвых. И Он воскрес. Сам Иоанн так говорит о своем Евангелии. Много и других знамений, которые не описаны в книге этой, сотворил Иисус перед учениками своими. А об этом написано, чтобы поверили вы, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, и чтобы, веруя, обрели жизнь во имя Его.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит ответить на вопрос, можно ли пообедать без мяса и при этом не остаться голодными? И мы ответим на этот вопрос утвердительно.
2: Вегетарианские голубцы. Предварительно сварить 1 стакан перловки и 1 стакан пшеницы. Пшеницу пропустить через мясорубку. 3 луковицы и 2 зубчика чеснока мелко нарезать и потушить пассате с 2 столовыми ложками растительного масла. 0,5 килограмма капусты мелко нашинковать и слегка потушить с небольшим количеством воды. Затем отжать через дуршлаг. Добавить к капусте перловку, пшеницу, лук с чесноком, 1 столовую ложку соевого соуса, по 1 чайной ложке паприки и имбиря, по 1/2 чайной ложки куркумы и эстрагона, 2 чайные ложки соли. Тщательно перемешать. Сформировать голубцы, уложить на смазанную растительным маслом сковороду. Запечь в духовке 15 минут при средней температуре. Фасолево-грибной соус. 300 граммов шампиньонов порезать ломтиками. Потушить пассате 10 минут. 2 луковицы и 2 зубчика чеснока мелко нарезать и потушить пассате с 2 столовыми ложками растительного масла. 2 стакана предварительно сваренной фасоли измельчить в блендере с небольшим количеством жидкости. К фасолевой массе добавить лук, 0,5 стакана томатной пасты, 2 стакана воды, шампиньоны. Посолить, перемешать и тушить 5 минут. Нарезать пучок укропа, 2 зубчика чеснока и 2 помидора. 2 столовые ложки муки развести небольшим количеством воды и вылить при помешивании в соус. Довести до кипения и через 2-3 минуты добавить 0,5 чайной ложки базилика, помидоры, чеснок и укроп. Залить этим соусом голубцы и дать настояться 30 минут.
3: Такие простые продукты, а содержат все для нас необходимое. Приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Бог любит вас и желает вам счастья.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Сегодня мы обратимся вновь с вами к исследованию жизни Авраама. Тема наших размышлений называется «Рождение Исаака». Мы будем с вами сегодня исследовать 21 главу книги «Бытие». «И презрел Господь на Сару, как и сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его». Друзья, давайте с вами обратим внимание на первые 2 стиха этой главы и сравним их с 18 главой книги «Бытие» стихом 14. А в стихе 14, 18 главы написано так. «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». На что здесь можно обратить внимание? Чего раньше не было в обетовании о рождении сына? А раньше не было 2 моментов. Бог не говорил ни как называть надо будет сына, когда он родится, и не давал никаких сроков, когда он родится. Теперь же, когда Авраам проявил неоднократное непослушание и неверие, Бог сначала дает указания, как нужно назвать сына. И в прошлых темах мы уже с вами рассуждали о том, почему Исаак получил такое имя. Оно было вовсе не благозвучное, в отличие от Измаила. Имя Исаака означало «он смеется». И наверняка Исаак сам, подросший, спрашивал у папы: «Папа, почему меня так назвали?» И папа, что ему мог ответить Авраам? Он сказал: «Понимаешь, сынок, дело было так. Я и раз, и два не поверил Господу, а однажды я умудрился даже рассмеяться». Рассмеяться так, как смеются безбожные люди. И вот Бог поэтому сказал мне назвать тебя таким именем, чтобы ни ты, ни я не забывали этого случая. И впоследствии Бог, помимо того, что дал указание, как назвать сына, дает еще и указание срока. «Авраам, я тебя больше не буду испытывать». И Сару, я уже тебе говорю конкретно, Авраам, через год, Авраам, ты можешь потерпеть, через год у тебя точно будет сын. Как вы думаете, друзья, поверил ли Авраам на этот раз Господу? Давайте вспомним, какие события произошли за последний год до рождения Исаака. Во-первых, Авраама посетил сам Господь. Авраам общался с Господом и молился за Содом, чтобы Господь его не истреблял. Однако после того, как Господь истребил Содом, Авраам свернул шатры и пошел в другое место. И пришел он в землю филистимскую к царю Авимелеху. И вот в этот год, вы представляете, друзья, все это происходит вот в этот год, когда у него должен был скоро появиться сын. Авраам умудряется снова повторить прежнюю ошибку и называет Сару своей сестрой, а не женой. Что бы могло быть, если бы Сара действительно стала женой Авимелеха? Авраам просто-напросто бы сорвал Божий план, Божий промысел, сорвал бы весь смысл 25-летнего путешествия Авраама из Харана. Так и не смог бы появиться наследник этого славного обетования. И поэтому Бог проявляет вновь свою власть и вмешивается сверхъестественным образом в планы, в хорошо продуманные планы Авраама с Сарой и защищает Сару от брака с Авимелехом. Меня эта ситуация очень сильно озадачивает. Как можно, Авраам? Хочется спросить, Авраам, ну как так можно? Неужели ты не мог потерпеть всего-навсего год? Ну и вообще, Авраам, зачем ты пошел туда, куда тебя никто не просил идти? Неужели тебе мало было Египта? Зачем? Неужели ты не мог набраться терпения и остаться там, где живешь? И потом спросить у Господа, Господи, а что стало с Лотом? Неужели стоило так сильно расстраиваться, терять веру, идти дальше в неизвестность и сталкиваться с опасностями? Но, конечно, говорить легко, жить трудно. И я не спешу осудить Авраама, я лишь пытаюсь понять, почему с ним такое произошло. Хочу понять вместе с вами, чтобы мы, друзья, в своей жизни не допускали этих ошибок и учились урокам веры, смирения и долготерпения. Написано: «Терпением спасайте души ваши». А если кто не поколеблется, не благоволит к тому душа моя, невозможно без веры угодить Господу. И, кстати, здесь кроется ответ на вопрос, почему Бог не устанавливает, как правило, не устанавливает сроков своих обещаний. Он часто нам что-то может обещать. Например, если мы будем щедры на всякое доброе дело, то Он благословит руку дающего, она не оскудеет, рука дающего. Однако Он не говорит, как быстро произойдет материальное благополучие. Это может быть сразу, может быть через год, а может быть через 10 лет или через 20 лет. Бог не называет сроков за редкими исключениями, потому что пример Авраама показывает, что установление сроков – бесполезная задача. Если человек принял в сердце своем решение идти своим путем и не полагаться на Господа, то никакие сроки Божьих обещаний не будут его стимулировать в верности Господу. Интересен также еще один момент. В стихе 4 говорится, что Авраам обрезал Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Ранее мы читали с вами о том, в 17 главе, что Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был обрезан в 13 лет. И в тот же самый день были обрезаны Авраам и Измаил, сын его, и с ними обрезан был весь мужской пол, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Идея этих стихов такова, что Авраам не просто послушался Бога, но сделал это открыто, не в вечернее время, а в самый полдень. Так Авраам засвидетельствовал о своей вере. И что мы видим, друзья? Смотрите, Авраам повинуется Господу, когда это сделать достаточно легко. А когда нужно проявить краткое геройство, взять и отсечь у себя немного лишней крайней плоти. А вот когда дело доходит до более длительных сроков, где нужно проявить хладнокровие, мужество, тут Авраам часто пасует, у него сдают нервы, и он начинает поступать по-своему. И здесь Авраам охотно повинуется тому, что выполнить достаточно легко. Взять крошечного младенца восьмидневного и отрезать у него чуть-чуть лишней плоти. Но настоящая вера, она выполняет не только легкие условия, она повинуется Господу безоговорочно, безропотно. Она делает все то, о чем повелевает Господь. И таких библейских героев не очень много на страницах Священного Писания. Такие слова мы могли прочитать можем прочитать о патриархе Ное, о котором Бог сказал, что Ное сделал все в точности, как повелел ему Господь, когда он приступил к строительству ковчега и затем его успешно завершил. Но это скорее исключительные случаи, чем общее правило. Теперь в стихе 7, когда рождается ребенок, Сара произносит интересные слова. «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала, «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Разные исследователи Библии по-разному отвечают на этот вопрос, а как рассмеялась Сара, когда у нее родился сын. Был ли это смех искренней радости, или это был смех опять того же усталого человека? И, скорее всего, правильны обе точки зрения. Представьте себя на месте Сары. Ей 90 лет. Она уже не могла родить, если только не произойдет чудо, так как Священное Писание говорит, что обыкновенное женское у нее прекратилось. Сара до 90 лет жила с одним комплексом неполноценности, а после 90 у нее вполне мог появиться другой. Ну, представьте, друзья, если сегодня, допустим, у вас есть бабушка, и ей 90 лет, и вдруг вы узнаете интересную новость, что ваша бабушка забеременела, и у нее будет сын. И вот он, наконец-то, рождается. Какова будет ваша реакция? И какова будет реакция вашей бабушки? Конечно, это не может вызвать смех. Это будет смех и радостный одновременно, и смех такой саркастический, где-то издевательский. Поэтому все там было. Но, конечно, бесспорно, радость перевешивала те моменты, которые были связаны с комплексом неполноценности. И рождение Исаака наполнило шатры Авраама и Сары радостью. Однако не всем рождение Исаака принесло радость. Были и те, кто не радовались появлению наследника в доме Авраама. И, наверное, друзья, вы уже догадались, а кто не радовался рождению Исаака. «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Не радовались рождению Исаака Агарь со своим сыном Измаилом. И понятно, почему. Да потому что все в один миг, все их радужные планы на право первородства, на право овладеть после смерти Авраама большим богатством материальным, они внезапно рухнули. Представляете, каково им было? Но я бы не стал им сочувствовать по той причине, что это полностью была их вина. Ведь Господь от них не скрывал свой замысел о рождении Исаака. И если бы они всерьез прислушались к словам Господа, а такая возможность, согласитесь, у них была, то этого разочарования просто бы не наступило. Их разочарование, их злобный смех издевательский был результатом недоверия или несерьезного отношения к Божьему обетованию. Конечно, в том, что у них было такое несерьезное отношение к словам Божьим, были приложили руку и Авраам с Сарой, но тем не менее у каждого человека есть собственный выбор. Другие люди лишь могут помогать нам или препятствовать делать этот выбор в сторону добра или зла, но все-таки, каково бы ни было сильное искушение, выбор-то мы делаем все равно сами. В этой главе есть еще одна интересная еще один интересный момент. Вы знаете, у Авраама был такой домоправитель Елиезер, о котором Авраам говорил с горечью так. В главе 15. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Елиезер – это очень интересная, привлекательная личность. Он также мог, как и Агарь, с сыном своим Измаилом рассчитывать на то, что Авраам так и умрет бездетным, и все достанется ему. И когда родился Измаил, Елиезер понял, что он уже лишился права на наследство, это его нисколько не обескуражило и не расстроило. А как вы думаете, почему? Почему Агарь так отнеслась к случаю рождения Исаака, а Елиезер в аналогичной ситуации, когда родился Измаил, отреагировал совсем по-другому, без вот этого издевательского смеха? Ведь он тоже лишился всего, лишился этой надежды. Да потому что Елиезер был посвященным Богу человеком. Авраам имел очень хороших слуг в своем подчинении. У хорошего начальника всегда хорошие работники, и они ему отвечают взаимностью. Хотя, конечно, Елиезер мог сильно расстроиться, но он не поддался этому искушению, в отличие от Авраама, в отличие от Агари с Измаилом. И когда наглость Агари и Измаила стала переходить разумные пределы, когда жизнь Исаака стала подвергаться опасности, потому что, читая Новый Завет, послание к Галатам, 3 главу, апостол Павел там говорит такие слова: «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Он имел в виду Измаила, который гнал рожденного по духу. То есть он не просто смеялся над Исааком, но совершал какие-то агрессивные действия в его адрес. И жизнь Исаака вполне могла подвергаться опасности. Он мог его запросто убить, чтобы стать наследником имущества Авраама. Сара видела эту опасность и сказала Аврааму прогнать Агарь с сыном. Но Аврааму почему-то показалось это неприятным. Смотрите, какая происходит ситуация. У Сары и Авраама нет понимания, кто из них в этой ситуации более прав. Сара, которая настаивает на изгнании, или Авраам, который этому препятствует. Я считаю, что права была Сара, потому что ее действия затем одобрил Бог. Сара, обладающая проницательным умом, прекрасно понимала, к чему может привести дальнейшая совместная жизнь их и Агари с сыном. И она решила разрубить Гордиев узел сразу, а не пытаться лучше сразу проблему вначале решить. Пусть это будет больно, болезненно, но если вопрос запустить, то дальше будет еще больнее. Знаете, есть такая интересная история про одного хозяина, у которого была про одного хозяина собаки. Собака была породистая, охотничья, ей нужно было отрубить хвост, провести так называемое купирование. Но хозяин так любил свою собаку, что он не решался отрубить ей хвост сразу, а делал это по частям, по чуть-чуть. Вот такая гуманность, она доставляет только больше страданий животным и людям. И Сара проявила здесь больше принципиальности, твердости, мужества и настояла на том, чтобы Агарь была прогнана, что с ней и произошло. И вновь Агарь с сыном уже с 14-летним отроком оказывается в пустыне, уже второй раз. И пошла она, на этот раз не было воды. Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока. И отпустил ее, она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. И она оставила отрока под одним кустом, и пошла и села вдали, на расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль, и подняла вопль, и плакала. На этот раз не было колодезя рядом. На этот раз Господь, хотя и слышит вопль Агари, но уже не обращается к ней, а обращается, он слышит вопль ее сына Измаила. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобой, Агарь? Не бойся! Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, и я произведу от него великий народ». И вновь Бог творит чудо, появляется колодец в пустыне с водой, и Агарь спасается от мучительной смерти в пустыне и от жажды, и от голода. На этот раз Бог все сложилось по-другому, и Бог строит свои отношения с Агарью иначе. Он больше не говорит ей, чтобы она возвратилась к Саре, потому что это невозможно. Урок смирения не был выучен, потому что Агарь вернулась к Саре, послушалась Господа, но не покорилась ей. И теперь Бог позволяет ей жить в более тяжелых, если можно так сказать, бытовых условиях. Меня удивляет такой момент, почему Авраам выгоняет Агарь с Измаилом, со своим сыном, горячо любимым, с одним лишь мехом воды. Он ведь был богат. Он ведь мог дать богатые подарки, как в свое время позже он поступит с сыновьями наложниц, которые будут у него рождены после смерти Сары. Почему сейчас бы так не сделать, не снабдить всем необходимым Агарь? Очевидно, в этом тоже была воля Божья. Агарь должна была почувствовать себя наказанной. Однако в наказании Бог преследует цель не покарать грешника, а исправить. Поэтому он вновь обращается к Агаре, услышав вопль отрока. И написано, «И был Бог с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука». Вот Бог, сказано, был с отроком. Такие же слова были сказаны о Самсоне, о пророке Иоанне. Но как различно сложились их судьбы? Ведь что значит «Бог был с отроком»? Это значит, что Бог был рядом с Измаилом, и он мог с ним общаться, строить личные, близкие отношения доверия. Но вместо этого Измаил выбрал другой путь. Он стал искусным охотником. Наверное, спортсменом или охотником быть легче, чем благочестивым человеком. Бог очень сильно хотел, чтобы у Агари с Измаилом было все хорошо, чтобы имя Измаил, слышащий Бога или услышанный Богом, принесло благословение и ему самому, и его матери, и детям, которые будут от него рождены. Но этого не произошло. Напротив, исполнились слова, пророческие слова Господа, что он будет как дикий осел, он будет нападать на всех, и все будут нападать на него. Это тоже выбор, друзья. Наш выбор часто определяет и все остальное, что в нашей жизни происходит. Поэтому, если вдруг вам показалось, что вы живете хуже других, то задумайтесь, а не вы ли тому причина? Может, где-то в прошлом вы совершили какие-то неправильные действия, приняли неверные решения, и поэтому сейчас оказались в таком бедственном положении с одним мехом воды в руках в жаркой пустыне. Может быть, сейчас у вас плохая работа, низкая зарплата, Однако Господь может это все поправить. Попробуйте, признайтесь перед Ним в своих проступках. Может быть, где-то вы обманывали ближнего, посягали на чужое, и Господь допустил, чтобы в вашей жизни тоже наступила непростая полоса, так называемая черная полоса, чтобы вы на своем опыте убедились, как нехорошо обманывать других, как из-за ваших действий, чтобы вы почувствовали, как из-за ваших действий страдали другие люди, что они при этом испытывали. Так Бог воспитывает нас,

Достаточно. И он больше не хочет путешествовать, никуда переселяться. По крайней мере, у него нет этого в планах. Правда, был небольшой случай с колодцем, но Авраам честно рассказал о нем Авимелеху, и после того, как они примирились, Авраам наслаждался божественным покоем и радостью, потому что вроде бы теперь он стал делать все правильно, по воле Божьей. Друзья, уроки Авраама, Сары и Агари с Измаилом учат нас, что нам нельзя злорадствовать, нельзя смеяться над чужой радостью, нельзя завидовать чужой радости и радоваться чужому горю, иначе Бог не сможет нас благословить.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Этот человек был одним из самых глубоких и оригинальных умов прошлого столетия. Его вклад в развитие воздухоплавания не был превзойден, пожалуй, никем. Он был пионером создания больших пассажирских самолетов. Но больше всего он известен как изобретатель вертолетов в их современном очертании со знакомым каждому хвостовым пропеллером.
0: Дело всей жизни. Игорь Сикорский.
1: Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве в семье известного психотерапевта, профессора Киевского университета Ивана Алексеевича Сикорского. Отец воспитывал его в духе преданности церкви, престолу и отечеству, а также помог сыну развить непоколебимую волю и уникальное упорство в достижении цели. С детства Игорь Иванович любил мастерить технические игрушки. Однажды в книге о Леонардо да Винчи он увидел рисунок вертолета, каким тот представлялся великому мастеру в далеком 15 веке, и попытался сделать модель, используя электродвигатели и батарейки, которые тогда уже продавались в городских магазинах. Но, к сожалению, у него пока ничего не вышло. Обычно мальчики забывают о таких игрушках, но Игорь не забыл. Не забыл ни в гимназии, ни в военно-морской академии, не забыл и в политехническом институте. Правда, с самолетами дело шло лучше. Сикорский строил их прямо на даче, одновременно улучшал от модели к модели и учился летать на них. Конечно, были и аварии. Ни в одной он серьезно не пострадал. Зато извлек полезные уроки. К примеру, он быстро понял, что двигатель нельзя ставить позади пилота. В феврале 1912 года лучшая модель Сикорского С-6А получила первый приз на Московской авиационной выставке. Затем последовали дипломы почетного доктора многих университетов мира и академика многих академий. Но обычного инженерного диплома у него еще не было. Институт был давно заброшен. Летом 1913 года Сикорский стал и в течение года оставался единственным летчиком в мире, который мог поднять в воздух четырехмоторный самолет «Грант». Он сразу побил все мировые рекорды по грузоподъемности. Во время одного из полетов воздушный гигант поднял 16 человек. Позднее этот самолет стал называться «Илья Муромец».
2: Летом 1913 года Николай II выразил желание лично увидеть летающее чудо. Для этой царственной инспекции я прилетел в Царское Село, где был высочайше пожалован наградными часами.
1: Всего в России в 1909-1917 годах Сикорским было создано 2,5 десятка базовых моделей самолетов, не считая их модификаций и совместных разработок. 2 вертолета, 3 аэросаней и 1 авиадвигатель. С самого начала проявилась черта, присущая Игорю в течение всей его жизни. Это учет человеческого фактора в производственной деятельности и внимание к людям. Когда в России пришли к власти большевики, Игорю было 28 лет. Революция кардинально изменила судьбу знаменитого конструктора. С середины 1917 года все работы по строительству самолетов прекратились. Производство лихорадили митинги и забастовки. Солдаты на фронте и рабочие в тылу начали расправляться с неугодными им офицерами и инженерами. А Сикорский был известен своей преданностью престолу.
2: «С болью в сердце я покинул родину. Сначала я жил во Франции, а в 1919 году эмигрировал в США. Однако за океаном, как и в послевоенной Европе, авиапромышленность стремительно сокращалась. Прибыв в Нью-Йорк, я оказался без средств к существованию и был вынужден работать учителем вечерней школы».
1: В 1923 году ему удалось создать компанию русских иммигрантов, причастных к авиации. Это были инженеры, рабочие и летчики. Жизнь как-то налаживалась. Из Советского Союза приехали две сестры и дочка. Жена эмигрировать отказалась. И Игорь Иванович вступил во второй брак с Елизаветой Алексеевной Семеновой. Брак был счастливый. Один за другим появились четыре сына. Русская фирма Сикорского получила очень много заказов и в 1938 году приступила к разработке принципиально нового и в то время еще никому не ведомого летательного аппарата – вертолета. Великий конструктор в третий раз начинал свою творческую карьеру практически с нуля. Первый экспериментальный вертолет Сикорского поднялся в воздух под его управлением 14 сентября 1939 года. Он имел одновинтовую схему с автоматом перекоса и хвостовым рулевым винтом. В настоящее время эта схема стала классической. По ней построено свыше 90% вертолетов всего мира. Великий конструктор никогда не скрывал своего негативного отношения к событиям, происходившим на родине. Но при этом всегда оставался патриотом России. Он так обращался к соотечественникам-иммигрантам.
2: Нам нужно работать, а главное – учиться тому, что поможет нам восстановить родину, когда она от нас этого потребует.
1: Сикорский много сделал для пропаганды в Америке достижений русской культуры и науки, бессменно оставаясь членом правления Толстовского фонда, общества русской культуры и так далее. Оказывал моральную и финансовую поддержку выходцам из России, различным общественным и политическим иммигрантским организациям. Также он выступал с лекциями и докладами, причем не обязательно на авиационные темы. Игорь Иванович Сикорский был глубоко религиозным человеком. Однажды, когда его спросили после очередного испытательного полета, видел ли он Бога, летая в небе, он ответил:
2: «Нет, Бога я не видел. Но он мне помогал. С незапамятных времен люди связывали солнце и звезды непосредственно или образно с идеей божественного провидения. Свет и жизнь, исходящие от солнца, равно как и безмолвная таинственная красота звезд, казалось, олицетворяют саму волю Божию и пути ее осуществления».
1: Сикорский написал ряд книг и брошюр, которые специалисты относят к числу наиболее оригинальных произведений русской зарубежной богословской мысли. Его книги освещают трудные, но неизменно уважительные отношения между автором и Богом. У Сикорского есть глубокое рассуждение о молитве «Отче наш». В нем он анализирует каждое слово Господней молитвы и рассказывает современному читателю о ее вечной актуальности и непреходящей ценности для души христианина.
2: «Часто гуляя один по лесам или взбираясь на горы, я размышлял над этой великой молитвой, пока не начал понимать, что помимо прямого значения нескольких внешне простых фраз, молитва также заключает в себе очень обширный и глубокий смысл. Как правило, хороший отец желает своим детям только добра. В общем, он обеспечивает своих детей всем, что нужно для нормальной жизни и развития, обычно совершенно бескорыстно. Веря и понимая, что даже самый лучший и благородный, но земной отец, несомненно, стоит несравненно ниже Отца Небесного, человек духовно умиляется, обращаясь к Создателю и Повелителю Вселенной словами «Отче наш».
0: Дело всех жизней. Игорь Сикорский.
1: По мнению выдающегося русского мыслителя Ивана Александровича Ильина, России дано от Бога великое задание – хранить веру христианскую в первозданной чистоте. А за это ей даны великие дары, несметные природные богатства, огромная территория и необычайная одаренность ее народа. Игорь Иванович Сикорский сыграл судьбоносную роль на важнейших путях становления и развития авиации. Но прежде всего его заботило другое.
2: И достижения науки и техники, которые так заметно подняли материальный уровень жизни людей и дали человечеству замечательные новые механические игрушки, электричество, самолеты, радио, да и многое другое, в конечном счете оказались бессильными поднять человечество нравственно и духовно. Собственных сил человечества недостаточно для борьбы со злом. Необходима помощь от Бога. А народы, уклонившиеся к безбожию, потерпели крах. Мир, который полагается на материальное в ущерб духовному, не имеет будущего. –

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нас спрашивают, какой пророк провел 3 дня в желудке у кита и почему? На самом деле на первую часть вопроса ответить легко. А об этом нам говорит книга пророка Ионы, 2 глава, стих 1. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Вот мы видим ответ, что это Иона. Но вот вопрос «почему?» немножечко сложнее. И для этого нужен контекст. Если мы обратимся к 1 главе книги пророка Иона, то мы увидим, что Господь повелевает Ионе пойти в Ниневию и сказать, что город будет разрушен. Иона не хочет этого делать. Видимо, потому что город языческий. Возможно, действительно, люди в этом городе были очень жестокие и злые, и Иона опасается за свою собственную жизнь. Поэтому он первым делом просто спускается, вместо того, чтобы идти в Ниневию, спускается вниз в Иопию и садится на корабль, чтобы отправиться в Испанию. На корабле он спускается в самый трюм, спит, а во время этого происходит шторм. Естественно, моряки задаются вопросом, из-за кого их постигла такая участь. Да, они начинают пытаться выяснить этот вопрос. И тогда Иона говорит о том, что Бог его посылает на самом деле выполнить свою волю, а он этого не хочет. И тогда, чтобы спасти моряков, Иона даже готов, чтобы его бросили за борт. И его бросают за борт. И вот тогда вот здесь, во 2 главе, мы видим, что Бог повелевает большому киту Иону поглотить. На самом деле вопрос кита очень интересен. Дословно это большая рыба. То есть мы не знаем вообще, кто это был. То есть, что это за морское животное было, да? То есть, большая рыба. Кто она? Кит, кашалот и так далее. То есть, на самом деле, это сложно очень установить. Суть рассказа состоит в том, что на самом деле Иона, когда бежит от Бога, он пускается все ниже, ниже, ниже, ниже и очень даже глубоко. И как мы видим, он пускается вначале по карте географически, спускается вниз. А потом он уходит на трюм корабля, опускается вниз. Потом он, его поглощает большая рыба, и она тоже уходит на дно. То есть такое ощущение, как будто Иона в своем бегстве от Бога опускается настолько низко, что уже, казалось бы, нету низшей точки. И вот в этой низшей точке, на которую опустился Иона, он начинает молиться Богу. И второй стих об этом говорит. «И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита». И целая вторая глава книги Ионы рассказывает эту молитву. Молитва Иона о том, что он просит Бога вот о помощи. И в заключении, конечно, мы видим, что потом чудесным образом Господь говорит, что, чтобы он изверг Иону на сушу. Да, Иона живой чудом, и вот теперь он понимает, что против Бога идти не стоит. Лучше исполнить то, чего Бог велит. И уже теперь во второй раз, когда приходит слово Господне к Иону пророка, Иона пророк идет в Ниневию, потому что он знает, что лучше с Богом не тягаться, а лучше исполнить Божье поручение так, как Господь говорит. И это хорошая иллюстрация для нас, что когда Господь лично обращается ко мне и велит что-то сделать, важно лучше это исполнить сразу, но не на второй раз. Иначе нам придется, как пророку Ионе, пройти вот такие трудности и испытания в своей жизни. Так что лучше уж слушаться Господа и всех его велений, и будет там благословение.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем наши встречи и будем говорить именно о том, как стать свободным навсегда и стать хозяином своей жизни, попадая в десяточку. Сегодня мы будем говорить о том, как влияние алкоголя препятствовало нашему нормальному общению в компании и о том, как сделать так, чтобы у нас продолжилось нормальное общение с теми людьми, которые являются трезвенниками или ведут здоровый образ жизни. И как не потерять тех друзей, и как им помочь стать победителями. Среди людей, зависимых от алкоголя, 50-60% очень хорошо реагируют на лечение, а многим и лечение бы не понадобилось, если бы они просто поняли на уровне разума, что алкоголь им совсем не нужен. Главное понять проблему вот здесь, что у вас была некая пустота, и вы ее заливали, заполняли, убегали. У вас не было определенных вопросов, вы не знали, где найти ответы, и вы глушили эту пустоту, неудовлетворенность, но ответы есть, и мы их будем получать. Важно понимать, что когда вы перестаете употреблять алкоголь, у вас улучшается здоровье, у вас получится воздерживаться от алкоголя по любому поводу и быть по-настоящему счастливым. Мы с вами уже говорили, что результаты последних исследований показывают, что от 40% до 60% случаев возникновения риска злоупотребления и вообще потребления алкоголя и развития сопутствующих заболеваний объясняется наличием определенных генов, а остальное – влиянием окружения. Именно об окружении мы сегодня с вами и поговорим. Итак, представим ситуацию, когда умирает наш друг или родственник. Это очень трагично, но мы живем на этой планете, где есть, к сожалению, пока что грех и смерть неминуема. Настанет время, когда я, как верующий человек, верю, что не будет ни смерти, ни вопля, ни плача. По крайней мере, так написано в Священном Писании. Священное Писание до этого момента, все, что там говорилось, все сбывалось. Ну и вот представим ситуацию, что у вас погиб или умер близкий человек. Конечно, первое время вы, то есть у вас есть чувство сожаления, вы вспоминаете, у вас скорбь. Но какой бы глубокой ни была боль, время все-таки работает на исцеление. Жизнь не стоит на месте, даже если шрам в душе остается навсегда. Те, кто пил алкоголь, проходят через схожий процесс. Даже если они не знают, что без алкоголя жизнь станет лучше. Но существует искушение верить вроде бы то, что они что-то потеряли. Какого-то настоящего друга, с кем они встречались каждый день. Но когда умирает враг, нет же нужды в печали. Напротив, вы можете радоваться всю вашу оставшуюся жизнь. Ведь это было ваше решение. Несколько дней, да, вы можете почувствовать себя разбитым и печальным. Но зато всю оставшуюся жизнь, как только будет вспоминаться вот этот алкогольный монстр, тиран, как хотите его назовите, вы можете торжествовать. Наконец-то я свободен. Старайтесь противостоять искушению, убедить своих пьющих друзей отказаться от алкоголя. Как только первое время вы перестали употреблять алкоголь, не бегите в бары проводить семинары, не встречайтесь с друзьями. Конечно, когда вы по-настоящему освободитесь и станете крепким в этом моменте, вам необходимо помогать тем людям, которые сегодня находятся в беде. Но в первое время, возможно, от этого нужно воздержаться. Естественным желанием является помощь друзьям также освободиться, но все же удержитесь от этого. Они, возможно, спровоцируют вас на целый ряд горячих дискуссий. Но тогда, когда друзья действительно заметят, что вы свободны, они сами будут задавать вопросы. Насколько это возможно, измените жизнь. Избегайте друзей-алкоголиков, но не тех, которые просто изредка употребляют спиртное. Общайтесь, дружите с ними. Покажите своим достойным примером, что вы умеете радоваться без допинга. Вот вам нравится дышать без кислородной подушки? Конечно, нравится. Вот то же самое. Вам понравится жить без какого-то допинга, который будет убивать вас. Я рад, что в моей жизни были те люди, которые не употребляли алкоголь совсем. И даже по праздникам. Никогда. Мне и сейчас, когда я не употребляю алкоголь, мне часто задают вопрос: а вы что, вообще не пьете? Я говорю: вообще не пью. Мне говорят: и что, на день рождения? Я говорю: и на день рождения. И что, на Новый год? Я говорю: и на Новый год. Мне говорят: и даже шампанское? Я говорю: и даже шампанское. И многие, особо молодежь, думают: это как так? Я говорю: хорошо, давайте мы заглянем с вами немножко шире. К примеру, шампанское Новый год, да? Ну, давайте мы подумаем. Когда мы начали употреблять шампанское на Новый год? Преимущественно в 60-е годы, после выхода фильма «Карнавальная ночь» и так далее, других фильмов, где начали планово снащать кинофильмы употреблением алкоголя. И все. Это вошло в наши традиции. Почему-то Великую Отечественную войну выиграла страна наша, которая не пила алкоголь на Новый год. Задумайтесь, логично? Логично. Поэтому, когда у нас семейный праздник, мы берем свежевыжатые соки, берем какие-то фрукты, покушаем, вспомним какие-то приятные моменты, посмотрим фотографии, возьмем гитару или попоем какие-нибудь караоке. Если хорошая погода, мы выйдем на природу. Вот, поиграем в мячик, покатаемся на лыжах, на роликах, на коньках. Утром не надо никому будет сожалеть: ой, ты знаешь, что-то вот голова у меня болит. Ой, слушай, ты меня вчера извини, я вот вчера, ну сам понимаешь, это же не я, это же алкоголь. Вам не нужно будет придумывать какие-то оправдания, оправдываться за нелепые случаи, слова. Вы станете свободным навсегда. Поэтому старайтесь избегать в первое время таких моментов, чтобы идти и сразу доказывать что-то. Но пусть ваша жизнь, она станет лучшим свидетельством того, что трезвый образ жизни – это не только можно, но еще и нужно. Если до этого времени, до настоящего времени, вы тратили много времени на выпивку, то вполне возможно, что вы не будете знать, как теперь заполнить ваше свободное время. Не переживайте. Есть вещи, которых никогда не бывает слишком много. Например, время, энергия, деньги, добрые дела, саморазвитие. Вам всегда будет чем заняться. Возьмите ежедневник, начните планировать и мечтать. Напишите «мои мечты». Мы об этом еще немножко поговорим. Но алкоголь, он разрушает все то доброе, что может быть построено. Я верю, у каждого из вас будет настоящая, плодотворная и насыщенная жизнь. Постарайтесь найти мудрое применение вашим дарам и талантам. Возможно, многие еще ваши дары и таланты не раскрылись. Раскрывайте их. Пробуйте новые знания, новые умения и настраивайтесь на долговременный результат. Радуйтесь возможности перестроить жизнь. И не пренебрегайте физической активностью. Ведь в момент физической активности у вас будут вырабатываться гормоны радости. А в первое время, особенно во время абстинентного синдрома, во время ломки, это вам очень понадобится. Не используйте заменители. Какие-то неалкогольные напитки, продукты или что-то другое, питание. Вам они не нужны. Не, в свое время они будут вам полезны. На завтрак, на обед, возможно, на ужин. Но употребляя алкоголь, вы не заполняли некую пустоту в своей жизни, напротив, вы ее создавали. У вас она было место, которое было создано для духовности. Но часто люди, не заполняя духовным содержанием какую-то емкость, они начинали заливать туда алкоголь. Тем самым они создавали еще больше пустоту, и проблема увеличивалась. Если вы выздоровели от гриппа, неужели вы станете искать другое заболевание, чтобы она заняла его место? Помните, что вы не нуждаетесь в алкоголе перед тем, как приобрели зависимость. Вы в ней не нуждались. Сейчас подходящее время и случай, чтобы доказать, что можно радоваться жизни без алкоголя и других суррогатов. Разорвите все ложные ассоциации. Если было время, когда вы не могли представить свадьбу, юбилей, праздник или просто застолье без алкоголя, то сейчас вы заметите, что все эти события, они сами по себе и являются радостью. Цените людей, которые находятся рядом с вами. Вам не только нужно избавиться от этого яда в организме, но и разорвать прежние связи и ассоциации вот здесь, делающего рабом алкоголя. Следующее. Никогда не завидуйте алкоголикам. И тем более не завидуйте культурно пьющим людям. Некоторые алкоголики, когда выходят из запоя, они мечтали, вот бы мне стать культурно пьющим человеком, вот бы мне выпивать по чуть-чуть и не оказываться в таких ситуациях. Друзья, это тупик. Вы начинали свой путь с культурно пьющего человека. От первой рюмки вы не стали сразу алкоголиком. Но культурно пьющие люди привлекли ваше внимание, и вы когда-то были культурно пьющим человеком. Поэтому от культурно пьющих людей вреда больше, чем от пьяницы алкоголик. В одной из передач мы об этом говорили, затрагивали. Потому что ни один человек не стал равняться и брать пример с пьяницы алкоголика, который оказался на дне. Но каждый пьяница и алкоголик взял пример с культурно пьющего человека. Он сказал, вот я тоже хочу, как в фильме, как красиво, по чуть-чуть, но это по чуть-чуть стало чаще, больше, больше, больше, больше, не мне вам об этом говорить. И все они страдают от болезни, носящей название алкоголизм. У одних скрытый и красивый, у другой в запущенной форме. В том или ином смысле и те, и другие являются зависимыми. Те не могут представить себе, что они без алкоголя, и начинают придумывать какие-то оправдания. Знаете, вообще это глупо. Оправдываться в том, что ты нормальный человек. И кто-то, ты что не пьешь? Ну, вот когда за рулем, говорит, о, я за рулем, вот я не пью, потому что за рулем, ну за рулем, ну да, да, понятно. Часто мне люди задают вопрос, Сергей, выпей. Куда-то на какие-то мероприятия, кто меня еще не знает, прихожу, я говорю, нет, спасибо, я не пью. Мне говорят, почему ты за рулем? Я мог бы сказать, что я не пью, потому что я за рулем. Я говорю, нет, друзья, я не пью не потому, что я за рулем автомобиля, я не пью, потому что я за рулем своей жизни. Поэтому, друзья, будьте за рулем своей жизни. Ведь вы никогда не завидовали человеку, который болен СПИДом. Не завидовали? Не завидовали. Но он не осознает то, что болен. Время от времени вы будете видеть кого-то, употребляющего алкоголь. Но будьте уверены, что этот человек поступает так не потому, что это его выбор, а потому, что он уже сошел на опасный путь. И просто он не знает, как вернуться обратно. Помните, что вы ничего не потеряли, а только приобрели. Тот, кто употребляет алкоголь, теряет здоровье, деньги, энергию, самоуважение и свободу. Потребление алкоголя – не что иное, как зависимость. А вы вряд ли завидуете потребителю героина. Вы избавитесь от огромной беды, и не стоит возвращаться обратно. Может такое случиться, что некая трагедия сколыхнет опять вашу жизнь. Например, смерть близкого человека. Да, это случается, и никто не застрахован. Или найдется какой-то доброжелатель, который с вами с самыми лучшими намерениями предложит вам выпить. Но алкоголь не вернет того, кто ушел, и не облегчит страдания от потери близкого человека. Постоянно напоминайте себе, что не существует только одной рюмочки, как мы с вами видели в одной из передач. Не прикасайтесь. Помните, та мышеловка, которая сработала. Сохраняйте свободу на всю оставшуюся жизнь, которую вам подарил Господь. И пусть Господь обильно вас благословит, даст вам силы. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Над благодревною чащей очи он воздымает и видит безмерные сонмы, покрывающие весь путь, ведущий к изножью. Тут он к Филиппу тот час обращается с ласковой речью. «Молви, откуда достать многосевного хлеба обилия стольким тут человеком?» Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
3: И снова все легко и просто. Христос повелел людям сесть, взял хлебы, помолился, раздал ученикам, а ученики раздали этот хлеб народу. Мы видим, как Христос мог 5 хлебами и 2 рыбками накормить 5000 человек. Для него вообще не было неразрешимых проблем. Он мог найти выход из любой трудной ситуации. Он мог совершить чудо. Но прочитав эту историю, у меня возникает вопрос. Если тогда Христос мог накормить 5 хлебами 5000 человек, то почему сегодня Он не повторит этого чуда в странах, где люди умирают от голода?
2: В 1995 году стали поступать первые сообщения о страшном голоде, поразившем Северную Корею. Его причины – несколько лет засухи, наводнения и очевидная неспособность властей справиться со стихией. Корреспонденты сообщали, что жители Пхеньяна ощипывают деревья на площадях и собирают траву, чтобы затем использовать в пищу. По данным некоторых благотворительных организаций, с 1995 по 1998 год количество погибших от голода в КНДР составило около 3 миллионов человек.
3: Иисус и ученики спокойно сидят на горе. Вдруг Спаситель замечает, что к ним приближается огромная толпа народа. А как известно, большое скопление людей, особенно если нужно их накормить, это уже проблема. Будучи очень мудрым и тактичным человеком, Иисус дает возможность ученикам решить эту проблему. Он говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?» На что Филипп ему отвечает: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Другими словами, Филипп говорит, что проблема неразрешима. Накормить 1, 2 или 3 человек несложно, но накормить 1, 2 или 3 тысячи людей – это уже дорого. У нас просто-напросто нет денег, чтобы купить еды для всех. Но тут Андрей, брат Петра, предлагает вариант решения проблемы. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Иными словами, он говорит о том, что в принципе есть у нас тут немного хлеба. Но сказав это, Андрей тут же понял всю абсурдность своего предложения. Но что это для такого множества? Накормить одного, двух или трех человек возможно. Накормить одну, две или три тысячи людей – это уже нереально. Такое ощущение, что Иисус устроил ученикам экзамен по предмету «Решение проблемы голода». Уже несколько раз он давал мастер-класс, на котором показывал, как нужно действовать в трудных ситуациях. Но они так ничего и не поняли. Они так и не привыкли к тому, что Он был с ними. Они так и не привыкли к тому, что Он может найти выход из любой трудной ситуации. Они так и не привыкли к тому, что Он может совершить чудо. Иисус еще раз показывает ученикам, как решить эту проблему. Оказывается, Андрей мыслил в правильном направлении. Ему не хватило лишь одного — взяв хлебы и воздав благодарение, раздать ученикам. Необходимо взять то малое, что есть в нашем распоряжении, и воздать благодарение Отцу. И тогда Он проявит свою божественную силу, и каждый будет есть столько, сколько захочет. У Бога свои законы арифметики. Чтобы накормить 5000 человек, ему нужно всего лишь 5 лепешек и 2 рыбки. Но если для него все так просто, то как быть с голодом в Северной Корее в середине 90-х, спросите вы? На что я вам отвечу. Читайте внимательный отрывок 6 главы Евангелия от Иоанна, и вы найдете ответ на этот вопрос. Обратите внимание, что делает Иисус после того, как воздает благодарение Отцу. Иоанн пишет, что Он раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, а также и рыбы, сколько кто хотел. Другими словами, Иисус приучает своих учеников заботиться о том, чтобы люди, которые окружают их, всегда были сыты и никогда не голодали. Решение проблемы голода в Северной Корее взяли на себя ряд международных благотворительных организаций, ООН, а также некоторые южнокорейские компании. Долгое время КНДР продолжала зависеть от иностранных поставок продовольствия. Правда, жители Пхеньяна перестали ощипывать деревья, а власти КНДР перестали вводить представителей международных благотворительных организаций в больницы и детские сады и уже не показывали им истощенных стариков и детей. В этой истории Христос показал, как мы можем решить проблему голода. Он сказал, что мы можем взять хлеб, которым Господь в изобилии благословил нас, и поделиться им с нуждающимися. Так поступили ученики, когда Христос передал им 5 хлебов, чтобы они раздали людям. Так поступают сегодня международные благотворительные организации. Так они делают пусть небольшое, но все-таки чудо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Светлана Михайлова.